Ученый ответил: «Отлично». Он быстро наклонился, чтобы взять пригоршню праха. Бог сказал: «Не так быстро. Используй свой прах». Сегодня я хочу говорить о вере даже теперь. Все мы сталкиваемся с ситуациями, которые кажутся неразрешимыми. Мы не знаем, как можно выздороветь или как расплатиться с долгами, как осуществить свои мечты. Это продолжается так долго. Все против нас. Очень часто мы остаемся там, где и были, и просто соглашаемся. Этому просто не суждено произойти. В Священном Писании говорится о женщине по имени Марфа, которая столкнулась с неразрешимой ситуацией. Ее брат Лазарь был очень болен. Марфа и ее сестра Мария хорошо знали Иисуса и просили передать ему, чтобы он пришел к ним домой и помолился о Лазаре. Иисус был в другом городе и немного задержался. Прошел день, и Марфа спросила своего слугу: «Ты сказал Иисусу, что это я прошу его?» Слуга ответил: «Да, я сказал, что это были вы». «Ты сказала ему, что положение критическое?» «Да, я сказал, что это очень срочно». Еще один день прошел, они все ждут и ждут. Ночь пришла, но нет никакого признака приближения Иисуса. Проснувшись, они посмотрели в окно, зная, что в любой момент Иисус может прийти. В итоге прошло 3 дня, с тех пор, как они послали за ним. С каждым часом они все больше расстраивались. «Где же он? Не могу понять, что могло его так задержать?» Их опасения стали реальностью. Лазарь умер. Они обезумели от горя, потому что потеряли брата. Они знали, что их добрый друг Иисус мог исцелить Лазаря. Он открывал слепые глаза, исцелял прокаженных, превратил воду в вино. Это не проблема для Иисуса исцелить их брата. Спустя 4 дня после смерти Лазаря пришел Иисус и сказал: «Я здесь. Что я могу сделать для вас?» Бывает, вам кажется, что Бог приходит слишком поздно. Вы молились, верили, но проблема не решалась. Диагноз был плохим, бизнес не ладился, Марфа плакала. Она подошла и сказала: «Иисус, если бы ты пришел раньше, то мой брат не умер бы». Она сказала: «Иисус, как ты мог поступить с нами так? Мы твои друзья. Мы проводили время вместе. Ты обедал у нас. Самое малое, что ты мог сделать, это прийти, когда у нас было критическое положение». Марфа могла уйти, сердясь и жалуясь. Это стало бы концом истории, и мы не говорили бы об этом сегодня. Но когда казалось, что уже слишком поздно, то Марфа сделала что-то очень важное. Вот ключ к изменению негативных ситуаций. Она сказала: «Если бы ты пришел раньше, то Лазарь не умер бы. Но я знаю, что даже теперь, о чем бы ты ни помолился, Бог сделает это для тебя». Обратите внимание на 2 простых слова «даже теперь». Это кажется невозможным, но даже теперь ты можешь все изменить. Он умер 4 дня назад, но даже теперь ты можешь воскресить его. Я не вижу выхода, но даже теперь ты можешь прорваться. Будут времена так же, как и у Марфы, когда нам надо будет иметь веру даже теперь. Бог, диагноз плохой, но даже теперь я верю, что ты можешь исцелить меня. Мой бизнес висит на волоске, но даже теперь ты можешь дать мне процветание. Мой брак рушится, но даже теперь ты можешь восстановить меня. Когда это кажется невозможным, когда все против вас, и вы не знаете, как поступить, то не жалуйтесь и не расстраивайтесь. Станьте твердо, имейте веру даже теперь. Бог, даже теперь ты можешь спасти моего ребенка. Я зависим уже много лет, но даже теперь ты можешь освободить меня. Я верила, что у меня будет ребенок. Диагноз говорит, что это невозможно. Господь, я достаточно смела, чтобы думать как Марфа. Даже теперь, несмотря на то, что мне сказали и что я чувствую, я знаю последнее слово за тобой. Ты управляешь всей вселенной. Нет ничего невозможного для тебя. Я не вижу выхода, но я знаю, у тебя выход есть. Когда у вас есть эта вера, даже теперь, то Бог сдвинет небо и землю, чтобы сделать то, что Он обещал. Вам кажется, что все зашло слишком далеко. Вы разочаровались в мечтах и обетованиях.
Но Бог говорит, я могу осуществить их. Я все еще могу восстановить отношения, дать вам процветание и дать вам желание вашего сердца. Я знаю девушку по имени Ванесса. Она врач и посещает нашу церковь. Несколько лет назад у нее появилась боль в суставах. Боль стала настолько сильной, что она уже не могла терпеть ее. Ей сделали операцию, но это не помогло. Состояние продолжало ухудшаться. Ей приходилось передвигаться с помощью палочки. Когда она приезжала в церковь, то у нее уходило 45 минут, чтобы добраться со стоянки автомобилей до места в зале. На неделе она вставала в 3 часа, чтобы расслабить связки и начать работать в 8 утра. Все это было из-за гена, который передавался в ее семье. У ее отца была та же проблема, когда ему было больше 20 лет. Он умер от осложнений в 43 года. Ее бабушка страдала от паралича нижних конечностей. Казалось, что такая же судьба ожидает Ванессу. Она могла бы подумать, «Мне не повезло. Это находится в моей ДНК. Ничего не поделаешь». Ванесса была как Марфа. У нее была эта вера, даже теперь. Ее отношение было таким, даже если это кажется невозможным, и медицинская наука говорит, что ничего нельзя сделать, даже если это было у папы и у бабушки, сегодня новый день, это закончится на мне, Бог, я верю даже теперь. Несмотря на то, что мне передалась эта болезнь, и что говорят эксперты, я знаю, ты создал мое тело. Ты можешь исправить то, что неправильно. Ты сказал, что восстановишь мое здоровье и исцелишь мои раны. Это не произошло внезапно, но постепенно ей становилось лучше и лучше. Сегодня она полностью здорова. Она может ходить без боли и без палочки. Вы не должны учиться жить с тем, что передалось вам по наследству. Джоэл, у всех в моей семье была проблема с депрессией. Это так, но вы можете стать поворотным моментом. Почему бы вам не сказать, «Бог, я верю даже теперь, что ты освобождаешь меня от депрессии». Когда вы делаете это, то Создатель Вселенной поддерживает вас. Он посылает ангелов. Вы почувствуете силу, радость, свободу, которой не имели прежде. Возможно, вы унаследовали плохую привычку. Вы не можете с этим справиться, но вы можете положить этому конец. Бог, я верю даже теперь, что ты освобождаешь меня от зависимости. Джоэл, моя семья всегда была бедной. Нам никогда не везло. Я просто родился на обочине жизни. Не существует такого, как обочина жизни. Всевышний Бог вдохнул в вас свою жизнь. Он увенчал вас своей милостью. Он вложил в вас семена величия. Не принимайте бедность как свою судьбу. Возможно, так было раньше, но Бог поднял вас, чтобы положить этому конец. Ваше отношение должно быть таким. «Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты даже теперь можешь дать мне процветание, что Ты открываешь новые двери, даешь мне возможности, новые связи и приумножение». Он Бог, который действует даже теперь, но у вас должна быть такая вера даже теперь. Потому что Бог отвечает на наши ожидания. Если вы не ожидаете выздоровления, то вы не выздоровеете. Если не ожидаете осуществления своей мечты, не ожидаете преодоления зависимости, свободы от депрессии, то вы застрянете там, где вы есть. Не огорчайте Бога. Скажите, как Марфа, «Бог, я не вижу, как это может произойти в естественном мире. Мой брат умер 4 дня назад. Он уже в могиле. Другими словами, диагноз говорит, что я не поправлюсь. Бизнес в упадке, брак разрушается. Но, Бог, я верю даже теперь. Несмотря на то, насколько плохо все выглядит, несмотря на неудачи, которые я перенес, я знаю, что Твоя сила больше той, которая хочет меня остановить». Ты сказал, то, что предназначено мне во вред, ты используешь в моих интересах. Поэтому благодарю тебя, что я не только выйду из этого, но выйду в еще лучшем состоянии. Вера, которая говорит,
Я верю даже при том, что диагноз неутешителен. Я верю, что мои дети будут могущественными на земле. Я буду жить свободным от долга и буду благословением для других. Я верю, что достигну своей мечты, построю приют, открою собственный бизнес, войду в полноту своей судьбы. Так поступил Моисей. Когда израильтяне зашли в тупик у Красного моря, то им некуда было идти. Фараон и его армия приближались. Казалось, что их захватят и возвратят в рабство. Моисей был спокоен, он понял этот принцип. Моисей сказал: «Господь, это кажется невозможным, но я знаю даже теперь, что ты можешь избавить нас». Он поднял жезл, и Красное море расступилось. Они прошли его посуху. Как же Авраам? Бог дал ему обетование, что у него будет ребенок. Они с Сарой были слишком стары. Это бросало вызов всем законам природы. Представляю, как Авраам говорит каждое утро: «Бог, все против нас. Это невозможно в естественном мире. Но я верю даже теперь, что ты можешь дать нам ребенка». Несмотря на ваш возраст и на то, что говорит наш разум, ты можешь прорваться. Однажды, когда им было почти 100 лет, они родили ребенка. Обетование осуществилось. Моя сестра Лиза родилась с церебральным параличом. Врачи сказали родителям, что она, скорее всего, не сможет ходить и говорить, и будет нуждаться в заботе 24 часа. Мои родители были опустошены. Они никогда не думали, что им придется ухаживать за больным ребенком. Но они не ожесточились и не стали жаловаться. Они сделали то, что я прошу сделать вас. Они сказали: «Бог, это кажется невозможным. Врачи сказали, что она будет инвалидом. Господь, мы знаем, что ты можешь сделать то, чего не может медицина. Даже теперь мы верим, что ты можешь исцелить нашу дочь». И как с Ванессой, это не произошло сразу, но Лизе становилось лучше и лучше. Сегодня она здорова. Насколько это возможно? Она один из наших штатных служителей. 77 лет. Она все еще сильна. Насколько другой была бы жизнь, если бы мои родители просто приняли это и думали: что ж, слишком плохо, такова наша участь. Если вы хотите войти в изобилие вашей судьбы и преодолеть трудности, увидеть величие благодати Божией, то вам нужно иметь эту веру, даже теперь. Когда это кажется невозможным, скажите: «Бог, я знаю, что ты можешь сделать невозможное». Когда вы не видите выхода: «Бог, я знаю, у тебя есть выход». Когда ваш естественный разум говорит, что это никогда не получится: «Господь, я знаю, что ты сверхъестественный Бог». И Иисус ждал 4 дня, прежде чем пойти и помолиться о Лазаре. Он знал, что тот болен. Иисус знал, что он умрет. Иисус мог бы прийти уже в первый день и исцелить Лазаря. Прийти на второй или третий день. Им не пришлось бы столько пережить. Но для этого была причина. Возможно, мы не понимаем этого. Иногда это может быть испытанием нашей веры. Мы расстроимся и сдадимся? Если бы Марфа начала жаловаться, сердиться, то она, наверное, остановила бы чудо. Именно здесь многие упускают то лучшее, что есть у Бога. Пока вы ждете решения проблемы, улучшения здоровья, ждете, пока ребенок исправится, это очень важное время. Вы сможете пройти испытания и верить, даже когда не видите, чтобы что-то происходило. Вы сможете хранить мир, когда Бог молчит. Вы просите Его, вы как Марфа посылаете весточку. Вы молитесь, но Он не приходит. По некоторым причинам Иисус медлит, Он не отвечает. Ситуация не улучшается. В этот момент многие расстраиваются и думают: жаль, что этого не может произойти. Джоэл, 5 лет назад я верил, что смогу расплатиться с долгами, но не теперь. Я достиг своих пределов. Я верил, что буду здоров. Верил, что повстречаю правильного человека. Осуществлю мечту, но прошло столько времени, слишком много неудач. То, как вы ожидаете, определит, действительно ли ситуация изменится. Когда Иисус пришел к дому Марии и Марфы, Он сказал: «Отведите меня к месту, где вы похоронили Лазаря. Отведите меня к его могиле».
По сути, он говорил: «Отведите меня к месту, где вы оставили веру, туда, где вы разочаровались в своих мечтах и решили, что не выздоровеете, не встретите правильного человека». Если вы не вернетесь к тому месту и не возвратите свою веру, то это свяжет руки всемогущего Бога. Вернитесь к месту, где вы оставили веру, и спросите себя: действительно ли мой Бог больше этой проблемы, больше этой зависимости?

Действительно ли мой Бог сильнее болезни? Он Иегова Иры, Бог мой обеспечитель? Он Иегова Рафа, Бог мой целитель? Он все еще Эль-Шадай, Бог, который больше, чем достаточно? Когда вы напомните себе, что ваш Бог всемогущий, Создатель Вселенной, то что-то оживет внутри вас. В Ветхом Завете один ангел уничтожил 180 тысяч врагов Бога. Бог всесилен. Он может изменить любую ситуацию. Он держит вас в своей руке. Он знает, как привести вас к вашей судьбе. Когда Иисус сказал: «Отведите меня к могиле, отвалите камень», то могу представить, как Марфа говорит: «Нет, я не хочу идти туда, там смердит, он мертв уже 4 дня». Возможно, что-то умерло в вашей жизни, вы пережили развод, банкротство, друг предал вас. Теперь это смердит, как и Лазарь. Если вы не готовы разобраться с вашей проблемой, то, скорее всего, вы не получите своего чуда. Мы ищем оправдание. Джоэл, меня обидели. Он ушел от меня. Это была не моя ошибка. Поэтому я рассержена и огорчена. Вы должны сделать свою часть и избавиться от обиды. Простите людей, которые поступили с вами неправильно. Разберитесь с проблемой. Или: мой бизнес не удался. Я пережил банкротство. Я пробовал, но, видимо, я неудачник. Неудача — это только одно событие. Это не определяет того, кто вы. Не навешивайте на себя этот ярлык. Вы дитя Всевышнего Бога. Если одна мечта умирает, то вам нужна новая. Несколько лет назад я встретил молодого человека, который участвовал в конкурсе на должность судебного представителя штата. Он второй раз потерпел неудачу. Более года он работал в адвокатской конторе, но это не устраивало его. Я спросил его, когда он собирается снова подать заявку. Он рассмеялся и сказал: «Джоэл, я покончил с этим. Я провалился 2 раза. Это неосуществимо». Я сказал ему то, что говорю сейчас вам. Если Бог должен вернуть мечту, если вы должны войти в обилие вашей судьбы, то вам надо откатить надгробный камень. Эти 2 неудачи могут дурно пахнуть. Возможно, это плохо выглядит, но это не конец вашей истории. Бог не вкладывает мечту просто так. Он не дал обетование для того, чтобы подразнить и оставить вас на полпути к нему. Возможно, вам потребуется время. Это не происходит согласно вашему расписанию. Возможно, небеса молчали, когда вы молились. Но не делайте выводов, что Бог далеко. Он рядом с вами. Это испытание. Что вы собираетесь делать? Остаться там, где вы есть? Расстраиваться и огорчаться? Этого просто не случится. Сделайте свою часть. Откатите камень. Разберитесь с дурно пахнущими проблемами и верните обратно свой огонь. Бог, я провалил тест 2 раза. Все против меня, но я знаю даже теперь, ты поможешь мне это пройти. Даже теперь ты изменяешь все мне во благо. Некоторое время назад я встретил этого молодого человека. Он широко улыбался. Он поздоровался со мной и сказал: «Джоэл, я сделал это. В 3-й раз все прошло отлично. Я сдал тест. Он получил эту должность». Друзья, Бог знает, как воскресить мертвые мечты. Не отговаривайте себя. Но мы ищем оправданий. Иисус, Он мертв уже 4 дня. Его уже обернули в саван. Я 2 раза провалил тест. Бесполезно сдавать его опять. Или как Ванесса: «Это находится в моей ДНК. Я никогда не выздоровею». Прекратите оправдываться. Мы служим сверхъестественному Богу. Это может потребовать много времени. Кажется, что все против вас, но продолжайте проходить испытания. Продолжайте делать правильные вещи. Если вы будете делать то, что можете, Бог явится и сделает то, чего вы не можете. Интересно, что противники Иисуса всегда сомневались в Нем. Они считали, что Дух оставляет тело человека через 3 дня после того, как он умирает. Это не случайность, что Иисус ждал до 4-го дня и только тогда пришел. Он хотел убедиться, что когда Он воскресит Лазаря из мертвых, то никто не сможет подвергнуть этого сомнению. Иногда Бог специально задерживается не только для того, чтобы вы узнали Его благодать, но чтобы все ваши критики, друзья, родственники, сотрудники, чтобы все они не могли отрицать того, что именно Бог сделал это для вас. Мария и Марфа были огорчены.
что Иисус не пришел вовремя, чтобы исцелить их брата. Их молитва не получила ответа, которого они ожидали. Но Бог знал, что Он делает. Он не планировал исцеление. Он замыслил что-то лучшее — воскресение Лазаря. Если ситуация не решилась так, как вы хотели, и согласно вашему плану, то не расстраивайтесь. Бог не подводит. Это означает, что Бог планирует что-то лучшее. Спустя несколько лет после того, как мой отец отошел к Господу, церковь сильно выросла. Мы нуждались в большом зале. Мой отец говорил, что не хочет, чтобы церковь была в другом месте. Я был молодым пастором и не хотел нарушать порядок. Я нашел 100-акровый участок земли в 2 милях от нашего старого здания. Я подумал, это прекрасно, мы построим новое здание. Владелец участка сказал, что 20 лет пытался продать его, но не получал ни одного предложения. Я знал, что Бог сберег этот участок для нас. Владелец сказал, «Вам даже не надо подписывать контракт. Возьмите разрешение и начинайте составлять план. Проводите исследование почвы, а потом мы составим контракт». Несколько месяцев спустя мы пошли, чтобы заключить сделку. Встреча была назначена на 8 часов утра. Мы приехали в 7:45 и очень радовались этому приобретению. Секретарь вышел и сказал, «Я сожалею, владелец продал участок вчера вечером другому». Я был так расстроен. Я знал, что это дьявол украл нашу собственность. Несколько месяцев спустя мы нашли больший участок. Мы подумали, «О, это еще лучше». Но произошло то же самое. Его продали прямо у нас из-под носа. Я подумал, «Бог, что происходит? Ты знаешь, что мы нуждаемся в большом здании. Таких участков в этом районе не было». Я был готов разочароваться и думать, «Что ж, наверное, это неплохо. Мы попробовали, этому просто не суждено случиться». Полгода спустя я почувствовал, как что-то поднялось внутри меня. Я знал, что мне надо вернуть свой огонь. Как будто я прошел через дурно пахнущее место, где моя мечта была дважды испытана. Я сказал, «Бог, это не произошло так, как я хотел, но я знаю, что ты все еще на престоле. Я не вижу подходящего участка, но я знаю даже теперь, что у тебя есть для нас правильное место». Несколько недель спустя мне позвонили и сказали, что бывший компакт-центр выставили на продажу. Когда я услышал это, то что-то воспрянуло внутри меня. Я знал, что здание должно быть нашим. 3,5 года спустя мы въехали в него. Нам не пришлось строить новое здание. Бог дал нам уже построенный зал. Крупнейшее здание в 4-м по величине городе в Америке. Что я хочу сказать? Я молился об исцелении, но Бог планировал что-то лучшее – воскресение. Если это не произойдет согласно вашим планам, не расстраивайтесь. Продолжайте верить. Бог знает, что делает. Он может увидеть большую картину вашей жизни. Он хранит ваши желания в глубине сердца. Я услышал об одной женщине, которая потеряла свой дом. Ее уволили. Она молилась о том, чтобы как-то выплатить кредит, но не смогла этого сделать. В итоге ее дом был арестован. Банк забрал его и выставил на аукцион. Она смирилась с потерей дома, и что эта глава в ее жизни закончена. Она была убита горем. Она одна воспитывает детей. Чтобы полностью закрыть этот вопрос, она пошла на аукцион, где продавали арестованное имущество, включая и ее собственный дом. Она не могла не плакать, когда видела свой дом как один из лотов аукциона. Одна женщина заметила, что она была расстроена и спросила ее, что случилось. Она рассказала, что потеряла работу, и теперь ее дом продается с аукциона. Женщина спросила, какой этот дом. Она показала фотографию. Когда подошла очередь его продажи, то эта женщина стала предлагать свою цену. Она предлагала цену все выше и выше, и победила в аукционе и стала владельцем этого дома. Она обратилась к своей новой знакомой, с которой только что познакомилась, и сказала, «Я приехала, чтобы купить дом для своего сына. Но теперь я знаю, что Бог послал меня сюда, чтобы выкупить ваш дом и отдать его вам». Она передала ей документы. Женщина не могла поверить этому. Она молилась, чтобы выплатить кредит, молилась об исцелении, но Бог планировал воскресение. Теперь она владеет им, и у нее нет долга. Есть ли что-то, из-за чего вы расстраиваетесь? Вы думаете, что прошло уже столько времени? Вы не представляете, как это может решиться. Все, что вам требуется, это одно прикосновение благодати Божией. Возвратитесь к тому месту, где вы потеряли веру. Бог говорит, «Даже теперь я могу изменить это. Даже теперь я могу восстановить ваше здоровье, могу помочь вам осуществить мечту. Вам надо выдержать испытание».
Продолжайте верить, даже когда Бог молчит.

Имейте правильное отношение, даже когда это не происходит согласно вашему плану. Бог знает, что делает. Вы можете молиться об исцелении, но Он приготовил вам воскресение. Если вы верите, даже теперь, как Марфа, то я верю и провозглашаю, что Бог возродит то, что вы считали мертвым. Он вдохнет новую жизнь, ваше здоровье, ваши мечты, ваши финансы, ваши взаимоотношения. Вы увидите, как проблема решается, как осуществляются мечты, как вы поднимаетесь на новый уровень во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, то мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать каждого из вас здесь, в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Человек на протяжении всей своей жизни меняется и учится. Идеального человека не существует, но к этому нужно всегда стремиться. Всегда нужно стремиться становиться лучше. Если человек не будет меняться в лучшую сторону, он будет меняться в худшую. Это как езда на велосипеде. Мы либо едем, либо мы падаем. Нужно избавляться от своих недостатков. Людям, которые стараются стать лучше, все в жизни дается обычно легче, правильно? Человеку обязательно нужно к чему-то стремиться, саморазвиваться, иначе наша жизнь станет бессмысленной. Единственный человек, лучше которого мы должны стать, это кто? Это мы сами сейчас. Но как это сделать? Какова цель саморазвития? Давайте мы спросим это у священнослужителя, у консультанта по семейным взаимоотношениям, у Виталия Кисера. Встречайте. Виталий, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Итак, какова же цель саморазвития?
1: На этот вопрос мы, наверное, постараемся ответить сейчас.
0: То есть пока это секрет?
1: Да.
0: Хорошо. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, поднимайте руки, либо записывайте их на своих листочках, а позже вы сможете их задать. Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого в прямом эфире мы обязательно передадим эти вопросы нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Виталий, я передаю слово.
1: Спасибо.
0: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: В новом составе. Пусть Господь вас всех благословит, и начнем мы с раннего-раннего детства, с того, как вы, еще будучи маленькими детьми, ну, уже, может, год, два, три, уже научились ходить, а не только ползать, и вот вас отвели в садик, и вы в садике детском играете в песочнице. Попытайтесь вспомнить, что происходило, чем занимались девочки в песочнице. Наблюдая сегодня за девчонками, я вижу, что, находясь в песочнице, они начинают лепить какие-то там котлеты, сковородки приносят с собой, готовят какую-то еду, что-то стряпают. Или даже в этой песочнице, готовя, стряпая, рядышком посадят куколок, и с куколками они играют в такие, как мама и папа, да, семья у них такая, из куколок состоит. А если наблюдаете за мальчиками, то видите, что мальчики взяли, нашли какую-то палку, оседлали ее, и на этой палке по детскому садику рассекают со звуками тык-дык-тык-дык-тык-дык и га-го. Дело в том, что дети не имеют сильно развитую префронтальную кору головного мозга. Мозг еще совершенно не развит, но тем не менее уже основная часть головного мозга работает, я бы сказал так, на автопилоте. И все, что ребенок не видит, все, что он не воспринимает, он воссоздает в своем головном мозге это как реальность. То есть, допустим, когда вы берете палку, ну, парень взял палку, или, допустим, он там взял пистолет или там автомат какой-то, играли в войнушки вы, да? И они там бегают, ду-ду-ду-ду-ду-ду, и там что, ты убит, падай. То есть они воспринимают это, дети воспринимают это за реальность. То есть для них это реальная картина, и она осаждается у них в коре головного мозга. Для девочек реально то, что они играют в куколки. Для них куколка – это реальная тетенька, там у этой тетеньки маленькие детки рождаются. Я один раз наблюдал картину, как маленький ребенок готовил котлеты, потом начала есть этот песок. То есть настолько она восприняла эту картину реально, что буквально начала кушать этот песок. Но к чему я вас веду? Когда вы общаетесь со взрослыми людьми, у взрослых людей уже хорошо развита префронтальная кора головного мозга, и они начинают вам говорить, что вы занимаетесь какой-то ерундой, что вы мечтаете о каких-то вещах несбыточных. Они начинают вас медленно и верно приземлять в ваших мечтаниях. И делают это с таким упорством и с таким натиском, что дети перестают жить вот этим вымышленным, живым, настоящим миром и начинают жить вот этими реалиями, которые взрослые им навязали. Но навязав детям вот эти реалии, я хочу вам сказать и расстроить вас, наверное, в том, что префронтальная кора головного мозга развивается окончательно к какому возрасту? Как вы думаете? Примерно 25-27 лет. А за что отвечает префронтальная?

11 класс, я ему говорил, ты кем будешь? Он говорит, я не знаю. Я говорю, ну и все, иди работай. Он говорит, я хочу учиться. Я говорю, зачем? Ты же не знаешь, кем ты будешь. Ну и что, я пойду учиться. То есть вот не зная вот этих вещей, как бы мы, взрослые люди, наносим непоправимый ущерб нашим детям, потому что ограничиваем их в этих вещах. И наша тема сегодня стоит так. То есть зачем нам с вами идти по пути саморазвития? Для чего это нам нужно? А именно для того и нужно, что если мы не будем по этому пути идти, то мы вот так останемся, как сказал Вадим, не в состоянии нейтральном, да, мы будем постоянно скатываться вниз. Я хочу прочитать вам для начала несколько текстов из Библии апостола Павла, что Библия говорит нам в цели нашего развития. Смотрите, апостол Павел, послание к филиппийцам, 3 главе, 12 стихе пишет так. «Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Иисус Христос». То есть апостол Павел имеет устремление определенное, цель. Филиппийцам 3 глава 14 стих, он так и говорит, «стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Ну, понятно, у апостола Павла была цель, как у христианина, уже достичь именно в христианстве определенных высот божественных. 1 Коринфянам 15 глава 33 стих как раз вот подходит центральный текст темы, о которой мы сегодня с вами будем говорить. То есть почему нужно развиваться? Библия говорит так, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Если мы с вами не идем по пути позитивного развития, как кто-то задал мне вопрос в прошлый раз, можно ли таланты свои направлять в негативное русло. Вот так с нами и будет происходить. То есть если мы не будем развиваться в лучшую сторону, то мы обязательно будем деградировать и двигаться в худшем направлении. Это не говорит о том, что мы в плане талантов не разовьемся. Мы можем развиться в плане талантов, но это развитие будет разрушительно для нас и окружающих людей. Поэтому нам нужно развиваться в правильном направлении, то есть двигаться к направление созидания благословенного, а не разрушения. Итак, хочу вам еще один текст прочитать. Как же нам двигаться в этом направлении? То есть, как нам развиваться в лучшую сторону? Если у вас не развита префронтальная кора, как вам развиваться? Да? То есть, вы же, если вы не можете будущего видеть, если вы цели не видите, если вы не знаете, куда вам двигаться, зачем вам, если я не знаю, куда, то зачем мне искать вот эти таланты какие-то? И сегодня мы об этом будем говорить. Раскроем мы с вами одну еще библейскую книгу, Второзаконие, и прочитаем 6 главу, 6 по 10 стих. Смотрите, как написано во Второзаконии. Моисей говорит, «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе в сердце твоем, и внушай их детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась вставая, навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, когда же ведет тебе Господь Бог твой в землю, которую он клялся, отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову». То есть, смотрите, Слово Божие говорит, что нужно что делать детям? Внушать. То есть, я бы так сказал, нужно вогнать это куда? Ваш компьютер. То есть, надо загрузить ваш компьютер. Вот эта префронтальная кора, да, там, или лобная доля головного мозга как раз отвечает, что хорошо, что плохо. А сам ваш мозг, он не различает, что хорошо, что плохо. И поэтому необходимо вам подгружать свой мозг. Вот там, где вас родители остановили, сказали, не делай, и посадили своего ребенка в эту... в вольер. Песиков сажают туда маленьких. Вы знаете, собачки, чтобы когда уходит хозяин из дома, он раз собаку закрыл в вольер, чтобы она обои там не порвала. Так и с детьми. Детей раз закрыли, и все. И вот сиди и не рыпайся. Нет, вот нам нужно теперь с вами подгрузить наш компьютер и внушить нужно туда. Нужно заставить свой мозг работать в правильном направлении, чтобы он задействовал. Итак, нам нужно первое поставить перед собою цель. Поставить цель. У вас есть мечта?

0: Какая мечта? Ну, такая хорошая мечта. Такая позитивная, классная мечта есть?
1: Построить свой дом.
0: Хорошая мечта, классно. У меня тоже такая же есть мечта. Еще у кого есть мечта? Есть? Какая у тебя?
1: Стать хорошим человеком.
0: Это тоже классная мечта. А чем отличается мечта от цели? Как можно отличить мечту от цели? Чем они отличаются вообще?
2: Мечта может быть совершенно неизбыточной даже, но о ней человек все равно будет мечтать. А цель – это когда конкретная цель, ты знаешь, что можешь это достичь, и ставишь определенные усилия, планки, там, не знаю, что-то планируешь, пытаешься достичь, в общем, этой цели.
0: А можно сказать так, что смотрите, допустим, у меня есть мечта, и чтобы ее воплотить, я делаю ее своей целью и переношу ее. Вы хотели это сказать, да? Да? И переношу ее на бумагу, да? Мечта останется всегда мечтой, если вы ее не перенесете на бумагу, то есть если вы не поставите перед собой цель.
2: Я мечтаю жить на облаке и кататься на единорогах. Это нереально. Но я знаю, что я могу уехать куда-то, где можно почувствовать похожие ощущения.
0: Ага, куда?
2: Ну, я не знаю, там покататься на каких-нибудь таких
0: На
2: невероятных вещах, да,
0: слонике.
2: на лошадях, например, можно покататься. То есть, ну, как бы можно как-то компенсировать и частично исполнить то, что мечтает моя голова.
0: У вас крутая мечта. У меня тоже такая мечта есть. У меня есть, знаете, какая мечта? Я хочу забраться на Эверест, хочу погрузиться в Марианскую впадину, и я считаю, что это реально. Но мне эту мечту не дают воплотить в жизнь. Некоторые близкие мне люди, да, они говорят, тебе это не надо. Кстати, я еще хочу прыгнуть с парашюта. У меня есть мечта купить себе мотоцикл. И мне тоже многие вещи мне не дают сделать. Почему? Потому что есть люди, для которых я дорог, и они думают, что эта мечта может закончиться плачевно. Не только для меня, но и для моих родных и близких. Поэтому я ставлю перед собой вот эту... Вы правильно говорите. То есть, когда наши... Есть мечты глобальные, есть мечты несбыточные, но мы с вами должны понять, что нам нужно такую мечту, которую воплотить можно в жизнь. И лучше начинать молодежи с маленькой мечты. Не огромную, не глобальную какую-то, а маленькую мечту, чтобы можно было ее воплотить, чтобы иметь позитивный определенный опыт, что у вас это получилось. Итак, что нужно сделать? Во-первых, нужно поставить перед собой цель. Мечта – это только мечта. Цель – это мечта с планом и сроками ее исполнения. То есть ставим перед собой цель, перестаем мечтать, и ставим перед собой цель, чтобы достичь поставленной цели. Чего тебе не нравится, Катерина? Это же здорово. Поставить перед собой цель и достичь этой цели. То есть написал, почему нужно написать? Почему нужно вашу цель, мечту перенести на бумагу? Почему нужно написать ее? Да. Не знаете, почему? Почему нужно написать?
1: Ты как бы программируешь себя на то, чтобы стремиться к этому.
0: Есть огромная взаимосвязь. Вот, кстати, заметили, как детишек учат, или что детей приводит к быстрому развитию интеллекта? Какие игры? Чем мамы занимаются? К чему они детей подталкивают? Чего делать?
3: Книжки читают.
0: Не-не-не, книжки надо читать.
3: Кубики.
0: Что нужно? Еще что? Мама, чем занимаетесь, чтобы ребенок стал умным, чтобы быстро думал, чтобы научился быстро говорить?
2: Пальчиковые игры, то есть тактильные
0: Да,
2: какие-то,
0: разрабатывайте
2: мелкая моторика.
0: моторику, правильно. То есть моторика, когда ваши пальцы работают, это именно подгружает ваш мозг, он начинает лучше работать. Поэтому, когда вы берете авторучку в руку и начинаете писать, то, что вы записываете, то, что вы переносите на бумагу, у вас включается левое полушарие, то есть подгружается ваш мозг, и вы начинаете думать, вы начинаете анализировать, когда вы пишете что-то рукой. Почему, вернемся, почему вам нужно развиваться? Потому что если вы не будете развиваться, вы будете деградировать. А мы хотим прогрессировать, правильно? Итак, 8 причин, почему нам нужно ставить перед собой цель. Первая причина.

0: Вы знаете, что ваш мозг ленивый? Вот он по природе такой. А знаете, почему ваш мозг ленивый по природе? Почему так Бог вас устроил? Почему ваш мозг пытается сохранить вас в состоянии лени и покоя? Помните, я вам читал, что Иисус Христос говорит, ленивый, раб и лукавый. Каждый человек ленивый, да, нужно над собой определенные усилия прилагать, чтобы побороть лень. Почему мозг ленивый? Катя? А?
1: Безопасность, наверное, наша. Когда мы уже в покое и никуда не движемся, ничего не произойдет.
0: Ну да.
2: Потому что если мы будем постоянно напрягать свой мозг, мы сойдем с ума. И надо иногда расслабляться.
0: Ему ничего не будет мозгу. Дело в том, что наш мозг Богом таким образом запрограммирован, что сохранять нашу жизнь как можно дольше. И когда у человека энергия сохраняется, чем больше человек находится в состоянии покоя, тем больше в нем сохраняется жизненная энергия. Потому что у нашего мозга нет понятия добра и зла, что хорошо, что плохо. Это мы принимаем решение, действовать или нет. Поэтому по априори своей мозг ленивый, его нужно заставлять работать. И поэтому нормальное состояние для человека – это состояние комфорта. Первая причина, по которой нужно ставить перед собой цели, переносить их на бумагу, чтобы выходить из состояния комфорта. Потому что, когда вы поставили перед собой цель, там, допустим, маленькую цель ставим, для учеников, я не знаю, вы еще учитесь, к примеру, мы не можем ставить с Егором цель заработать $1 000 000. Мы не можем, да, ставить эту цель. Но мы можем с тобой ставить цель, к примеру, к концу года получить 5 по какому предмету? Где у тебя проблемы? По-русскому. Ставишь перед собой цель получить 5 по-русскому. И расписываешь, что нужно для этого сделать. Выйти нужно из состояния комфорта. Нужно что делать? Начинать читать книжки, писать работы или второй вариант – идти к учителю и с ним… Нет, идти вначале в магазин покупать торт, потом приходить к учителю и договариваться с ним, чтобы он поставил хорошую отметку. Я шучу, конечно, нужно учиться. То есть, когда вы выходите из зоны комфорта, вам приходится, смотрите, во-первых, вам приходится что-то изучать, что-то читать, контактировать с людьми, заводить новые знакомства, если вы хотите дойти до определенной цели. Кстати, кто у вас в классе хорошо учится по-русскому? Значит, наводишь ней коннект и говоришь, подтяни меня по-русскому. А ты в чем ты успешен? Чему ты ее можешь научить? Только хорошему. То есть ты говоришь, давай мы с тобой обменяемся. Ты меня тянешь по-русскому, а я, допустим, тебя по физике. Нет? По физике тоже нужен кто-то. Итак, понятно, да? То есть почему? Вот причина. Вывести себя из состояния комфорта. Людям очень... тяжело выходить из зоны комфорта, но именно выходя из зоны комфорта, человечество добивается каких-то, вообще человечество в целом добивается каких-то успехов, чего-то самого лучшего в своей жизни. Так, следующая причина, почему нужно нам с вами ставить перед собой цели. Представьте себе, что вы, у Егора есть друг, Даник, он занимается спортом. И занимается? И мы с ним разговаривали как-то, он говорит, я, короче, ставлю перед собой цель набрать в сумме, ну, он еще ребенок, он говорит, я ставлю перед собой цель набрать в сумме 450 килограмм в троеборье. Это жим, это становая тяга и приседания. И вот он поставил перед собой цель. И он достиг этой цели. Что с ним происходит? Что все? Он такой, он говорит, я крут. У меня это получилось. И он, помните, мы говорили о вере, о уверенности в себе? Человек становится в себе уверен. Когда вы ставите маленькие цели, и вы стремитесь к этим целям, и достигаете этих целей, вы становитесь себе уверенным. У меня получилось, у меня снова получится. Кстати, если вы возьмете Библию, то в Библии интересно...

0: моменты, когда народ Божий приходил в состояние определенной такой депрессии, да, то есть в целом народ приходил в состояние депрессии, знаете, что делали пророки? Пророки приходили и начинали что говорить им? Говорит, вспомните, как Бог наш вел нас по земле там египетской или там по пустыне. На протяжении скольки лет? 40 лет мы ходили по пустыне, и мы, одежда наша там не ветшала, обувь наша там не портилась и так далее и тому подобное. То есть Библия всегда направляет человека, когда человек попадает в трудную ситуацию, Библия его направляет на то, что Бог был с ними, и Бог им помогал. Это очень важно для нас. Когда вы ставите перед собой цель, когда вы ее достигаете, вы становитесь более уверенным в себе. У вас это получится. Третья причина. Что придают цели? Цели придают смысл жизни. Жизнь становится ваша осмысленно. Я хочу привести вам один пример интересный. Я, может быть, вы когда-нибудь прочитаете. Был такой дяденька по имени и фамилию Виктор Франкл. Слышали про такого? Это еврей по происхождению, по-моему, австриец. И попал он в концлагерь. Его во время войны отправили в концлагерь. Так вот, Виктор Франкл, будучи психотерапевтом, он, находясь в концлагере, наблюдал за людьми. И он говорит, на первый взгляд казалось, как вы думаете, какой человек в условиях концлагеря выживет? Вот физически, какой должен быть человек, по-вашему? Сильный, выносливый. Еще какой? Смелый? Ну, думаю, там... Да, ладно, пусть будет смелый. Хорошо, да.
1: Хитрый, хотел сказать.
0: Хитрый? Не, да.
2: Тот, у кого есть цель, чтобы выжить.
0: Молодец! Он заметил, он вначале подумал, он тоже думал, что чтобы выжить в этих условиях, человек должен был сильным. И он подсмотрел как-то, что вот этот там, допустим, какой-то в очках худенький доставал из кармана, там, из, не из кармана, где-то там из подкладки фотографию, смотрел на свою семью, там жена и дети были. И он смотрел на них и снова прятался в фотографию. То есть у этого человека было для кого жизнь, жить, цель. И когда у человека появляется цель, его жизнь становится осмысленной. Ему хочется жить. Вот когда мы вопрос там, да, ты задавал, я говорил, что выстраиваешь приоритеты. И выстраивая приоритеты, ты понимаешь, что если для тебя это ценно, то ты откажешься от вещей менее ценных. Когда у тебя жизнь, есть цель в жизни, то ты ради этой цели, достижения цели, отказываешься там, допустим, лишний раз посидеть в телефончике, да, в игрульки там поиграть, танчики погонять, там, я не знаю, сейчас даже взрослые люди есть, знаете, вот я, мне вот рассказывают, есть взрослые люди, которые в танчики гоняют. Иногда мозгу нужно отключиться, да, если это мужчина, они могут так. Но это сколько минут? Ну, 10-15-20 минут, чтобы отключиться, этого достаточно. Хорошо, следующее, что, что дает цель. Цели приучают человека полагаться на себя. В Библии есть текст, который говорит о том, что нельзя людям, нельзя на другого человека полагаться? Нету? Проклят всяк, кто надеется на плоть человеку и человеческую, или, вернее, плоть человеческую делает своей опорой. Почему? Почему? Ну, как мы можем людям верить, да? Нужно людям верить. Нужно людям доверять. Но не обязательно делать их как рука, как на, человеком, на который, да, человеком, на который ты опираешься. Когда ты ставишь перед собой цель, ты понимаешь, что к этой цели ты должен идти один. Или даже если есть люди, которые идут рядом с тобой, это не говорит о том, что они будут идти с тобой до конца. Угу. То есть это приучает вас понимать, что да, иногда вам придется быть одному. Микрофончик скажите.
2: Люди меняются.
0: В лучшую сторону?
2: Иногда в лучшую, иногда,
0: иногда в худшую,
2: не в лучшую.
0: Да?
2: Да. Поэтому иногда с ними не по пути.
0: Ну да, да, да, да. Хорошо, следующая причина. Цели помогают принимать правильные решения. Как идти легче? Вообще, как легче быть?

0: человеку, да, состояние комфорта, и все говорят, мы идем на север, и со всеми идти прикольно, нет, со всеми идти прикольно, куда все пошли, туда и все идут, и я с вами, пошел. Но вот, когда человек учится ставить перед собой цель, выходя из зоны комфорта, он учится двигаться не только по течению, но и против течения. Я сейчас вам пример приведу, раз мы говорим о правильном образе жизни, о правильной жизни вообще в целом. Вот скажите, пожалуйста, мне, какие сегодня в мире установки, что в мире считается правильным? В плане этическом вообще, вот в плане этики даже. Что мир считает правильным?
1: Вести по законам.
0: Ну, кто-то считает в мире.
1: Да.
0: По закону идти? Ну, хорошо, ладно, есть такие, которые так считают. Еще как считают люди?
2: Не своруешь, не проживешь.
0: Отлично, считают так. Еще какие есть взгляды в мире?
3: Если я тебе помог, и ты мне поможешь.
0: Ты мне, я тебе? Да. Хорошо.
2: Добиваться своего, несмотря ни на что. Добейся
0: своего,
2: такое,
0: несмотря ни на что. А если взять в плане отношений между парнями и девушками, ну, сексуальные отношения, что правильно, что неправильно?
4: Тут же я призадумалась.
0: Вот в мире сегодня, вот, допустим, я считаю, что это правильно, и это круто, и никто мне не должен ничего говорить. То есть это мое мнение, и я своего мнения буду придерживаться. То есть в мире сегодня мир сегодня предлагает столько различных вариаций того, что правильно, что неправильно, что голова кругом идет. А Библия четко говорит, что правильно, а что неправильно. И это фундаментально, это не меняется с течением времени. Да? То есть если вы возьмете, как мода, мода меняется, а библейские постулаты, библейские истины в отношениях между людьми, они неизменны. И поэтому сегодня мир весь может двигаться в направлении, которое ведет к разрушению и ко злу. А человек, который поставил себе перед собой цель быть, вот ты сказал, я ставлю перед собой цель быть или стать каким человеком? Хорошим. А чтобы стать хорошим человеком, тебе нужно встать, и толпа идет в одном направлении, а ты разворачиваешься и идешь прямо в противоположном направлении. И у меня вопрос, это легко?
1: Нет, так как все мы хватаемся за чужое мнение и идем туда, куда идут все.
0: Это очень сложно, правда? Поэтому, когда вы ставите перед собой цели и двигаетесь в направлении этих целей, то вы приучаете себя двигаться не с толпой. Ну, не обязательно всегда против двигаться, да, но когда вы видите, что весь мир идет в направлении неправильном, вы начинаете двигаться в правильном направлении. А это очень трудно. И это делает вас крутыми. Следующее, что делает с вами цели. Кстати, есть один текст классный. В Библии написан: «Вы – свет миру, вы – соль земли». Если соль перестанет быть соленой, то что нужно сделать? Выбросить ее вон. Кого вон выбросить? Соль или землю? Ну и то, и другое, потому что земля перестала быть соленой. Чем сделаешь ее соленой? Поэтому смотрите, вот эти люди хорошие, добрые, которые имеют правильные библейские установки и двигаются в достижении поставленных перед собой целей, они меняют не только себя. То есть вы меняете не только себя, а вы еще меняете... Помните песню у Макаревича? «Не будем прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Ну, извините, но такие стихи. Но, тем не менее, люди, которые двигаются в правильном направлении, меняя себя, они меняют людей в лучшую сторону, к лучшему. Приведу один пример. Детям рассказывал эту историю. буквально вот маленький примерчик такой. Одна девочка в 16 веке, 16 век, возраст у этой девочки 12 лет. Это какой класс 12 лет? В каком классе она училась? Шестой класс. Учится в шестом классе. Училась, допустим, в нашей школе она бы училась в шестом классе. Это во времена рабовладельческого строя, когда негров посылали на плантации, по-моему, на островах каких-то. И сахар, который добывали негры на этих плантациях, поставлялся в Великобританию, в Англию. И эта девочка сказала, я не хочу есть сахар, который добывается трудом вот этих рабов. Продолжительность жизни раба было примерно 10 лет. И она начала писать вот такие, знаете, маленькие плакатики или, не знаю, листовочки такие. Давайте откажемся от этого сахара. И ходила, раздавала людям, 12-летняя девочка. Казалось бы, мелочь. Началась какой-то мелочь. Через 10 лет Англия отказалась от сахара, произведенного рабами. И эта девочка как инициировала движение более 30 тысяч человек, которые сделали все возможное, чтобы в магазинах перестали продавать сахар, который произведен на плантациях африканскими рабами. И рабство было отменено на тех островах. Представляете? То есть, казалось бы, девочка, двигаясь к хорошей цели, изменила не только себя, но изменила мир вокруг нее. На этом, друзья мои, все. Я не успел все вам сказать, но думаю, что будет и этого достаточно. Пусть Бог вас благословит.
5: Виталий, спасибо большое за эту тему. К нам поступили некоторые вопросы, которые мы сейчас обязательно вам передадим. Также вы, ребята, тоже можете готовить свои вопросы. И давайте мы перейдем к первому вопросу, который у нас есть. Как поступать, если много целей, но происходят обстоятельства, то ли в семье, то ли на работе, которые мешают достижению?

И давайте мы перейдем к первому вопросу, который у нас есть. Как поступать, если много целей, но происходят обстоятельства, то ли в семье, то ли на работе, которые мешают достижению?

0: Как поступать, если много целей, но происходят обстоятельства, то ли в семье, то ли на работе, которые мешают достижению?
1: У апостола Павла есть интересные слова. Он говорит, что ничто не должно мною обладать. Даже когда вы ставите перед собой цели, и когда вы расписываете достижение этих целей, вот появляются вот как вот эти обстоятельства, о которых был первый вопрос, и вы понимаете, что обстоятельства на данный период времени более как важны и ценны, то вы не должны быть рабом вот той цели, которую вы перед собой поставили. Или рабом, вот, допустим, даже плановой вот этой работы. Да? Там, буду ни во что, несмотря ни на что, буду двигаться там по этому плану. Ну нет, надо быть очень гибким в этом плане.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Вот мы говорили о том, что префронтальная кора к 25-27 годам формируется. То есть получается, человек до этого возраста, бесконечный ребенок почти. Потому что он, ответственность у него формируется тоже достаточно к позднему так возрасту. Пораньше чуть-чуть, по-моему. Вот. Но в таком случае, мы сейчас говорим о целях, и поставление целей и научение своего ребенка, там, например, ставить эти цели маленькие в своих каких-то маленьких делах, не поможет мне, не поспособствует тому, чтобы это развитие произошло побыстрее. Потому что ведь во все времена, мы знаем, находятся такие люди, которые, находясь в условиях там, голода или не очень хорошие финансового положения семьи, добиваются с маленького возраста, то есть начиная с маленького возраста продавать там, семечки, леденцы, лимонады, и потом такие бизнесмены вырастают.
1: Этот ответ из двух частей ответ. Первое. Человечество можно разделить на две основные группы людей. Есть большая часть людей растет в сознании, это мы себе позволить не можем. И дети, вырастая в этой атмосфере, имеют вот эту программу. И для них, конечно, вот то, о чем мы с вами говорим, будет способствовать огромным подспорьем, да, чтобы когда они достигают вот этого определенного возраста, полного развития префронтальной коры, они действительно будут добиваться более больших вещей, чем люди, которые этим не занимаются, да, которые не развивают. Это первое. Второе. Есть другая категория людей, которая растет изначально в семьях, которые то, о чем мы говорим, они прекрасно понимают. Они прекрасно понимают, как устроен мозг, они прекрасно понимают, как детей учить. И дети с детства в этой атмосфере находятся, их никто не... Вот о чем я сказал, что находясь в этой категории людей, их ограничивают. И многие запреты формируют ребенка вот такого, который, вырастая, не способен мечтать, не способен думать, не способен ставить цели. У них, наоборот, они растут именно в таком режиме. Это как программа, они запрограммированы на это. Да? Вот, знаете, есть так... Категория людей запрограммирована на не достижение цели, а есть люди, которые запрограммированы на достижение цели. И если вы будете исследовать этот вопрос, то вы увидите, что есть люди в этой программе «ничего не могу, ничего не достигну», они реально, из них очень маленький процент чего-то достигает. Если вы посмотрите на людей, которые растут в атмосфере «все могу, все достигну», и их родители достигают, и их дети достигают. Там, наоборот, маленький процент, когда ребенок ничего не достигает. Они идут в университет, они классно учатся, и они реально умные ребята и достигают этих вещей. Но, смотрите, в 25 лет, когда у человека появляется уже сформированная префронтальная кора, если вы не учились, если мы сегодня с вами говорим, но вы этого не будете делать, то есть вы не будете учиться, вы не будете ставить перед собой цели, то с вами будет происходить следующее. Вы будете делать поступки, не понимая их последствий. Допустим, маленький вам пример приведу. Подружилась ты с парнем каким-то. Допустим, дружишь ты с парнем. Вот у тебя есть парень, вы любите друг друга, все, тусите там, души друг в друге не чаете. И тебе пишет другой парень в смс-ке там. Ты классная такая вообще, я в тебе там души не чаю, там все, пойдем потусим куда-нибудь, сходим там по набережной походим. И ты такая, опа, тоже крутой парень.

0: Пойду схожу. Погуляю. Правда? Да, пойдешь гулять, да? А почему? Потому что он крутой, он такой классный. И так это будет весело, солнышко светит, сейчас тепло, тут птички, там чайки летают на берегу. И пошла тусить. Ля-ля-ля-ля. И тут навстречу идет твой бойфренд, да, или твой парень. И говорит, я не понял, в чем дело? Ты чего? Как ты могла? Иди туси. Развернулся и ушел. Все, бросил тебя. А он, кстати, был очень классный. Если бы ты за него замуж вышла, вообще ты горя никогда не знала, но ты уже разорвала отношения. Почему ты решила пойти погулять с одним вторым? Потому что ты не понимала и не знала последствий. Вот в чем причина. То есть, когда ты учишься с детства ставить перед собой цели, когда достигаешь ты вот этого возраста, ты начинаешь видеть последствия. Поэтому ты будешь принимать правильные решения. Тебе, когда он напишет, Вася этот, пойдем потусим, ты ему скажешь, Васек, я не пойду, почему? У меня Петя есть.
1: Последствия, но они очень хорошо скрывают это. Они
0: Ну,
1: могут
0: они
1: их
0: счастливы в
1: спрятать.
0: этом. Есть категория такая людей. Вот о чем он говорил, что есть люди, которые все свои таланты направляют в негативную сторону.
2: Давайте перейдем к следующему вопросу. Не является ли самовнушение самообманом?
0: Не является ли самовнушение самообманом? Я думаю, что это не самообман, это обман мозга, как нашего подсознания. И когда вы читаете Библию, да, и вот в этот текст, который вам процитировал, там написано «внушай». Вот исследуйте это слово. Оно реально как раз речь идет о том, что необходимо запрограммировать человека, да, необходимо внушить. Приведу пример вам из области медицины. Из области онкологических вообще заболеваний. Если вы статистику почитаете, очень много врачей, которые занимаются именно онкологическими заболеваниями, пишут об этом, что есть категория людей, попав даже при четвертой стадии рака, онкологии, они, узнав, что у них четвертая стадия рака, они начинают убеждать себя в том, что они выздоровеют, что им нужно жить, что они жить хотят, что жить классно. И ни один медик вам не может дать объяснение, почему вдруг ни с того ни с сего у этой категории людей рак отступает. Почему? Потому что мозг дает команду вашему телу. То есть мозг дает команду вашей системе защиты, да, организм, как она называется?
2: Иммунная система.
0: А?
2: Иммунная система.
0: Да, и вашему иммунитету. И есть другая категория людей. Вот они приходят, и у него там первая стадия рака, и он такой говорит, я умру. И все, и умер. И есть еще, допустим, определенная группа людей, которые внушают себе. Вот они так себе говорят. Болеть классно. Почему? Потому что когда я болею, меня все любят. Я болею, мне плохо, мне там дочь подает там чай, меня все любят, обо мне заботятся. И что делает этот человек? Вы посмотрите, вот, допустим, когда человек вот этим сам себе внушает, он долго не живет. Он умирает от какого-то заболевания. Это программа, программирует, конечно.
2: Спасибо большое.
0: У кого-то микрофон
2: Да, пожалуйста.
1: Многие из нас на самом деле имеют внутри как бы встроенные цели. Там образование, хорошая семья. И человек, в принципе, живет и как бы развивается. Нужно ли в этом случае как бы ставить себе еще какую-то цель? Не будет ли это искусственно?
0: Не нужно. Если вам достаточно, и вы реально двигаетесь, как бы, и вы загружены по полной программе, и вы знаете поставленную перед собой цель. Я вот отвечаю на вопрос ваш. Я говорю, что есть определенная категория людей. Дело в том, что, скорее всего, в детстве попались хорошие родители. Ну, не в плане, у нас у всех родители не выбирают. Попались грамотные родители, так скажу, более такие образованные в этой области, и они вас правильно растили, правильно воспитывали, и вы не потеряли то, что в вас было заложено Богом. И вот возвращаясь к этому вопросу, да, я хочу показать, что это в нас заложено. То есть Бог в нас заложил. Написано, что человек был сотворен по образу и подобию Божьему. Почему Бог творит? Почему он... Вот смотрите, Бог вот сотворил нас, и все. Ну, взял бы и успокоился, чего? Вот круто я все сделал, все супер. Нет, он же продолжает творить. И если вы сегодня там изучаете, там, как космос...

0: развивается, то есть вот этот, как он там, телескоп, который в космосе находится, Хаббл, да? Там написано, что он фиксирует расширение Вселенной. То есть Вселенная постоянно расширяется, Бог творит. И это в нас заложено. Поэтому, когда мы ставим перед собой цели и достигаем их, мы то божественное, которое в нас заложено, мы это раскрываем. И раскрываем весь тот потенциал, который у нас заложен.
1: Спасибо большое. Еще вопросы из студии, да?
2: А могут ли невыполнимые мечты давать что-то еще, кроме вдохновения, допустим?
0: Могут. Когда... Вообще, давайте так. Что вообще мечта делает? Есть такой фильм, я не помню, «Доживем до понедельника», что ли, называется, или как? Там главный герой, или там дяденька один спрашивает главного героя: у тебя есть мечта? Он говорит: нету. И он обращается к этой девушке, которая с этим парнем дружит, он говорит: не выходи за него замуж. А она спрашивает: почему? Да у него даже мечты нет. Понимаете? То есть, когда у человека есть мечта, то мечта заставляет человека думать или выходить за грани реальности, в которой он находится. То есть, мечта заставляет человека мыслить более масштабно, а не приземленно. Поэтому мечта, она влияет на способность нашего мышления. То есть, она его делает более таким развитым. Мечтайте. Я вообще очень такой с детства мечтатель. Я люблю мечтать.
1: Давайте перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел. Я двигаюсь к цели очень медленно, и меня это тревожит. Что вы мне посоветуете?
0: Ну, не должно тревожить это вас. То есть смотри, почему вы двигаетесь очень медленно. Есть разные люди, да, то есть даже по работе. К примеру, я поставил перед собой задачу, через полчаса я уже сделал. А есть такая категория людей, которые делают очень, ну, неспешно все, медленно, и он эту же задачу выполняет, допустим, за неделю, которую я за полчаса. Поэтому ничего тут такого нету. Может быть, это ваша определенная особенность. Я, кстати, вот консультирую сейчас одну семью, да, жена более такая... А муж такой, он такой...
1: Спокойный, такой, размеренный.
0: Да, спокойный такой, так все у него так ровно течет, медленно. И поэтому не нужно их подгонять, это его, ну, такое свойство человека. Все люди разные.
1: Ну вот как раз про скорость, там пришел вопрос, человек пишет: хочу прочитать Библию, реально ли это за год? Как правильно поставить цели для чтения? 5 глав в день или, может, больше?
0: Ну, цель хорошая, конечно, но это будет как механическое прочтение. Можно и за месяц прочитать, смотря да, какую цель перед собой. Я, допустим, за месяц прочитал один раз. Но оно будет, знаете как, мне... Ну, поделюсь своим опытом. Например, почему я поставил перед собой цель так быстро прочитать Библию. Мне хотелось увидеть Писание, когда ты долго читаешь год. К примеру, ты читаешь год Библию. Ты... К концу года ты уже забыл, что там в начале ты было, что в начале ты читал. Мне хотелось увидеть Библию, как бы, знаете, вот так, как гора. Вот есть гора, да, отошел в сторону и посмотрел на гору, и видишь ее, где у нее там, какие дороги, какой лес растет и так далее. То есть мне хотелось просто на нее как со стороны посмотреть. Кстати, знаете, есть картины такие, мазком нарисованы. И увидеть, что изображено на этой картине, можно только тогда, когда ты отойдешь в сторону. Вот когда я хотел быстро прочитать Библию, прочитал за месяц, я смог увидеть то, что написано в Библии, как бы со стороны. Вот эту картину в целом я увидел. А когда ты читаешь Библию так медленно, ты рассматриваешь вот эти мазки, все, что там написано. Поэтому цель должна быть не просто «я хочу поставить цель перед собой прочитать Библию». А для чего прочитать Библию? То есть какова цель прочтения Библии в течение года? Вот это будет более правильно.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
3: Можно отказаться от цели?
0: Можно. Ради другой.
1: Переходим дальше.
0: Да, то есть, еще, кстати, да, вот смотрите. Мы говорили о том, что мы мечтаем. Есть люди очень мечтательные, много целей у людей. Вот ты говоришь, что много целей. Не берите много

0: целей. Потому что вы свои силы, свою энергию на все растратите. Возьмите, поставьте перед собой, ну, максимум три какие-то цели такие, выберите в приоритете и начните двигаться к ним. Опять же, вам, вот, молодежи, не нужны глобальные цели. Нам нужно научиться просто, приучить свой мозг работать правильно. Поэтому вы можете вообще маленькие перед собой цели ставить. Допустим, сбросить 5 килограмм. Да, сбросить 5 килограмм за сколько? За сколько? За 2 месяца. За 2 месяца? За лето кто-то. До лета. До лета, да. Почему до лета сбросить? Потом набрать, да, 5 килограмм. Нет, вы можете именно ставить перед собой вот такие цели. Да, там захотел, так, сбросить 5 килограмм. Там за 2 месяца, нормально, за 2 месяца можно двигаться. Что нужно делать? Я решил сбросить 5 килограмм. Моя цель — сбросить 5 килограмм. Что надо сделать? Взять ручку и взять лист бумаги и начать расписывать. С чего начинать? Что делать? Потому что если она у вас в голове, вот эта мечта бросить 5 килограмм веса, она будет у вас, я знаю таких людей, они хотят сбросить 2 килограмма. Знаете, сколько лет? Вот они все хотят 2 килограмма сбросить, но никак не сбросят. Почему? Потому что надо сесть, взять бумажечку, написать, что такое. Так, питание, может быть, у меня проблемы, да? Может быть, что? Может быть, двигаюсь мало, там, нужно то. Все, и вперед, и поехали, и сбросите 5 килограмм. Поэтому не нужно глобальное что-то. Начните с маленького.
1: Ну вот по поводу глобальных целей, вообще, в принципе, по поводу их количества, пришел вопрос такой, что мне не хочется ставить цели просто потому, что надо. Обычно я это делаю, когда только есть необходимость. Правильный ли это подход?
0: Есть три заблуждения о важностях целей. Это одно из них. То есть на первом месте стоит заблуждение о цели именно вот такое, что цель нужна тогда, когда она нужна. А если она не нужна, цель, то ее не нужно перед собой ставить. Нет, нужно ставить перед собой цель. Даже тогда, когда тебе не хочется, даже тогда, когда у тебя нет. Тебе нужно просто находить их, искать их и ставить перед собой. И ваша жизнь будет счастливее. Ну, к примеру, вот у вас нет никаких целей. Вы ничего не ставите перед собой.
1: Микрофончик.
2: Бесцельное существование.
0: Да, получается. То есть у вас вот это время будет, оно будет просто бесцельно проведенное, и вы лишите всех тех преимуществ, о которых мы говорили.
1: То есть даже если человек доволен тем, что он есть сейчас, как бы у него он всем доволен, у него
0: может,
1: все есть.
0: Может, это его цель как раз бы. Моя цель — не ставить перед собой никаких целей. Что я буду для этого делать? И расписал. Мне, кстати, там один кто-то написал постик. И там, вот у меня цель — вот, находиться в состоянии комфорта. Я написал, что нужно выходить из состояния комфорта. Он говорит, а я хочу вот в состоянии комфорта находиться. А я говорю, а это и есть ваша цель. Вот и достигайте ее.
1: Отлично. Спасибо большое, Виталий, за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

И тогда сейчас буду проповедовать, и слово, которое я сегодня приготовил для вас, это о поклонении, о музыке и о поклонении. Я помню, недавно относительно Карен проповедовал на эту тему, о том, как поклоняться, и что такое прославление и так далее, но мы сегодня еще больше и будем изучать. Так что также будет телеграм и другие слайды, вы можете переходить, следить, ставить лайки, комментировать, и все вот эта история тоже где-то будет, вот. Супер, давайте начнем с того, что прочитаем Библию. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 стих. И здесь написано следующие слова. «Но настанет время, и настало уже,

когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Итак, эти слова о том, что Бог обращает свое сердце на тех людей, кто поклоняется Ему в духе и в истине. Знаете, мы живем в мире, где музыка в изобилии. Кстати, очень интересный факт, что из всех творческих разных дел, которые есть, одна из самых популярных — это музыка. Например, есть люди, которые любят ходить там, ну, в галереи, там, например, Третьяковская галерея есть у нас в городе, и ходят, смотрят картины. Здесь есть люди, которые любят картины? Окей, слава Богу за вас. Но порой ты приходишь, смотришь на картину и такой думаешь, ну, класс, и пошел дальше, да? Или иногда смотришь, думаешь, а что в этом такого интересного? Почему вокруг этой картины много людей собрались? И иногда нужно, чтобы кто-то тебе объяснил, что это за картина, почему она так нарисована, на что надо обратить внимание и так далее. Что, имей в виду, что чуть-чуть сложно некоторые вещи понять. И вообще в творчестве она сама по себе очень непростая. Но музыка, на мой взгляд, одно из самых понятных творческих вещей или что-то, что влияет на каждого человека. Настолько сильно, что даже если не понимаешь, она все равно на тебя влияет. Я не знаю, даже самый простой пример. Когда ты слушаешь музыку, если ты даже не танцор, твоя нога как бы двигается. Ты как бы чувствуешь ритм, да? Ты понимаешь, что-то влияет на тебя. Или ты, наоборот, слушая музыку, иногда ты хочешь танцевать, да? Ну, это самое активное. Кстати, у нас танцевальное служение тоже есть. Добро пожаловать. Поэтому мы живем в мире, где музыка на самом деле очень сильно влияет на нас, и она находится довольно в избытке. Мы каждый день слушаем музыку, хотим этого или нет. Иногда ты просто куда-то идешь, и там играет музыка. Правда? Садишься где-то покушать, и там играет музыка. Кстати, некоторая музыка играет так, чтобы ты быстро поел. Знаете? То есть динамичная музыка. Есть музыка, когда ты приходишь просто в торговый центр покупать, и там тоже определенная музыка, которая настраивает тебя на определенный лад. Итак, музыка влияет на нас, хотим мы это или нет. Поэтому очень важно, чтобы мы думали о том, чем мы наполняемся. Психологи говорят так. Экспериментальное исследование доказало, что музыка способна повысить работоспособность и улучшить самочувствие, настроиться на позитивный лад. Таким образом, не возникает сомнения в том, что музыка может быть использована как мощный ресурс для восстановления личности. С одной стороны. Но с другой стороны, музыка может разрушить твою жизнь, если ты эти вещи не понимаешь и в этом не разбираешься. И у каждой музыки есть послание, есть что-то, куда что-то вшито. И, конечно, я не говорю о том, что мы вообще не должны слушать музыку, я о том, чтобы мы должны разбираться о том, что мы слушаем, и дать правильные вещи, которые будут наполнять нашу жизнь. Аминь. Поэтому я хочу провести небольшой эксперимент, если уж вы вдруг еще скептически относитесь к тому, что я говорю. Можно любой человек, кто-нибудь, кто готов помочь? Кто? Давид? Толкайте Давида, да? Ну, давай, Давид, выходи сюда. Пожалуйста, вот встань сюда. Вот Давид без музыки, да? Просто парень. Вот. Я сейчас вам включу музыку, и что-то изменится. Давайте посмотрим на Давида. Ну все, хватит, да? Вот Давид просто без музыки, да? Из Давида музыка совершенно другой Давид, да? Когда ты слушаешь, и такой, вдруг вы посмеялись, хотя он ничего не сделал. Другими словами, музыку, которую вы услышали, вдруг внутри вас возбудил какие-то эмоции, чувства. Вы начали что-то замечать, что до этого не замечали. Ну не улыбайся, ладно? Стой. Давайте еще раз посмотрим на Давида. Можно еще раз музычку вот так? Опять смеетесь, да? Ну ладно, все, все, хватит. Спасибо, Давид, спасибо тебе большое, дорогой. Пожалуйста, присаживайся. Итак, просто музыка, даже без слов. Но вы слушаете, и что-то с вами происходит. И если музыка, или если у музыки есть послание, то тогда что мы слушаем? Что мы слушаем? Я хочу сегодня говорить об музыке, о поклонении, потому что поклонение — это что-то центральное в жизни христианина. Поклонение в Ветхом Завете имело огромное место. Огромное место. Например, если вы помните историю, когда Израиль был в рабстве в Египте, Бог отправил Моисея, чтобы вывел народ не просто так. Он приходил

говорил: «Отпусти мой народ, потому что мы хотим пойти и поклониться Богу». Помните? Центром того, что они должны были сделать, или конечным итогом того, что они должны были сделать, они должны были прийти к Богу для того, чтобы поклониться Ему. И знаете что? И так и в нашей жизни. Бог спас нас, Он вывел нас откуда-то. И важно, чтобы в конечном итоге вся наша жизнь была поклонение нашему Богу. Аминь. Поэтому поклонение — что-то очень важное. И музыка в поклонении, она неотъемлемая часть. И я думаю, что мы с вами должны стать такими поклонниками, которых ищет Бог, как мы читали в этом местописании. Бог ищет людей, которые поклоняются Ему в духе и в истине. Аминь. Знаете, одно, когда ты читаешь Библию, когда ты видишь, читаешь Ветхий Завет и Новый Завет, когда ты читаешь, например, заповеди, например, первые четыре заповеди, они о Боге, о том, как мы должны относиться к Богу и как мы должны Ему поклоняться. Иисус в Новом Завете, Он говорит о том, что «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим». Другими словами, наше отношение, наше поклонение к Богу и вообще то, как мы относимся вообще к Богу, оно должно быть всецелое, стопроцентное. Не только сердце, не только мысли, не только наша душа, но все вместе. Эта заповедь требует от человека всецелой и абсолютной любви к Богу, что мы поклоняемся Богу всем, кто мы есть. Сердце или сердечное — это исходит из самых глубин личности, и это быть эмоциональной и искренней Богом. Я не знаю, когда ты иногда поклоняешься.

не просто сердцем пою, я не просто руками машу там, например, да, но я это делаю все вместе. Вот почему важно, когда мы приходим к поклоняться, важно, чтобы мы могли успокоиться где-то в своем сердце, направить свои мысли, направить свое сердце к Богу, и тогда мы по-настоящему начинаем переживать Бога в поклонении. Аминь. Я не знаю, вы наверняка чувствовали этот момент, когда ты поешь Богу, и в этот момент твои мысли где-то. И такой думаешь, одну песню пропустил. О чем мы пели вообще? Нет, это не есть поклонение. Поклонение, когда ты сосредоточен всем сердцем, всеми мыслями, всей душой на Господа. И тогда что-то особенное начинает происходить. Аминь. Поклонение. Хочу вам показать несколько людей, для которых поклонение сильно много значило. Первый, один из таких людей, о котором хочу рассказать, это Даниил. Даниил, в книге Даниила, вы можете прочитать эту историю, он был настоящим поклонником. Он был настолько поклонником Богу, что когда ему сказали, что нельзя поклоняться Богу, он в первую очередь пошел и начал поклоняться. Он настолько жаждал Бога, он понимал, что без этого его жизнь вообще ничего не значит. Давайте прочитаем, это книга Даниила, 6 глава, 10 стих. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того. Это так удивительно. Он жил в время, когда ему запрещали поклоняться и молиться. Но это его не останавливало. Он понимал, что вся моя жизнь, вообще, если я живу, если я... у меня есть Бог, то смысл моей жизни в том, чтобы поклоняться Ему. Поэтому он искал этого, даже когда он понимал, что это опасно для его жизни. Другой человек, это был Давид. Мы знаем с вами, что царь Давид был поклонником. Бог говорит, что он был тоже человеком по сердцу его. С другой стороны, мы знаем Давида как о сильном человеке, о том, что который сражался, вел разные войны за свой народ, и за Бога и так далее. Но при этом он был поклонником, он был настолько поклонником, что он написал псалмы для нас. Иногда некоторые, понятно, непонятны для нас. Иногда ты читаешь, думаешь, ну такой себе псалом, конечно. Все как в жизни, да? Какая-то песня такая классная, какая-то такая, ну окей. И Давид тоже писал такие песни. Писал песни, он пел Богу то, что было его в сердце. Большая часть мы, как я сказал, мы говорим о Давиде как о сильном, но в первую очередь он был поклонником. И многие из нас, читая Библию, говорят, я тоже хочу быть поклонником, таким как Давид, чтобы быть человеком по сердцу Бога. Аминь. Я бы очень хотел встретить также, когда мы говорим о поклонении, о 3 людях, которых тоже написано в книге Даниила. Их называют Сидрах, Месах и Авденаго. Даниил, 3 глава, вы можете прочитать дома. Они были настолько, они любили Бога, что они понимали, что они не могут отказаться. Они им сказали, что если вы перестанете поклоняться, то если будете только своему Богу поклоняться, не будете поклоняться валу, который мы построили, тогда вас выкинут вообще, а вас вкинут в этот пылающий печь, и вы там все умрете. Мне нравится это их дерзновение. Они говорят, царь, знай, если ты бросишь нас в печь, и мы умрем, мы все равно твоему Богу поклоняться не будем. Когда я читаю это местописание, я думаю, насколько они были страстны по Богу. Они понимали, что их в жизни есть только один Бог, которому они поклоняются. Они были очень радикальные относительно не только того, что я слушаю, вообще относительно даже своей жизни. Иногда, разговаривая с молодежью, например, некоторые христиане вообще не чувствуют ни угрызения совести, и в принципе считают нормально слушать, например, песни, где есть мат, слушать песни, где есть аморальные вещи и так далее. И ну и что такого, послушал. Они не только такие песни не слушали, они ценой своей жизни готовы были отказаться от всего ради Христа. Я думаю, что мы должны быть, если мы хотим поклоняться нашему Богу, должна быть святость нашей жизни по-настоящему. Аминь. Не просто где-то жить там, где-то на улице, что-то делать, разные дела, и по воскресеньям приходить и такой, о, славлю Бога. Нет, мы говорим о том, что нужно поклоняться в духе и истине. Истина — это и есть наша жизнь, то, как мы живем не только здесь, в нашей церкви, да, но и также за пределами церкви. Поэтому наша жизнь должна сподвигнуть нас и других людей тоже поклоняться Богу. Я думаю об этом. Иногда некоторые люди очень сильно вдохновляют меня в том, чтобы поклоняться. Когда кого-то вижу, как искренне кто-то молится, поклоняется Богу, в этот момент мой взор тоже опять идет к Богу. Я говорю, Господь, я так же хочу. Я вижу этого человека, как он страстно поклоняется. Я такой, я тоже хочу так же поклоняться. Я хочу быть страстным по тому, как я славлю Бога.
Я верю, что мы, как христиане, должны быть страстными по Богу. Аминь. То, как мы поклоняемся, то, как мы верим, то, как мы живем на этой земле.

Наша жизнь должна сподвигнуть других прославить Бога. Хочу прочитать одно местописание. Это первое послание Коринфянам, 14 глава, 24 стих. Здесь говорит так. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличится, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц и поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». В этом месте Писания говорит, конечно, о пророчестве, о молитве. Но я верю, есть что-то особенное, я это много раз слышал в нашей церкви. Кто-то, когда приходил в первый раз в церковь и такое слушал про песни прославления, видел, как другие поклоняются, говорит: «Вау, здесь что-то особенное». Я не знаю, слышали вы такое что-то или нет. Есть что-то особенное, то, как мы поклоняемся Богу. Знаете, что наше поклонение говорит больше, чем наши проповеди. Мы можем поклоняться Богу, и это будет направлять взор людей к Богу. Это будет приводить небеса на это место. Будет приводить Божье присутствие на это место, которое затронет каждого человека. Поэтому я верю, когда мы приходим в церковь, мы приходим сюда поклоняться Богу. Аминь. И наше поклонение должно приносить небеса в это место. Мы не просто поем очередную песню для того, чтобы перелистнуть следующую страницу сегодняшнего богослужения. Давайте быстро споем, выйдет мало спикер. Нет, мы собираемся здесь, чтобы поклоняться Богу, и это есть центр нашего служения. Каждый христианин, он приходит для того, чтобы воздать Богу славу. Можете сказать аминь на это? Аминь. Давайте воздадим тогда Богу славу тоже. Аминь. Я люблю молиться, я люблю поклоняться Богу, я люблю наши вторничные молитвы. Это потрясающее время. Молитва, реально, молитва — это место общения, когда ты общаешься с Богом, сердцем к сердцу, ты отдаешь какие-то вещи, говоришь о своих нуждах. Но поклонение — это место, где ты выражаешь свои также чувства, боли, переживания. В этом есть отношение тоже, как ты строишь. Мне нравится, что у нас молитва и прославление вместе. Мне так нравится, когда мы можем и молиться, и поклоняться. Что-то волшебное, что-то происходит в этом. В поклонении я получаю, на самом деле, большинство своих откровений. Когда мне нужно слово или еще что-то, я прихожу на вторничные молитвы и говорю: «Господь, я здесь». Правда говорю, много проповедей в своей жизни, откровения, слова для своей жизни, направления я получал во время поклонения. Когда ты открываешь свое сердце, когда ты ищешь Бога, Бог приходит и наполняет твою жизнь. Поэтому я думаю, что это то, к чему мы должны все больше и больше время тратить в своей жизни. В том, чтобы поклоняться нашему Небесному Отцу. Аминь. Аминь. Как правильно поклоняться? Я хочу дать вам несколько мыслей о том, как нам хорошо поклоняться Богу. В первую очередь, помни, что когда мы приходим в церковь, это богослужение. Мы приходим сюда для того, чтобы служить Богу. Конечно, это время, когда Бог служит нам, но это время, когда мы служим также Богу тем, что мы поклоняемся и молимся Ему. Поэтому очень бывает часто, что люди, приходя в церковь, у них очень потребительское мышление. Замечал, что люди иногда, например, приходят поздно. Не в нашей церкви. Обычно, когда в других городах нахожусь, там люди в самом начале прославления не приходят, опаздывают. Но мне нравится, когда у нас все приходят вовремя. Слава Богу за вас. Спасибо большое, что приходите вовремя. Но что я замечаю, что люди приходят вовремя туда, где что-то важное для них происходит. Например, я привык или стараюсь никогда никуда не опаздывать. По крайней мере, очень сильно стараюсь. Настолько, что если я знаю, что мне куда-то надо ехать час, я выезжаю за полтора часа. Я хочу быть в запасе, иметь время для того, чтобы прийти вовремя. Например, мне кажется, вам приятно, когда вы идете навстречу, и человек не опаздывает, правда? Я думаю, тоже классно, когда вы приходите сюда, тоже вовремя для того, чтобы поклоняться Богу. Я бы хотел, чтобы было так, что мы пришли сюда, и первая песня, и мы все поклоняемся. И нет суеты, никто не ходит, ничего, потому что мы здесь, Господь. Мы пришли, мы выделили это время для Тебя. Мы пришли сюда раньше, чтобы не опоздать. Знаете, церковь — это не только проповеди. Я бы так сказал, церковь вообще не проповеди. Церковь — это наши отношения друг с другом, то, как мы дружим, то, как мы общаемся, но также, как мы вместе поклоняемся, как мы вместе молимся. В этом есть единство, и это то, как мы должны, к чему мы должны стремиться. Поэтому иногда кто-то приходит поздно и уходит раньше. Я хочу сказать, что песня прославления в начале — это не просто, это не то, что не просто, это вообще не про разогрев. Это время, когда мы поем Богу песни. И хочется не опоздать этот момент. Хочется, чтобы мы все были жаждущими. Это показывает нашу жажду, наши отношения, то, каким сердцем мы идем в церковь. Понятно, что бывают разные ситуации, иногда разные ситуации, из-за чего ты можешь опоздать. Это не страшно. Но если мы настроены таким образом, ну, приду там на горяченькое. Не-не,

ничего не поняли. Я прихожу в церковь, чтобы Богу служить. Я хочу вовремя быть здесь, Господь, чтобы поднять свои руки, поднять свой взор, поднять свое сердце и сказать, как сильно я тебе благодарен, как сильно я тебя люблю. В этом заключается то, как мы поклоняемся нашему Богу. Аминь. Итак, из-за того, что... Из-за того, что мы приходим куда-то всегда с ожиданием получить что-то, мы также приходим в церковь для того, чтобы получать. Это отношение, оно переходит и в церковь. Мы всегда ходим в разные места, и мы ожидаем что-то получить. И на самом деле ожидание — это хорошо. Ожидание — это хорошо. Мы тоже ожидаем, я каждый раз прихожу в церковь, ожидаю, что Бог что-то проговорит в мою жизнь. Но вместе с этим я не забываю, что я прихожу сюда для того, чтобы служить другим тоже. Я могу кому-то помочь, с кем-то поговорить, за кого-то помолиться. Но вместе с этим я понимаю, что я пришел сюда для того, чтобы поклоняться Богу, для того, чтобы молиться Ему. Поэтому есть вопрос ожиданий, но есть вопрос того же, что я пришел сюда для того, чтобы служить. Поклонники не приходят с отношениями «давайте удивите меня». Так тоже иногда бывает. Я замечал, что кто-то ожидает, что будут какие-то классные песни или еще какие-то интересные форматы молодежного служения, например. Ну, давайте что-нибудь изменим, давайте еще. Это классно, мы всегда стараемся развиваться, и это хорошо. Но на самом деле это не должно стать целью, почему мы ходим в церковь. Пойду и что-нибудь пускай мне новое расскажут, и я буду удивляться и радоваться. Нет, я не только для этого прихожу. Я прихожу сюда для того, чтобы иметь общение с Богом и с верующими братьями и сестрами. Аминь. Поэтому давайте не будем иметь потребительское такое отношение. Поклонники приходят с ожиданием и жаждой. Я прихожу, Господь, сюда, сегодня в церковь, сегодня воскресенье, сегодня день для Господа. Сегодня мы пришли сюда, чтобы поклоняться Тебе. Я ожидаю... Чувствую себя, хочу слышать от Тебя, я хочу получить что-то, что Ты мне даешь, но вместе с этим я хочу Тебе сказать спасибо. Спасибо за эту неделю, спасибо за все, что Ты сделал для меня за все это время. Есть что-то, что происходит с твоим сердцем, когда ты начинаешь молиться и поклоняться. Аминь. Вы такие тихие после юз, да? Просто такие, все отдали на юз, да? Хорошо. Итак, поклонение Богу занимает центральное место в жизни христианина. И... Как я сказал, что как Израиль вышел для того, чтобы поклоняться Богу, так и мы с вами спаслись, и это занимает центральное место нашей жизни. Поэтому это то, в чем мы должны углубляться, в том, как мы поклоняемся, общаемся с Богом, то, как мы уходим и теряемся в Его в присутствии. Я люблю такое время, я люблю, когда мы вместе, и когда мы поклоняемся Богу. Знаете, что интересно, что Библия говорит о том, что когда ты читаешь Библию, ты не видишь, что на небе читают проповеди. На небе нет проповедей. Прикинь, придем на небо, и там пастор Масул не будет проповедовать нам. Жалко, правда? Ну, хотелось бы еще пару проповедей небесных услышать. Но на небе проповедей не будет. По крайней мере, Библия об этом не говорит. Но что будет на небе, знаете что? Будет прославление. Библия говорит о том, что мы будем славить Бога. На небе постоянно славят Бога. И это что-то удивительное. Вот почему часто мы чувствуем небеса, когда мы поклоняемся вместе с небесами, как бы в одном сердце, поклоняемся Богу, нашему Творцу, и что-то особенное происходит. Поэтому поклонение — это не что-то, что сейчас на этом собрании, это то, что будет всегда в нашей жизни, сейчас на этой земле и в небесах вечности. Итак, мы приходим в церковь, чтобы поклоняться Ему и славить Его в первую очередь. Конечно, я не говорю о том, что в церкви больше ничего не происходит. Нет, я рад, что церковь разнообразная. Мы только что про спорт говорили. Это тоже про общение, это тоже про дружбу, это тоже что-то хорошее. Но центральное, что должно быть в нашей жизни, мое сердце. Я поклонник, я прославляю Бога. Что происходит во время, когда мы поем песни? Что происходит во время, когда мы молимся? Я участвую в этом. Для меня является это чем-то важным. Или просто как очередная страница, которую надо перелистнуть. Я думаю, нет. Мы здесь для того, чтобы славить Бога. Аминь. Аминь. Знаете, что в истории христианства было интересно, что было времена, когда люди приходили в церковь, и там вообще проповедей не было. Там было только прославление. Люди приходили и просто прославляли Бога. Это было все воскресное богослужение. И это тоже круто. Сейчас, слава Богу, есть проповеди и еще другие вещи, что мы делаем, и это тоже важно. Но не всегда так было. Поэтому классно, когда у нас есть такая возможность прославлять Бога. Прославление — это что-то особенное в жизни человека. Когда ученики оказывались в сложных ситуациях, они поклонялись Богу, они пели и прославляли Его. Хочу вам сказать, дать еще пару пунктов о том, что такое поклонение. Что такое поклонение? Поклонение — это признавать авторитет и власть того, кому мы поклоняемся. Каждый раз, когда я поклоняюсь Богу, я смиряю

себя, я склоняю себя, я говорю, я не самый важный в этом месте. Самый важный — это Бог. Поэтому, когда я поклоняюсь, я Его поднимаю выше. Я не самый классный и не самый умный и еще что-то такое. Нет, я здесь, я признаю авторитет Бога. Я понимаю, что если есть тот, кто здесь самый главный, то это Бог. Поэтому я склоняюсь перед Ним. Поклоняться — это ставить Бога выше, чем самого себя. Аминь. Выше, чем самого себя. Это признавать свои ошибки. Это понимать, это сверять свою жизнь с Божьим Словом. Это ставить Его выше самого себя. Это не только себя, но и выше всякого обстоятельства, которое может быть в твоей жизни. Бог, ты выше всего, больше, ты выше, чем что-либо в моей жизни. Вот что я делаю, когда я поклоняюсь Богу. Поклонение — это всегда воздавать Богу славу. Всегда. Иногда даже бывают моменты, когда не хочется воздавать Богу славу. Иногда бывает трудно, иногда хочется просто плакать, иногда хочется просто упасть. Иногда, возможно, кто-то в отчаянии может сказать, да я вообще не хочу Бога славить. В моей жизни настолько сложно. Но знаете что, настоящие поклонники даже самый сложный момент своей жизни, они воздают Богу славу. Они говорят, я не знаю всего, я не понимаю, что происходит в моей жизни. Я не знаю, почему так сложно, но я знаю одно, что Бог достоин славы, и я Его прославляю. Поклонение — это всегда благодарить Бога. Аминь. Спасибо за вашу поддержку. Чувствую, здесь прославленцы сидят и молитвенники. Поклонение — это всегда благодарить Бога. И это тоже круто. Я помню, как однажды один человек сказал, я благодарю Бога, я вам поклоняюсь, и ничего не происходит. Я поклоняюсь, и ничего не чувствую, и ничего со мной не происходит. Я думаю, за что благодарить Бога? За что благодарить? И потом, я задумался, надо благодарить за все, что у меня есть. И поэтому, говорит, я начал говорить, Господь, спасибо тебе за то, что у меня есть две руки и две ноги. Спасибо за то, что у меня есть рот. Спасибо за то, что у меня есть уши, я могу слышать. А у меня есть глаза, которые я могу видеть. У меня есть сердце, которое бьется. И у меня есть желудок, который ест. Говорит, я просто начал все перечислять, все, что у меня есть вообще. Из чего я состою. А с головы и прям до ног. И говорит, каждый раз я начал говорить, спасибо за это, спасибо за это, спасибо за это. И говорит, в конце концов, я почувствовал такое сильное Божье присутствие в моей жизни. Бог меня так сильно наполнил вообще. Знаете, когда мы наполняемся благодарностью Богу, это потрясающе что-то. Бог что-то делает с нашим сердцем, и Он касается нас. Поэтому поклонник, он всегда благодарен Богу, что бы ни было, что бы ни происходило в жизни. Поклоняться — это жить святости. Я здесь хотел бы остановиться чуть-чуть. Потому что иногда кажется, что поклонение — это только слова, которые мы говорим. Но, как я сказал, наша жизнь говорит больше о поклонении. Наши поступки говорят больше о поклонении. Поэтому поклонник, он не поклонник только в церкви. Поклонник, он поклонник и в жизни. Когда ты не грешишь, когда ты хранишь свое сердце, когда ты живешь в святости, когда люди говорят, почему ты не куришь, ты не говоришь, что ты спортсмен. Не, может быть, из-за этого тоже. Но ты говоришь, потому что я Бога люблю. Потому что я хочу, чтобы моя жизнь принадлежала Богу. Почему я не делаю это? Почему я не пью? Почему я не хожу туда-то? Почему я не смотрю это? Почему? Потому что вся моя жизнь принадлежит Богу. Потому что я хочу поклоняться Ему не только моими словами, но моей жизнью. Многие люди разочаровываются в церкви и в христианах только потому, что они говорят одно, а живут совершенно другой жизнью. Но я верю, что наша жизнь и наши слова, они должны сходиться. Они должны быть истинными. И Иисус Христос, Он на этой земле, Он противился именно фарисеям и книжникам. Почему? Потому что они устами говорили одно, а сердцем были очень далекие. Они лицемерили. И Иисус противился этому. Он говорил, так не должно быть. Я верю, что наша жизнь и наше поклонение, она должна быть истинным. Истинным в том плане, что наша жизнь соответствует Божьему Слову. И поэтому наше поклонение имеет какой-то смысл. Если это не так, то о чем я пою? Как я могу петь, что вся моя жизнь — это Христос, если моя жизнь — это мои желания, это то, что я хочу делать, это то, что делаю вещи, которые неправильно. Поэтому поклоняться — это жить святости. И только тогда твои песни, твои слова, то, что ты говоришь, по-настоящему имеет силу. Понятно, что мы все падаем, понятно, что мы все ошибаемся. Здесь нет ни идеального одного человека, который бы мог сказать, я вообще святой. Нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы стараться быть святым. Вопрос в том, чтобы приходить и каяться, отдавать какие-то вещи своей жизни Богу, сказать, Господь, я не хочу этого. Освящаться, уходить от каких-то вещей, чего есть в нашей жизни, оставить свое прошлое в прошлом и стремиться к Богу. Поэтому поклоняться — это жить святости. Аминь. Поклонение — это поступать правильно, когда никто не видит.
Это тоже очень важно. Когда ты один, что происходит с тобой? Когда ты один, где ты находишься? Где твое сердце? Я верю, что настоящие поклонники, они начинают в тайной комнате. Если ты не можешь в тайной комнате поклоняться Богу, и ты только такой коллективный поклоняющийся человек, это тоже хорошо, поклоняться вместе. Я верю, что в этом сила есть и единство. Но по-настоящему ты можешь глубоко познать Бога, когда ты и Он. Как Даниил, который пошел и закрылся в своей комнате и говорил: «Господь, я тебя ищу». Там происходит настоящее поклонение, когда тебя никто не видит, когда на тебя никто не смотрит, когда нет ничего, есть только ты и Бог. Поэтому я верю, что наша христианская жизнь и поклонение должно быть не только в церкви, но когда где-то мы одни, когда никто нас не видит. И это очень ценно, и это очень круто. Я помню в своей жизни, много раз был такой момент, когда я просыпался рано утром, и в моей комнате много людей спали. Я такой думаю: где это место? Я хочу один быть. И это была обычная улица. Я помню, иногда вставал рано утром в 5 часов и выходил на улицу. Темно, холодно, зима. Вы когда-нибудь выходили в 5 утра зимой в Москве, да, на улицу? Что интересно, там есть жизнь. Люди куда-то идут. Кто-то вывел свою собаку в туалет. Думаю, как вообще можно было собаку вывести? Я вообще не понимаю, как можно так рано вставать, чтобы собаку куда-то вывести вообще. Как можно любить свою собаку так вообще? Я выходил, думал, я как еле свои глаза для Господа открыл, а Он свою собаку так любит. Я выходил, думал: ну, Господь, я здесь. Я реально хочу быть с Тобой. И это было что-то особенное. Такие времена, они очень ценные. И мы с вами должны быть людьми, которые реально жертвенные, что-то делают для того, чтобы идти к Богу. Идти к Богу — это не всегда просто. Найти это время — это не всегда просто. Но если я поклонник, я обязательно найду это время. Я пойду и закроюсь в какой-то комнате, помолюсь Богу, не знаю, в машине еду, не знаю, еще где-то. Если вообще нигде нет места, но я не знаю, внутри себя как-то, ну, не знаю, одену наушники, закрою глаза, как-то, вот, я не знаю, в метро. Буду молиться, говорю: Господь, хочу быть с Тобой. Многие вещи происходят именно здесь. Вопрос не только в словах. Вопрос в том, что происходит здесь, внутри нас. Там происходит настоящее поклонение. Аминь. Поклонение — это 100% смирение. Это 100% смирение. Это означает, что ты, может быть, не все понимаешь. Иногда даже среди христиан происходят плохие вещи. Иногда кто-то даже теряет своих близких, кто-то даже теряет детей. Это очень сложные моменты. Как поклоняться Богу, если в твоей жизни такие сложные обстоятельства? Но если ты любишь Бога, даже самый сложный момент в своей жизни, ты можешь поклониться Ему. Ты можешь сказать: Господь, я не всего понимаю, я не все знаю, но я знаю одно, что я люблю Тебя. Я знаю, что Ты меня любишь. Я знаю, что бы ни было, мы вместе с Тобой пройдем все. Ты дашь мне силу, Ты поможешь мне пройти весь путь. Иисус Христос был на кресте, Его убивали, на Нем прикалывались, оскорбляли Его, но Он находился, Он понимал, вся Его жизнь, вот она здесь, для людей. Он прощает каждого человека, Он общается с Отцом Небесным, говорит Ему. И это прекрасно. Самый сложный момент, и ты иногда рождаешь самые крутые поклонения. Многие песни крутые написаны были самые сложные моменты. Когда ты поешь, и в этот момент в пучине бездны ты говоришь: Господь, я все равно славлю Тебя. Это чего-то стоит, это настоящее, по-настоящему. Ты поклонник не только, когда все хорошо. Ты поклонник, когда все плохо тоже. Всегда, всякое время, в каждом моменте. Поэтому это время, когда ты смиряешься перед Богом. Не все понимаю, но я все равно доверяю. Аминь. Что еще последнее хочу сказать о поклонении? Поклоняться — это страдать за Христа. Это тоже часть поклонения. А что, если против тебя вышли твои близкие? Иногда верить в Бога — это не тоже просто. Не все понимают, не все согласны с тобой. Но я верю в Бога и поклоняюсь Ему. Почему? Потому что все согласны и все мне аплодируют. Нет. Не поэтому. И поэтому бывает иногда и гонение в твою жизнь. Но пускай это не сбивает тебя. Держись Бога. Даже самые трудные моменты своей жизни. Нужно уметь поклоняться один, как Даниил. Но также можно и нужно уметь поклоняться вместе, в единстве, в церкви. Это то, что нас соединяет. Песни,

Богу, это то, что соединяет наши сердца. Вот почему иногда во время прославления сильно присутствие Бога, потому что мы поем одни и те же песни. Мы говорим одно и то же, мы чувствуем вместе, мы исповедуем это, и это сближает нас. Наши мысли, наши эмоции направляют нас в единство. А где есть единство вокруг Бога, там будет Бог, 100%. Поэтому что тебя влечет? Что тебя влечет? Влечет ли тебя церковь в том плане, чтобы и поскорее бы, о, время, скоро 17:30, приеду пораньше для того, чтобы славить Бога? Или нет, приеду пораньше, посижу в кафе, поболтаю, когда прославление закончится, тогда зайду. Я знаю, такое бывает. В моей жизни так было. Когда я только начал ходить в церковь, я вообще не понимал, зачем эти песни. Я думал, поскорее закончится, пойду послушаю, хотя бы проповедник что-то интересное рассказывает. А то поют каждый раз одно и то же. Кому это надо вообще? Помню, это было начало моей пути. Но сейчас, когда я думаю, одно из самых важных моментов, это когда я поклоняюсь Богу. Я не хочу пропустить этот момент. Я хочу быть частью всего того, что происходит здесь, в это время. Влечет ли тебя Бог? Если нет, то можно молиться об этом. Сказать, Господь, возможно, я еще не такой поклонник, который должен быть. Ничего страшного, может быть, ты находишься в начале пути. Но важно осознавать и понимать, что центром твоей жизни это должно быть поклонение Богу и стремиться в эту сторону. Поклонение — это также это словословие, выражение эмоций. Да, конечно же, и можно поклоняться Богу и в тишине, 100%. Я много раз переживал это, когда мое сердце говорило и пело больше, чем мои уста. Но если я всегда молча поклоняюсь, ну это тоже такое себе. Иногда есть время, когда ты молчишь. Например, если у тебя есть любимый человек, вы можете иногда в присутствии друг друга просто помолчать. И молчание порой может говорить гораздо больше, чем слова. Но если моя жизнь моей семье, мы все только все время молчим и ничего друг другу не говорим. Это тоже странно, согласны? Поэтому есть время, когда мы поклоняемся Богу в тишине, но есть время, когда мы Богу славим, время, когда мы прославляем Его имя, время, когда мы как сумасшедшие, когда мы прыгаем. Иногда кто-то стесняется, думает, ну а как так вообще? Как так я это... Что все будут смотреть, как я руки поднимаю? Знаете, я смотрел много интересных разных концертов. Есть одна группа, которая мне нравится. Я не слушаю все их песни, но некоторые песни мне очень нравятся. Это группа Queen, не знаю, знаете? Но я думаю, вы все знаете. Я когда-то смотрел их концерт, и то, как люди пели на их концерте, я был в шоке. Я такой думаю, ну, наверное, нам как минимум так надо поклоняться Богу. Я, кстати, приготовил это видео. Небольшое. Хотите, посмотрим вместе? Хочу вам показать просто, эти люди, они не Богу славят. Эти люди просто поют песни. Давайте посмотрим, если можно посмотреть. Давайте коротко глянем, небольшой прямо абзац. Можно? Можно?

Если не знать слова, тебе покажется, что там прославление идет, да? И все ему там поклоняются во всей этой истории. Но когда я смотрю на это, я думаю, вау, как же эти люди страстно поют эти песни. Я думаю, должно быть что-то еще больше в нашем сердце, когда мы поем Богу, правда? Если они так фанатично могут петь Богу, своим кумирам, то как мы можем петь Богу? То как мы можем Его прославлять? Это должно заражать людей, которые смотрят на нас, сказать, я так же хочу, я тоже хочу иметь такую страсть по Богу. Я верю, что страстное поколение,

Страстное поклонение приводит что-то движение в нашей жизни и жизни людей вокруг нас. Мы поднимаем руки нашему Богу, потому что мы любим Его. Мы поем в начале песни и прыгаем, потому что мы радуемся к тому, что Господь Иисус Христос спас каждого из нас. Мы можем быть искренними, мы можем быть такими, какие мы есть, обычными. Ничего страшного, что на тебя кто-то посмотрит. Ты не поешь и не танцуешь, и не прыгаешь для этого человека. Ты говоришь: Господи, спасибо Тебе. Я Тебе славлю. Я здесь сегодня в церкви, потому что хочу Тебе сказать спасибо за все, что Ты сделал для моей жизни. Аминь. Итак, давайте будем фанатами такими за Иисуса Христа. Будем поклоняться Ему. Давайте вместе станем. Очень надеюсь, что моя проповедь сегодня не была грустной. Но верю, что это очень важно нам слышать эти вещи. Давайте будем с христианами, которые приходят раньше, чтобы не пропустить. От самого начала сказать: Господь, я здесь. Это время, которое я выделил для Тебя, чтобы поклониться Тебе, чтобы молиться Тебе. Когда по вторникам у нас молитва и время, приходите вовремя. Скажите: Господь, я здесь. Я пришел, чтобы молиться и поклоняться Тебе. Будьте людьми, которые не спешат уходить куда-то. Оставайтесь до конца. Порой самое лучшее в самом конце. Будьте до конца всегда. Берите максимально все. Поклоняйтесь Богу до конца. Не только чуть-чуть, не только в начале, но и в конце. До самого конца будьте верными в том, что вы делаете. Я не за то, чтобы мы с вами были искусственными. Типа искусственное поклонение, мы такие все это делаем, но на самом деле наше сердце далеко. Нет, вообще нет. Я наоборот за естественное поклонение. Давайте то, что есть в нашем сердце, выпускать это наружу. Как царь Давид, когда несли ковчег завета, он просто прыгал, он просто радовался. Он вел себя как ребенок, настолько, что жена даже начала говорить: ты что делаешь? Ты же царь, как на тебя люди посмотрят, посмеются над тобой. Он говорит: пускай все смеются надо мной. Но я все равно буду славить Бога. Если есть что-то в моей жизни, то это Господь. Кого мне стесняться? А для кого я еще живу на этой земле? Для Господа, конечно же. Поэтому давайте проверять нашу жизнь. Давайте проверять наше сердце. Давайте проверять, чем мы заполняем себя. Если я заполняю себя этим миром, то что я дам и что выпущу из своего сердца? Давайте хранить свои уши. Здесь у нас есть несколько человек в нашей команде прославления, с кем я разговаривал. Мне так понравилось, как они сказали. Они сказали: знаете что, я никогда не слушаю песни с матом. Я думаю: слава Богу. Если у нас такие прославленцы, у нас будет очень крутое прославление. Я верю, что мы должны быть радикальными в этом смысле. В моем Spotify стоит вот эта галочка: ешки мимо. Не про моя история. Я хочу слышать песни, которые хорошие. Я не говорю о том, что мы должны слушать мирские песни. Есть хорошие мирские песни. Я очень люблю классику слушать. Перед сном вообще Бетховен заходит вообще топ. Хотя Бетховен тоже где-то христианин плюс-минус, да? Ну или еще какие-то другие песни. Мне нравится Андре Бочель. Очень крутой вообще песня. Нет, я слушаю и другие песни, и даже светские, не только классику. Но при этом я думаю о том, что я слушаю, что я наполняю себя. Давайте давать Богу через Его музыку, через Его песни вести нас, очищать нашу жизнь, приносить через это чистоту, правда. Я так много раз во время прославления чувствовал, как Бог очищает мою жизнь от чего-то. Он говорит в мою жизнь. Он что-то затрагивает, какие-то сферы в моей жизни. Если мы хотим поклоняться и быть поклонниками, которого ищет Бог, который мы вначале прочитали, Он ищет людей, которые готовы Ему поклоняться в духе и в истине. А если мы все такие, то зачем искать? Господь, мы здесь все. Но если Он ищет, значит, таких людей не так много. Я думаю, что мы с вами, христиане, должны что-то изменить в своей жизни. В то, как мы служим Богу, то, как мы поклоняемся Ему, то, как мы молимся Ему, то, к чему мы свою жизнь посвящаем, что нас влечет. Влечет ли меня Бог? Если нет, то Господь, прости меня. Я хочу, чтобы вся моя жизнь влекло к Тебе. Мое сердце, мои мотивы, мои дела, мое призвание, мои дары, таланты. Пускай все прославляет Тебя. Где бы я ни работал, люди, которые смотрят на меня, пускай после этого скажут: слава Богу за то, что ты есть в этом месте. Слава Богу за то, что ты работаешь в этом месте. Пускай они славят Бога из-за тебя, из-за того, кто ты есть там, где ты находишься. Пускай вся твоя жизнь славит Бога. Я верю, именно таких людей Господь ищет. Аминь.

Поэтому давайте вместе прославим Бога. Мы сейчас будем поклоняться Богу. Пускай твое сердце поет Ему, пускай твои мысли поют Ему, пускай твоя душа поет Ему. Это то, что любит Бог. Богу нравится, когда мы Ему поклоняемся, когда мы Его славим, когда мы искренние, такие, какие мы есть для Него. Аминь. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за этот вечер, за эту возможность сегодня собраться здесь вместе. Мы сегодня много говорили о поклонении, много говорили, Господь, о том, что важно для Тебя. Я молюсь, чтобы мы были по-настоящему поклонниками, которые поклоняются Тебе в духе и в истине. Помоги нам, Господь, очистить свою жизнь от всякого хлама, Господь, чего не должно быть. Я молюсь, Господь, удали от нас, Господь. Удали от нас то, что делает наше сердце далеким от Тебя. Помоги нам, Господь, быть в чистоте, святости, приносить Тебе, Господь, угодное поклонение, прославление, жертву Тебе, Господь. Я молюсь, чтобы мы сверяли, Господь, свою жизнь. Я молюсь, чтобы мы, Господь, приносили, Господь, все, что есть в нашей жизни, Тебе, Господь. В наших молитвах, в наших песнях, Господь, открывали свое сердце перед Тобой, Бог. Я верю, что это для Тебя важно. Я верю, Господь, что это то, что Ты ценишь, когда мы искренне, Господь, перед Тобою. Когда мы являемся, Господь, приносим, Господь, нашу благодарность Тебе, наше поклонение, когда мы смиряем себя перед Тобою, когда мы склоняем, Господь, все, что есть в нашей жизни перед Тобой, говорим, что Бог, Ты выше, чем наши обстоятельства, Ты выше, чем наше мнение, Ты больше, Господь, чем наше понимание. Мы все равно благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе, любим Тебя, Господь, мы прославляем Тебя, Господь, во имя Иисуса. Боже, я молюсь, чтобы наши сердца были по-настоящему сердца поклонников, людей, которые любят Тебя, Господь, во всякое время. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Давайте поднимем наши руки к Богу и споем Ему. Аллилуйя. Господь, прими всю честь и хвалу. Прими, Господь, всю благодарность, Господь, за все, что есть в нашей жизни. За все, что мы получили, Господь. За все, что мы имеем. За все, что Ты приготовил для нас. За спасение, за вечную жизнь. За друзей, за церковь, Господь. За семью, за работу. За все, что Ты дал нам, Господь. Мы сегодня говорим спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус Христос. Прими всю честь, прими всю хвалу, Господь. Из наших уст, из наших сердец, из наших мыслей, Господь. Мы отдаем.

0: 세계.
1: Из ТВН и студия из Дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях рок-группа New Vision, записывающий артист из New Prodigal Record Бобби Росс Олива из Art Music Ministries Рик Алонзо. А сейчас оторвемся с Леоном Патило.
2: Хорошо, ребята, программа начинается, как у вас дела? У меня все готово. Мне хочется исполнить что-нибудь, мне просто хочется. Я хочу сыграть с вами. Да ладно, нет, я просто буду поить. Я пойду на съемочную площадку. Я хочу, чтобы вы со мной пошли туда. Мы отправимся с вами в Нэшвилл, Теннесси. Наши съемки будут проходить в Нэшвилле, штат Теннесси. Нэшвилл, мы скоро будем там. Не могу дождаться, у меня там есть родственники, любимые друзья. Многие просто ждут нашего приезда. Но сегодня у нас в гостях очень особенный брат. Этот парень начал откалывать номера, когда ему было 11 лет. Мы так рады, что сегодня он у нас в гостях. Его зовут Бобби Росс Авилла. Давайте же поаплодируем!

0: Come on.
1: Jim. Oh, yeah. It's like that.
2: Roll it over, boy. Try and do.
1: What's up, man?
3: Поаплодируйте Бобби Россу. Хорошо, хорошо. Эй, старина, было просто замечательно. У тебя так много энергии, так много любви. Я рад, что вы здесь, в этой программе. Мы часто говорим о теле Христовом, и так что нам положено перемешаться со всеми стилями, знаешь, а сегодня все перемешано. У нас в гостях латино, черные негры, брат Востока. Таким образом, сегодня будет международная программа. Да, это обо всем, да? В 11-летнем возрасте ты начал откалывать довольно-таки сильно, да? Твои мама и папа поддерживали тебя? Фактически, мой папа был в музыкальной индустрии очень долго. Он и повлиял на меня. Я начал играть на клавишах в 3-летнем возрасте. И когда я подрастал, я подхватывал что-то из того и сего, из того, что исполнял мой отец и его группа. И я подхватывал все, что мог. С раннего детства музыка всегда была в моем сердце. И я сказал своему отцу, что я хочу записываться. И он меня спросил, ты уверен, что хочешь заниматься именно этим? И я ответил, да, конечно. Так что он поддержал меня, и я сделал свою первую запись, когда мне было всего 11 или 12 лет. И как же ты попал в это? Часто зрители пишут и спрашивают. Я высылал письма и кассеты, и меня вызывали на прослушивание, но на этом все и закончилось. А что бы ты посоветовал этим людям? Мы главным образом просто составили альбом. Мы пошли в студию и записали целый альбом. 10 звуковых дорожек. Мы подобрали разные ярлыки и разные компании, не знаю, вызовут ли они интерес. Но их заметили, заметили целый альбом. И нам нужно было выбирать между RCA и Motown. Мы выбрали RCA. И нет ничего легкого в этой индустрии записи. И вы в этом убедитесь. Много борьбы, много тяжелого труда, много слез. Это большая борьба.

большая работа, но нужно идти вперед. Я считаю, что это самое важное. Не сдавайтесь, потому что там трудно, и сатана испытывает нас, но нам нужно выполнять работу Бога. Нам нельзя сдаваться. Мы не можем позволить сатане победить. Да, аминь, аминь, аминь. Аминь, да, да.

0: миру Слово Божье. Тяжело быть молодым и справляться с тем, что Бог для тебя приготовил. Это действительно тяжело. Это трудно. А как ты обрел спасение? Ты вырос в христианской семье? Да, я воспитывался в христианской семье всю мою жизнь. И где-то 8 месяцев назад я посетил Лавленд, и там пошел в церковь. И мне бы хотелось воздать должное Лавленду, конечно. Там, в этой церкви, гостем был проповедник, который как будто полностью говорил обо мне. И я почувствовал, что Дух Святой действительно овладел мною. И я верил и следовал за Богом, благодаря моему отцу и моим родителям. Но в тот день Бог прикоснулся ко мне через Святого Духа. И там было много людей, но казалось, что Бог обращается только ко мне. У меня слезы даже выступили на глазах. И когда был призыв к алтарю, и Дух Святой просто повел меня к алтарю, и я действительно принял Господа. Надо же. Видишь ли, большинство людей думает, что если ты вырос в церкви, то это все, что тебе нужно. И с тобой все в порядке, потому что семья тебя так воспитала. Но и тогда можно заниматься такими вещами, которые полностью противоречат Богу. Нам самим нужно принять это решение. То, что происходит в твоей жизни, просто прекрасно, и у тебя есть желание рассказать об этом по телевидению. Это тяжело. Знаешь, мой отец, мои родители не воспитали меня, соответственно, точно в воле Божьей. В слове говорится, воспитывай своего ребенка, соответственно, воле Божьей, и они никогда не отойдут от нее, они всегда будут к ней возвращаться. И я в этом убедился. И теперь, когда я сам живу с Господом, я знаю, что все мы можем стать одним целым. Ну и у нас есть трудности, как в любой семье. И я хотел показать всем твой новый компактный диск. Это новый альбом «В чем дело, Кейпаса?» Да, «В чем дело?» И он сейчас на продаже, да? Да, он в магазинах, если там нет, можно заказать, конечно. Это с нашим собственным релхом, New Prodigal Records. Это хорошо. Классно. Сотвори еще одну, оторви для нас песенку еще одну, хорошо? Итак, Бобби Росс.
1: Now this is my latest single, Reverend Al Green remake, called Let's Stay Together, dedicated to my Heavenly Father.

0: Хорошо, классно, Бобби Росс. Спасибо, спасибо, спасибо. Мне нравятся сегодняшние молодые люди. Фактически у нас в гостях еще один брат, он также оторвет для нас. Вы, ребята, написали в своих письмах, это самый лучший человек, которого мы видели на передаче «Леон с друзьями». Фактически, одна женщина, Эви Джанетта из Спрингфилда, Миссури, написала. Она написала хорошо о Рике. И я хочу, чтобы вы поприветствовали любимца передачи «Леон с друзьями», Рик Алонзо.
1: Have you heard 8 to J?
2: A to what? What you talking about?
3: I heard about my ABCs.
1: 8 to J.
2: Come on, J.
3: I heard of 8.
1: As in,
3: A to Z.
1: Are you 8 to J?
3: That sound like a Kim. Kim is H2O or some H2O.
1: Let me take you to school.

0: Алонзо.
1: Рик Алонзо, поприветствуйте, Рик Алонзо. Если вы хотите связаться с ним, пишите к нам сюда на TBN, и мы дадим вам информацию о том, как связаться с ним. Я хочу, чтобы вы знали, что Господь сказал, что Он виноградная лоза, а мы ветви. Он сказал, что если мы будем жить в Нем, мы будем плодоносить, и у нас будет много плодов. Живите в Нем сегодня. Вставайте утром и надевайте на себя, как говорит Библия, шлем спасения. Надевайте на себя ремень праведности, берите в руки свой щит и меч. И делайте это каждый день. И когда возвращаетесь домой, читайте Слово Бога, хорошо? Благословит вас Бог. Живите с Иисусом Христом, будьте Ему преданы. Я люблю вас. Пишите нам. Пока.

0: Как-то раз учитель спросил ученика: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» «Счастливым».
1: Дали мне направление к психиатру.
2: Меня как бы засунули в институт.
3: О нет, опять понедельник.
4: Ура, пятница! Или поздравляю с окончанием недели.
5: Мое место в пожарной машине около окошка, и в частности в мои обязанности входит в ответ детям махать.
0: Ты не понял вопроса? Нет, это вы не поняли ответа.
5: Родился я в интеллигентной семье петербургской, и мои родители очень хотели, чтобы я стал, ну, как минимум, академиком. Но достаточно быстро понятно, что академик из меня не получится, учусь я не так хорошо, и уже в 17 лет я пошел работать.
2: То есть это было такое сильное давление, и будучи подростком, я просто не мог из-под этого давления выползти. Да, я ездил, безусловно, на нефтегазовые предприятия, на практику, я смотрел, и, в принципе, перспектива работы была там даже, да. Вот, но я понимал, что мне это вот неинтересно, не хочу этим заниматься.
6: Мое первое образование, моя первая работа, это связано с юриспруденцией. Я училась на юриста. Плюс какое-то время я также работала в прокуратуре по делам несовершеннолетних. Вот это было очень морально тяжело, меня долго трясло от этого.
1: Представляете, подполковник ФСБ в обойме, на меня делают ставку, я в резерве на руководящей должности. Вдруг приходит к начальнику отдела кадров и говорит: «Товарищ полковник, я хочу увольняться. Пишу рапорт на увольнение. Как так? А что ты хочешь делать?» «Ну, я хочу стать массажистом».
5: В самом начале своего жизненного пути я попал в компанию, где считалось, что у человека нету призвания, нету, ну, неважно кем работать, главное, чтобы были деньги. Я сменил за это время достаточно много работ, и, но при этом все это время у меня вот сохранялся такой подход, что самое главное — это деньги, неважно кем ты работаешь, деньги принесут счастье.
7: Что мешает нам найти свое призвание? Прежде всего, установки, навязанные нам извне. Работай там, где выгодней. Учись, где престижней.
8: Главное – это помнить о главном, и тогда вас ждет успешный успех.
7: И вместо того, чтобы развивать свои таланты, мы стремимся туда, где просто больше доход. В итоге деньги стали практически единственной мечтой любого человека.
4: Крупное агентство по изучению общественного мнения провело большой опрос по всему миру. И выяснилось, что только 23% людей удовлетворены своей работой. Это означает, что только каждый четвертый человек трудится по призванию. А что же мешает найти призвание? Во-первых, мы не понимаем важности поиска призвания. Знаете, есть школа, институт, работа. Все идет своим чередом. Зачем что-то менять? Во-вторых, мы забываем, кто мы. Носим множество масок, пытаемся понравиться окружающим. И со временем уже не помним свои истинные стремления и цели. И третье – это стереотипы, навязанные нам обществом. Вроде эта работа более престижна, здесь больше платят и тому подобное.
0: Единственное возможное преступление цветка – умереть, не раскрывшись. У нас в школе учился один парень, который просто обожал играть на гитаре. Самые сложные партии он разучивал всего за несколько дней. У него, несомненно, был талант, и он, конечно, хотел стать музыкантом. Но его родители были категорически против. Они говорили: «Музыкой сыт не будешь». И вместо музыкального училища отправили сына в банковский колледж. Шло время, он отучился, устраивался на различные работы, но долго нигде не задерживался, не испытывая удовлетворения и желания там работать. В итоге он начал употреблять алкоголь. Со временем, как и хотели родители, он забросил музыку. Но вместе с ней он забросил и всю свою жизнь.
2: Это мой случай. Меня как бы засунули в институт. Вот. Вот. И я тянул лямку просто. Я не мог даже оттуда отчислиться. То есть меня так обременили различными, в общем, моментами, что я просто был повязан. И мне нужно было этот институт закончить. Да, я закончил его, все там. Ну и дальше как бы я уже начал сам что-то делать.
1: И вот я замечал, что, допустим, в моем окружении некоторым сотрудникам прям это нравится. Глаза горят, там, знаете, вот что-то там найти такого незаконного в квартире. А мне вот это никогда не нравилось. Я это делал и хорошо делал, потому что

0: Ну, потому что я давал присягу, потому что я профессионал. Но вот внутреннего удовольствия я от этого не получал.
1: Мне не было понятно, зачем я хожу на работу, я не был хорош в том деле, которым я занимался, и мне не очень интересно было совершенствоваться. Это, конечно, давало чувство неудовлетворенности. Я шел на работу, как правило, как на пытку. То есть я испытывал удовлетворение сиюминутное на работе всего два раза, когда был аванс и когда была зарплата.
0: Когда ты занимаешься не своим делом, ну вот не своим, вот я говорю, ты идешь на работу без удовольствия, там, ну и какие-то такие вот вещи, у тебя нет энергии, то рано или поздно твое призвание начнет стучать тебе по голове, я это так называю. В моем случае вот это вот постучать по голове, это была операция, это были проблемы со здоровьем, это была потеря энергии, интереса какого-то к жизни даже, я бы так сказал. И вот важно услышать вот этот сигнал, услышать, как тебе Создатель, Вселенная, стучится, говорит, эй, у меня на тебя другие планы.
2: Когда я работала юристом, было такое, что думаешь, господи, час остался до конца рабочего дня, 20 минут осталось до рабочего дня, да когда же закончится этот рабочий день, да то, что же это такое? Потом наступает пятница, да, пятница, вечер, господи, расслабиться, выкинуть из головы все, что касается работы, отдохнуть спокойно два дня.
3: Нередко люди разочаровываются из-за того, что пытаются заниматься тем, что им навязали, к чему у них не лежит душа. Представьте человека с талантом архитектора, не построившего ни одного здания, или хоккеиста, не забившего ни одной шайбы, кузнеца, не создавшего ни одного изделия. Мы часто видим подобные примеры в жизни. Как правило, таких людей можно узнать по фразам.
4: «О нет, опять понедельник. Боже, только среда. Поздравляю с пятницей!»
5: У меня есть чат одноклассников, где мы регулярно общаемся. И там приходят сообщения вроде «Ура, пятница!» или «Поздравляю с окончанием недели!» Мне кажется, это и есть признак нераскрытого призвания. А что же будет, если не раскрыть призвание? Во-первых, это разочарование. Человек, не реализовав себя, может уйти в депрессию, алкоголь или другие наркотики. Во-вторых, это посредственность. Человек так и не станет мастером ни в чем. Ну и третье, он так и не испытает истинного внутреннего счастья. У меня был студенческий друг, звали его Валера. Он был настоящим харизматичным лидером, футболистом, вратарем известного футбольного клуба и даже ждал приглашения в национальную сборную. Но однажды из-за алкоголя он, к сожалению, был отчислен из клуба и бросил футбол. Мы долго не общались, а недавно я зашел в один из салонов мобильной связи и смотрю Валера. Он узнал меня, начал рассказывать, как он теперь здесь работает. И голос у него был какой-то тихий, взгляд потухший, будто и не Валера вовсе. Понимаете, наше призвание, оно как свет внутри нас. Если его не раскрыть, оно может погаснуть. Как вы думаете, может футболист по призванию быть по-настоящему счастлив, если он продает мобильные телефоны?
6: Если оценивать рыбу по ее способности лазить по деревьям, то она всю жизнь проживет с комплексом неполноценности. Альберт Эйнштейн.
7: Я увлекся хлебом просто в какой-то момент. Я до этого занимался, я работал в продажах, вот, работал в пиаре. И пока в пиаре работал, в общем, познакомился с одним человеком, который печет хлеб, и к нему я попал на мастер-класс. В итоге я сходил, он как бы там научил меня печь один вид хлеба, просто в формочке, да, на закваске. И это поменяло мою жизнь. Я пришел домой, я понял, что мне настолько это все понравилось, как бы, что я не могу не печь хлеб.
1: И в итоге все это накопившись к 30 годам привело меня к жизненному кризису, к депрессии, причем такой настоящей депрессии. Я сходил к врачу, и мне выписали даже антидепрессанты. Я где-то полгода, наверное, вообще ничего не хотел. Я потерял вообще какой-либо вкус жизни. Мне было совершенно неинтересно все, что вокруг меня происходит. Потом я начал потихонечку выбираться из депрессии и начал писать список того, чем бы я хотел заниматься и чем бы я не хотел заниматься. Мне однозначно хотелось, чтобы работа приносила чувство экстрима, адреналина. Мне было интересно что-то типа спасательства, то есть помогать людям, спасать людей и какое-либо служение. И как-то вот у меня эти пункты совершенно не женились, совершенно не объединялись в контексте какой-либо работы.
3: В каждом человеке есть таланты. И какие-то можно разглядеть легко. Например, человек с детства хорошо рисует или у него идеальный слух. А есть таланты, которые раскрываются только в определенных ситуациях. Например, может ли человек случайно обнаружить у себя талант хирурга?
8: Ребята, я нашла скальпель у бабушки. Хочу попробовать себя в хирургии. Макс, ты вроде говорил, у тебя живот болит. Дай гляну, может, это аппендицит?
2: И поскольку у меня со школьных времен было увлечение реставрацией кукол, и у меня началась вот эта история, что да, классно было бы попробовать саму мебель восстановить. Начала это изучать сначала в теории, и спустя некоторое время дозрела до того, что начала искать учебное заведение, чтобы уже выучиться на реставратора и стать профессионалом в этом деле.
0: Я участвовал в различных соревнованиях, и вот на одних из соревнований я повредил себе поясницу. Спина постоянно болела, даже после операции. И вот за это время я много начал изучать медицинской литературы. Знаете, потому что таблетки не помогают. Я походил там по массажистам, тоже не получил эффекта. Ну и, конечно, стал искать выход сам. Тут человек меня за один сеанс поправил. Боль прошла. Все, я выхожу на службу. Я уже на тот момент подполковник. Молодой. На тот момент исполняю обязанности тоже по руководящей должности. Все хорошо. Но вот в голове у меня, знаете, прям вот как колокол звонит. Дун-дун-дун-дун. Я понимаю, что что-то важное я вот нащупал. Что-то очень важное и такое, знаете, там водораздельное для своей судьбы. И в один момент я просто понял, что я хочу сам помогать людям.
3: Как же нам найти свое призвание? Конечно, вряд ли кто-то прямо укажет его, типа гадалки или экстрасенса.
9: Я вижу, вы доставщик еды.
10: Нет, не то.
9: Вы продавец овощей на центральном рынке, точка номер 29.
7: Сейчас очень много информации и очень много возможностей, где себя можно попробовать. Плюс есть какие-то там даже психологические тесты, да, там тренинги, где ты можешь себя просто понять, к чему у тебя даже просто склонность, да?
3: Чтобы найти призвание, нужно самому себе честно ответить на ряд вопросов. Так как основным критерием при выборе работы часто является зарплата, то задайте себе вопрос. Что бы вы делали, если бы вам не надо было работать из-за денег? К примеру, вы любимый племянник Билла Гейтса.
8: Вам посылка от дяди. Получите и распишитесь.
3: Продолжили бы вы тогда заниматься тем, чем занимаетесь сейчас? Возможно, сначала бы вы утолили свой материальный голод. Дом, машина, путешествия. А что дальше? Попробуйте составить список, чем бы вы хотели заниматься.
1: Слушать истории людей обязательно, которые получают удовольствие от своей работы, как они к этому шли. Прислушиваться к себе, когда человек что-то рассказывает о том, чем он занимается. Что ты испытываешь в этот момент?
3: Вопрос номер два. Что вы любите делать в свободное время? Может, у вас есть любимое хобби? Часто оно и есть призвание человека. Кто-то скажет, мне нравится просто лежать на диване. Тогда самое время для вопроса номер три. Нравится ли окружающим то, что вы делаете? Представьте, что вы перестали заниматься тем, что делаете. Расстроится ли кто-то из-за этого? А может, наоборот, только обрадуется?
9: Слава богу, Валера уволился и больше не занимается ремонтом.
2: пробовать все, что можно. Я в свое время вот пожалела, что в школе, когда я училась, я не пробовала, не узнавала чего-то нового. Все равно юриспруденции я носила какие-то розовые очки. Я не узнавала что-то поподробнее. Я как представляла из фильма, что да, там классный адвокат, крутой юрист, все. У меня

0: вот эта картинка застыла. Было бы полезно пообщаться с теми, кто давно работает в этой профессии, понять какие-то подводные камни, возможно, напроситься, ну, скажем так, на экскурсию, в гости, в офис, посмотреть, как это все работает изнутри. Вот это был бы классный опыт и понять вообще, что мое, что нет.
1: Все слышали фразу: главное поступить в университет, получить высшее образование, а там разберемся. Но статистика говорит о том, что 70% выпускников вузов не работают по специальности. Это говорит о том, что люди не ищут свое призвание. А как же его искать? Первое – это самоанализ. Задайте себе три вопроса. Что я хотел бы делать, если мне не нужно было зарабатывать деньги? Что мне нравится делать в свободное время? И что из того, что я делаю, нравится окружающим меня людям? Второй – это тестирование. Сейчас очень много тестов на определение типа личности, предрасположенность. И третье – это пробовать, искать и пробовать. Вы слышали фразу «стучите и откроют вам». Так вот, стучите. Посещайте всевозможные лекции, кружки, секции, мастер-классы. Пробуйте различную работу, различные виды деятельности. Стучите во все двери, и однажды дверь вашего призвания откроется для вас.
2: Успех – это одна часть таланта и 9 частей труда. Тут есть одна ловушка. Часто мы считаем, что работа по призванию должна быть легкой, бесконечно радующей и быстро приносящей плоды в виде признания и денег. Но на самом деле, даже если мы движемся по призванию, мы все равно столкнемся с сомнениями и трудностями.
3: Первые 3 года я просто жил здесь. Я работал один, я все сам делал. Я пек, возил, грузил, таскал, убирал, занимался обзвоном клиентов, поиском, дегустации проводил. То есть, ну, все вот это я сам делал. И это прям очень тяжело. Вот. Но мне это было в радость.
4: Периодически можно услышать фразу «это не мое». Человек бросает начатое дело просто потому, что столкнулся с препятствиями, не понимая, что трудности – это нормально, и впереди его ждет успех.
5: Могу сказать, что в первый день у меня было 2 человека на приеме, как только я открыл кабинет. Второй, третий, там 3-4 человека. Через месяц у меня была полная запись. И через полгода ко мне стали приезжать люди из других регионов в Кызыл. И если ты хорош в своем деле, то к тебе обязательно придет и материальный достаток тоже. Обязательно. Я в этом убежден, и я это вижу вокруг, в том числе и по своей жизни тоже.
0: Трудности, они, конечно, будут всегда. Я, когда училась на реставратора, у меня было 2 работы одновременно. Я и юристом по удаленке работала, и реставратором работала. И в выходные я училась на реставратора. Это и морально, и физически тяжело. Я не высыпалась. Была периодически, да, в раздрае, когда даже бессонные ночи были просто из-за усталости.
2: То есть для раскрытия своего таланта прежде всего необходимо научиться самодисциплине, фокусировке внимания на цели, прилагать усилия и развивать силу воли. Если этого нет, то свое призвание можно не искать, оно не поможет. Есть масса примеров, когда даже очень талантливый человек ничего не добился в жизни и не смог реализовать свой талант.
3: Нет, на самом деле, я так скажу, любой труд достоин награды. Если ты будешь трудиться, ты обязательно в какой-то момент достигнешь результата. Вот. Но просто многие бросают на полпути. Ну и плюс сейчас такая тенденция, что хочется все и сразу. Кучу бабла и ничего не делать. Я, собственно говоря, такой же был. Я почему боялся вообще чем-то заниматься, тем, что мне реально нравится? Потому что за это не платили. Но на самом деле, благодаря своей жене, которая в меня поверила, она сказала: ну, тебе же нравится заниматься хлебом, Ты, говорит, закрыться успеешь?

0: всегда. Зато ты попробуешь и будешь знать.
1: Есть такая фраза: успех равно талант. Люди считают, что от таланта зависит все. Они говорят: что же вы хотели? Люди так талантливы, у него такой талант. У меня был одноклассник, у него были просто суперспособности по математике. Он мог прийти на контрольную и без всякой подготовки сдать ее на 5. Мне же, чтобы сдать эту же контрольную, приходилось целую неделю сидеть вечерами, не ходить гулять, и при этом я все равно сдавал ее только на 4. Но когда я так занимался, я тренировал дисциплину, способность долго трудиться и силу воли. Со временем мне удалось построить производственное предприятие, стать его руководителем. Статистика говорит о том, что многие талантливые люди ничего не добиваются в жизни именно из-за того, что у них нет привычки упорно трудиться. Поэтому в этой формуле не хватает одного главного компонента – труд.
2: Человек создан для счастья, как птица для полета. Проспер Мериме.
0: Для меня пекарня стала местом самореализации. Я искал не просто работу, а работу призвания. Ну, то есть, как бы, чтобы я хотел найти себя, свой путь, как бы, место, где я бы смог... Потому что я чувствовал, ну, что там у меня есть потенциал, но где его применить, я его не понимал. То есть, и я поехал, собственно говоря, я был на Афоне, я приехал туда, и с одним монахом я разговариваю, вот, я говорю, вот, не могу, как бы, себя найти, там, вот, вот. И он мне такой говорит: а ты у него спрашивал? Я такой: у кого? Он говорит: у него. Ты, говорит, у него попроси. И, говорит, обязательно, вот, он тебе откроет. И так случилось. После того, как я вернулся, вот, я уже на тот момент, ну, увлекался хлебом, но начали складываться события так, что все пошло к пекарне.
2: И самое главное, наше призвание – это не количество денег, которые мы зарабатываем. И это не то, сколько лайков получают наши видео или фото. Наше призвание – это то, кем мы становимся. Это путь оттачивания целостной личности. Это то, что мы делаем, отбрасывая все лишнее, высекая из себя настоящего человека.
3: Я считаю, люди не находят свое призвание из-за страха. Они боятся что-то менять. Они привыкли сидеть вот в своем болоте, такие: ой, нет, у меня нет времени, ой, у меня нет денег. Да что я буду сейчас все бросать и пробовать что-то новое? Ой, а вдруг не получится?
2: Не обязательно достигать каких-то огромных результатов, думать о каких-то суперсвершениях. Это могут быть маленькие и самые простые дела. Мы можем работать кем угодно. Учителем в сельской школе, ветеринаром, кондитером. Но если наше дело формирует нас как личность, приносит нам радость и делает окружающих людей счастливее, то это наше призвание.
4: Эта работа дарит не колоссальное количество, колоссальный спектр эмоций. Эта работа дает ощущение служения, то есть это действительно большой коллектив людей, связанных, ну, едиными ценностями. Да.
1: Зачем вообще искать призвание? Всемирно известный врач Николай Пирогов, будучи еще ребенком в 10 лет, написал в своем дневнике: «Цель моей жизни – стать настоящим человеком». Когда ему было 15, его сестра тяжело заболела, и в их дом пришел врач, которому удалось ее спасти. В тот день он понял, что значит быть настоящим человеком, и принял решение стать врачом. Мне бы хотелось, чтобы каждый задумался: а как мне стать настоящим человеком? В чем мое призвание? Ведь можно всю жизнь прожить и так и не ответить себе на этот вопрос. И неделю за неделей просто ждать пятницы.
0: Это такое служение. То есть ты служишь своим талантом. Дан мне талант печь хлеб, да? И вот я этим талантом служу. И у каждого человека свой талант. Таким образом, то есть, как бы, ты служишь, вот, и

0: не думаешь о деньгах, а деньги — это просто приятное, так скажем, вознаграждение за то, что ты делаешь.
1: Испытываю невероятное удовлетворение, мне безумно нравится восстанавливать предметы. Я прям готова жить в мастерской. Когда у меня были не самые простые периоды в жизни, мастерская прям спасала это, как такой островок безопасности для меня.
2: У меня были периоды в моей собственной жизни, когда я терял ощущение наполненности или смысла своей жизни. То есть вот для чего я? Вот сейчас я могу сказать, что у меня есть смысл. И я могу этим заниматься всю свою жизнь. И когда-нибудь, когда мне придет время уходить в другой мир, но я могу сказать, что я прожил жизнь не зря.
3: У Евтушенко есть стих. «Требую с грузчика, с доктора, с повара, с того, кто мне шьет пальто. Все надо делать здорово, и это не важно что. Ничто не должно быть посредственно, от зданий до галош. Посредственность неестественна, как неестественна ложь. Сами себе велите славу свою добыть. Стыдно не быть великим, каждый им должен быть».
4: В буфете жили 6 чашек и 1 чайник. Ночью, когда все люди спали, чайник хвастался перед чашками, что в отличие от них у него есть не только ушко, но еще и носик. Но вот однажды утром рука, разливая чай, уронила чайник. Он упал, и носик откололся. И ночью чайник уже не мог хвастаться перед чашками. Чайник без носика стал не нужен, и люди выбросили его в мусорную кучу. Шел дождь, снег, чайник был совершенно один. Но вот однажды его взяла старческая рука и отнесла к себе домой. Набила его землей. Затем рука положила туда зернышко. И одним ранним утром оттуда появился стебелек, а потом расцвела роза, прекрасная роза. И тогда чайник понял, для чего он существует на этой земле. Чтобы принести в этот мир нечто прекрасное.

0: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
1: Приветствую вас. Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Со мной человек по имени Гэри Капп. Гэри был экспертом по Ближнему Востоку и Европе в администрации штата Индиана. Он побывал в 20 странах, а также провел 10 тысяч часов за изучением того, что говорит Библия о событиях, ожидающих человечество в будущем, и о попытках объединить мир с помощью одного правительства, единой мировой экономической системы, единой армии и единой мировой религии. Возможно, это звучит несколько странно и нарочито таинственно, но вы обнаружите для себя потрясающее подтверждение того, о чем в Библии было пророчески предсказано несколько тысяч лет назад. Это касается того, что будет в последнее время. И вот мы видим, как предсказанная в Библии система мирового господства последнего времени начинает складываться буквально на наших глазах. Гэри, я знаю, что когда вы учились в 6 классе школы и были еще ребенком, вы дали обещание Богу. Расскажите об этом.
2: Да, я дал клятву. Помню, как я сидел в нашем классе в Кеттеринге, штат Огайо. Мы только что начали изучать историю, и учитель рассказывал нам о событиях Второй мировой войны. Это касалось меня лично, потому что мои родители приехали из Европы. Мой отец бежал и от нацистов, и от коммунистов. И во время этого бегства он потерял абсолютно все. Я тогда находился в таком возрасте, когда ребенок впитывает все как губка. Я помню, как, сидя в этом классе, я про себя начал молиться Богу. «Господи, если только нечто подобное будет происходить здесь, в Соединенных Штатах, я обещаю тебе сделать все от меня зависящее, чтобы не допустить этого, чего бы мне это ни стоило». Спустя много лет я стал работать в правительстве в качестве эксперта по вопросам торговли с Европой и Ближним Востоком. Много путешествовал и тесно сотрудничал с посольствами разных стран. Как правило, несколько дней подряд мы вместе решали вопросы международной торговли. От них я стал часто слышать разговоры о глобальном правлении посредством Организации Объединенных Наций, которая в один прекрасный день готова превратиться в единое мировое правительство. По крайней мере, так думали многие в дипломатических кругах. Со своей стороны, я задавал массу, на первый взгляд, очень наивных вопросов. Так я расспрашивал многих людей одного за другим, узнавая все больше и больше. И однажды меня осенило: «Господи, ты хочешь напомнить мне мою клятву? Ты хочешь, чтобы я что-то предпринял?» И по прошествии всего нескольких дней начали открываться двери и стала поступать информация.
1: Вы что-то обнаружили в связи с созданием мировой валюты?
2: Да.
1: Объясните нам, что это было?
2: В феврале 1984 года в моем родном городе Индианаполисе мне поручили заниматься представителями компании, которая должна была получить контракт от казначейства Соединенных Штатов на строительство станков и выпуск новой валюты в США. К тому времени у них уже был образец этого станка. Я стал интересоваться этой новой валютой и стал задавать много вопросов, как будут выглядеть эти банкноты, какова цель выпуска этой валюты. Короче, я обнаружил, что новые виды валют вводятся буквально по всему миру, и что все они имеют очень много общего для того, чтобы облегчить отслеживание движения денежных потоков

0: а впоследствии привести к созданию единой валютной системы. Таким образом, тогда был сделан просто еще один шаг на пути к созданию единой системы. А в середине 90-х годов новая валюта начала хождение в Соединенных Штатах, то есть все подготавливалось задолго, как это на самом деле произошло.
1: Итак, Гэри, если я правильно вас понял, вы дали Богу обещание, когда еще были ребенком, а потом Бог вам напомнил о нем и, можно сказать, сверхъестественным образом начал вам открывать механизм создания мировой валюты еще до того, как это стало достоянием общественности.
0: Совершенно верно. Но это касается не только валюты, а всего движения, направленного на создание глобального правления и, прежде всего, в политическом аспекте. Мне также открылись многие начинания, или, по крайней мере, попытки объединения всех религий в некий тип унифицированной мировой религии.
1: Кто-то скажет, да это же здорово объединить все религии. Ведь если быть честным, то придется признать, что большинство войн было развязано на религиозной почве.
0: Действительно, звучит заманчиво. Но когда посмотришь на тех, кто находится в первых рядах поборников этой идеи, то в основном это люди с ярко выраженными антисемитскими и антихристианскими настроениями, причем вовлеченные в оккультизм. Это как раз те подробности, о которых предпочитает умалчивать. Получается, что для общественного мнения существует маска добропорядочности, а когда начинаешь копать глубже, кто конкретно этим занимается, какими средствами предполагается этого достичь, становится ясно, что нас ожидает. И, на мой взгляд, это довольно темный период истории.
1: Итак, вы стали посещать сессии Организации Объединенных Наций, различные мероприятия под эгидой ООН. А может быть, и ваши друзья стали там появляться? Что же конкретно вы узнали?
0: В основном от моих друзей, которые были участниками этих собраний, нам удалось узнать, что на данный момент запущена весьма мощная машина политического воздействия на людей, а также и то, что это воздействие в значительной степени имеет духовную подоплеку. Опять-таки, об этом вы никогда не узнаете из средств массовой информации.
1: Что вы имеете в виду под духовной подоплекой?
0: Ну, например, на недавнем форуме ООН в честь начала нового тысячелетия побывал один мой друг, с которым вы скоро сможете поговорить сами. Так вот, там присутствовало множество представителей религиозных групп, в частности, международная община Бахаи.
1: Они сейчас очень активно действуют в Израиле.
0: Да.
1: Знаете, я с трудом мог поверить в это, но они строят удивительный храм. Они купили один участок дороги, который теперь ведет прямо к воде, потому что они верят, что Мессия должен выйти из моря и подняться по этой дороге к храму. Поэтому они приобрели дорогу у городских властей в Израиле.
0: Да, Бахаи этим занимаются сейчас. Там еще было много римско-католических организаций. Они непосредственно принимали участие в тысячелетнем форуме Организации Объединенных Наций. Вообще-то весь процесс регистрации проходил под руководством Международного ордена францисканцев. На встрече также был представлен некий Луци Стрест. И вот что интересно. Можно подтвердить документально, что, собственно, я и делаю в своей книге, что Луци Стрест первоначально имел название Люцифер Паблишинг Company.
1: Люцифер — это же имя дьявола.
0: Верно. Это еще одно имя сатаны в Библии. Первоначально компания носила именно это имя, а через 2 года сменила свое название на Луци Стрест. Это было еще в 20-е годы, но организация существует и по сей день. Так вот, на этом форуме они раздавали экземпляры молитвы, называемой «Великий призыв». Это совершенно оккультная молитва, и они верят, что если достаточное количество людей во всем мире ее произнесет...
1: Постойте, я не ослышался. Это же Организация Объединенных Наций.
0: Да, Организация Объединенных
1: Наций.
0: Даже
1: в Соединенных Штатах не желает слышать о молитвах в школах, и вдруг здесь сами занимаются молитвой, да еще в стиле New Age.
0: Вот именно. Весь смысл этой молитвы состоит в том, чтобы им удалось привлечь как можно больше людей. Они верят, что если все эти люди будут произносить эту молитву, то это ускорит приход Христа. Но тот, кого они именуют Христом, очень отличается от того, кого Христом называем мы. Фактически, речь идет об антихристе, о приходе мирового правителя.
1: Гэри, подождите минутку. Мы продолжим разговор и поговорим с человеком, который лично побывал на мероприятиях СМИ, спонсируемых ООН, и который добывал шокирующие факты, не освещаемые ни прессой, ни какими другими СМИ.

0: Это для того, чтобы те люди, которые тоже были на этом заседании и проталкивали именно эти пункты повестки, не смогли определить, кто этот человек, потому что он бы хотел и впредь посещать такие заседания для сбора необходимой информации. И я благодарю Бога за то, что он смог поделиться с нами этими фактами, которые мы, в свою очередь...
1: Почему нам необходимо этим заниматься? Почему этим не занимается пресса?
0: Хороший вопрос. Самым простым ответом было бы то, что большинство ведущих изданий и каналов сами поддерживают обсуждение этих вопросов и даже состоят в таких организациях, которые напрямую связаны либо с ООН, либо поддерживают ее инициативы. Поэтому было бы странно, если бы они разоблачали какие-то негативные стороны деятельности Организации Объединенных Наций.
1: А кто конкретно был на этом собрании?
0: Я уже упомянул некоторых участников. Это Baha'i International, Lutze Trest, но наиболее могущественной организацией было Мировое Федералистское Движение. Там был также Кофи Аннан. Он зачитал приветственный адрес во время открытия. И было зачитано специальное послание Михаила Горбачева, который всячески поддерживал это событие и принимал участие в его проведении. Стивен Рокфеллер, который связан с Советом Земли. Комитет Устава Земли тоже был там. Помимо этого...
1: Просветите меня, пожалуйста, что это такое Устав Земли?
0: У нас с собой есть экземпляр конечного варианта Устава Земли. Это документ, который возил по всему миру Михаил Горбачев и всячески его популяризировал, чтобы он впоследствии стал основополагающим документом для глобального правления Объединенных Наций при едином мировом правительстве. Он мечтал увидеть Объединенные Нации, облеченными такой властью, чтобы они сами стали неким типом мирового правительства, у которого Устав Земли был бы основной доктриной правления, если так можно выразиться.
1: Это уже не игрушки. Речь идет о том, чтобы какая-то одна группа людей контролировала весь мир. Это же очень серьезно.
0: Это так. И это определенно достойно того, чтобы получить освещение в основных средствах массовой информации.
1: Все понятно, Гэри. Послушаем Джейми. Его голос изменен электронным устройством. Это он шпионил на недавнем заседании Объединенных Наций. Джейми, буквально в двух словах, что вы видели собственными глазами и слышали собственными ушами?
2: Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за предоставленную возможность выступить. То, что я лично наблюдал там, является, вероятно, самым знаменательным. Это были дискуссии по разным вопросам. Обсуждение при закрытых дверях. В центре дискуссии вопрос о создании независимого фонда Объединенных Наций посредством мирового налогообложения.
1: Я прошу прощения. У нас в Соединенных Штатах и так хватает налогов. Вы хотите сказать, что Объединенными Нациями будет взиматься особый налог?
2: Это один из обсуждаемых вариантов финансирования. Идея состоит в том, чтобы облагать налогом международные валютные транзакции. Через границы гуляют триллионы долларов, которые можно обложить налогом. С такими деньгами они смогли бы финансировать такие проекты, как контролируемые Объединенными Нациями вооруженные силы. Эта идея обсуждалась очень оживленно, как, впрочем, и концепция мирового парламента, который бы работал, так сказать, параллельно с ООН и придавал бы больший вес принимаемым ею решениям.
1: Вы упомянули об армии Объединенных Наций. Планируется ли она как замена армий отдельных государств мира?
2: На данный момент нет. Поймите, у нас уже есть нечто вроде вооруженных сил ООН. Это произошло пару лет тому назад и не попало в выпуски новостей. Объединенные Нации основали то, что фактически является глобальным мировым контингентом войск. Аббревиатура его названия звучит так – «Ширбрик». Полное название – это «Бригада вооруженных сил быстрого реагирования». Это 5-тысячное военное подразделение, на данный момент базирующееся в Дании и находящееся под командованием и полным контролем Организации Объединенных Наций. Это то, о чем имеется соответствующее постановление. Я имею в виду, вы можете получить об этом официальную информацию, если будете использовать каналы ООН.
1: В Библии говорится о том, что все это будет происходить накануне вступления человечества в период великого хаоса. Как, по-вашему, эти события лишь предвосхищают появление единого мирового правительства, мировой религии, всемирной армии, всеобщей экономической системы, или это уже начало всего этого?
2: Сама идея всеобщей мировой системы, новой всемирной цивилизации, насчитывает уже 100 лет существования в разуме людей. то, чему мы являемся свидетелями сегодня, по моему убеждению, является своеобразным водоразделом, особенно те события, которые произошли в 2000 году. В том смысле, что если потом, через 3 года, или, скажем, через 5 лет мы оглянемся,

0: Вернемся назад, то сможем ясно увидеть, что 2000 год стал отправным пунктом всего процесса глобализации. И я, безусловно, полагаю, что мы с вами уже находимся внутри глобальной системы. Просто мы еще не отдаем себе отчета в этом.
1: Хорошо. А если бы вам пришлось назвать один какой-то замеченный вами факт, который не был освещен средствами массовой информации, но о котором вы бы хотели сообщить нашим зрителям, что бы вы назвали?
0: Что они там ненавидят христиан.
1: Ненавидят христиан?
0: Совершенно верно.
1: Но почему такое избирательное отношение к одной религии?
0: Потому что мы нетерпимы.
1: Потому что христиане нетерпимы?
0: Потому что мы считаемся фанатиками в их глазах. Они считают нас нетерпимыми. Я побывал на многочисленных собраниях, где в отношении настоящих верующих христиан применялись термины «основной враг» или «принципиальная угроза». Они рассматривают самих христиан и наше потенциальное влияние в структурных образованиях типа Конгресса как серьезное препятствие, которое следует преодолеть. Мы для них своего рода барьер. Но они пытаются взять этот барьер, прыгая с трамплина.
1: Гэри, вот такой вопрос. Ведь сам папа оказался вовлеченным в эти события, как, впрочем, и многие другие известные деятели христианства. Как же вы можете говорить, что они там ненавидят христиан?
2: Что ж, я скажу вам как. Когда я начал поднимать подобные вопросы, это стоило мне моей карьеры. Я работал в правительственных структурах, и мне поставили ультиматум. Или я замолкаю, или лишаюсь должности. В тех кругах христиан рассматривают как основное препятствие на пути к глобальному правлению, потому что христиане не захотят слиться с остальными религиями при создании унифицированной мировой религиозной системы, потому что христиане верят, что Иисус Христос есть единственный путь вследствие того, что Он совершил на Голгофском кресте. Настоящие библейские верующие настаивают на этом при любых обстоятельствах. И считается, что с ними надо как-то разделаться. Они у всех как бельмо на глазу.
1: Давайте прервемся на этой мысли. Нам с вами предстоит сейчас узнать нечто такое, во что лично я не верил до тех пор, пока своими глазами не увидел некоторые вещи, касающиеся становления этой новой всеобщей мировой религии.

0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Гэри Ках. Гэри готов прокомментировать сейчас нечто такое, что до сих пор не укладывается у меня в голове. Все это, видимо, является осуществлением пророчеств, описанных в Библии. Я никогда, даже в самых невероятных фантазиях, не мог себе представить, что когда-нибудь мне придется увидеть то, о чем вы узнаете буквально через минуту. Итак, Гэри, вы можете процитировать отрывок из высказывания Михаила Горбачева в отношении Папы? Пожалуйста, прочтите.
1: Прежде чем я это сделаю, я хотел бы заметить, что в нашем расследовании в ходе посещения некоторых из упомянутых собраний встречается много ключевых фигур мирового масштаба. Но настоящим шоком для нас было то, что наиболее выдающимися фигурами этого движения оказались Михаил Горбачев и папа Иоанн Павел II. Я понимаю, что это вызовет удивление, но у меня здесь есть отрывок из речи Михаила Горбачева, где говорится о его взаимоотношениях с нынешним папой. Этот отрывок взят из газеты «Денвер Пост» 1992 года. Горбачев говорит: «Я вел интенсивную переписку с папой Иоанном Павлом II со времени нашей с ним встречи в Ватикане в декабре 1989 года. И хочу добавить, что во время этой встречи он склонился у ног папы, тем самым признав над собой его авторитет. Он также сделал заявление, что папа Иоанн Павел II является высочайшим мировым авторитетом в области морали». А теперь позвольте мне вернуться к цитате. Он далее говорит: «В каждом из наших писем можно было обнаружить чувство обоюдной симпатии и понимания, которые родились у нас в результате нашей встречи. Не могу не выразить наше обоюдное желание продолжать и благополучно завершить начатое. Когда я был у него, то осознал, что папа всегда играл определенную роль в том, что мы теперь называем новым политическим мышлением. И, наконец, можно сказать, что все события, которые имели место за последние годы в Восточной Европе, были бы невозможны без усилий папы и его огромной роли, включая роль политическую, которую он сыграл на мировой арене».
0: Значит, эти двое связаны между собой?
1: Да, они связаны. И Горбачев видит в папе своего ближайшего союзника в деле строительства новой мировой цивилизации. Это как раз

0: то, что мне хотелось бы донести до вас.
1: То есть то, что называется уставом Земли, это что-то вроде конституции всеобщего мирового правительства, всеобщей мировой экономики, всеобщей мировой армии и всеобщей мировой политической системы. При этом меня особенно заинтриговало то, что я увидел на видеозаписи некоторые заявления, сделанные нынешним папой.
0: Возвращаясь к 1986 году, он выступил инициатором первой публичной межконфессиональной встречи в Ассисе в Италии, с которой у нас имеется какой-то прямо-таки удивительный видеоматериал. На встрече присутствовало свыше 200 религиозных лидеров со всего мира, включая Далай-ламу, символ и лидер буддизма. И вот, папа начинает активно призывать к объединению всех мировых религий вокруг Рима. Все эти люди теперь регулярно посещают Рим, потому что в наши дни проводится целый ряд подобных совещаний. А теперь, если сопоставить это с тем, что делает Горбачев в политической сфере через Организацию Объединенных Наций, то вы получите картину партнерства, при котором разные страны объединяются посредством ООН, и разные религиозные системы через Ватикан образуют некий альянс.
1: Расскажите о некоторых заявлениях папы, свидетелем которых вы были.
0: Ну, папа делал разного рода заявления по поводу власти Ватикана и того, как некоторым это может не понравиться, и что для этого существуют определенные причины. Я не могу сейчас привести все цитаты, но они приведены в моей книге «Новая мировая религия». Папа делал заявление относительно взаимопроникновения вер. На видео записано его заявление о том, что Дух Святой живет во всех людях, независимо от того, являются они христианами или нет. Это противоречит недавнему официальному заявлению Ватикана, которое сводится к тому, что только католицизм является единственным путем к истине, и становится очевидным, что между собой у них существует одно мнение, а для других религий они приберегли другое мнение.
1: Иначе они пытаются убедить в том, что все дороги ведут в Рим.
0: Да, именно так, все дороги сходятся
1: в Риме. Вы говорили, что видели еще кое-что. Вы видели, как папа кланялся?
0: Я лично не видел, как он кланялся, но на видеозаписи видно, как при встрече с лидерами буддизма он фактически склонился перед буддистами. Он также принимал участие в индуистских оккультных ритуалах.
1: И вы видели это?
0: Это есть на видеозаписи. А как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Конкретно на этом видео, в 8-минутном сюжете, мы можем наблюдать, как папа либо присутствует, либо принимает непосредственное участие в различных оккультных ритуалах. Это кажется невероятным, но это факт. И снова полное молчание в средствах массовой информации. Если бы христиане увидели это, они бы изменили свое отношение к папе Иоанну Павлу II. Ведь он занял очень непримиримую позицию в отношении абортов, и это здорово. Но во многих других вопросах он поддерживает такие вещи, которые идут вразрез с верой большинства христиан.
1: Это так интересно, Гарри. Библейские пророчества ясно указывают на то, что религии сольются, и что появится единый мировой духовный лидер, и что все страны тоже сольются, и уже есть для этого технологии. Все это происходит на наших глазах. Поэтому первостепенное значение приобретает не то, что должно произойти с миром, оно уже происходит, а то, что произойдет лично с тобой. Самое главное в том, что если ты станешь близок к Богу прямо сейчас, пока ты смотришь эту программу, то, возможно, только через Иисуса, благодаря Его пролитой крови, смывающей с нас наши грехи, тогда, в общем, это не так уж важно, что происходит вокруг. Я знаю, есть мир лично для тебя, этот покой, глубокий и истинный, целые реки покоя и мира.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о двух парнях по имени Арчи и Джек. Всю жизнь они спорили о том, был ли Иисус белым или черным. Арчи был уверен, что он был белым. Джек был уверен, что он был черным. Случилось, что они умерли в один день и побежали к жемчужным воротам. Они обратились к святому Петру. «Пожалуйста, ответь нам! Мы спорили всю жизнь, Иисус черный или белый?» В это время вышел Иисус и сказал: «Буэнос диас». Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что нужно быть тем, кто порождает дождь. Дождь в Священном Писании является символом благословений, благодати и умножения. В одном месте говорится, что мы должны быть похожи на орошаемый цветущий сад. Бог задумал нас такими, чтобы мы процветали и в трудные времена. Многие люди переживают засушливый сезон. Кто-то не видит прорывов годами, испытывает трудности в браке, не может исполнить свою мечту. Легко думать, что ж, лучше и быть не может. Я научился жить и с этим. Но есть способ, как положить конец этой засухе. Но вы можете сделать что-то, чтобы пролился дождь. Облака формируются очень интересно. Солнце светит на воду, которая порождает невидимый пар. Пары уплотняются, поднимаются вверх и формируют облака. Когда поднимается достаточно много пара, то вода становится слишком тяжелой, чтобы быть в облаке, и оно начинает просачиваться вниз. Так появляется роса и туман. Если облако становится очень плотным от паров, то начинается дождь. Дождь не берет свое начало в небе, он начинается на земле. Количество паров, которые поднимаются вверх, определяют, сколько дождя прольется на землю. Мы создаем дождь в своей жизни, и мы же можем положить конец засухе через нашу хвалу. Когда мы благодарим Бога за Его благодать, провозглашаем то, что Он сделал, то наша хвала становится невидимым паром, который поднимается в небеса и формирует облако. Когда ваше облако переполняется хвалой, благодарностью, когда вы хвалитесь величием Бога, то вы не сможете этого больше удерживать, и тогда на вас начинает проливаться дождь благословений, благодати, умножения, исцеления. Вы можете стать тем, кто порождает дождь. Есть высказывание: когда хвала возносится, то благословения нисходят. Если вы не видите прорывов, живете во время засухи, то хочу ободрить вас. Выясните, что вы возносите. Есть один принцип: нет хвалы — нет дождя. Ограниченная хвала — ограниченный дождь. Иногда вас может обрызгать дождик, у вас может быть небольшой прорыв в том или этом. Но если вы хотите увидеть ливень, превосходящее все величие благодати Божией, то наполнитесь хвалой. Везде, куда вы идете, с каждым вздохом всегда благодарите Бога за Его благодать. Просыпаясь утром: «Бог, благодарю Тебя за прекрасный день». Что тогда будет происходить? Ваше облако наполнится. Когда вы смотрите на своих детей: «Бог, благодарю Тебя за эти дары, которыми Ты благословил меня». По дороге на работу не жалуйтесь: «Я терпеть не могу свою работу. Бензин так подорожал». Скажите: «Господь, спасибо, что у меня есть работа. Спасибо за автомобиль, что у меня есть на чем ехать. Спасибо, что у меня есть деньги на бензин, что я здоров, чтобы идти на работу. Благодарю Тебя за мои дары и таланты. Я просто благодарен, что я жив». Когда вы делаете это, то не прячьте свой зонтик. Это вопрос времени, прежде чем ваше облако разверзнется и прольется ливень Божьей благодати. Обильная хвала производит обильный дождь. Сколько хвалы вы возносите, столько и возвратится вниз. Некоторые воздают хвалу Богу только в воскресенье. Я был в церкви, спел 3 песни, все это время я стоял. Я сидел всю проповедь, пропустил первую половину футбольного матча. Это была большая жертва. Бог видит ваши усилия, но это становится проблемой, если вы хвалите Бога только в воскресенье. Понедельник, когда вам нужен прорыв, во вторник, когда вы нуждаетесь в мудрости, Бог говорит ангелу: «Он нуждается в дожде, выручи его, пошли ему благодать, увеличение, поощрение». Ангел говорит: «Мы пытались, но его облако пустое».
Маленький дождик был только в воскресенье, лишь пару брызг. Сейчас облако пустое. Друзья, сделайте свою часть. Всегда наполняйте свое облако. На всем протяжении дня, вместо того, чтобы думать, что не так, благодарите Бога за то, что правильно. Когда вы переживаете трудное время, то вместо того, чтобы расстраиваться, провозгласите: «Бог, спасибо, что ты все меняешь. Ты больше, чем проблема. Спасибо, что у тебя есть благодать для каждого сезона». Даже в мелочах. Вы нашли хорошее место на стоянке. Спасибо за твою благодать. Пар поднялся в небо. В магазине вы находите то, что искали. Спасибо, что ты направляешь мои шаги. Еще больше пара поднимается. Вы помолились за друга, который болен. После этого шепотом скажите: «Спасибо, что я здоров, что я могу дышать». Вы идете по улице утром. «Бог, спасибо за восход солнца, за красоту твоего творения». Вы обедаете с друзьями. «Бог, благодарю тебя за друзей, которых ты привел в мою жизнь». Если вы хотите достичь полноты своего потенциала, то станьте тем, кто порождает. Вы должны развить привычку возносить пар хвалы. Каждый раз, когда я подъезжаю к этому зданию, то говорю: «Господь, благодарю тебя за это прекрасное здание». Я сказал это, наверное, 10 тысяч раз. Что я делаю? Поднимаю больше пара. Не позволяйте тому, что однажды стало чудом, стать обыденностью. Не привыкайте настолько, чтобы больше не радоваться этому. Как-то я ехал в аэропорт и разговаривал по телефону. Нашему сыну Джонатану было 10 лет. Он сказал всем в машине: «Так как папа разговаривает по телефону, то я скажу это вместо него. Бог, спасибо за наше прекрасное здание». Он слышал это много раз, и это укоренилось в нем. Что Бог сделал в вашей жизни, за что бы вы могли бы вознести Ему хвалу? Вы благодарили Его в течение недели за работу. Почему вы не продолжаете этого делать? Вы были рады, когда въехали в этот дом 5 лет назад. Вы благодарили Его за это в последнее время. Когда у вас родился ребенок, вы были счастливы? Вы благодарили Бога за него каждый день в этом месяце? Ему уже 16, и вы спрашиваете: «Бог, за что?» Благодарите Его снова и снова. Когда Бог решил вашу проблему, когда Он прорвался там, где вы не видели пути, вы были так тронуты. Не теряйте этого изумления. Это возможность наполнить ваше облако. В Писании говорится: если вы сеете в небесное, то небеса будут сеять вас. Может, вы не видите прорыва, вы застряли в засухе. Может, это потому, что вы не сеете в небесное? Если вы начнете чаще благодарить Бога, будете вспоминать то, что Он сделал, искать возможности возносить пары хвалы, то ваши мечты станут реальностью. Тогда бы проблемы решились. «Джоэл, я живу в маленьком доме, я не люблю свою работу. Мои дети не делают того, что правильно. Мой автомобиль – развалюха. Когда что-то изменится, тогда у меня будет лучшее отношение. Тогда я воздам Богу хвалу». Все наоборот. Именно хвала вызывает дождь и позволяет Богу изменить это. В Матфея 14 Иисус учил людей.

Было уже поздно, все хотели есть. Иисус сказал своим ученикам накормить их. Там было 5000 мужчин. Всего было 15 тысяч человек. Рядом не было города и магазинов. Это казалось невозможным. Иисус сказал, «Хорошо, просто дайте мне то, что у вас есть». Они обошли всех. Нашли мальчика, у которого было 5 лепешек и 2 рыбы. Что это для 15 тысяч человек? То, что Иисус сделал, было очень важно. В стихе 19 говорится, Он взял эти 5 хлебов и 2 рыбы, поднял их к небу, возблагодарил и благословил их. Иисус благодарил за то, чего было недостаточно. Он благословил то, что казалось маленьким. Вот принцип. Пока вы не будете благодарны за то, чего недостаточно, вы не увидите умножения. Джоэл, я не могу благодарить Бога за мою работу. Я не люблю ее. Люди не любят меня. Они плохо относятся ко мне. Мне мало платят. Вы там, где был Иисус. У вас есть 5 хлебов и 2 рыбки. Этого очень мало. Вы будете жаловаться? Бог, я просил уже 3 года, чтобы ты вывел меня из этого места. Проблема в том, что 3 года после этого у вас все еще 5 хлебов и 2 рыбки. Этого будет недостаточно. Если у вас будет другое отношение, если вы научитесь быть благодарными за то, чего недостаточно, то однажды Бог умножит это, и у вас будет более чем достаточно. Если вы будете благодарить Бога за то, что имеете сейчас, то Он даст вам то, чего вы не имеете. Джоэл, мне не нравится мой дом. Он слишком маленький. Мои соседи действуют мне на нервы. Почему бы вам не постараться вознести немного паров? Бог, я хочу поблагодарить Тебя за дом, который Ты дал мне. Я благодарен, что имею крышу над головой, что я не живу на улице. Возможно, этого недостаточно. Это кажется маленьким, но я знаю, Ты Бог, который более чем достаточно. Поэтому я продолжаю воздавать Тебе хвалу. Это приносит умножение. Не жалобы и мысли о том, что неправильно, но благодарность Богу за то, что правильно, даже когда этого недостаточно. Так поступил Илия. 3,5 года на земле была засуха. Никакого дождя. Люди едва выживали. Не было никакого признака, что что-то изменится. Илия мог думать, «Господь, я не понимаю этого. Ты сказал, что мы будем цвести, но все наоборот. Кругом засуха. Мы изо всех сил пытаемся выжить». Илия понял этот принцип. Посреди засухи он поднялся на гору и начал благодарить Бога за его благодать, за все, что он сделал, за приближение дождя, за то, что он все контролирует. 6 раз его помощник выходил, чтобы проверить. Каждый раз он возвращался с одними и теми же словами. «Ничего нет, на небе ни облачка, дождя не будет». Если вы хотите увидеть окончание засухи, то вам надо пройти испытание. Не расстраиваться, когда обстоятельства говорят, что ничего не происходит. Медицинское обследование показывает, что вам не становится лучше. Вы молились, но ваш ребенок не поправляется. Финансовая ситуация не изменяется. Все говорят, что у вас ничего не получится. Илия слышал одно и то же 6 раз. Но он не расстраивался. Он знал, если будет возносить пары хвалы, то облако сформируется, и все изменится. В 7-й раз помощник возвратился и сказал, «На сей раз я видел маленькое облачко на небе». Илия сказал, «Поспеши, потому что я слышу звук сильного дождя». Облако сформировалось, небеса разверзлись, и пролился ливень. Засуха, длившаяся 3,5 года, закончилась. Если вы научитесь быть благодарными за то, чего недостаточно, то придет день, когда у вас будет более чем достаточно. Но очень часто, когда мы переживаем трудные времена, легко жалуемся о том, что не получается. Я понял, что Бог не отвечает на жалобы. Не приходите к Богу со всеми своими проблемами. «Бог, я не люблю свою работу. Мне не нравится мой автомобиль. Мои дети ведут себя неправильно. Бог, ты знаешь, что я должен сбросить 10 килограммов. У меня всегда с этим проблемы». Это не молитва, это жалобы. Жалобы не привлекают внимания Бога. В Псалме 21 говорится, «Бог обитает в словословиях своего народа. Когда вы начинаете словословить, то Бог является». Когда у вас благодарное сердце, когда вы говорите о благодати Божией и благодарите Его за обетование, то это привлекает внимание Бога. Когда Павел

и Сила находились в тюрьме, то в полночь они стали петь песни хвалы и воздавать Богу благодарность. Внезапно Бог явился им. Почему это случилось? Бог обитает в хвале. Они были в цепях, но в полночь произошло сильное землетрясение. Цепи спали, тюремные двери отворились, и они вышли свободными людьми. Подумайте только, такие же самые цепи были много лет на самых опасных заключенных, на самых сильных и ужасных преступниках. Но когда двое обычных мужчин начали петь хвалу, то цепи больше не могли удержать их. Друзья, хвала разрушает зависимость. Хвала может остановить болезнь, может изменить проблему. Именно хвала дарует нам победу. Давид начинает 30-й псалом со слов «Насколько плохая у него жизнь». Он сказал «Я умираю от горя. Мое зрение ослабло, потому что я пролил очень много слез. Моя сила иссякла. Я презираем моими соседями, ненавидим моими врагами. Мои друзья распространяют слухи. Мои враги составляют заговор, чтобы отнять мою жизнь». Он во всех деталях описывает свое горе. Когда я читал это, то начал впадать в депрессию. Представляю, как Бог на небесах сидит и не обращает на это никакого внимания. Это входит в одно ухо и выходит из другого. Но Давид понял, я возношу неправильные поры. Бог не отвечает на жалобы. Если вы возносите только уныние, поражение и жалость к себе, то это будет возвращаться к вам. Мне нравится выражение «ропщи и стой на месте» или «хвали и поднимайся». Но через несколько стихов отношение Давида изменилось. Он понял, что это никуда не приведет его. Он сказал, «Да, столько всего против меня, но, Господь, я знаю, что Твоя милость велика». «Ты приготовил для меня благословение. Ты защищаешь и оправдываешь меня. Ты отвечаешь, когда я взываю. Я буду сильным, зная, что ты дашь мне победу». Когда Давид стал хвалиться благодатью Божией, стал возносить пары хвалы, то Бог услышал его. Он сказал ангелам, «Я должен что-то сделать. Я слышу, как кто-то говорит о моей благодати, как кто-то хвалится тем, что я могу сделать. Я должен явиться в этом словословии. Когда вы хвалите, то Бог является». Победа в некоторых сражениях одерживается через хвалу. «Бог, благодарю Тебя, что Ты все меняешь. Ты сказал, что приготовил победу ходящему праведно. Я не вижу выхода, но я знаю, что у Тебя есть выход. Когда вы хвалитесь благодатью Бога, то ваше облако наполняется, и в нужное время крупные достижения прольются дождем. Прольется дождь исцеления, дождь защиты. Обращайте внимание на то, что вы возносите. Кажется, что вы никогда не расплатитесь долгами. Можно расстроиться и начать жаловаться. Насколько велики препятствия? Не возносите это. Скажите, «Бог, благодарю Тебя, что я благословлен. Я даю, а не беру взаймы. Все, чего я касаюсь, будет процветать и преуспевать». Когда вы делаете это, то ваше облако наполняется правильными вещами. Если у вас проблемы со здоровьем, скажите, «Господь, благодарю Тебя за то, что Ты Иегова Рафа, Бог мой Целитель, который наполняет число дней моих и восстанавливает мое здоровье». Возможно, вы молитесь о супруге. «Бог, Ты сказал, что если я буду утешаться Тобой, Ты дашь мне желание моего сердца. Я благодарю Тебя за то, что Ты направляешь мои шаги и приводишь правильного человека в мою жизнь». Если вы будете возносить правильные пары, будете продолжать благодарить Бога за Его обетование, то как у Илии, ваша хвала произведет ливень. Именно вы порождаете дождь. Ваша хвала наполняет облако. Возможно, кто-то благодарит Бога уже долгое время. Вы были верны. Но когда у вас возникло желание жаловаться, вы возносили хвалу, несмотря ни на что. Как Павел и Сила, вы хвалили через боль, когда сталкивались с несправедливостью, когда были одиноки. Приготовьтесь, ваше облако вот-вот откроется. Вы увидите, как Бог изумит вас своей благостью. Это произойдет внезапно. Благодать Божия настигнет вас, и вы изумитесь Его благодати. Не время расстраиваться, время возносить хвалу. Я читал об одном индейском племени, которое стало

известна танцами дождя. Говорили, когда они исполняют танец дождя, то всегда бывает дождь. Когда соседние поселки нуждались в воде, то они обращались к этому племени, и всегда был дождь. Старейшина поселка спросил индейского вождя: «Почему, когда вы танцуете танец дождя, то всегда идет дождь?» Он ответил: «Это очень просто. Мы танцуем до тех пор, пока не пойдет дождь». Так же и с хвалой. Продолжайте хвалить, пока не увидите победу. Хвалите, пока не расплатитесь долгами, пока ситуация со здоровьем не изменится, пока не повстречаете правильного человека. Никогда не прекращайте хвалить. Когда придет ответ, то произойдет прорыв, исцеление. Тогда начинайте благодарить Бога за то, что Он сделал. Благодарите Бога за ваши компакт-центры, за исцеление вашей матери от рака. Благодарите за здоровых детей, за то, что Он повел вас туда, куда вы и не мечтали. Вы развиваете привычку и образ жизни всегда возносить пары хвалы. Я понял, что Бог не разочарует хвалящего. Посмотрите на Иону. Сидя в животе кита, когда все выглядело невозможным, он принес жертву хвалы, и кит изверг его на землю. Посмотрите на Сидраха, Месаха и Авденаго. Они были брошены в пылающую печь. Они поклонялись, и Бог явился. Это был четвертый человек в огне. Они вышли даже без запаха дыма. Посмотрите на Иова. Когда он все потерял, когда все рухнуло, он сказал: «Я знаю, что мой Искупитель жив». Иов получил вдвое больше того, что имел прежде. Возможно, вы пережили неудачи и разочарования. Наше отношение должно быть таким: я потерял некоторые вещи, но одну вещь, которую я никогда не потеряю, это моя хвала. Я буду продолжать благодарить Бога за Его благодать, буду возносить правильные пары, буду жить как тот, кто порождает дождь. В Писании говорится: «Из вашего чрева потекут реки воды живой». Вода, дождь и благодать находятся внутри каждого из нас. Как мы высвобождаем ее? Через нашу хвалу. Некоторые орошаются время от времени, небольшой туман здесь и там. Но у Бога есть ливни, сильные воды, приготовленные для вас. И как сказал Илия, обилие дождя. Возвысьте хвалу, прекратите жалобы и негативные разговоры. Наше отношение должно быть таким. И единственное, чему я позволю выходить из моих уст, это слова веры, победы, здоровья и изобилия. Я не буду возвеличивать свои проблемы, я буду возвеличивать своего Бога. Если вы возносите хвалу, то это будет проливаться на вас дождем. По пути на работу у вас появляется хорошая идея. Что случилось? Это ваш дождь. Это Бог изливает на вас дождь творческого потенциала и мудрости. В магазине вы нашли то, что хотели купить, и оно выставлено на продажу. Это ваш дождь. Вы завтракаете с друзьями, и они познакомили вас со своими знакомыми. Вы получаете нового клиента, и ваши продажи возрастают. Еще больше дождя. Когда вы хвалите, то вы не сможете вместить все то, что есть у Бога. В Псалме 80 написано: «Открой уста, и я наполню их». Причина, почему люди не видят лучшего, заключается в том, что их уста для Бога едва открыты. «Джоэл, это неплохо, но вы не знаете моей истории. Я пережил много неудач, я сражаюсь с болезнью, моя мать зависима, я не вижу, как смогу расплатиться с долгами. Если на ваших устах бедность, то у вас будет бедная жизнь. Почему бы вам не раскрыть уста пошире? Возможно, вы болеете много лет. Провозгласите: Господь, я верю, что сегодня новый день. Ход сражения меняется. Я благодарю Тебя, что я проживу свою жизнь в добром здравии. Возможно, у вас зависимость еще со школы. Провозгласите: Господь, благодарю Тебя, что никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Сегодня новый день победы, я свободен». Возможно, кто-то поступил с вами неправильно, разорвал отношения. Не жалуйтесь, не возносите такие пары. Будьте смелы и скажите: «Бог, Ты сказал, что дашь мне украшение вместо пепла, радость вместо траура. Я благодарю Тебя, что мои лучшие дни еще впереди». Откройте уста пошире. Это позволит Богу сделать великие вещи.
Не ограничивайте его маленькой хвалой, маленькой молитвой, мелкими мечтами. Благодарите Его за величие Его силы. Благодарите Его за обилие вашей судьбы, за новые уровни. Когда вы хвалитесь благодатью, то Бог сделает удивительные вещи в вашей жизни. Мы слышали, как маленькие дети хвалятся своими отцами. Они говорят: «Мой папа сильнее твоего», «Мой папа бегает быстрее твоего», «А мой папа круче твоего». Несколько лет назад мой племянник Кристофер гостил у нас. Ему было 5 лет, он сильный мальчик. Мы были в гараже, где я выжимал штангу. Кристофер был со мной. Я решил подразнить его, показал свои мускулы и сказал: «Кристофер, я могу побить твоего папу». Он посмотрел на меня и сказал: «Дядя Джоэл, мой папа может тебя раздавить». Он сказал это так серьезно и дерзко, что я подумал, что он поколотит меня прямо там. Мы должны быть такими с нашим Небесным Отцом. Посмотрите на препятствие, зависимость, болезнь и скажите: «Мой отец может раздавить тебя». Что вы делаете? Возносите правильные пары, вы хвалитесь величием Бога. Так поступил Давид, когда оказался перед Голиафом. Он сказал: «Голиаф, ты идешь против меня с мечом и щитом, но я выступаю против тебя с именем Господа Бога Израиля». Когда вы открываете уста и при этом не жалуетесь на свою проблему, но говорите о величии Бога, то приготовьте зонтик. Бог изольет на вас ливень благодати. Вы победите великана, который намного больше, преодолеете препятствия, которые казались непреодолимыми. Какие пары вы возносите? Какие облака вы формируете? Джоэл, я не думаю, что когда-то выздоровею. Я никогда не преодолею эту зависимость. Начните возносить пары хвалы. Начните благодарить Бога. Не ждите, пока все изменится. Учитесь благодарить Бога за то, чего недостаточно. Весь день имейте отношение хвалы. Поступая так, вы станете тем, кто порождает дождь. Я верю и провозглашаю, что всякая засуха заканчивается в вашей жизни. Бог собирается пролить дождь благодати, поощрения, исцеления и восстановления. Если вы будете благодарить Его за то, чего вам недостаточно, то войдете в то, чего более чем достаточно, в изобилие дождя во имя Иисуса. Если вы принимаете...

0: Сегодня я вам предлагаю зарядку плюс мудрость. А помогут мне в этом юные гимнастки. Настя, Арина и Оля. Всем привет!
1: Девочки, я в Библии прочитала. Мудрость стоит дороже жемчуга. И даже дороже любых желаний.
2: Вау! А как нам стать самыми умными и мудрыми?
1: Конечно, надо стараться учиться. А еще каждый день делать зарядку, которая стимулирует работу головного мозга. Сегодня мы сделаем зарядку, которая поможет развивать память, речь, внимание и снизит утомляемость. Первое упражнение – дыхание животом. Оно насыщает мозг кислородом. Исходное положение – стоя ноги вместе, руки прижаты к животу. Мы начинаем с резкого выдоха и прижимаем живот к себе. Выдохнули резко, оп, и вдохнули, выдохнули, прижали живот, вдохнули, надули живот, выдох, вдохнули, выдох, вдохнули, выдох, вдохнули, выдох, вдохнули. Закончили. Следующее упражнение называется «Односторонние шаги». Оно активизирует зоны мозга, ответственные за логику и счет. Чем медленнее вы будете выполнять эти упражнения, тем лучше научитесь считать. Исходное положение – стоя ноги вместе, руки согнуты в локтях перед грудью. Начинаем с правой ноги. На раз поднимаем правую ногу и тянем к правому локтю. На два возвращаемся в исходное положение. На три поднимаем левое колено и тянем к левому локтю. На четыре возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – перекрестные шаги. Чем медленнее вы двигаетесь, тем быстрее работает ваш мозг. Исходное положение тоже – руки снова согнуты перед грудью. Теперь мы поднимаем правое колено и тянем его к левому локтю. Раз. И два вернулись в исходное положение. Теперь поднимаем левое колено и тянем его к правому локтю. Три. Четыре. Приготовились? Начали. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Рисуем ленивую восьмерку. Исходное положение. Ноги слегка расставлены. Правая рука согнута в локте перед грудью. Указательный палец правой руки сейчас рисует ленивую восьмерку, которая лежит на боку. Начиная в правую сторону. Рисуем восьмерку. Раз. И два соединили. Еще раз. Раз. Два соединили. Еще раз. Раз. Два. Закончили. Теперь то же самое левой рукой, левым указательным пальцем. Приготовились. Начали в левую сторону. Раз, два, соединили. Влево. Раз, два, соединили. Раз, два, закончили. Теперь соединяем руки вместе и два указательных пальчика вместе. И рисуем двумя указательными пальчиками одновременно. Сначала вправо. Раз, вправо рисуем. Соединили. Теперь влево. Два, влево. Снова вправо. Молодцы. И последний раз влево. Закончили. Следующее упражнение – смешные обезьянки. Чем быстрее выполнять упражнения без ошибок, тем лучше будет работать мозг. Исходное положение – стоя ноги на ширине плеч, правая рука на животе, левая на голове.

мы рисуем круги на животе и на голове. Приготовились? Начали. Рисуем круги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закончили. Поменяли руки. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закончили. Следующее упражнение называется «Крабик». Это упражнение помогает мозгу проснуться. Выполняется быстро. Исходное положение – сед на полу, ноги согнуты в коленях, руки в упоре сзади. Поднимаем таз наверх. Делаем два шага вправо. Раз, два. Теперь влево. Раз, два. Теперь мы шагаем вперед два шага. Раз, два. Обратно. Раз, два. Молодцы. Передохнули, опустили, сделали глубокий вдох. Выдох. Еще раз. Готовы. Шагаем вправо. Раз, два. Возвращаемся. Раз, два. Теперь прямо. Раз, два. И назад. Раз, два. Закончили. Для следующего упражнения возвращаемся в исходное положение «Основная стойка». Встаем. Следующее упражнение – «Сова». Это упражнение помогает снизить напряжение в шее и плечевом поясе. Выполняется медленно. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища. На раз мы поворачиваемся влево, поднимаем правую руку перед собой и держим ее левой рукой. Тянемся далеко-далеко влево. На два возвращаемся в исходное положение. На три поворачиваемся вправо, левую руку берем правой рукой, тянемся вправо и возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. Раз, глубокий вдох, два, выдох, три, четыре, вдох, выдох, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, глубокий вдох, выдох, вдох, закончили.

Следующее упражнение называется «Кулак, ребро, ладонь». Оно способствует установлению межполушарных связей. Выполняется быстро. Сходное положение тоже. Поднимаем левую руку перед собой, ладошкой вверх. Представляем, что это наш столик. По столику мы ударяем сначала кулаком, потом ребром, потом ладошкой. Приготовились, делаем в быстром темпе. Раз, два, ребро, ладошка. Кулак, ребро, ладошка. Кулак, ребро, ладошка. Кулак, ребро, ладошка. Кулак, ребро, ладошка. И последний раз кулак, ребро, ладошка. Молодцы, поменяли руки. Теперь правая ладошка у нас столик. Ударяем по столику левой рукой. Кулак, ребро, ладошка. Кулак, ребро, ладошка. Молодцы. Кулак, ребро, ладошка. Кулак, ребро, ладошка. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Закончили. И последнее упражнение – бабочка. Исходное положение – сядь на полу. Садимся на попу, соединяем ступни вместе, колени врозь. Ручки тянутся назад, спинка наверх, голова наверх. На раз делаем глубокий вдох, на два выдыхаем и тянемся ручками вперед, складываемся в складочку. Бабочка заснула. Приготовились. Раз, вдох, выдох.

Раз, два. Молодцы. Раз, не торопитесь. Два. Раз, два. Раз, два. Закончили. Предлагаю делать эту зарядку для тела плюс зарядку для мозга, чтобы лучше учиться в школе. Всем пока!

0: Здравствуйте, ребята! Мы рады приветствовать вас на нашей кухне. Мои помощники Витя и Надя, вы готовы приступить к делу?
1: Да. Да.
0: Смотрите, какие у нас сегодня продукты красивые. Такие сочные помидорки, зелень.
1: И морковка.
0: Морковка и лук. Как вы думаете, что из этого будем готовить?
1: Салат.
2: Салат.
0: Они думают, что мы будем готовить салат. А вы как думаете, ребята? Ну, не догадались. Давайте тогда начнем издалека. Вы любите ходить в лес?
1: Да. Да. Там есть мои любимые землянички, ягодки. И там очень сильно свежий воздух.
0: А там еще много птичек всяких, зверьки всякие бегают. Видели в лесу кого-то?
1: Да. Я ежика видел с мышкой, хомячком, еще ящерицу.
0: Ух ты, а еще птичек всяких полно.
1: Ага. Да, но там очень много комаров.
0: Комаров. От комаров надо надевать сверху, на голову. Вот такое вот. Ой, нет. В это надо собирать что?
1: Грибы, ягоды.
0: Грибы. Ну, давайте мы с вами поговорим о грибах.
1: И ягодах.
0: Которые бывают ядовитыми. Вы знаете такие грибы?
1: Да.
0: Есть такие в лесу?
1: Да.
0: А бывают такие грибы, которые очень похожи на съедобные?
1: А, да.
0: И они очень опасны.
1: Которые да. Они похожи на белые. Я видела такой гриб,
2: еще,
1: я думала,
2: еще.
1: Что он белый, но это оказалось не белый. Я не помню, как его зовут.
0: Да, чтобы
1: это
0: отличать.
1: Это ложный белый.
0: Да, ложные грибы. Такие грибы надо уметь отличать от хороших, от съедобных.
1: А я еще видел ложный опенок.
0: Да, они очень опасны. Если такой гриб попадет на стол, вся семья может отравиться. Надо обязательно учиться отличать грибы ложные от настоящих. А еще у грибов есть интересные названия. Я даже записал их на листок. Синявки, абабки, коровельники. Ну, понятное дело, красноголовики, серушки, зеленушки, ширики, чилики, сморчки, шубки, ну и козляки, в конце концов. Но есть один ложный гриб, который видно издалека. Он такой яркий, стоит на полянке.
1: Я
0: и всем
1: знаю.
0: Заявляет, меня есть нельзя. Его можно назвать самым честным грибом. Займемся приготовлением мухомора. Вкусного и полезного. Для этого мы возьмем сначала яйца. Они сварены вкрутую. Но не все. Вы знаете, как отличить вареное яйцо от сырого?
1: Наверное, вот эти. Я знаю.
0: А ну-ка, Надя.
1: Надо взять и покрутить. Если она может крутиться, то это значит вареное.
0: Ну-ка, попробуй, покажи нам как.
1: Это вареное.
0: Точно? Надо крутить, знаете как?
1: Она не крутится. Вот
0: тихонечко. О, смотри-ка, не крутится. И это не крутится. Так, откладываем сюда, которое не крутится. Ищите яйцо, которое будет крутиться.
1: Нет,
0: тоже не крутится. Ну-ка, вот
1: это
0: попробуй.
1: Крутится, смотрите.
0: Возьмите себе по одному яйцу. Остальные кладем на место. Я вам дам тарелочки. Вы будете их чистить. И мы продолжим. Ага, как вы быстро. А знаете, как надо чистить культурные яички? Надо его ложечкой постучать. Вот так.
1: А можно просто руками?
0: Вы уже быстро справились с ними. Ну, давайте, чистим. А вы знаете, что я сделал, чтобы яйцо хорошо чистилось?
1: Нет.
0: После того, как оно сварилось, я сразу же опустил его в холодную воду на 10 минут. И оно после этого очень хорошо чистится. Хорошо, кладите сюда. Молодцы. Затем нужно у яйца срезать верхушку. С одной стороны и с другой.
1: А можно я ее съем?
0: А, нет, подожди. Итак, наш гриб будет уверенно стоять на своей ножке. Хорошо, мне нужно будет теперь достать отсюда желток, чтобы мы могли положить туда начинку. А для начинки нам нужно будет порезать лук.
1: Только не я, у меня от лука глаза щиплет. Я лучше отойду подальше.
0: Ну тогда потри нам морковку на терке. Вон там терочка есть. Надюш, справишься?
1: Да я лука вообще не боюсь. Я от него защищаюсь очками для плавания.
0: Вот это ты здорово придумала.
1: Мой нож.
0: Держи, Надюш. А я прочитал еще об одном способе, как сделать так, чтобы лук не щипал вам глаза. Нужно на несколько минут положить его перед приготовлением в холодильник или подержать под струей холодной воды. А можно просто смочить ножик в холодной воде и начинать резать.

0: Так, ну еще можно нарезать немножко зелени, она нам пригодится. Чтобы сделать начинку.
1: А лук надо мелко-мелко резать?
0: Да, меленько. Чтобы большие куски не попадались.
1: Все, дядя Леш, куда положить?
0: Давай ссыпай вот в эту мисочку. Витя, ты тоже закончил?
1: Да. Витя, я уже закончила. Можешь идти сюда.
0: Ух, хорошо.
1: Как запотели-то.
0: Сейчас нам нужно все эти три компонента хорошенько перемешать. Добавить туда сметану и посолить. Перемешивай, Витя. И немножечко соли.
2: А вкусно?
0: Будет вкусно.
2: Скорее бы попробовать.
1: А можно мне то, что осталось, покушать?
0: Нет, это не то, что осталось. В эту начинку можно положить зелень, можно измельчить желток. Да, и все использовать в этот салатик.
1: Ух ты, молодец.
2: Вот уже есть. Довольно сытом.
1: А зелень нам для чего, дядь Леш?
0: Мы все сюда сейчас используем. Так. Вот это сюда. Перемешивай. И сейчас мы с вами уберем мусор. Подождите секундочку. Надюш, давай тоже свою, чтобы он нам не мешал. Давай. Держи и туда вниз.
2: А салатик уже готов.
0: Салатик готов. И мы с вами будем накладывать каждый свое яйцо начинку. Держите. Я вам выдаю ложечки. Держи, Надюш. Ага. И мне тоже. И мы с вами кладем начинку внутрь. Давай, Вить, мы вот сюда поставим, чтобы все достали.
1: А засовывать эту...

0: начинку можно краешком ложечки.
1: Даже так?
0: Так удобнее. Туда мощь так уместится.
1: Наполняем хорошенько, чтобы вкусно было. И было что поесть.
0: Я как раз проголодался.
1: Значит, мы вовремя делаем наши мухоморы. Ну, у кого получилось?
0: У меня.
1: Молодцы. Ставим. И теперь нужно сделать для них шляпки. А шляпки, как вы догадались уже, мы сделаем...
0: Из помидор.
1: Правильно, из помидор. Давайте я вам срежу и покажу, как мы дальше сделаем. Надо срезать одну сторону. И дальше ложечкой выбрать серединку. Попробуй ведь.
0: Так.
1: Вот, клади сюда рядышком. Надя, получится у тебя? И накрывайте свой мухомор шляпкой.
0: Где же пятнышки?
1: Пятнышки? Из чего же нам сделать пятнышки?
0: А может, из оставшихся этих? Или из сметаны?
1: Правильно, Надя. Мы нальем немножко сметанки. Достанем вот здесь вот маленькую мисочку. И сделаем пятнышки. Нам немножко нужно сметанки. Держите. Маленькой такой ложечкой.
0: Вот.
1: Так. Украшаем. Ну как? Красиво получилось?
0: Да. У меня мухомор готов. У меня тоже.
1: Здорово. Давайте поставим их на общую тарелку.
0: Вот. В лесу мухоморы растут.
1: В лесу мухоморы растут.
0: Но только съедобные.
1: И украсим эту полянку зеленью. Надь, держи. Мы будем сейчас обрывать зеленые листочки и складывать на тарелочку. Держи ведь. Да, сами листочки берем. Красивые такие, кудрявые. Вот так.
0: Под грибы тоже надо не забыть. Ребят, на всякий случай тоже, если вам захочется попробовать, готовьте такие мухоморы. Наверное, будет очень вкусно. Наверное, а точно.
1: Если родители придут домой, а дома их ждет на столе, такой удивительный сюрприз.
2: Они удивятся и скажут, откуда у нас дома мухоморы? На что, грибы заявились?
1: А если зимой? Представляете?
2: Да.
0: Ну? А мы у вас опять кое-что стащили.
1: Опять. Ну что? Посмотрите, какая красота у нас получилась.
0: Да.
1: Приятного аппетита!

Знакомо ли вам, друзья, такое кондитерское изделие, как тахинная халва? На самом деле это популярная восточная сладость, которую сегодня можно приобрести в любом супермаркете или отведать в кафе. А знаете ли вы, что ее основным ингредиентом является кунжут? Именно он придает лакомству свой неповторимый вкус. А еще, оказывается, его семена очень полезны. Давайте поговорим сегодня о кунжуте подробнее и для начала узнаем, что он собой представляет и где растет. Кунжут от

относится к одной из древнейших масличных культур. По некоторым археологическим данным, он упоминается в хозяйственных документах таких государств, как Вавилон, Ассирия и Урарту. В то время масло, добываемое из его семян, люди использовали в лечебных целях. Сегодня растения культивируют в Индии, Китае, Танзании, Закавказье и с успехом используют как пищевой продукт. Кунжут – культура неприхотливая и дает хороший урожай даже в весьма засушливых условиях. Поэтому он прекрасно растет и на африканском континенте. Цветки этого растения похожи на колокольчики и чаще имеют нежный сиреневый оттенок. Семена созревают в зеленых стручках, которые по внешнему виду напоминают маленькие коробочки. В природе существует несколько видов кунжута, но в кулинарии применяют только два – белосемянный и черносемянный. Кстати, черный кунжут более ароматный. Давайте сейчас посмотрим, как продукт используется. Традиционно семенами кунжута посыпают мучные изделия – булочки, печенье, десерты. Своеобразным вкусом обладают слегка обжаренные семена. Особо популярен кунжут в блюдах восточной кухни. Из молотого семени готовят густую пасту с ореховым привкусом и производят сладкие изделия. Это как раз халва, которую мы упоминали в начале, и казинаки. Кроме того, кунжут используют в качестве приправы. Им заправляют гарниры и салаты. Очень ароматными получаются блюда из риса, посыпанные сухой смесью из кунжутных семян и соли. В кулинарии широко используется и масло кунжута. На вкус оно чем-то напоминает оливковое, но является более ароматным и меньше горчит. Им заправляют овощные и мясные блюда, а также сырные салаты. Кстати, жарить на нем не рекомендуется, так как оно сразу начинает гореть. А теперь перейдем к полезным свойствам культуры. Кунжут наполнен белками, углеводами, витаминами и минералами. Наверное, мало кто знает, насколько продукт богат кальцием. Оказывается, его в кунжуте больше, чем в твороге или сыре. Например, в 100 граммах неочищенных семян в среднем содержится 975 миллиграммов кальция. Именно поэтому семена кунжута так полезны для нашей костной ткани. Диетологами отмечено, что при регулярном употреблении кунжутного семени тело человека становится крепче. Также в состав кунжута входит особое вещество – рибофлавин, который положительно влияет на наше физическое развитие и, в частности, стимулирует рост. К тому же он укрепляет волосы, ногти и улучшает внешний вид кожи. Кроме того, продукт богат железом. А этот элемент улучшает состав крови и повышает гемоглобин. Кунжутное масло тоже является ценным. По степени полезности оно даже превосходит подсолнечное. Оно насыщено необходимыми жирными кислотами и эфирными маслами. А одной из наиболее важных его функций является очищение организма от шлаков. Теперь определимся, как и в каких количествах мы будем употреблять кунжут. Дабы извлечь из продукта все полезные свойства, его стоит размачивать или подогревать. К тому же в таком виде семечки будет проще пережевывать. В этих же целях их рекомендуется перемалывать. Но делать это нужно непосредственно перед употреблением, так как в молотом виде они скорее начинают горчить. Кстати, если размоченные семена измельчить в блендере в сочетании с водой, получится вкусный и полезный напиток, в какой-то степени напоминающий миндальное молоко. А для того, чтобы блюдо стало сладким, в блендер нужно добавить несколько фиников. Как и любой продукт, кунжут имеет свои показания и противопоказания. Для взрослого здорового человека оптимальная суточная норма не должна превышать 2-3 чайных ложек. Стоит быть осторожными в поедании этого семени людям, склонным к аллергии, и беременным женщинам. А тем, у кого из вас имеются какие-либо серьезные заболевания, консультация врача и вовсе необходима. Ну и в завершение дадим небольшие рекомендации по выбору и хранению продукта. Покупать семена кунжута лучше всего на развес или в прозрачном пакете, чтобы оценить их внешний вид. Они непременно должны быть сухими и рассыпчатыми, ни в коем случае не слипшимися. А лучше приобретать неочищенный продукт, в нем больше пользы.
Держите семена в прохладном темном месте в плотно закрытом контейнере. Таким

путем вы увеличите сроки хранения. В первой главе книги «Бытие» описано, как Бог повелел земле произрастить траву, сеющее семя. Так земля произвела и кунжут, а Творец предложил нам его в пищу. Давайте включать этот полезный продукт в рацион своего питания, чтобы быть крепкими и здоровыми.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я подобрал название этой передачи с определенной целью, ведь это век мышления. Наше поколение хочет знать, есть ли что-нибудь, что подтверждает научно то, о чем ты говоришь. Да, подтверждает. Существует целая пирамида доказательств, указывающая на то, что все системы сотворения и дизайна тесно взаимосвязаны и гармонично работают вместе. Мы видели довольно много гниения в нашем обществе и в наших системах, но тем не менее мы способны заметить невероятное количество творения. Я рад, что вы смотрите нас. Я ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея доказательств творения в Глен-Роузе, штат Техас. Сегодня мы познакомим вас с очень особенной информацией. В прошлом я сам не всегда верил, что каждое слово в Библии правда. Но я убедился в том, что я был неправ. Как оказалось, чем больше мы смотрим на библейские записи, тем более научными они становятся для нас. Особенно много проблем мне доставил отрывок из Иова, глава 41. Фактически, он под прицелом как раз для тех, которые сомневаются в достоверности слова Бога, которые не верят в тот факт, что библейские записи вдохновлены свыше. В Иове, глава 40, мы читаем о бегемоте, о животном, который описан как похож на быка, хвост его крепок, словно кедр, и большой, как кедровое дерево. Он также самое необыкновенное животное, сотворенное Богом, самое главное животное. Это описание очень похоже на динозавра. Не на такого, но вообще на динозавра. Скорее всего, здесь подразумевается сейсмозавр. Тираннозавр Рекс, скелет которого вы видите здесь, не был самым большим динозавром, когда-либо найденным, но зато это очень интригующий динозавр. Но сейсмозавр мог поднять голову от 20 до 30 метров в высоту, когда принять во внимание все его тело. От морды до хвоста длина его тела была 40 метров, и весил он почти 90 тонн. Это огромное животное. А ведь раньше мы думали, что самое большое создание на Земле — это голубой кит, который весит 48 тонн и длиной примерно 30 метров. Но теперь мы знаем, что сейсмозавр был больше этого кита. Таким образом, в 40 главе Иова нам представлен этот бегемот, животное, похожее на быка. И здесь же Бог говорит Иову: «Я сотворил и его, как и тебя, человека». И эта библейская запись открывает нам очень многое, что чрезвычайно важно для академических исследований. А теперь перейдем к главе 41. Это творение называется «Левиафан». Очень многие критики Библии считали его просто мифологическим животным. Это животное необыкновенно похоже на огромного китайского дракона. Вот здесь у нас есть модель

этого дракона. И считалось, что древние китайцы верили, что он дышал огнем. Было ли подобное творение? Левиафан упомянут не только в книге Иова, но и в Псалтере, и в Исаии, и в Откровении. Как сказано в книге Откровения, во время страшного суда наш Творец, наш Спаситель, сам Иисус Христос, сам позаботится о Левиафане. Таким образом, мы даже сталкиваемся со сравнением. Так мифологическое ли это творение? Давайте рассмотрим этот вопрос. Как оказалось, о таких же драконах, как Левиафан, говорится не только в Библии. Например, в дни Средневековья, например, в 16 столетии, был обнаружен рисунок подобного дракона, хотя к тому времени, согласно записям, они уже вымерли. По этому рисунку из Скандинавии этот дракон очень похож на китайского дракона. Также есть записи с 15 века, говорящие о том, как святой Георгий убивает дракона. Правдивы ли все эти записи? Недавно я посетил Швейцарию. В этой чудесной стране есть озеро Тун, по которому мы катались после конференции, наслаждаясь прекрасным днем отдыха, обновляя свою жизненную энергию. Записи из первого века существуют об этом озере, озере Тун, которое вы видите на этой фотографии. Это профиль одного из пейзажей прекрасной швейцарской местности. Здесь находится и замок, который я с удовольствием посетил. Мне бы не захотелось платить за электричество, которое он использует. Итак, об этом озере записано еще в первом веке, об озере Тун. Фактически об этой же местности, с тем же утесом и всем тем, что там находится сейчас. Построенное здесь уже в современное время, все посвящено памяти определенного животного, который похож на змею, на дракона, о котором написано, что он выдыхал огонь, и он убивал тех, которые пытались войти в его пещеру. Затем, как говорится в записях, один христианин отправился к нему со своим другом, и от их молитв это творение убежало прямо в море, яростно извиваясь, и оно уплыло прочь, и с тех пор его больше никто не видел. Насколько же достоверна такая запись, я не знаю. Я только знаю о том, что написано в 41 главе книги Иова, когда Бог спрашивает Иова: «Можешь ли ты, Иов, поймать на крючок Левиафана? И можешь ли ты связать его язык?» Затем Бог добавил: «Даже не пытайся, потому что я сам его сотворил, и он принадлежит мне. Все под небом принадлежит мне, и ты не можешь этим управлять». И дальше идет описание: кожа на его брюхе словно осколки, и он оставляет следы на земле словно плуг. Таким же описан и китайский дракон. Его лапы также оставляли за собой следы. И Левиафана Бог сам описывает Иову. С его слов становится ясно специфическое творение Божье. И Бог сказал: «Я сотворил его, и все под этим небом принадлежит мне». То есть потребовался бы также специфический дизайн для того, чтобы это творение существовало и в настоящее время. На руке у меня часы, подаренные мне в Швейцарии Алексом после проведенной мной там конференции. Это часы-скелет, потому что можно увидеть скелет механизма. Можно увидеть механизм через прозрачные компоненты этих часов. И это прекрасный дизайн. Если Левиафан действительно существовал, необходимо было его продумать до мельчайших деталей. Давайте опять вернемся к записям. И не только к библейским, но и к записям научного анализа о творениях

себя огонь, это могло бы произойти только в шести научных условиях. Прежде всего, нам бы понадобилась форма, контролируемая влажности. По всей вероятности, для воспламенения понадобился бы также и какой-то механизм трения, ведь оно необходимо также для электрического зажигания. Какое-то химическое электричество тоже было бы необходимо. Нам нужен был довольно обширный запас кислорода в атмосфере, чтобы горение происходило очень быстро. Нам также необходимы были бы и определенные химические элементы для химической реакции. Таким образом, я перечислил 5 или 6 условий. В 41 главе книги Иова мы сталкиваемся с поразительным обращением Бога к Иову, когда он говорит: «Посмотри на это творение Левиафана, ты не можешь им управлять, его не можешь контролировать, ты не можешь поймать его». Но само описание указывает на то, что Левиафан жил в океане и был в море. И видно, что его контролировала влажность в атмосфере и кислород. И дальше мы читаем то, что кажется полным абсурдом. Особенно это подчеркивают циники и критики. И было время, когда я думал, что это просто символическое, но это не так. Итак, в 41 главе книги Иова говорится: «Когда Левиафан поднимает свою голову из воды, когда встает и бьет хвостом, от его гортанного хрипа зажигается свет, и его глаза сияют, как утренняя заря». То есть глаза сияют, они светятся. А как глаза могут светиться? Только при определенной влажности. Под хрипом подразумевается тоже трение, о котором мы только что упоминали. И тогда действительно могли сиять его глаза. Между прочим, согласно записям, в возбужденном состоянии и у дракона на озере Тун глаза загорались биолюминесценным светом. Затем также необходим большой запас кислорода. И это подчеркнуто в самом тексте, где говорится, когда он плывет, он оставляет за собой седую пену. И Бог говорит Иову: во-первых, обрати внимание. Обрати внимание на запах, исходящий от Левиафана. Например, если ты увидишь рыбу где-то глубоко в море, а вода вокруг тебя начинает вздыматься, и ты улавливаешь запах, тебе нужно быстрее убираться оттуда, потому что Левиафан там. Другими словами, он извергал, он выделял химические элементы, у которых был запах. И дальше, в той же 41 главе, Бог говорит: когда ты находишь это творение в его окружении, ты подумаешь, что это древний призрак. Давайте посмотрим, относятся ли эти указания к нашему расследованию. Существовало ли на самом деле подобное творение, подобная тварь? После краткой передышки на усвоение этой информации, давайте продолжим разговор о биологических системах. Ведь для того, чтобы они функционировали, чтобы, как говорится, могли извергать из себя огонь определенные животные, необходимо трение и необходим контроль влажности. Влажность должна контролироваться очень тонко. Также необходимо электричество, выделяющееся химическим процессом в результате химической реакции, запас кислорода и химические элементы. А знаете ли вы, что в древнем мире главным ингредиентом мази была сера? Она использовалась в битвах. В то время многие солдаты носили с собой на плече специальный рожок с серой, чтобы при ожогах посыпать ею раны. Если он просто ранен, сера применялась как лекарство. Например, если их поранили мечом, они также применяли серу как антисептик. И главным ингредиентом мази всех древних аптек и лабораторий была сера, и у нее, естественно, был очень сильный запах. Просто невозможно было не знать, что кто-то за стеной приготавливал мазь. К тому же у серы такой же запах, как и у тухлых яиц. Помните, в 41 главе Бог сказал Иову: «Когда на море появляется седая пена, когда волны гуляют вокруг себя». Это значило, что это творение начинало кипеть от раздражения, и оно пахло, как мазь, как сера.
и уходи, потому что Левиафан близко. То есть мы

знаем, что у этого творения был химический элемент. Знаете, что в головке спички, которую мы сегодня используем, содержатся два химических элемента. Там два химических элемента. Сера используется для того, чтобы поддержать огонь, и фосфор для мгновенного зажигания спички. Ведь только после этого сера может поддержать процесс горения. Конечно же, серу всегда можно определить по запаху. И фосфора достаточно только для того, чтобы зажечь эту спичку. Между прочим, фосфор также светится в темноте. Поэтому многие призраки древнего мира, о которых говорили свидетели, они были столбами или еще чем-то, что светилось в темноте, и это содержало фосфор. При полной концентрации фосфор может загореться даже при комнатной температуре, поэтому его необходимо разбавлять. И помните, Бог сказал Иову, когда будешь ловить рыбу глубоко в море, и ты заметишь сверкающую полосу, как можно быстрее уходи из этого места, потому что Левиафан там близко. Это значит, что он выделял достаточно фосфора для сияния. Таким образом, здесь мы сталкиваемся с двумя химическими элементами, серой и фосфор в одном животном, и они необходимы для огня. Некоторое время назад в штате моих сотрудников был один очень хороший человек. Во время Второй мировой войны он несколько лет прослужил в военно-морском флоте в качестве человека-лягушки. Конечно, он ничего общего не имел с лягушкой, он просто был водолазом, которые очищали морское дно от мин. В этом плане они довольно долго кооперировали с китайцами. Китайские моряки, или лягушки, как их называли, или плавающие атлеты, они были необыкновенно подвижными. Но в определенных водах эти храбрые китайские моряки просто не плавали. И наши мужчины, наши солдаты их спрашивали, почему нет. А те отвечали, потому что в тех водах плавают драконы, которые извергают огонь. И смеясь, мы спрашивали у них, американцы спрашивали у них, откуда вам это известно? И они говорят, потому что периодически мы видим светящуюся полосу. Поэтому мы и знаем, что это дракон. И Бог сказал Иову, если увидишь светящуюся полосу, уходи оттуда, потому что это Левиафан. И у нас есть описание его черт. Когда он производил звук трением, глаза его начинали светиться в результате химической реакции. Также было электричество в результате химической реакции и был запас кислорода. Вы можете сказать, может ли светиться биологическое существо? Я хочу предоставить вам небольшого жука-бомбардировщика. Его также называют Brachennis coleoptera. Этим небольшим жукам была посвящена целая статья, и тут нарисовано, как лягушка решила, как говорится, пригласить его на обед. Но этот маленький Brachennis coleoptera обжег ее так, что этого было достаточно, чтобы обратить ее в бегство. На этой фотографии как раз запечатлен этот момент. И у нас есть техническое описание происходящего эффекта. Brachennis coleoptera, также и Pharosophus, еще один вид жука той же породы, заключает в себе особую специальную камеру. Они обладают органами, которые снабжают эту камеру перекисью водорода и гидрохиноном. Теперь обратите внимание вот на это. Я надеюсь, вы не спите. В этом маленьком жучке есть специальная камера сгорания. Гидрохинон и водородная перекись попадают туда из двух разных желез. Эти ферменты очень быстро испаряются. Они попадают
в эту камеру сгорания. И когда мы поднимаем этого жучка, или когда к нему приближается лягушка, именно в это время туда добавляется также то, что дестабилизирует эти ферменты. И эти ферменты этого и ожидают. В лаборатории было установлено, что выбрасывание этих ферментов происходит при 2000 пульсаций в секунду. Таким образом, в этом маленьком жучке при 2000 выбросов в секунду во время выбрасывания гидрохинон и перекись водорода смешиваются с ферментами, и при каждом из этих выбрасывающих пульсов он добавляет катализатор. Таким образом, на протяжении всех этих 2000 пульсаций в секунду происходит не что иное, как выбрасываемый взрыв. А постоянная температура в этой камере примерно 100 градусов по Цельсию. Фактически, необходимо было бы специально создать камеру как инструмент, который мог бы посчитать все эти пульсации. Оказалось, этих пульсаций 2000 в секунду. 2000 герц в секунду. Это совершенно невероятно. Таким образом, этот маленький жучок действительно выбрасывает огонь. А между прочим, он даже может извергать огонь прямо со своей спины. Знаете, в любом направлении. Он просто невероятный. Фактически, я бы сказал, что для сотворения этого маленького жучка понадобилось не меньше дизайна, чем вот для этих швейцарских часов. Я очень надеюсь, что вы хорошо это усваиваете. Этим примером я просто подчеркиваю необыкновенную сложность строения и того, и другого. Ведь подумать только, маленький жучок дышит огнем. А возможно ли, что в 41 главе говорится об электричестве в этом творении? Конечно же, тогда не использовалось слово «электричество». Здесь просто сказано, когда он вскидывал свою шею, когда он издавал звук. Его глаза начинали светиться, как утренняя заря. Могло ли бы это быть электричество? Мы знаем, что существует электрический угорь. Его техническое название — Electrophorus electricus. В его теле достаточно электрической энергии для того, чтобы на всю жизнь искалечить человеческую руку. Возможно ли, чтобы и то творение светилось? Я имею в виду, могло ли оно включать и выключать свой свет, как говорится? Конечно же, возможно. Например, посмотрим на североамериканских огненных мух. Probotenus patenus. Эта муха с очень сложным механизмом и может делать следующее. В один миг она может как включить, так и выключить свой свет. При желании она может светиться или нет. Я вырос в Южном Техасе, я помню, как мы в детстве летними вечерами охотились за этими мухами, чтобы натереть свои тела ими. Нам хотелось, чтобы они светились, но огненные мухи не всегда позволяли тебя поймать. Послушайте внимательно. Строение, о котором я говорю, на примере своих часов, но в большей мере это строение, этот дизайн выражен в огненной мухе. Ученые обнаружили, что Protenus, североамериканская огненная муха, содержит в себе два очень дорогих химических элемента. Но чтобы получить их довольно много, для продажи необходимо собрать огромное количество мух. Эти элементы — люциферез и люциферин. И они позволяют этой мухе увеличивать энергию в своем теле до квантовой энергии. И потом он может возвратиться в первоначальное состояние. И при этом фотон вылетает из атома. И если проделать это несколько миллионов раз, внутри этой мухи загорается прекрасный свет. По сравнению с этим созданием, мои часы очень примитивные, ведь в своей сущности эта муха — ядерный реактор. И благодаря люциферезу и люциферину выделяется еще и фотон.
Надеюсь, что вы усваиваете эту информацию. В заключение мне бы хотелось рассказать вам еще о одном жучке. Мы его назвали Тиника Самарикус. Его так назвала семья Саммерсов, которая обнаружила его во время Второй мировой войны на острове Галвестона. Мои друзья привезли его и ко мне, и мы даже размножали этих жучков. Этот жучок в летнее время взбирается на стебли и ползает по траве, и он

выглядит как крошечный автомобиль. И они ползают целыми караванами. Они ползают вместе. И поскольку нам не было известно техническое название этого крохотного жучка, мы назвали его Tinicar Samaricus. У этого маленького жучка светятся глаза, как фары машины. И он может включать их и выключать. Это просто поразительно осознавать, что подобные условия существуют и в настоящее время. И сегодня в студию я принес особенную тварь. Это один из огнедышащих жучков. Это Brachinus coleoptera, а другой — Ferrosophus. И в записи ископаемых занесены творения с такими же общими характеристиками, но очень миниатюрные по размерам. Вот это мезозавр бразиленсис. У них также общие характеристики, как и у огромного левиафана. Я верю, что вы осознаете, что Бог держит в своих руках как нашу землю, так и все на ней. Я верю, что вы узнали о том, что если Бог описывает нам какое-то творение, каким странным оно ни казалось бы, это совершенная истина и правда.

Я прошу вас открыть со мной Библию на второй книге Царств, 12. Я прочту вам небольшую историю, а потом свяжу ее с нами и объясню, какое отношение она имеет к вам. Второе Царств, 12, с 1 стиха. «И послал Господь Нафана, пророка, к Давиду. И тот пришел к нему и сказал ему, «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькой и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это». Стих 6. «И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». Давид, которого мы видим в этой истории, это не тот Давид, которого мы знали в начале. Давида, который танцевал, славил, поклонялся Богу, любил Бога, писал песни и славил Бога. Теперь, много лет спустя, мы видим другого Давида. У него власть, теперь он царь Израиля. У него есть все, что только можно пожелать. Это уже не тот Давид. Он соблазнил жену другого человека. Ее звали Версавия. Он взял ее себе в жены, будучи движим похотью, а ее мужа приказал послать на верную смерть. Тот же человек, у которого когда-то была такая страсть по Богу, теперь, будучи царем, лжет, пытается все оправдать. Ему кажется, что все сойдет ему с рук, и Бог обращается к пророку Нафану. Он говорит, «Пойди и скажи Давиду, что я собираюсь судить тайное в его жизни». Я могу представить себе Нафана и прошу вас представить себе эту картину. Он направляется к дворцу. У него есть слово от Бога для Давида обо всем, что он сделал. Прелюбодеяние, убийство, ложь, обман. И Нафан думает, как сделать так, чтобы Давид раскрылся? Как достучаться до него? Он говорит, я знаю как. Я расскажу ему историю о человеке и его овечке. Она заставит его вспомнить, как и откуда Давид начинал. У него ничего не было, он был простым пастушком, и все, что у него было, это любовь к овцам. Библия говорит, что Нафан пришел во дворец. Благодаря глубокому уважению к Нафану и пониманию того, что Нафан – человек Божий, могущественный, наделенный властью, царь Израиля Давид позволяет ему войти. Он говорит, «Почему ты здесь, Нафан?» И Нафан говорит, «Я пришел рассказать тебе историю, царь Давид». И он говорит, «Расскажи». Нафан рассказывает Давиду историю. В одном городе жили два человека. Два человека, один из которых был бедным, а другой богатым. Они оба жили в одном городе, говорили на одном языке, но между ними была большая разница. «Я расскажу вам о богатом. Богатый человек, как только что я прочел в тексте, владел огромными стадами. У него были ресурсы, которые превышали все его нужды. Он жил в роскоши и богатстве. У него были работники, пастухи и тысячи овец, верблюдов.

верблюдов и волов. Все, что только можно представить. У него было известное имя в обществе. У него был престиж, известность, популярность. У него было богатство и слава. Было все. Давид еще не знает, что Нафан говорит о нем. И Давид прислушивается. Ведь сам Давид начинал практически с нуля. Второе царство 8, стих 13. Интересное место, которое привлекло мое внимание. Там написано, каким успешным стал Давид и какой огромный путь он прошел на тот момент, будучи простым пастушком. Во второе царство 8, 13 Библия говорит, что Давид сделал себе имя. Теперь у него есть все. Люди пишут детские книги о том, как Давид победил Голиафа. Он превзошел всех своих сверстников. Давид – самая известная легенда своего времени. О нем слагают песни. Саул победил тысячи, и дети поют в школе, а Давид победил десятки тысяч. Родители называли своих детей этим именем. Я уверен, в то время самым популярным было имя Давид. Надо дать имя нашему малышу. Как его назовем, дорогая? Назовем его Давид. Он сделал себе имя. В этом же самом городе, где жил этот обладавший властью, богатый, очень популярный человек, жил и другой человек, которого звали Бедняк. Каждый день он проживал в нужде. Он жил, едва сводя концы с концами. Он знал лишь нужду и бедность. Его дети выросли в доме, где они знали, что отсутствие необходимого – это норма, и им приходилось довольствоваться тем, что у них было. Этот бедняк неизвестен. Его имя не находится в каких-то широких кругах. Ему не выказывали почтения. Он был абсолютно неважным. И хотя они жили в одном городе, дышали одним воздухом, говорили на одном языке, но их миры были разделены, пока в один день две эти жизни не пересеклись. Жизнь богатого и жизнь бедного. И вот что происходит. К богатому человеку приехал гость, странник, и он решил сделать особый ужин. Вместо того, чтобы пойти к своему стаду, к тому огромному количеству овец, которые у него были, вместо того, чтобы взять одну из тысяч, он приходит в дом бедного и берет единственного ягненка, который был у того человека, и приказывает заколоть его, разделать и приготовить. Слуги приготовили ягненка и накормили гостя. Богатый убивает чужую овечку, не задумываясь, хотя у него есть тысячи и тысячи своих животных. Когда мы слышим слово «ягненок» или «агнец», если мы серьезно изучаем Библию, мы связываем его с Иисусом. Поэтому, когда я слышу слово «агнец», это возбуждает мой интерес. В Исходе 12:3 сказано, что каждый должен принести агнца. Каждый, скажите все со мной, каждому нужен агнец. И вот, в Исходе 12:3 сказано, что каждый дом, каждая семья в день искупления должны принести агнца от своего дома. Не только для отдельного человека, но должен быть и агнец от дома. Было два требования. В Ветхом Завете, если рождался осленок, первенец, то нужно было либо сломать ему шею, либо взять агнца и заколоть его. Когда рождался сын, первенец, Библия говорит, что за первенца нужно было принести в жертву агнца от каждого дома. Вот почему Иисус въехал в Иерусалим на осленке. Он был агнцем Божьим, сидящим на осленке. Иисус пошел туда, чтобы нас не сломали наши грехи, чтобы мы не погибли из-за наших грехов. Иисус заплатил цену, как агнец Божий. Можно обойтись без птиц небесных. Можно обойтись без полевых зверей. Можно обойтись без морской рыбы. Но каждому человеку нужен агнец. Каждому дому нужен агнец. Без агнец.

сердца нет жизни. Можем прерваться на хвалу, если хотите. Хлопайте в ладоши и славьте Агнца. Все скажите: «Достоин Агнец». Вы понимаете, это больше, чем просто история. Здесь говорится об Агнце. У богатого было много скота, а у бедного ничего не было. Только одна овечка. Бедный не был знаменит, у него не было богатства, не было много скота, не было имущества, ничего не было. Единственное, что было у него, это Агнец. Я не могу дать моей семье всего, чего хотелось бы, но я могу дать им Агнца. Я могу дать им отношения с этим Агнцем. Если в нашем доме будет Агнец, если Агнца будут любить, обнимать, играть с ним, то это больше любого наследства, больше учебы в колледже, хотя я не против знаний. Я верю, все это нужно. Но мы не можем дать нашим семьям больше, чем страсть и любовь к Агнцу Божьему и Иисусу Христу. Если вы сделаете это, значит, вы достигли успеха. Давайте воздадим Богу славу. Наверное, тот бедняк был недоволен собой, но истина в том, что если все, что есть в моей жизни, это Агнец, и моя семья любит этого Агнца. Библия говорит, что его семья очень любила эту овечку, но она не была их питомцем. Почитайте внимательно. Этого ягненка они привели в свой дом. Вы следите за текстом. Ваша Библия говорит, что овечка ела за их столом. Я люблю домашних животных, но не до такой же степени. Представьте, все сидят за обеденным столом. Мама, папа, сынок, маленькая дочка и ягненок. Они все ели за одним столом. И не только. Ваша Библия говорит, что они пили из одной чаши. Боже мой! И не говорится, что у папы была своя чашка, у мамы своя, у маленького джуниора своя. У Сьюзи своя, и у овечки своя чашка. Нет, папа сделал глоток, потом каждый член семьи попил, и, наконец, ягненок лакает своим языком из этой же чаши. О чем это говорит? Один стол, причастие, одна чаша. Это кровь моя, пролитая для прощения ваших грехов. Это моя кровь. Причастие означает участвовать. У семьи бедняка была такая любовь к этому ягненку, что и он получал свою часть. Он не был изолирован от семьи. Он не был питомцем, которого они приходили только покормить и погладить, а потом возвращались к своей обычной жизни. Нет, он был частью их семьи. Агнец принимал участие в каждой трапезе, в каждой сфере жизни, в каждом решении, во всем, что касалось детей и семьи. Вот что такое христианство. Христианство — это не посещение церкви по воскресеньям, как детского зоопарка. Погладили Агнца Божьего и сказали: «Я тебя люблю, увидимся позже. С остальным я как-нибудь сам разберусь». Нет. Настоящее христианство — это Агнец идет со мной. Он говорит со мной. Мои дети и моя жена любят его. Агнец Божий участвует в принятии каждого нашего решения. Я проповедник. Есть учителя, есть и проповедники. Учитель учит, проповедник кричит. Мне сейчас хочется кричать. Если вы хотите, чтобы ваш дом ожил, приведите Агнца в свой дом. Если хотите, чтобы ваш брак устоял, приведите Агнца в свой дом. Хотите, чтобы дети чтили Бога? Пусть в вашем доме будет Агнец. Лучше больше заботиться о нем, чем о наследстве и материальных благах. Я хочу, чтобы мои дети прилепились к Агнцу. Библия говорит, что он кормил Агнца. Агнец рос, и росло присутствие Агнца в доме. Боже, помоги мне проповедовать.

проповедовать сегодня. Возможно, вы не можете удовлетворить свою семью в полной мере. А может и можете, и это прекрасно. Но если вы сможете дать им любовь Агнца, если вы сможете привить им любовь к Агнцу, то все остальное, что я делаю для своих пятерых драгоценных детей, что я даю им материально или еще как-то, уже не важно по сравнению с вопросом, а удалось ли мне привить им мою веру, любовь к Агнцу и страсть к Агнцу. Я помню Джентезена Франклина, когда у него ничего не было. Я помню, когда я жил на кукурузном поле Северной Каролины. Но я хочу, чтобы мое самое большое вложение в жизнь моих детей не имело никакого отношения к тому, что предлагает этот мир. И если я сумею дать им Агнца, если только они будут говорить «достоин Агнец», «достоин Агнец», тогда я достиг успеха. Давайте сделаем перерыв на хвалу и прославим Агнца. Я ощущаю его присутствие в этом зале. Дети выросли с Агнцем. Я озадачен. Я думаю, а мы делим нашу жизнь с Богом. Это мы делаем воскресение. Надеваем религиозные маски. И с христианскими лицами идем в церковь. Аллилуйя, аллилуйя, как дела, брат? Потом возвращаемся домой. Но есть ли Агнец в семье? Растут ли наши дети с Агнцем? Агнец был частью семьи бедняка. Они пропахли Агнцем. Вся атмосфера в доме, все, что они делали, было наполнено Агнцем. Ты пойдешь на свидание с этим человеком? Агнец был с ними, когда они обсуждали это. Мы будем делать это, пойдем туда. Вы беседуете со своей дочерью, подростком. Почему ты встречаешься с этим парнем? А рядом ягненок, трется об ногу. Вот так должно быть. В центре всего в нашей жизни должен быть Агнец. Он часть семьи. Невозможно было отделить ягненка от того бедняка, от его семьи. Самым главным в его жизни была любовь к Агнцу. Агнец в моем доме. Мои дети любят ягненка. Они были соединены, связаны с Агнцем. Послушайте внимательно. У этого бедного человека было то, что когда-то было у царя Давида. Но царь потерял любовь к Агнцу. Теперь у него слишком много ягнят. У него тысячи и тысячи пастухов. Он больше не общается с ягненком. Царь нанял людей, которые будут с ягненком вместо него. А когда я захочу ягненка, то мне принесут его. Я покормлю и поглажу его, и все. Вот о чем я говорю. Вот в чем разница. У бедного человека было то, что утратил царь Давид. Близкие отношения с Агнцем. Я скоро заканчиваю. Послушайте, пейте из моей чаши. Ешьте с моего стола. Библия говорит, что ягненок спал на груди того человека. Он клал овечку себе на грудь. Посмотрите, какая картина. Давид когда-то был назван «человек по сердцу Божьему». Он был человеком по сердцу Агнца. Давид был так близок к Агнцу, что ближе некуда. Но что-то пробралось. Слава, богатство, престиж, власть. Возникла дистанция между Агнцем и его сердцем. Когда бедняк лежал, то чувствовал, как у Агнца бежит по венам кровь. «Я люблю этого Агнца». Но его больше нет. Связь потеряна. Я хочу, чтобы вы услышали окончание истории. Давид был тронут. В нем сердце пастуха. Сокрушенный сосуд.
Я слышу, как Голиаф поносит имя моего Бога. Это оскорбляет меня, потому что я люблю Бога. Я пойду и сражусь с ним ради Господа. Вдруг это сердце пастуха вновь пробудилось. Он слушает историю и прерывает Нафана, говоря: «Постой! Скажи мне, кто этот ужасный человек, который так поступил с бедняком и его овечкой? Он должен заплатить вчетверо. Одну овечку забрал, пусть вернет четырех». И тогда Нафан поворачивается и указывает перстом. Я уверен, на лице Нафана стынет кровь. Он смотрит на Давида бледным взглядом и говорит: «Ты этот человек». И тогда сердце Давида сокрушается. Библия говорит, что овечка была как ребенок. Также Писание говорит, что Давид потерял четырех своих сыновей. Послушайте, он потерял сына Версавии. Он потерял Амнона, Авессалома, который взбунтовался и погиб, повиснув на дереве, и Адонию. Четыре за одного. Недавно я читал книгу «Исход», 12 главу, и увидел в Пасхе то, чего раньше не замечал. Была Пасха, надвигался ангел-губитель, и Бог дал повеление израильтянам: «Если вы хотите, чтобы ваша семья спаслась, кто из вас хочет, чтобы ваша семья спаслась? Я хочу видеть ваши руки, поднятые за ваши семьи. Если вы хотите, чтобы ваша семья спаслась, возьмите агнца, помажьте кровью косяки дверей вашего дома. И если там будет кровь, то ангел смерти пройдет мимо. Но если на ваших дверях не будет крови агнца, тогда губитель войдет в дом и погубит его». Я не размышлял над этим прежде. Но написано, Бог говорит в Библии: «Я не хочу, чтобы вы просто взяли агнца». Он говорит: «Возьмите агнца и держите у себя в доме». Я посмотрел в другом переводе. «Храните у себя агнца 4 дня». Значит, ягненок должен был жить в доме с семьей. Агнец, которого пожертвуют за грехи этой семьи, не мог быть любым ягненком. Это не мог быть просто ягненок, которого они увидели и сказали: «Давай возьмем его, заколем и помажем двери». Нет. Бог говорит: «Так не получится. Я хочу, чтобы вы привели ягненка, который станет жертвой за семью». Скажем про семью Франклина. Я, Шерис, Кортни, Кариса, Каролин, Коннор, Тайлер и Бен собрались за столом. Наша семья приведет агнца. И следующие 4 дня мы будем держать его у себя дома. Он будет кушать с нашего стола, он будет пить из нашей чаши, он будет лежать и спать в нашей постели. Его будут обнимать, с ним будут играть, сидеть с ним на диване. И так 4 дня. Для чего? Почему? Потому что Бог говорил: «Я хочу, чтобы в тот момент, когда вы увидите, как агнец будет заклан, вы не чувствовали себя оставленными. Я хочу, чтобы вы и ваши дети полюбили этого ягненка. Когда вы увидите, как проливается его драгоценная кровь, он не будет для вас просто ягненком. Он будет нашим агнцем. Это агнец нашей семьи. Агнец, без крови которого нас бы постигли суд, беззаконие и грех. Они держали агнца, потому что Бог сказал: «Я хочу, чтобы была связь. Я хочу, чтобы вы поняли, без этого агнца моя семья, мой брак, мои дети не имели бы надежды. Но силой крови агнца мы под покрытием. Зависимости не имеют власти. Проклятия разрушены в этом доме. Нет ничего сильнее, чем кровь агнца. Будем прославлять и восклицать ему». Спасибо большое за то, что смотрели эту программу. Вы смотрели и слушали это послание не случайно. Я верю в путь в Царство Божие. Я верю, что сила Божьего Слова придет и коснется вашего сердца.
Кто-то смотрит эту программу и чувствует, что пришло время перемен. Помолитесь этой молитвой. Все начинается тогда, когда вы с верой говорите: «Господь, я не могу изменить себя. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой. Скажите: «Господь Иисус, моей жизни нужны перемены. Мне нужен разворот. Я отдаю Тебе свою жизнь. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто говорите эти слова: «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса».

0: Почему же все говорят о том, что важно иметь ясную определенную цель? И как же построить путь и план, который поможет нам самореализоваться в жизни? Приветствую вас, мои дорогие друзья, в нашей студии «Совершенно не секретно». И сегодня мы поговорим с вами в рамках нашего цикла «Путь к самореализации», да, на такую важную тему, как цели. Почему важно оставаться на правильном жизненном пути и как цели помогут нам самореализоваться?
1: Руслан Ларин, бизнес-коуч. Любит путешествовать и читать книги. Девиз – делай то, что любишь, и люби то, что делаешь.
0: И мой первый вопрос к вам. Вот как вы сами считаете, почему действительно в жизни важно иметь цели? То, о чем многие говорят. Вот считаете ли вы это важным?
2: Мне кажется, что цели, ну, краткосрочные на день, к примеру, да, на неделю, или долгосрочные какие-то жизненные, они помогают упорядочить жизнь человека. Они очень много лишнего времени, которое мы тратим на что-либо, убирают, и они помогают сфокусироваться и двигаться, ну, к тому, что мы хотим. Поэтому целеполагание, на мой взгляд, очень важная часть жизни человека.
1: Мария Вачева. Психолог, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что люди нуждаются не только в саморазвитии, но и в представлении о том, как это развитие вписывается в замысел Бога о жизни этого конкретного человека. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
3: Цели – это, скорее всего, то, из чего состоит наша жизнь. Но очень часто это происходит естественным путем. Мы не сидим и не думаем, вот какую же мне цель поставить, как мне в нее попасть, какие мне там конкретные шаги. Некоторые и так живут. Но, мне кажется, у большинства людей целеполагание происходит естественно. Мы называем это, может, что там, планированием каким-то там, да? Uh-huh. Вот. Просто жизнь идет своим чередом, и я ставлю определенные задачи перед собой, как вот было сказано, на день, там, на неделю, на год, там, мечты какие-то свои, и потихонечку двигаюсь к этому.
1: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других.
4: Ну, я замечаю, что есть два типа людей, для которых действительно не так важны какие-то долгосрочные цели. Они там реализуют что-то вот здесь и сейчас, и благодаря этому чувствуют какую-то уверенность в жизни. Но мне кажется, что тема целеполагания, она очень связана тесно с понятием смысла жизни. Поэтому если ко мне, например, приходят люди, которые ищут свое призвание, ищут способ для там, профессионального, финансового роста, я обычно сразу говорю о том, что вообще легче всего строить свои планы о развитии через миссию, когда ты понимаешь вообще, что ты хочешь своей жизнью дать этому миру. И когда есть понимание миссии, все вопросы, связанные с целеполаганием, они становятся гораздо более конкретными. И это во многом помогает людям осознать, что их жизнь действительно имеет смысл. Поэтому я считаю, что тема, связанная с целями, она, наверное, на глубинном уровне одна из важнейших.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста. Многодетная мама, увлекается пением, музыкой, путешествиями. Главным в жизни считает развитие Богом заложенного потенциала. Девиз – счастье – это просто.
0: Вот вы затронули момент, что цели должны быть такими конкретными, да, вот они ясными, конкретными. А считаете ли вы, что цели должны быть также амбициозными, там, сложными? И почему, если вдруг вы так считаете, вот цели должны быть такими, вот, что называется современным словом, челленджить человека, да, часто используют это как челлендж, такой вызов определенный. Почему цели должны быть вот этим вызовом для человека?
2: Я вот думаю, что мы очень разные, и действительно есть люди, для которых этот челлендж маленький на самом деле, но это его челлендж, его вызов, если можно так сказать. Но в целом, чем больше, скажем, ресурс эмоционального человека справляться с трудностями, с барьерами, с преградами, то, конечно, такой человек должен ставить и амбициозные цели в том числе. Потому что амбициозные цели ну, это то, что стимулирует нас. Это как в педагогике есть такая тема, как зона ближайшего развития. То есть это то, что я могу в перспективе, опираясь на то, что у меня сейчас есть, освоить. И mm-hmm. когда этого нет, ну, мы немножечко так вот движемся, ну так движемся, не столь энергично, как могли бы. То есть это запустить больший потенциал в себе. И поэтому такие цели, мне кажется, нужны в жизни человека, которые чуть-чуть завышают даже его где-то возможности реальные на сегодня.
3: Не будет ли же человек в некой утопии? Вот он о чем-то там помечтал, поставил там амбициозную цель, он к ней идет, до нее не доходит, потом он разочаровывается, что-то переосмысляет, и потом в конце концов спускается с небес на землю. А зачем?
2: Нет, ну вот здесь очень важна вот эта пропорция между «я сейчас» и «я хочу быть». Она должна быть измеримой. То есть это планка, через которую ты хочешь перепрыгнуть, она не должна быть просто, вот я захотела, я нарисовала эту планку, я возьму там 8 метров в высоту. Она должна опираться на то, а насколько ты мог раньше прыгнуть, а что ты умеешь. То есть эта амбициозность, она не пустая, она не обдуманная, она взвешенная. И в ней есть чуть-чуть здоровая доля риска, как мне кажется. Mm-hmm. Как и в любом деле, когда мы чуть-чуть еще даем себе фору, да, что я попробую еще выше даже сделать. То есть она не оторвана от реальности.
4: Вот по поводу оторванности от реальности, мне очень понятен этот вопрос, потому что ко мне сейчас очень много приходит людей, которые ставят перед собой чрезмерные цели, и это действительно приводит к какому-то надрыву, слому эмоциональному, mm-hmm. потому что люди оказываются просто в кризисе, потому что понимают, там вот банальные вещи, типа вот мне уже 23, а я еще там не заработал себе на пентхаус, на Ламборджини и живу где-то вот в Москве.
2: Ну, нарисовал себе, да, некий план жизни и не достиг его.
4: И получается, что когда этот план, он действительно оторван от реальности, то мы, и чем больше разрыв между желаемым и действительным, тем глубже конфликт. Чем глубже конфликт, mm-hmm. тем труднее человеку выбраться из этой ямы. И поэтому, да, нам важно ставить амбициозные цели. Я считаю, что это вообще очень мощный такой стимул для того, чтобы в принципе идти вперед. Но важно понимать, вот морковка, которая висит перед ослом, кто ее повесил? Ты сам ее осознал и сделал ее как своим стимулом для развития? Или все-таки это какие-то общество, навязывания обществом стереотипы, зачастую недостижимые, непонятные и
2: невозможно не про твою жизнь.
0: Мы обязательно об этом тоже еще поговорим. Вот здесь вот я бы хотел, знаете, как найти некую золотую середину. Да. Когда мы говорим об амбициозности целей, да, мы должны сказать о реалистичности в том числе.
2: Безусловно, потому что чтобы это не было просто мечтанием. Да. Я вот помечтал.
0: Если два слова, амбициозность и реалистичность, наверное, понятие должны вместе быть. Да? Угу. Это как вот в питании, к примеру. Ну, образно говоря, если я буду всегда питаться там, детским питанием, то, наверное, я не буду развиваться как полноценная личность. Я не стану очень здоровым человеком, если я буду на детском питании быть.
2: Да? Поэтому детям дают твердую пищу.
0: Постепенно,
2: чтобы учились жевать.
0: Пережеванной к твердой. Постепенно. И добавляют им. Да? Или как в спорте. Сегодня я отжимаюсь 8 раз, но завтра я поставлю себе 9 раз. Я не поставлю 108. Да, а я 9 раз. А послезавтра, может быть, я уже смогу и 10 раз отжаться, ну, или там подтянуться. И для меня вот эта амбициозность, она просто связана с тем, что иногда люди думают, раз амбициозная, значит, это какая-то недостижимая, невыполнимая. Угу. Пусть она будет всего лишь на один маленький шаг выше.
2: И это ни в коей мере не эгоизм, амбициозность. Мы должны понимать, что амбициозность – это во многом очень хороший двигатель очень многих вещей, которые в жизни появились, очень многих достижений, технологий и так далее, которые благодаря тому, что люди посмотрели шире за рамки возможного и попробовали за эти рамки перейти, благодаря этому они смогли что-то еще новую реальность открыть.
0: А какие вы в своей жизненной практике используете там методики или техники? Как вы планируете? Как вы ставите цели? Есть ли что-то, чем вы можете поделиться? Как это у вас происходит?
4: Мне очень нравится система SMART. Угу. Вот, там как раз есть 5
2: критериев,
4: на основании которых можно поставить цели. И Но в первую
0: есть еще
4: очередь...
0: критерий, который мы не называли, измеримость.
4: Измеримость. Да? Вот вторая про нее буква, я как раз и хотела.
0: Первая буква.
4: Да. Да. Это сначала, значит, конкретные, измеримые, определенные по времени,
0: амбициозные.
4: И последнее это
0: реалистичные.
4: Реалистичные. То есть вот эти вот все принципы, они на самом деле очень конкретные, очень понятные, очень практичные. Единственное, что вот когда мы говорим про амбиции, вот ты говоришь, что человек стремится там к каким-то завышенным ожиданиям. Мне кажется, завышенные ожидания — это то, что в нас Господь и вложил. Он же вложил в нас такое вот это именно стремление к чему-то
0: больше,
4: выходящему за пределы вот нашей реальности, к вечной жизни, да, к развитию потенциала, к взаимодействию с самим Творцом. И это очень амбициозные цели. Но мы не можем ее достичь здесь и сейчас, но в то же время мы можем сохранять этот вектор. Вот это вот понятие вектора для меня является основным. Пусть этот вектор будет обозначен как нечто такое масштабное,

масштабное, важное для меня, имеющее отклик в моем сердце, да, но при этом цели, которые я ставлю на пути, вот, по этому вектору, они просчитаны на то,

0: Но тем не менее, некий каркас все равно есть в голове. Мне еще нравится другая техника, в которой можно расписать долгосрочные свои какие-то обязательства, да, задачи, и те, которые вот здесь актуальны. И вот это планирование долгосрочных помогает не оставлять все время только здесь, на вот том, что здесь сейчас, вот ежедневные задачи, рутины, а держать в фокусе вот в этом векторе, о котором говорит Айгуль, еще и те вещи, которые, может быть, сейчас еще не требуют до большего внимания, но которые нужны также, и в них тоже нужно вкладывать. Мне кажется, таких техник очень много, целеполагания. Кто-то записывает, кто-то ежедневно записывает, кто-то планирует что-то. Некоторые люди планируют даже не только задачи, которые они будут решать. Есть люди, которые планируют, что они будут одевать на всю неделю. Меню есть люди, которые прописывают на неделю. Это помогает как-то упорядочить жизнь, в какой-то структуре быть. И для многих людей это, ну, еще и комфортно, когда есть некое планирование.
1: Да, но не все в этом нуждаются.
0: Не все.
2: Да, просто сейчас время, когда так много различных стрессоров определенных, да,
0: и очень пожиратели много изменений времени.
2: Или пожирателей времени. И некое планирование помогает хотя бы двигаться по каркасу определенному цели. И вот я тоже люблю выстраивать свое планирование больше. Знаешь, как вот ты сказала это слово «каркас», я, вот, у меня каркас в разных направлениях. Я понимаю, что, например, в следующем году я хочу вот в этих нескольких сферах, например, там, сфера здоровья, я должен поработать с темой, ну, к примеру, понимаю, что-то я начал часто простывать. Все, я должен поработать с темой там ухо, горло, нос, например. Да? Вот эта тема будет изучение, там, пролечить. Или вот в следующем году я посвящу там какому-то другому моменту, связанному со здоровьем. А если это с другим связано, с реализацией в творчестве, я понимаю, что я хочу научиться делать первые шаги, развивать там вокальные способности, которые я вижу, что мне нравится, когда я пою в душе, ну так, в шутку, да, говоря. И я понимаю, что получается петь в хоре, например, надо развивать. И я хочу хотя бы взять там 10 уроков в следующем году там с вокалистом. И я вот забрасываю себе вот каркас вот в этом направлении, что в следующем году я вот здесь вот в этом поработаю.
0: То есть как бы по зонам.
2: По определенным зонам набрасываю себе, что я хочу сделать, чтобы успеть как бы все зоны. И тогда я буду чувствовать, что я не только там в работе весь был, весь год, и весь год прошел, а я остальные моменты, ну, например, там поставил себе цель, нужно в спорт вернуться более сильный, кроме гимнастики по утрам дома, все-таки я понимаю, что хочу вернуться в спорт, и в этом году я возвращаюсь еще дополнительно в тренажерный зал. Ну вот я набрасываю вот так вот.
1: Получается, что у цели есть такой момент, как следование. Следование за нуждой. То есть горло заболело, это нужда. Я следую за ней, чтобы как решить этот вопрос. Следование за мечтой. Я, например, там хочу научиться творчеству, ну, вот как ты сейчас сказал, да? И поэтому я ставлю цели, следую за этой мечтой. Но есть еще один очень важный момент с библейской точки зрения. За кем мы должны следовать? Или как-то, ну, может, слово должно не очень хорошее. Но есть такой момент, как следование за Богом. Иногда цели даже не мы в своей жизни ставим. Иногда может случиться так, что Бог придет в твою жизнь и скажет, я ставлю перед твоей жизнью вот такие цели. Ну, как это было, например, в жизни с Авраамом, да? Он пришел к Аврааму и говорит, я хочу, чтобы ты пошел туда, и от тебя произойдет великий народ, и от тебя потом рано или поздно родится Мессия. Бог приходит к Захарии с Елисаветой и говорит, у тебя родится сын, который укажет на Мессию. Бог приходит к Марии и говорит, у тебя родится Спаситель. Да? И здесь вопрос, ставь, не ставь цель, но ты в своем сердце, если поставил главную цель, следовать за Богом, ты будешь и этот вектор тоже в своей жизни не упускать. Наверное, он будет даже ключевым.
3: Мне очень нравится в отношениях с Богом тот факт, что Он, изначально зная нас, Он дает нам то, к чему у нас у самих лежит сердце. То есть, создавая нас, Он уже вложил в нас вот эти вот векторы желаний, и потом Он же их и реализует. И что самое интересное, вот я наблюдаю за жизнью Авраама и понимаю, что вот сколько он ошибок сделал на пути к той цели, которую ему дал Господь. Он как прародитель целого народа, который должен был там быть, ну, по идее, представитель Бога должен быть идеальным, да? Но Авраам много ошибок совершил на этом пути. Но Бог также берет на себя ответственность, ответственность за наши ошибки. И мы зачастую, вот если мы в отрыве от духовной темы ставим перед собой цели, мы воспринимаем это как нечто, знаете, такое жесткое, законсервированное, предъявляющее к нам большие требования. Но когда мы в духовную плоскость переходим, мы понимаем, что Господь дает нам хотение и действия по своему благоволению,

0: компанию, и что он берет на себя ответственность за реализацию наших целей. И мне кажется, вот эта вот сцепка, да, с тем, кто тебя любит, кто обладает мудростью, терпением и силой для того, чтобы вести тебя по этому пути, она так много напряжения с человека снимает. И как здорово, что у нас есть такая возможность обратиться вот за тем, чтобы поставить цели, да, за тем, как мы их реализуем, к нашему Богу.
1: Вот важный момент мы затронули. Есть, скажем, главные цели, главные приоритеты по жизни, да, и они, конечно, должны быть связаны и проверены, скажем так, на том, что не отклоняемся ли мы на что-то другое, кроме того, что мы должны в первую очередь подумать там, о душе, о собственном развитии, о том, что нам нужно самореализовываться в творчестве, которое может в том числе идти в добро, в служение, там, в семье, в нашей, в профессии и так далее. То есть есть какие-то главные вещи, но есть, мы тоже затрагивали этот момент, очень много внешних факторов, которые пытаются нас сбить. И эти факторы, или эти, этот компас, да, назовем его, немножко сбить и стрелку подвинуть. То есть внешнее влияние. Вот как нам защищаться от этого внешнего влияния, чтобы не поддаваться под него и не быть, вот, как ты приводила пример, когда приходят клиенты наши, а у них совершенно какие-то цели, связанные в основном только с внешними моментами в жизни, там, купить крутую машину, и я ее не купил, и поэтому у меня смысла больше жизни нет. Вот как нам защищаться от влияния такого сильного, пагубного, которое сейчас в окружающей среде оказывается на человека?
2: Я думаю, что здесь очень важно и про мотивы разобраться немножечко, а для кого, для чего я это делаю, что я хочу этим сказать миру. То есть, мне кажется, это про какое-то неумение услышать себя. Человек, который ориентируется на внешнее, скорее всего, ему сказать «прислушайся к себе», ему будет очень сложно прислушаться к себе. И здесь какой-то путь к тому, а для чего я это делаю, кому и что я хочу доказать этим, чье одобрение я хочу, в чьих глазах восторг хочу увидеть, если я этого достигну. Мне кажется, вот здесь вот те духовные вещи, о которых говорит Дмитрий, они очень важны, потому что они как раз помогают сфокусироваться не только на материальных каких-то вещах, а сфокусироваться на каких-то ценностях, которые выходят за рамки материальных, это и ценности отношений, в том числе с близкими, с родными, которые тоже являются важным приоритетом жизни, и на которые тоже стоит уделять внимание и ставить их тоже в долгосрочное планирование отношения с друзьями и близкими.
0: И мне кажется, если мы еще говорим о целях, нам важно понимать, на что мы опираемся. Вот так или иначе, понятие опора, оно вообще центральное во всех направлениях, связанных с саморазвитием.
1: Некий фундамент, да?
0: Должен быть фундамент, и что ты ставишь вот в свой фундамент. Вот если, как говорит Мария, там, эта тема, чье восхищение я хочу увидеть, да, то это вопрос, а что ты замещаешь? Чего в твоей структуре личности тебе не хватает, что тебе легче перенести точку контроля вовне, на других людей, на другие ценности? И всегда это какая-то компенсация. И нам нужно, вот как раз-таки работа психологов и заключается в том, чтобы найти, где у тебя потеряна опора на самом себе, и где произошел перенос на внешние точки опоры. И вернуть это все себе. Потому что когда контроль находится под моим, в моих руках, то я уже понимаю, что я несу ответственность за свои решения, за свои цели, за их реализацию и за то удовлетворение, которое я получаю от того, что я делаю. И это, наверное, такой очень центральный вопрос такой глубокой проработки.
3: Да, иначе может получиться, как у одного великого человека, который даже и написал часть Библии, Экклезиаст, да? Он написал, что я предпринял большие дела, построил себе дома, виноградники, и тут перечисляется, что он только не сделал. И в конце концов он пишет, да, чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал, не возбранял. Сердце у него были возможности, он был царем, да, израильским. Оглянулся на все дела мои, которые сделали руки мои, на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета, и томление духа, и нет одних пользы под солнцем. И никакой целеполагания и достижения цели ему не помогло. Да? И в конце концов он делает вывод, помни сущность всего, бойся Бога и заповеди его соблюдай. Вот она опора. Если этой опоры не будет, то и целеполагание, в принципе, оно не поможет.
2: Мне хотелось бы еще, чтобы мы все-таки вот этот внешний голос, внешний посыл,

0: сил, который к нам идет, к нашим целям, тоже полностью не игнорировали, тоже какой-то баланс имели, потому что иногда люди со стороны могут какие-то вещи подсвечивать и могут нам о каких-то, на какие-то наши цели задавать очень реалистичные вопросы, а как ты это будешь достигать? Мы себе напланировали, напланировали, и чей-то взгляд со стороны может как раз сделать наши цели реалистичными. Почему некоторые люди не любят показывать, что они напланировали? Потому что боятся, раскритикуют. Но все-таки важно иногда и показывать тому, может быть, кому доверяешь, кого ты знаешь, что он будет бережен, да, к тебе, и как-то тебе отсветит, подсветит то, что с тобой происходит, и твои цели. Потому что можно хотеть очень многого. И я иногда встречаю ребят, которые говорят, вот у меня цель, я хочу быть вот тем-то. Я спрашиваю, а как ты к этому будешь идти? А что у тебя для этого есть? Иногда есть цель, и нет желания слышать чьи-то голоса, потому что где-то внутри есть даже в самом себе сомнения, и поэтому лучше эти голоса внешне человек закрывается от них, чтобы не слышать.
1: Да. Ну, у меня есть как бы некоторые проверочные вопросы, которыми я себя проверяю тоже. Я, конечно, когда что-то планирую, ну, это большое, да, не какие-то маленькие задачи. Понятно, я отталкиваюсь от того, что мне нравится это делать, да, я могу это делать с точки зрения, у меня есть на это там компетенции, я умею, у меня есть определенный опыт. Это нужно людям, да, то есть я делаю это не просто там для себя с точки зрения своего эго, но это действительно нужно людям. Но есть вот проверочный вопрос, вот это, к фундаменту. Одобряет ли это Бог? Вот, потому что есть какие-то моменты, которые, ну, что называется, Бог на это со стороны посмотрит и подумает, а зачем это? Просто потратить твое время? Или не задумывался ли над тем, что это может принести вред какой-то? То есть я вот этот фундамент пытаюсь проверять таким вопросом для себя. И вот если говорить про цели, мы затрагивали момент, когда человек разочаровывается потому, что не получилось, что-то не достиг, он поставил себе какую-то цель, вот, и потом руки опускаются. И вот этих людей хочется потом как-то вернуть к жизни, что называется, что ну ладно, ну один раз ты не достиг, но вот как его вернуть? Как все-таки человеку вернуть веру в то, что да не стоит опускать руки после того, как ты не достигаешь, нужно продолжать двигаться?
0: Ну, иногда, видишь, Руслан, иногда у человека бывает даже не одна попытка неудачная. Когда человек, ну, неважно, какую цель ставит, что-то изменить в себе, привычку какую-то изменить, или наоборот, что-то внутреннее, или там что-то он хочет изменить в своем распорядке жизни, зависимость какую-то оставить. И у него, может быть, много провальных моментов было. И он себе ставил цели, и он снова разочаровывался. И, конечно, в такие моменты просто сказать, ну, давай, вставай, отряхнись, и давай, иди дальше, очень сложно. Не поможет. Это очень, но на самом деле очень сложно. И поэтому я стараюсь обычно, ну, попытаться, помимо того, что давай снова будем цель ставить и проработать, а где она, насколько она реалистична, эта цель была, проработать, ну, некую работу над ошибками сделать, а что не получилось, а почему не получилось, а что бы могло тебе помочь, то есть поисследовать, где, в чем провал был, почему эта цель к цели не удалось дойти. Потому что просто сказать человеку, ну, все много раз делали, давай дальше делай, а у него уже страхи, и у него уже неверие в себя. И обычно мы должны понимать, что если мы чего-то ставим, не все, наверное, мне кажется, меньшая часть сразу и идет, и вот в точку попадает десятку. Большая часть людей, и мы это должны держать в голове своей, идет к цели, но у него есть откат. Но он снова идет к цели, и снова откат. И вот эти откаты мы должны держать в своей голове, чтобы у нас не было ощущения, что мы зря старались. Даже если мы вернулись, откатились назад, мы не откатились на старт. Мы приобрели некий опыт, и вот с этим опытом мы снова двигаемся к цели.
2: Мне очень нравится вот эта вот фраза, которая очень часто используется, цитата Эдисона, который сказал, «Я не терпел поражения, я просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают». И тут вот тоже важно, что сам факт того, что ты изначально шел к этой цели, и тот факт, что у тебя не получилось, говорит о том, что ты находишься в процессе наработки навыка. И нужно тоже все эти провалы, прям я говорю, благодарите за свои неудачи, наслаждайтесь ими, находите в них то, что принесло вам какой-то иной результат, чем

0: в прошлый раз, потому что в конце концов это тот узор, который в итоге сложится в какую-то картину для тебя приятную. Потому что ни одна наша ошибка не является ошибкой в прямом смысле этого слова. Это является еще одним шагом к результату.
1: Экклесиаст, тот же самый, он, несмотря ни на что, вот интересную мысль написал. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. То есть препятствие, которые на пути к достижению целей и могут вставать, и реально, может, даже проваливают нашу цель, это не означает, что не надо двигаться дальше.
2: Да, время, к сожалению, неумолимо подводит нашу передачу к завершению. Я хочу резюмировать, да, о чем мы говорили, что когда мы ставим себе цель, крайне важно, чтобы эта цель была не просто однобокой, да, чтобы все-таки мы ставили цели в разных направлениях своей жизни, основываясь на фундаменте, да, одобряет ли это Бог, а хотел ли, чтобы Бог вот в этом направлении, да, чтобы мы шли, как очень хорошо ты сказала, Бог дает и хотение, и действия нам, да, чтобы так не получилось в конце жизни, что мы гнались за чем-то навязанным внешне, и в конце жизни сказали, все, суета-сует, как сказал царь Соломон. Спасибо вам за этот глубокий, интересный, конструктивный разговор.

0: Здравствуйте, это программа «Принято считать». Счастье – это дар свыше или результат нашего упорного труда? Можно ли стать счастливым? И как? Сегодня это тема нашего разговора. И на наши вопросы отвечает психолог Ольга Изжогина. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Есть, наверное, две основные точки зрения. Первое – это счастье, дар небес, это подарок, ничего не нужно делать. Оно либо есть, либо нет, это счастье. Вторая точка зрения. Для счастья нужно потрудиться, и человек сам кузнец своего счастья. Вот чего он добился, то он и имеет. Вы какой точки зрения придерживаетесь?

0: Да, Юлечка, есть разные точки зрения, и есть разные люди. И говорят, что все счастливые люди, они похожи, а все несчастные, несчастны каждый по-своему. Ну, это я перефразировала фразу Льва Толстого, да, которая известная. На самом деле, если человек хочет быть счастливым, то он будет им. Вот вы, например, как определяете, счастливы вы или нет? Вот если я вас спрошу, вы счастливый человек? Ну да, да вы скажете. Все да. говорят, что я счастливый человек. А вот если меня спросят, а ты счастлива? Это уже другой вопрос. Я счастливый человек, но счастлива ли я сейчас? Понимаешь, в данный момент. И многие задумываются. А ведь счастье, оно не приходит, оно не прибегает, оно не прилетает, не приезжает. Счастье, оно здесь. И если у вас сегодня не было серьезных несчастий, то самое время стать счастливой. То есть надо понимать, что счастье, оно не там, где-то за горами, и что его надо ковать, понимаете? Вот.
1: Ну, то есть, если у меня нет каких-то серьезных бед в данный да. момент жизни, да?
0: Да,
1: если есть еда, есть одежда, вроде бы все здоровы, но что-то вот малое, чем я да. довольствуюсь, но тем не менее, без чего нормальная жизнь, трудно представить. Можно сказать, что я счастлива?
0: Да. На самом деле это не так трудно быть счастливым человеком. И многие люди, они для себя открыли разные секреты счастья. Для того, чтобы стать счастливым, некоторым людям помогает улыбка. Даже есть специальный метод Нарбекова, где учат улыбаться, чтобы стать счастливым. Для того, чтобы улыбаться, нужно всего 20 мышц задействовать, а для того, чтобы нахмуриться, в несколько раз больше. И когда мы улыбаемся, наше настроение меняется само собой. И наша улыбка, она может заражать и других людей. Угу. Точно так же, как негативом мы можем заражаться от людей, так же и позитивом. Поэтому, чтобы быть счастливым, нужно улыбаться.
1: Ну, я вот раньше относилась очень... Ну, так, скептически, потому что слышала я такую фразу: улыбайтесь, встаньте перед зеркалом, улыбнитесь себе, да. А однажды я где-то прочитала о том, что когда мы улыбаемся, я уже просто сейчас, ну, точно не могу воспроизвести, что именно там было написано, мы улыбаемся, какие-то наши мышцы определенным образом работают. Я вот очень сейчас приблизительно и грубо, потому что я не специалист, скажу. И какой-то импульс нервный или нет идет в наш мозг, как бы, ну, это все физиология, это все
0: правильно.
1: Здесь нет никакой мистики. И дает команду нашему мозгу, ну, не команду, что ли, а вот, ну, ощущение того, что я действительно счастлив. То есть это реально не самообман. Это действительно запускает
0: да, это
1: некоторый
0: научно,
1: физиологический
0: так.
1: механизм, когда мы становимся от этого здоровее, мы становимся выносливее, даже где-то, может быть, красивее, обаятельнее, когда мы улыбаемся. То есть не просто это самообман, улыбнулась и продолжаешь быть несчастным. А наш мозг каким-то образом там, может быть, регенерируются клетки. В общем, я сейчас очень приблизительно и грубо объяснила. Вы мне
0: Хорошо.
1: Скажите, я ошибаюсь
0: Спасибо.
1: Или нет.
0: Совершенно да. верно, совершенно с вами согласна. Счастье – это не только когда улыбаются. Счастье – это когда поют. Многие люди, даже если они не умеют петь, но когда они радостные, они все равно что-то насвистывают там и какие-то свои мелодии или любимые песни на свой мотив. То есть счастливый человек, он любит еще и петь. И мы видим это ну, во многих музыкальных произведениях. Чувствуется, что автор писал, будучи в счастливом состоянии. Да? Счастье, когда мы дарим подарки. Многим людям нравится получать подарки. Но, как говорят, блажен не отдавать, чем брать. То есть счастлив тот, кто отдает, потому что одаривающий одаривает двоих. И когда мы делаем радостными других людей, мы сами тоже становимся счастливее. И счастье, и счастливые люди, еще замечено за ними, они умеют радоваться счастью других. То есть это не только потому, что я подарила подарок, да, и другой осчастливлен, а может быть не я, может быть там кто-то ему что-то сделал хорошее или подарил подарок, или человек чего-то достиг, какого-то успеха, да. И вот уметь разделить радость и счастье других – это тоже важная особенность счастливых людей. Ну, в горе, конечно, многие могут посочувствовать, а вот в счастье и в радости, ну, не у всех получается.
1: Искренне порадоваться.
0: Искренне
1: да,
0: порадоваться, счастливые люди.
1: Машин, да. Квартиру там хорошая, а у меня какой-то там угол в коммуналке, а моя подруга купила 4-комнатную квартиру. Попробуй, не позавидуй.
0: Ну, вот ей везет, да, вот, значит, и мне, может быть, повезет, да. Или, может быть, ну, у нее здесь 4-комнатная квартира, а у меня на небе будет дом. Да еще не из 4 комнат, а такой, какого здесь подруге не снилось.
1: Вера, да, играет.
0: Да, ну, можно порадоваться за подругу, да, потому что, ну что, она здесь, может быть, в этой жизни что-то поимеет, а мы, может быть, если уж у нас крепкая вера, да, и нету дома, а мы живем в коммуналке, ну и потом, сегодня мы в коммуналке, жизнь такая, что завтра, может быть, будем в своем доме. Вот, и ваша подруга порадуется за вас, что у вас свой дом.
1: Ну вот, Ольга, вы говорите о том, вот счастливые люди, какие они, да?
0: Да.
1: А вот именно, чтобы стать счастливым человеком, что нужно предпринимать? Ведь действительно ждать милости от неба, от Бога, да? Ждать, ждать. Ну, да, верующим людям им живется легче, они больше доверяют Богу, может быть, они в меньшем нуждаются в этой земной жизни. Но в то же время мы ведь можем для своего земного счастья сами тоже что-то сделать. Вот если нас делает счастливым интересная работа, так пойми, какая работа для тебя интересна, учись и найди такую работу. Ну вот что мы можем
0: ставить для себя стоящие цели и добиваться их, это действительно тоже признак счастливых людей. Счастье, когда ты видишь результаты своего труда, да? Когда мой труд действительно приносит плоды, которые я вижу, которые можно ощутить и порадоваться этому. Да, это так. Это тоже вы верно заметили. Счастье еще состоит из маленьких радостей, которые складываются и приносят нам большое счастье. Многие думают, что счастье – это что-то глобальное, дом, квартира. Но многие люди, живя в огромных домах, я знаю таких, бывают абсолютно несчастны. Понимаете, в новых квартирах 4-комнатных люди бывают несчастны. А бывает и дом маленький, и, может быть, достаток маленький, и, может быть, там обстановка не такая новая, там ультрасовременная, дорогая, а там пребывает счастье. Поэтому неважно, какой у тебя большой дом, там чистый, современный, важно, сколько счастья в нем. А счастье, оно не зависит от размера там жилья, потому что кто-то, может быть, и в той же комнате в коммунальной, да, счастлив, а кто-то в большом доме несчастен. От этого счастье не зависит. Счастье зависит еще, знаете, от чего? Кто и в буднях может быть счастливым, тот и впрямь счастливый человек. Вы уже сказали, что работа может сделать человека счастливым. Но многие люди мечтают не работать. Но если они сталкиваются с безработицей, тогда они понимают, какое благо для них была работа, на которые они обижались.
1: Ну, понятно, что у нас как бы и финансовые наши материальные нужды, вот физические, их же нужно восполнять. Ясно, что кто-то может сожалеть там о том, что у него маленькая зарплата, но если вообще потеряешь работу и не можешь найти, то на что кормить семью? Тут же вопрос не только интереса стоит, а вопрос зарплаты твоего
0: обеспечения. Да, я с вами согласна. Да. Поэтому я повторюсь. Кто и в буднях может быть счастливым, тот и впрямь счастливый человек. Находить маленькие радости в тех ситуациях, в которых мы оказались. Это очень важно, потому что счастливый человек, он всегда смотрит на то, что он имеет, а не на то, что он не имеет. И еще очень важный признак счастья. Многие из нас ждут каких-то праздничных каникул, отпусков, да, и для них это вот «ах», захватывает дух, да, праздничное вот это настроение, перевозбуждение. Но на самом деле Счастье, оно любит тишину. Я могу вам...
1: В каком плане?
0: В каком плане? Давайте с вами серьезно поговорим. Есть в Библии описание пророка Ильи. Это был человек, который был в хороших отношениях с Богом. Он помолился, и дождя не было. Он помолился, и дождь пошел. Бог отвечал на его молитвы, и у него были близкие отношения, он имел успех. И вот вы, наверное, если читали, вспомните, я знаю, что вы читали, ту ситуацию, когда после такого большого успеха Илья убежал в пустыню, испугался и говорит: «Господи, возьми жизнь мою. Не нужна мне такая жизнь, усталые души моей ищут».
1: Но его хотели убить.
0: Его хотели убить, да. Он испугался. И он оказался в пустыне. В пустыне он стал исцеляться от вот этого перевозбуждения, когда вроде бы был такой успех, да, а потом он впал в депрессию, что он даже жить не хотел. Но он стал ближе знакомиться с Богом. И он спросил Бога: «Каков ты?» И тогда он увидел грозу, и Бог сказал: «Не в грозе, Бог». Он услышал гром: «Не в громе». Он увидел землетрясение: «Не в землетрясении, Бог». И только тонкий звук тишины – это современный перевод. Был показан ему тонкий звук тишины. И именно в тишине может пребывать Бог. И когда Илье было показано это, то он обрел в этой тишине, в покое, в пустыне новые силы для того, чтобы совершать новые дела, которые ему предстояли еще. Поэтому счастье, оно любит тишину. Конечно, свое на своем месте.
1: Ну вот я думаю, кстати, о том, что бывает, нам хочется шума, праздника, больших компаний. Они создают видимость того, что жизнь вокруг нас кипит, что вокруг нас радость, много людей, много подарков, соответственно. А по сути, из большой группы людей, допустим, в будние дни о нас никто и не вспомнит. Вот мы заболели, куда-то не пришли, а нас никто и не вспомнит. Да? А самые близкие люди, наш ближний круг, там, может быть, 2-3 человека из семьи, из друзей, они о нас думают всегда и помнят всегда. И вот это есть наша тишина. Ну, как бы у верующих людей это еще и Бог, который всегда видит, когда тебе плохо, когда тебе хорошо, когда ты болен, когда ты весел, здоров, все видит. И небольшая горстка близких людей. Вот мне кажется, нам не хватает не количества, а качества. Нам часто не хватает глубины отношений, потому что какая-то веселость, радость, праздник, они есть. А вот именно глубина и понимание – это Божий дар, и это не всегда случается, вот это испытать.
0: Да, действительно, здоровье, оно измеряется и духовным, и психологическим, и физическим, и социальным фактором. И духовный фактор тоже очень важен для того, чтобы мы были здоровыми. И это признают, в общем-то, все психологические школы. Большинство вообще психологических школ, которые описали свою теорию личности, и эти теории личности, они могут во многом даже отличаться, сошлись во мнении, что самое лучшее, самое здоровое состояние для человека, для человеческой психики – это состояние покоя, состояние тишины. Многие ищут эйфории, радости, но потом наступает истощение, потому что организму нужно отдыхать после этого, восстанавливаться. Вот. Но все-таки самое лучшее состояние и самое здоровое состояние, которое признано психологами всего мира, это состояние покоя, состояние тишины. И поэтому вот счастливые люди, они могут радоваться в тишине. Они обладают вот этим покоем, который они, возможно, от Бога получили. Вообще любой добрый дар, он от Бога. И это делает их тоже счастливыми.
1: А вот если, допустим, у человека была мечта, но она, к сожалению, не сбылась. И это было не просто какое-то желание незначительное, а действительно мечта всей жизни. И, ну, допустим, женщина мечтала о полноценной семье, хотела, чтобы у нее было много детей, но вот у нее рождается, например,

0: ребенок инвалид, муж ее оставляет. И, естественно, вот мы до этого на наших встречах говорили о стрессе много. Тут и стресс, тут и мечта не сбылась, и несчастье, ну, она несчастлива. Вот можно ли как-то прийти к нормальному гармоничному состоянию после того, как, ну, сталкиваешься с подобными трагедиями?
1: Счастье не... Ну, понятно, мечта не сбылась, это стресс, да?
0: Да.
1: Но счастье — это умение не портить себе настроение и не давать это делать другим. И многие мамочки, ради даже этого ребенка-инвалида, они готовы пойти на многое. И когда у них это получается, что-то даже малое сделать для этого ребенка, они находят возможность для себя радоваться. Поэтому счастье — это умение не портить себе настроение и не зацикливаться на том, что нет, а зацикливаться на том, что есть. И когда мы поймем, что счастье, оно не зависит от окружающей обстановки, от окружающей погоды. Счастье, оно зависит от того, что внутри нас. А внутри нас может быть только то, что мы можем думать. Потому что наше настроение, оно зависит от того, насколько мы умеем не портить себе настроение.
0: Угу. Понятно. Ольга, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за беседу, благодарю вас за советы. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что смотрели нас. Всего вам доброго. До свидания и будьте счастливы.

0: Здравствуйте. Наркотики и суицидальные мысли. Никто не догадывался, что подобные вещи являются частью истории одной из самых известных христианских инфлюенсеров в соцсетях. Кристина Бейкер несколько лет назад была в плену такой ситуации. Но вскоре она обрела победу. Отец, мы благодарим Тебя за то, что в Тебе мы имеем все, в чем нуждаемся. Иисус, Ты путь.
1: В тяжелые дни пандемии 60 секунд молитвы Кристины Бейкер завирусились на ТикТоке. Сейчас у нее более миллиона подписчиков.
0: Я думала, я хотела бы коснуться хотя бы одного человека, как Бог коснулся меня в самый сложный и темный момент моей жизни.
1: Ее желание нести надежду через молитву появилось после того, как она сама прошла через трудные времена. Долгое время Кристина находилась в духовной тьме и страданиях из-за развода родителей.
0: Мне казалось, что во мне что-то умерло. Я принялась резать себя, причинять себе вред. Слушала Мэрилина Мэнсона, дэт метал. Я начала курить марихуану, пить, гулять с друзьями на вечеринках и в барах. Но, понимаете, тогда я считала, что обрела настоящую жизнь.
1: Мать не смогла помочь своей дочери и отправила ее к отцу на Гавайи. Она не знала, что он стал бездомным и наркозависимым. Время с отцом привело к тому, что у Кристины появилось больше вопросов, чем ответов.
0: Я стала наркоманкой. Мой отец был атеистом, и я пошла по его стопам. Я была потеряна. Я не знала, где мне поесть, где помыться. Нужно ли мне снова идти в школу? В безопасности ли я? И что будет с нами? Я просто хотела умереть.
1: Надежда вернулась к ней, когда брат устроил ее в семью на материке. Они были христианами и показали ей Божью любовь.
0: Они спрашивали меня, почему ты не веришь в Бога? Почему ты веришь в аборты? Как ты можешь принимать все остальные религии? Я отвечала искренне и эмоционально, но они принимали эти ответы, не пытаясь меня переубедить. У них не было такого плана. Они просто проявляли любовь к Христа. Я никогда не видела ничего подобного.
1: После школы Кристина уехала. Она забеременела и в 20 лет родила сына. У нее была хорошая работа, но она никак не могла найти цель в жизни, продолжая принимать наркотики.
0: Я была консультантом. Днем рассказывала людям, как жить, а ночью принимала наркотики. Я была успешной снаружи, а внутри ощущала пустоту. Считала себя худшим человеком в этом мире. Это было ужасно. Такой пустоты я никогда не ощущала.
1: Такой способ жизни привел к серьезным последствиям. Девушку арестовали за вождение под действием наркотиков.
0: Я все время думала о своем маленьком сыне. Что я за мать? Ведь он не заслуживает этого. Что я делаю со своей жизнью?
1: Кристину выпустили под залог, но ее не покидали мысли о самоубийстве. Однажды сотрудник пригласил ее на молитвенное собрание.
0: Он открыл Библию и начал читать мне из книги Иеремии. Он сказал, это вопрос жизни и смерти. Он сказал, ты хочешь принять Иисуса в сердце? Да, я приму его. И в тот момент от головы до пяток я ощутила мир, которого не было никогда ранее. В одно мгновение та ноша, которую я носила более 20 лет, она просто исчезла. Я мгновенно поняла, Христос все время был здесь. Я это ощутила. Он тот, кого я всю жизнь искала. Просто не в тех местах, наверное.
1: Кристина кардинально изменилась, когда Бог пришел в ее жизнь. Но ее все еще могли посадить в тюрьму за наркотики. Несмотря на советы адвокатов, во время слушания она обратилась к прокурору.
0: Я уже не та, какой была тогда за рулем. Иисус Христос спас меня. Я сожалею о том, что сделала. Наркотики были. Мне очень жаль. А он сказал, все мы иногда совершаем ошибки.
1: К удивлению адвокатов, ее обвинения сняли. Кристина знала, что Бог был с ней тогда и всегда.

0: Все это время Христос был здесь. Он присматривал за мной, когда я была бездомной, когда меня арестовали и посадили. Он присматривал за мной, когда я собиралась сделать аборт, и когда у меня была передозировка. Я обрела надежду, которая базируется не на идее, а на личности. И понимаете, когда я встретила его, вся моя жизнь изменилась.
1: Книга «Надежда за 60 секунд» рассказывает о ее пути из тьмы. Она продолжает ободрять людей своими 60 секундами молитвы.
0: Может казаться, что 60 секунд — это немного. Иногда люди думают, Богу нужно немало времени, чтобы освободить моего ребенка, исцелить, сделать что-то в моей невозможной ситуации. Он не нуждается во времени. Ему не нужны 10 минут и даже 60 секунд. Ему необходим лишь момент, когда вы отдадите себя ему. Откройте сердце, чтобы он пришел и явил вам себя.
1: Сегодня Кристина замужем и вместе с мужем воспитывает сына. Она благодарна Богу за это и хочет, чтобы все узнали доброту Бога, которая ее спасла.
0: Иисус освободил и спас мою душу. Он поднял меня со дна, исцелил мое сердце и тело, все разбитые части. И я хочу до конца своих дней жить только для Него. Я хочу рассказывать всем о том, что Он сделал для меня. Это удивительная история. Возможно, вы думаете, как это случилось? Часто люди, которые находятся во власти зависимости, пытаются найти пути, чтобы выбраться. Как с Кристин это случилось в один момент? Разве такое бывает? Но помните, что Бог удивительный. Когда мы не знаем Его, сталкиваемся с тем же, с чем столкнулась Кристина. Возможно, не на таком уровне. Возможно, у нас не возникают суицидальные мысли. Моя жизнь до встречи со Христом была совсем другой. Я не искала его, но обстоятельства сложились так, что он оказался передо мной. И без какого-либо богословского обоснования я поняла, что нахожусь на пределе. Возможно, у вас было так же. Так было и с Кристиной. Вы не знаете, как выбраться. В моем случае я просто взяла брошюру, которую мне кто-то дал, и там было написано, «Хочешь ли ты принять Иисуса в сердце?» Я перепробовала все остальное, так почему бы не обратиться и к Богу? Бог ждет этого момента. Он ждет, когда вы станете чувствительны. Возможно, вы переживаете это прямо сейчас. У вас могут быть проблемы, как у Кристины или другие. Это совсем не важно. Проблемы есть у всех. И приходит момент, когда кто-то спрашивает, «Хочешь обратиться к Иисусу?» Сейчас это говорю вам я. Бог сделал для меня то же, что и для Кристины. Он достал меня из грязи и поставил мои ноги на скалу. И мир также вошел в мое сердце и в мою жизнь. Потом я начала читать Библию. Я считала, что это странная книга с непонятными словами. Но читала ее, и я поняла, как ошибалась, слушая других. Я начала слышать голос Божий. Он обращался ко мне лично. Если вы запутались, я хочу сказать вам еще кое-что. Количество самоубийств в мире выросло до небес. Суицид — это необратимое решение для временных проблем. Но я прошу вас, не делайте этого, ведь ваша жизнь очень важна. Вы были созданы Богом, который знает вас. Он ждал этого момента, чтобы вы обратились к Нему, и теперь Он говорит вам, «Дашь ли ты мне шанс, как давал всему остальному?» Это главный вопрос. Каков ваш ответ? А вы можете начать этот процесс просто сейчас. Он очень прост. Он ждет вас. Творец Вселенной ждет вас. Сейчас вы можете пригласить его

0: Встретись со мной. Иисус,
1: я не знаю тебя.
0: Я знаю, что другие говорили о тебе. Я никогда не отдавал никому свою жизнь, но она превратилась в хаос. И сегодня я прихожу к тебе и говорю: возьми мою жизнь. Я молюсь, чтобы ты пришел сейчас в мое сердце. Прости мне мои грехи. Ты знаешь их все. Их очень много. Прости меня. Живи во мне. Будь Господом моей жизни, моего сердца и души. Иисус, будь моим Спасителем. Помоги мне понять, кто ты. Ведь ты создал меня. Я хочу понять, почему. И я хочу знать, как жить так, чтобы моя жизнь была важна, потому что ничего из того, что я делала раньше, не было хорошим. Я прошу тебя, измени меня. Я отдаю все тебе. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Если вы повторили эту молитву, вас ждет захватывающее путешествие. Не останавливайтесь, не возвращайтесь назад. Стойте в этом. Найдите современный перевод Библии и начните читать Новый Завет. Прочитайте то, что сказал Иисус. Прочитайте обетование, которое Он дал. Прочитайте о том, кто Он и на какую жертву Он пошел за всех нас. Пусть Господь укрепит вас на новом пути. Я желаю вам этого.
1: Just call and say, would you pray with me? I just prayed that prayer, but would you just pray with me about my life, about my decisions, my choices, my future? You'd make their day.
2: Иван совсем не могла ступать на ногу. Она не могла выйти за пределы своего дома. На протяжении нескольких месяцев у нее было такое ощущение, словно ее колет в пятку. Боль пришла внезапно и исчезла так же быстро.
0: Я смотрела «Клуб 700» с конца 70-х. Моя мама познакомила меня с этой программой. И знаете, я смотрела ее тогда, когда начала строить свои отношения с Богом. Иван Монтойя является партнером CBN с 2018 года. Мне нравится операция благословения и суперкнига. Я радуюсь, что мои деньги помогают этим организациям. Мне действительно нравится это. В 2019 году у нее возникла острая боль в левой ноге. Болеть стало внезапно. Я думала, что боль пройдет, но она изменила мою жизнь. Я не могла ступать на пятку и нормально ходить. Я пользовалась ходунками и почти не выходила из дома. Я начала терять самооценку и уверенность в себе. Это было очень тяжелое время для меня. Сама собой боль, к сожалению, не проходила, но я все равно надеялась. Казалось, словно что-то просто кололо в пятку. Это было очень-очень больно. Я всегда думала об этом, потому что боль была постоянной. У меня даже появилась депрессия. Однажды я сидела на диване и смотрела «Клуб 700». Я молилась с Венди и отчетливо услышала, как она сказала: «Кто-то из вас только что увидел историю о том, как женщина получила исцеление от артрита в руках. У вас болят ноги, особенно одна нога. Бог касается вас, и артрит уходит. Вы сможете снова носить свою обувь и нормально ходить. Бог исцеляет вас. Сегодня ваш день во имя Иисуса». Это было про меня. Я поднялась с дивана и прошлась по комнате. Не поверите, но боль ушла полностью. Я была в восторге. Бог исцелил меня в тот момент. Боль больше не возвращалась. Мои отношения с Христом начали укрепляться. Да, я верю в силу молитвы.

0: Иисус может сделать все, если у человека есть вера. Нужно только верить.
1: Исцеление — это просто. У Иисуса есть сила и способность исцелять. Вам нужно лишь верить. На чем основывается ваша вера? Я хочу, чтобы вы смотрели на веру как на семя. Так Библия описывает ее. Это семя. И пусть это семя позволит вам понять, что у вас действительно есть сила над болезнью. У вас есть эта сила. Вот что сказано в Марка 3. «И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь». О чем он просит нас? Говорить о том, что Царство Небесное приблизилось. Измените свое мышление и примите благую весть. Он послал проповедовать. Это несложно. Просто провозглашайте: «Иисус здесь», — он сказал, «чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». Это Христос сделал для апостолов. И то же самое Он делает и для вас, если вы Его. Если же сомневаетесь, ученик вы или нет, то в Иоанна сказано: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Это касается не только 12. Он призвал и поставил вас. Слово «церковь», «экклезия» означает «призванные». Вы призваны и поставлены. Вам делегирована власть Иисуса Христа из Назарета. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Теперь идите. Он дает вам и силу, и власть. Вы видели его. Она сидела на диване и не могла ходить. Она чувствовала острую боль. А потом Венди сказала: «Я прибуду в Слове, и Его слова прибудут во мне. Я ученица. Я имею власть провозгласить исцеление». Она сделала это, и исцеление пришло. У вас есть такая же власть. Нужно лишь верить в сердце и исповедовать устами, и тогда вы получите исцеление. Вы имеете власть над всеми силами врага. Вам не нужно жить в болезнях, проблемах. Вы можете провозгласить победу. Царство Небесное приблизилось. Мы будем делать именно это. Но перед тем, как помолиться и провозгласить благую весть о том, что Он исцелил все ваши болезни, простил все ваши прегрешения, мы хотим поделиться свидетельствами. Мне нравится вот это уникальное свидетельство. Вы только послушайте. У меня более 10 лет были проблемы с кожей. Она была вся покрыта красными зудящими прыщами. Я ходил к дерматологам, пробовал разные препараты и процедуры, но ничто не помогало. Становилось лишь хуже. Я был подавлен, и мне было неприятно смотреть на свою кожу. Я попросил помощи у Бога. Вот главный ключ. Я попросил помощи у Бога. 3 недели назад я включил клуб 700, и миссис Мьюсон скривила лицо, словно увидела мое ужасное состояние. Не думаю, что Терри скривилась из-за этого. И сказала: «У кого-то из вас пятна на коже. Они высохнут и отпадут. У вас больше не будет такой проблемы». Я обрадовался и сказал: «Это для меня. Спасибо, Боже. Я принимаю». Вот что вы должны сделать. Скажите: «Это для меня». Эти слова для меня, а не для кого-то другого. Они для меня, этот свиток написан для меня. Это принадлежит мне. И каждый день эти пятна сходили и отпадали, открывая новую чистую кожу. Лекарь наших душ и тел, спасибо тебе за твою милость и мое исцеление. Терри, что у тебя?
2: Вот что нам прислала Тэмми. Я страдала от кислотного рефлюкса на протяжении 2 лет. Я каждый день принимала лекарства, иногда даже дважды на день. 2 месяца назад я смотрела в интернете свидетельство из клуба 700 под названием «Я ощущаю себя новым человеком». Там человек свидетельствовал о своем исцелении. В конце Гордон сказал: «Если у вас проблемы с желудком, положите на него руку». Я так и сделала, и сразу...

0: Уже отрыгнула. Уверена, это дух немощи покинул мое тело. Я помолилась и после этого приняла лекарство только один раз. Слава Богу за исцеление.
1: Аллилуйя. Чудеса — это прекрасно, не так ли? Такое чувство, словно они всегда уникальны и созданы только для вас. Проявите свою веру и положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Терри будем молиться. Когда двое или трое будут просить о чем-то, то получат. Давайте верить в это, принимать и действовать согласно этому сейчас. Господи Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе и принимаем силу и власть, которую Ты хочешь нам дать. Мы принимаем ее сейчас. И теперь, имея власть, мы говорим всем, кто слышит нас сейчас, все ваши грехи прощены. Ты прощаешь все наши беззакония. Все ваши болезни уходят сейчас. Ранами Иисуса Христа мы были, есть и будем исцелены. Мы принимаем все это сейчас. Пусть Царство Небесное придет к вам. Пусть воля Божья исполняется сейчас в вашей жизни во имя Господа нашего Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
0: Да, кто-то из вас травмировал шею. Я не знаю, что это было. Вы едва не лишились головы. Теперь при глотании ощущаете сильную боль. Вам повезло, что остались в живых, но Бог вас исцеляет. Просто поднимите свои руки и начните поклоняться Ему. Он исцеляет вас во имя Иисуса.
1: Многие из вас молятся о том, чтобы принять власть для исцеления. Бог хочет крестить вас в этом. Это не будет окропление, а полное погружение во власть Иисуса Христа. Просто примите это сейчас. Скажите, «Да, да будет мне по слову Твоему. Я хочу все, что Бог имеет сейчас для меня». Есть одна мать. Мне кажется, вас зовут Тереза. Или же это имя вашей дочери. Вы молитесь за нее. Бог услышал вашу молитву. Он отвечает на нее сейчас во имя Иисуса. Поднимитесь с постели. Будьте здоровы. От макушки головы и до пяток ног. Восстановитесь, обновитесь и зарядите сейчас во имя Иисуса.
0: Он творит все новое. У кого-то из вас проблемы с желудком. Вы повредили его ткань. Бог восстанавливает ее для вас. У вас снова будет нормальный желудочный сок. Все восстановится, словно не было никаких проблем. Примите это и ходите в свободе.
1: У многих проблемы с пищеварением, с тонкой и толстой кишкой. Проблемы с желудком, с пищеводом. Бог исцеляет вас прямо сейчас во имя Иисуса. Просто примите все, что Он имеет для вас. Господь, мы благодарим Тебя, потому что Ты целитель. Когда мы принимаем Тебя, мы принимаем ответы на всякую нужду. Спасибо. Если вы получили исцеление, то сообщите нам. Поделитесь с нами своей радостной вестью. Напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. А закончим мы словами. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном ученом. Однажды он сказал Богу: «Мы решили, что ты нам больше не нужен. Мы можем клонировать людей, пересаживать сердца и делать то, что когда-то считалось чудом». Бог ответил: «Отлично. Чтобы доказать, что вы больше не нуждаетесь во мне, проведем состязание по сотворению человека. Единственное требование — создать человека из праха». Ученый ответил: «Отлично». Он быстро наклонился, чтобы взять пригоршню праха. Бог сказал: «Не так быстро. Используй свой прах». Сегодня я хочу говорить о вере даже теперь. Все мы сталкиваемся с ситуациями, которые кажутся неразрешимыми. Мы не знаем, как можно выздороветь или как расплатиться с долгами, как осуществить свои мечты. Это продолжается так долго. Все против нас. Очень часто мы остаемся там, где и были, и просто соглашаемся. Этому просто не суждено.

должно произойти. В Священном Писании говорится о женщине по имени Марфа, которая столкнулась с неразрешимой ситуацией. Ее брат Лазарь был очень болен. Марфа и ее сестра Мария хорошо знали Иисуса и просили передать ему, чтобы он пришел к ним домой и помолился о Лазаре. Иисус был в другом городе и немного задержался. Прошел день, и Марфа спросила своего слугу: «Ты сказал Иисусу, что это я прошу его?» Слуга ответил: «Да, я сказал, что это были вы». «Ты сказала ему, что положение критическое?» «Да, я сказал, что это очень срочно». Еще один день прошел, а они все ждут и ждут. Ночь пришла, но нет никакого признака приближения Иисуса. Проснувшись, они посмотрели в окно, зная, что в любой момент Иисус может прийти. В итоге прошло 3 дня, с тех пор, как они послали за ним. С каждым часом они все больше расстраивались. «Где же он? Не могу понять, что могло его так задержать?» Их опасения стали реальностью. Лазарь умер. Они обезумели от горя, потому что потеряли брата. Они знали, что их добрый друг Иисус мог исцелить Лазаря. Он открывал слепые глаза, исцелял прокаженных, превратил воду в вино. Это не проблема для Иисуса исцелить их брата. Спустя 4 дня после смерти Лазаря пришел Иисус и сказал: «Я здесь. Что я могу сделать для вас?» Бывает, вам кажется, что Бог приходит слишком поздно. Вы молились, верили, но проблема не решалась. Диагноз был плохим, бизнес не ладился, Марфа плакала. Она подошла и сказала: «Иисус, если бы ты пришел раньше, то мой брат не умер бы». Она сказала: «Иисус, как ты мог поступить с нами так? Мы твои друзья. Мы проводили время вместе. Ты обедал у нас. Самое малое, что ты мог сделать, это прийти, когда у нас было критическое положение». Марфа могла уйти, сердясь и жалуясь. Это стало бы концом истории, и мы не говорили бы об этом сегодня. Но когда казалось, что уже слишком поздно, то Марфа сделала что-то очень важное. Вот ключ к изменению негативных ситуаций. Она сказала: «Если бы ты пришел раньше, то Лазарь не умер бы, но я знаю, что даже теперь, о чем бы ты ни помолился, Бог сделает это для тебя». Обратите внимание на 2 простых слова «даже теперь». Это кажется невозможным, но даже теперь ты можешь все изменить. Он умер 4 дня назад, но даже теперь ты можешь воскресить его. Я не вижу выхода, но даже теперь ты можешь прорваться. Будут времена так же, как и у Марфы, когда нам надо будет иметь веру даже теперь. Бог, диагноз плохой, но даже теперь я верю, что ты можешь исцелить меня. Мой бизнес висит на волоске, но даже теперь ты можешь дать мне процветание. Мой брак рушится, но даже теперь ты можешь восстановить меня. Когда это кажется невозможным, когда все против вас, и вы не знаете, как поступить, то не жалуйтесь и не расстраивайтесь. Станьте твердо, имейте веру даже теперь. Бог, даже теперь ты можешь спасти моего ребенка. Я зависим уже много лет, но даже теперь ты можешь освободить меня. Я верила, что у меня будет ребенок. Диагноз говорит, что это невозможно. Господь, я достаточно смела, чтобы думать как Марфа. Даже теперь, несмотря на то, что мне сказали и что я чувствую, я знаю последнее слово за тобой. Ты управляешь всей вселенной. Нет ничего невозможного для тебя. Я не вижу выхода, но я знаю, у тебя выход есть. Когда у вас есть эта вера, даже теперь, то Бог сдвинет небо и землю, чтобы сделать то, что Он обещал. Вам кажется, что все зашло слишком далеко. Вы разочаровались в мечтах и обетованиях. Но Бог говорит: «Я могу осуществить их. Я все еще могу восстановить отношения, дать вам процветание и дать вам желание вашего сердца». Я знаю девушку по имени Ванесса. Она врач и посещает нашу церковь. Несколько лет назад у нее появилась боль в суставах. Боль стала настолько сильной, что она уже не могла терпеть ее. Ей сделали операцию, но это не помогло. Состояние продолжало ухудшаться. Ей приходилось передвигаться с помощью палочки. Когда

она приезжала в церковь, то у нее уходило 45 минут, чтобы добраться со стоянки автомобилей до места в зале. На неделе она вставала в 3 часа, чтобы расслабить связки и начать работать в 8 утра. Все это было из-за гена, который передавался в ее семье. У ее отца была та же проблема, когда ему было больше 20 лет. Он умер от осложнений в 43 года. Ее бабушка страдала от паралича нижних конечностей. Казалось, что такая же судьба ожидает Ванессу. Она могла бы подумать: «Мне не повезло. Это находится в моей ДНК. Ничего не поделаешь». Ванесса была как Марфа. У нее была эта вера, даже теперь. Ее отношение было таким: даже если это кажется невозможным, и медицинская наука говорит, что ничего нельзя сделать, даже если это было у папы и у бабушки, сегодня новый день, это закончится на мне. Бог, я верю, даже теперь. Несмотря на то, что мне передалась эта болезнь, и что говорят эксперты, я знаю, ты создал мое тело. Ты можешь исправить то, что неправильно. Ты сказал, что восстановишь мое здоровье и исцелишь мои раны. Это не произошло внезапно, но постепенно ей становилось лучше и лучше. Сегодня она полностью здорова. Она может ходить без боли и без палочки. Вы не должны учиться жить с тем, что передалось вам по наследству. Джоэл, у всех в моей семье была проблема с депрессией. Это так, но вы можете стать поворотным моментом. Почему бы вам не сказать: «Бог, я верю даже теперь, что ты освобождаешь меня от депрессии». Когда вы делаете это, то Создатель Вселенной поддерживает вас. Он посылает ангелов. Вы почувствуете силу, радость, свободу, которой не имели прежде. Возможно, вы унаследовали плохую привычку. Вы не можете с этим справиться, но вы можете положить этому конец. Бог, я верю даже теперь, что ты освобождаешь меня от зависимости. Джоэл, моя семья всегда была бедной. Нам никогда не везло. Я просто родился на обочине жизни. Не существует такого, как обочина жизни. Всевышний Бог вдохнул в вас свою жизнь. Он увенчал вас своей милостью. Он вложил в вас семена величия. Не принимайте бедность как свою судьбу. Возможно, так было раньше, но Бог поднял вас, чтобы положить этому конец. Ваше отношение должно быть таким: «Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты даже теперь можешь дать мне процветание, что Ты открываешь новые двери, даешь мне возможности, новые связи и приумножение». Он Бог, который действует даже теперь, но у вас должна быть такая вера даже теперь. Потому что Бог отвечает на наши ожидания. Если вы не ожидаете выздоровления, то вы не выздоровеете. Если не ожидаете осуществления своей мечты, не ожидаете преодоления зависимости, свободы от депрессии, то вы застрянете там, где вы есть. Не огорчайте Бога. Скажите, как Марфа: «Бог, я не вижу, как это может произойти в естественном мире. Мой брат умер 4 дня назад. Он уже в могиле». Другими словами, диагноз говорит, что я не поправлюсь. Бизнес в упадке, брак разрушается. Но, Бог, я верю даже теперь. Несмотря на то, насколько плохо все выглядит, несмотря на неудачи, которые я перенес, я знаю, что Твоя сила больше той, которая хочет меня остановить. Ты сказал: «То, что предназначено мне во вред, ты используешь в моих интересах». Поэтому благодарю Тебя, что я не только выйду из этого, но выйду в еще лучшем состоянии. Вера, которая говорит: «Я верю даже при том, что диагноз неутешителен». Я верю, что мои дети будут могущественными на земле. Я буду жить свободным от долга и буду благословением для других. Я верю, что достигну своей мечты, построю приют, открою собственный бизнес, войду в полноту своей судьбы. Так поступил Моисей. Когда израильтяне зашли в тупик у Красного моря, то им некуда было идти. Фараон и его армия приближались. Казалось, что их захватят и возвратят в рабство. Моисей был спокоен, он понял этот принцип. Моисей сказал: «Господь, это кажется невозможным, но я знаю даже теперь, что Ты можешь избавить нас». Он поднял жезл, и Красное море расступилось. Они прошли его по суху.
Как же Авраам?

Авраам. Бог дал ему обетование, что у него будет ребенок. Они с Сарой были слишком стары. Это бросало вызов всем законам природы. Представляю, как Авраам говорит каждое утро: «Бог, все против нас. Это невозможно».

родилась с церебральным параличом. Врачи сказали родителям, что она, скорее всего, не сможет ходить и говорить, и будет нуждаться в заботе 24 часа. Мои родители были опустошены. Они никогда не думали, что им придется ухаживать за больным ребенком. Но они не ожесточились и не стали жаловаться. Они сделали то, что я прошу сделать вас. Они сказали: «Бог, это кажется невозможным. Врачи сказали, что она будет инвалидом. Господь, мы знаем, что ты можешь сделать то, чего не может медицина. Даже теперь мы верим, что ты можешь исцелить нашу дочь». И как с Ванессой, это не произошло сразу, но Лизи становилась лучше и лучше. Сегодня она здорова. Насколько это возможно? Она – один из наших штатных служителей. 77 лет. Она все еще сильна. Насколько другой была бы жизнь, если бы мои родители просто приняли это и думали: что ж, слишком плохо, такова наша участь. Если вы хотите войти в изобилие вашей судьбы и преодолеть трудности, увидеть величие благодати Божией, то вам нужно иметь эту веру, даже теперь. Когда это кажется невозможным, скажите: «Бог, я знаю, что ты можешь сделать невозможное». Когда вы не видите выхода: «Бог, я знаю, у тебя есть выход». Когда ваш естественный разум говорит, что это никогда не получится: «Господь, я знаю, что ты сверхъестественный Бог». И Иисус ждал 4 дня, прежде чем пойти и помолиться о Лазаре. Он знал, что тот болен. Иисус знал, что он умрет. Иисус мог бы прийти уже в первый день и исцелить Лазаря. Прийти на второй или третий день. Им не пришлось бы столько пережить. Но для этого была причина. Возможно, мы не понимаем этого. Иногда это может быть испытанием нашей веры. Мы расстроимся и сдадимся? Если бы Марфа начала жаловаться, сердиться, то она, наверное, остановила бы чудо. Именно здесь многие упускают то лучшее, что есть у Бога. Пока вы ждете решения проблемы, улучшения здоровья, ждете, пока ребенок исправится, это очень важное время. Вы сможете пройти испытания и верить, даже когда не видите, чтобы что-то происходило. Вы сможете хранить мир, когда Бог молчит. Вы просите Его, вы как Марфа посылаете весточку. Вы молитесь, но Он не приходит. По некоторым причинам Иисус медлит, Он не отвечает. Ситуация не улучшается. В этот момент многие расстраиваются и думают: жаль, что этого не может произойти. Джоэл, 5 лет назад я верил, что смогу расплатиться с долгами, но не теперь. Я достиг своих пределов. Я верил, что буду здоров. Верил, что повстречаю правильного человека. Осуществлю мечту, но прошло столько времени, слишком много неудач. То, как вы ожидаете, определит, действительно ли ситуация изменится. Когда Иисус пришел к дому Марии и Марфы, Он сказал: «Отведите меня к месту, где вы похоронили Лазаря. Отведите меня к его могиле». По сути, Он говорил: «Отведите меня к месту, где вы оставили веру, туда, где вы разочаровались в своих мечтах и решили, что не выздоровеете, не встретите правильного человека». Если вы не вернетесь к тому месту и не возвратите свою веру, то это свяжет руки всемогущего Бога. Вернитесь к месту, где вы оставили веру, и спросите себя: действительно ли мой Бог больше этой проблемы, больше этой зависимости? Действительно ли мой Бог сильнее болезни? Он Иегова Иры, Бог мой обеспечитель. Он Иегова Рафа, Бог мой целитель. Он все еще Эль-Шадай, Бог, который больше, чем достаточно. Когда вы напомните себе, что ваш Бог всемогущий Создатель Вселенной, то что-то оживет внутри вас. В Ветхом Завете один ангел уничтожил 180 тысяч врагов Бога. Бог всесилен. Он может изменить любую ситуацию. Он держит вас в своей руке. Он знает, как привести вас к вашей судьбе. Когда Иисус сказал: «Отведите меня к могиле, отвалите камень», то могу представить, как Марфа говорит: «Нет, я не хочу идти туда, там смердит. Он мертв уже 4 дня». Возможно, что-то умерло в вашей жизни. Вы пережили развод, банкротство, друг предал вас. Теперь это смердит, как и Лазарь.
Если вы не

готовы разобраться с вашей проблемой, то, скорее всего, вы не получите своего чуда. Мы ищем оправдание. Джоэл, меня обидели. Он ушел от меня. Это была не моя ошибка. Поэтому я рассержена и огорчена. Вы должны сделать свою часть и избавиться от обиды. Простите людей, которые поступили с вами неправильно. Разберитесь с проблемой. Или «Мой бизнес не удался. Я пережил банкротство. Я пробовал, но, видимо, я неудачник». Неудача — это только одно событие. Это не определяет того, кто вы. Не навешивайте на себя этот ярлык. Вы дитя Всевышнего Бога. Если одна мечта умирает, то вам нужна новая. Несколько лет назад я встретил молодого человека, который участвовал в конкурсе на должность судебного представителя штата. Он второй раз потерпел неудачу. Более года он работал в адвокатской конторе, но это не устраивало его. Я спросил его, когда он собирается снова подать заявку. Он рассмеялся и сказал, «Джоэл, я покончил с этим. Я провалился дважды. Это неосуществимо». Я сказал ему то, что говорю сейчас вам. Если Бог должен вернуть мечту, если вы должны войти в обилие вашей судьбы, то вам надо откатить надгробный камень. Эти две неудачи могут дурно пахнуть. Возможно, это плохо выглядит, но это не конец вашей истории. Бог не вкладывает мечту просто так. Он не дал обетования для того, чтобы подразнить и оставить вас на полпути к нему. Возможно, вам потребуется время. Это не происходит согласно вашему расписанию. Возможно, небеса молчали, когда вы молились. Но не делайте выводов, что Бог далеко. Он рядом с вами. Это испытание. Что вы собираетесь делать? Остаться там, где вы есть? Расстраиваться и огорчаться? Этого просто не случится. Сделайте свою часть. Откатите камень. Разберитесь с дурно пахнущими проблемами и верните обратно свой огонь. Бог, я провалил тест два раза. Все против меня, но я знаю даже теперь, ты поможешь мне это пройти. Даже теперь ты изменяешь все мне во благо. Некоторое время назад я встретил этого молодого человека. Он широко улыбался. Он поздоровался со мной и сказал, «Джоэл, я сделал это. В третий раз все прошло отлично. Я сдал тест. Он получил эту должность». Друзья, Бог знает, как воскресить мертвые мечты. Не отговаривайте себя. Но мы ищем оправданий. Иисус, Он мертв уже 4 дня. Его уже обернули в саван. Я дважды провалил тест. Бесполезно сдавать его опять. Или как Ванесса. Это находится в моей ДНК. Я никогда не выздоровею. Прекратите оправдываться. Мы служим сверхъестественному Богу. Это может потребовать много времени. Кажется, что все против вас, но продолжайте проходить испытания. Продолжайте делать правильные вещи. Если вы будете делать то, что можете, Бог явится и сделает то, чего вы не можете. Интересно, что противники Иисуса всегда сомневались в Нем. Они считали, что Дух оставляет тело человека через 3 дня после того, как он умирает. Это не случайность, что Иисус ждал до 4-го дня и только тогда пришел. Он хотел убедиться, что когда Он воскресит Лазаря из мертвых, то никто не сможет подвергнуть этого сомнению. Иногда Бог специально задерживается не только для того, чтобы вы узнали Его благодать, но чтобы все ваши критики, друзья, родственники, сотрудники, чтобы все они не могли отрицать того, что именно Бог сделал это для вас. Мария и Марфа были огорчены, что Иисус не пришел вовремя, чтобы исцелить их брата. Их молитва не получила ответа, которого они ожидали. Но Бог знал, что Он делает. Он не планировал исцеление. Он замыслил что-то лучшее — воскресение Лазаря. Если ситуация не решилась так, как вы хотели, и согласно вашему плану, то не расстраивайтесь. Бог не подводит. Это означает, что Бог планирует что-то лучшее. Спустя несколько лет после того, как мой отец отошел к Господу, церковь сильно выросла. Мы нуждались в большом зале. Мой отец говорил, что не хочет, чтобы церковь была в другом месте. Я был молодым пастором и не хотел нарушать порядок. Я нашел 100-акровый участок земли в 2 милях от нашего старого здания. Я подумал, это прекрасно, мы построим новое здание. Владелец участка сказал, что 20 лет пытался продать его, но не получал ни одного предложения. Я знал, что Бог сберег этот участок для нас. Владелец сказал, «Вам даже не надо подписывать контракт. Возьмите разрешение и начинайте составлять план. Проводите исследование почвы, а потом

то мы составим контракт. Несколько месяцев спустя мы пошли, чтобы заключить сделку. Встреча была назначена на 8 часов утра. Мы приехали в 7:45 и очень радовались этому приобретению. Секретарь вышел и сказал: «Я сожалею, владелец продал участок вчера вечером другому». Я был так расстроен. Я знал, что это дьявол украл нашу собственность. Несколько месяцев спустя мы нашли больший участок. Мы подумали: «О, это еще лучше». Но произошло то же самое. Его продали прямо у нас из-под носа. Я подумал: «Бог, что происходит? Ты знаешь, что мы нуждаемся в большом здании. Таких участков в этом районе не было». Я был готов разочароваться и думать: «Что ж, наверное, это неплохо. Мы попробовали, этому просто не суждено случиться». Полгода спустя я почувствовал, как что-то поднялось внутри меня. Я знал, что мне надо вернуть свой огонь. Как будто я прошел через дурно пахнущее место, где моя мечта была дважды испытана. Я сказал: «Бог, это не произошло так, как я хотел, но я знаю, что ты все еще на престоле. Я не вижу подходящего участка, но я знаю даже теперь, что у тебя есть для нас правильное место». Несколько недель спустя мне позвонили и сказали, что бывший компакт-центр выставили на продажу. Когда я услышал это, то что-то воспрянуло внутри меня. Я знал, что здание должно быть нашим. 3,5 года спустя мы въехали в него. Нам не пришлось строить новое здание. Бог дал нам уже построенный зал. Крупнейшее здание в 4-м по величине городе в Америке. Что я хочу сказать? Я молился об исцелении, но Бог планировал что-то лучшее – воскресение. Если это не произойдет согласно вашим планам, не расстраивайтесь. Продолжайте верить. Бог знает, что делает. Он может увидеть большую картину вашей жизни. Он хранит ваши желания в глубине сердца. Я услышал об одной женщине, которая потеряла свой дом. Ее уволили. Она молилась о том, чтобы как-то выплатить кредит, но не смогла этого сделать. В итоге ее дом был арестован. Банк забрал его и выставил на аукцион. Она смирилась с потерей дома и что эта глава в ее жизни закончена. Она была убита горем. Она одна воспитывает детей. Чтобы полностью закрыть этот вопрос, она пошла на аукцион, где продавали арестованное имущество, включая и ее собственный дом. Она не могла не плакать, когда видела свой дом как один из лотов аукциона. Одна женщина заметила, что она была расстроена, и спросила ее: «Что случилось?» Она рассказала, что потеряла работу, и теперь ее дом продается с аукциона. Женщина спросила: «Какой этот дом?» Она показала фотографию. Когда подошла очередь его продажи, то эта женщина стала предлагать свою цену. Она предлагала цену все выше и выше, и победила в аукционе и стала владельцем этого дома. Она обратилась к своей новой знакомой, с которой только что познакомилась, и сказала: «Я приехала, чтобы купить дом для своего сына. Но теперь я знаю, что Бог послал меня сюда, чтобы выкупить ваш дом и отдать его вам». Она передала ей документы. Женщина не могла поверить этому. Она молилась, чтобы выплатить кредит, молилась об исцелении, но Бог планировал воскресение. Теперь она владеет им, и у нее нет долга. Есть ли что-то, из-за чего вы расстраиваетесь? Вы думаете, что прошло уже столько времени? Вы не представляете, как это может решиться. Все, что вам требуется, это одно прикосновение благодати Божией. Возвратитесь к тому месту, где вы потеряли веру. Бог говорит: «Даже теперь я могу изменить это. Даже теперь я могу восстановить ваше здоровье. Могу помочь вам осуществить мечту». Вам надо выдержать испытание. Продолжайте верить, даже когда Бог молчит. Имейте правильное отношение, даже когда это не происходит согласно вашему плану. Бог знает, что делает. Вы можете молиться об исцелении, но Он приготовил вам воскресение. Если вы верите, даже теперь, как Марфа, то я верю и провозглашаю, что Бог возродит то, что вы считали мертвым. Он вдохнет новую жизнь в ваше здоровье, ваши мечты, ваши финансы, ваши взаимоотношения. Вы увидите, как проблема решается, как осуществляются мечты, как вы поднимаетесь на новый уровень во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, то мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать каждого из вас здесь, в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Человек на протяжении всей своей жизни меняется и учится. Идеального человека не существует, но к этому нужно всегда стремиться. Всегда нужно стремиться становиться лучше. Если человек не будет меняться в лучшую сторону, он будет меняться в худшую. Это как езда на велосипеде. Мы либо едем, либо мы падаем. Нужно избавляться от своих недостатков. Людям, которые стараются стать лучше, все в жизни дается обычно легче, правильно? Человеку обязательно нужно к чему-то стремиться, саморазвиваться, иначе наша жизнь станет бессмысленной. Единственный человек, лучше которого мы должны стать, это кто? Это мы сами сейчас. Но как это сделать? Какова цель саморазвития? Давайте мы спросим это у священнослужителя, у консультанта по семейным взаимоотношениям, у Виталия Кисера. Встречайте. Виталий, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Итак, какова же цель саморазвития?
1: На этот вопрос мы, наверное, постараемся ответить сейчас.
0: То есть пока это секрет?
1: Да.
0: Хорошо. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, поднимайте руки, либо записывайте их на своих листочках, а позже вы сможете их задать. Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого в прямом эфире мы обязательно передадим эти вопросы нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Виталий, я передаю слово.
1: Спасибо.
0: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: В новом составе. Пусть Господь вас всех благословит, и начнем мы с раннего детства, с того, как вы еще будучи маленькими детьми, ну, уже, может, год, два, три, уже научились ходить, а не только ползать, и вот вас отвели в садик, и вы в садике детском играете в песочнице. Попытайтесь вспомнить, что происходило, чем занимались девочки в песочнице. Наблюдая сегодня за девчонками, я вижу, что, находясь песочницы, они начинают лепить какие-то там котлеты, сковородки приносят с собой, готовят какую-то еду, что-то стряпают. Или даже в этой песочнице, готовя, стряпая, рядышком посадят куколок, и с куколками они играют такие, как мама и папа, да, семья у них такая, из куколок состоит. А если наблюдаете за мальчиками, то видите, что мальчики взяли, нашли какую-то палку, оседлали ее, и на этой палке по детскому садику рассекают со звуками тык-дык-тык-дык-тык-дык и га-го. Дело в том, что дети не имеют сильно развитую префронтальную кору головного мозга. Мозг еще совершенно не развит, но тем не менее уже основная часть головного мозга работает, я бы сказал так, на автопилоте. И все, что ребенок не видит, все, что он не воспринимает, он воссоздает в своем головном мозге это как реальность. То есть, допустим, когда вы берете палку, ну, парень взял палку, или, допустим, он там взял пистолет или там автомат какой-то, играли в войнушки вы, да? И они там бегают, ду-ду-ду-ду-ду-ду, и там что, ты убит, падай. То есть они воспринимают это, дети воспринимают это за реальность. То есть для них это реальная картина, и она осаждается у них в коре головного мозга. Для девочек реально то, что они играют в куколки. Для них куколка – это реальная тетенька, там у этой тетеньки маленькие детки рождаются. Я один раз наблюдал картину, как маленький ребенок готовил котлеты, потом начала есть этот песок. То есть настолько она восприняла эту картину реально, что буквально начала кушать этот песок. Но к чему я вас веду? Когда вы общаетесь со взрослыми людьми, у взрослых людей уже хорошо развита префронтальная кора головного мозга, и они начинают вам говорить, что вы занимаетесь какой-то ерундой, что вы мечтаете о каких-то вещах несбыточных. Они начинают вас медленно и верно приземлять в ваших мечтаниях. И делают это с таким упорством и с таким натиском, что дети перестают жить вот этим вымышленным, живым, настоящим миром и начинают жить вот этими реалиями, которые взрослые им навязали. Но навязав детям вот эти реалии, я хочу вам сказать и расстроить вас, наверное, в том, что префронтальная кора головного мозга развивается окончательно к какому возрасту? Как вы думаете? Примерно 25-27 лет. А за что отвечает префронтальная кора? Одно из тем, за которые она несет ответственность, это умение видеть будущее, то есть проецировать будущее, стремиться к будущему, умение сегодня здесь, допустим, вы что-то делаете, и видеть последствия того, что вы делаете. Вот детям это не свойственно. Поэтому, когда мы говорим, к примеру, я говорю: «Катя, кем ты хочешь стать?» А Катя говорит: «А я не знаю, кем я хочу стать». И она правду говорит. То есть она права, потому что у нее вот эта часть головного мозга до конца не развита. И очень часто встречаются такие ситуации, когда мой сын заканчивал 10 класс, вернее, 11 класс, я ему говорил: «Ты кем будешь?» Он говорит: «Я не знаю». Я говорю: «Ну и все, иди работай». Он говорит: «Я хочу учиться». Я говорю: «Зачем? Ты же не знаешь, кем ты будешь. Ну и что? Я пойду учиться». То есть вот не зная вот этих вещей, как бы мы, взрослые люди, наносим непоправимый ущерб нашим детям, потому что ограничиваем их в этих вещах. И наша тема сегодня стоит так. То есть зачем нам с вами идти по пути саморазвития? Для чего это нам нужно? А именно для того и нужно, что если мы не будем по этому пути идти, то мы вот так останемся, как сказал Вадим, не в состоянии нейтральном, да, мы будем постоянно скатываться вниз. Я хочу прочитать вам для начала несколько текстов из Библии апостола Павла, что Библия говорит нам в цели нашего развития. Смотрите, апостол Павел в послании к Филиппийцам, 3 главе, 12 стихе пишет так: «Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Иисус Христос». То есть апостол Павел имеет устремление определенное, цель. Филиппийцам 3 глава 14 стих, он так и говорит: «Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Ну, понятно, у апостола Павла была цель, как у христианина, уже достичь именно в христианстве определенных высот божественных. 1 Коринфянам 15 глава 33 стих как раз вот подходит центральный текст темы, о которой мы сегодня с вами будем говорить. То есть почему нужно развиваться? Библия говорит так: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Если мы с вами не идем по пути позитивного развития, как кто-то задал мне вопрос в прошлый раз, можно ли таланты свои направлять в негативное русло. Вот так с нами и будет происходить. То есть если мы не будем развиваться в лучшую сторону, то мы обязательно будем деградировать и двигаться в худшем направлении. Это не говорит о том, что мы в плане талантов не разовьемся. Мы можем развиться в плане талантов, но это развитие будет разрушительно для нас и окружающих людей. Поэтому нам нужно развиваться в правильном направлении, то есть двигаться к направление созидания благословенного, а не разрушения. Итак, хочу вам еще один текст прочитать. Как же нам двигаться в этом направлении? То есть как нам развиваться в лучшую сторону? Если у вас не развита префронтальная кора, как вам развиваться? Да? То есть, вы же, если вы не можете будущего видеть, если вы цели не видите, если вы не знаете, куда вам двигаться, зачем вам, если я не знаю, куда, то зачем мне искать вот эти таланты какие-то? И сегодня мы об этом будем говорить. Раскроем мы с вами одну еще библейскую книгу, Второзаконие, и прочитаем 6 главу, 6 по 10 стих. Смотрите, как написано во Второзаконии. Моисей говорит: «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе в сердце твоем, и внушай их детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась вставая, навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, когда же ведет тебе Господь, Бог твой, в землю, которую он клялся, отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову». То есть, смотрите, Слово Божие говорит, что нужно что делать детям? Внушать, внушать, внушать. То есть, я бы так сказал, нужно вогнать это куда? Ваш компьютер, то есть надо загрузить ваш компьютер. Вот эта префронтальная кора, да, там, или лобная доля головного мозга как раз отвечает, что хорошо, что плохо. А сам ваш мозг, он не различает, что хорошо, что плохо. И поэтому необходимо вам подгружать свой мозг. Вот там, где вас родители остановили, сказали, не делай, и посадили своего ребенка в эту, в вольер. Песиков сажают туда маленьких. Вы знаете, собачки, чтобы когда уходит хозяин из дома, он раз собаку закрыл в вольер, чтобы она не, обои там не порвала. Так и с детьми. Детей раз закрыли, и все. И вот сиди и не рыпайся. Нет, вот нам нужно теперь с вами подгрузить наш компьютер и внушить нужно туда. Нужно заставить свой мозг работать в правильном направлении, чтобы он задействовал. Итак, нам нужно первое поставить перед собой цель. Поставить цель. У вас есть мечта? У тебя какая мечта? Ну, такая хорошая мечта. Такая позитивная, классная мечта есть?
2: Построить свой дом.
1: Хорошая мечта, классная. У меня тоже такая же есть мечта. Еще у кого есть мечта? Есть? Какая у тебя?
2: Стать хорошим человеком.
1: Это тоже классная мечта. А чем отличается мечта от цели? Как можно отличить мечту от цели? Чем они отличаются вообще?
3: Мечта может быть совершенно неизбыточной даже, но человек все равно будет мечтать. А цель — это когда конкретная цель, ты знаешь, что можешь это достичь, и ставишь определенные усилия, планки, там, не знаю, что-то планируешь, пытаешься достичь, в общем, этой цели.
1: А можно сказать так, что, смотрите, допустим, у меня есть мечта, и чтобы ее воплотить, я делаю ее своей целью и переношу ее... Вы хотели это сказать, да? Да? И переношу ее на бумагу, да? Мечта останется всегда мечтой, если вы ее не перенесете на бумагу, то есть если вы не поставите перед собой цель.
3: Я мечтаю жить на облаке и кататься на единорогах. Это нереально. Но я знаю, что я могу уехать куда-то, где можно почувствовать похожие ощущения. Там,
1: ага, куда?
3: Ну, я не знаю, там покататься на каких-нибудь таких невероятных вещах. Да, на лошадях, например, можно покататься. То есть, ну, как бы можно как-то компенсировать и частично исполнить то, что мечтает моя голова.
1: У вас крутая мечта. У меня тоже такая мечта есть. У меня есть, знаете, какая мечта? Я хочу забраться на Эверест, хочу погрузиться в Марианскую впадину, и я считаю, что это реально. Но мне эту мечту не дают воплотить в жизнь. Некоторые близкие мне люди, да, они говорят, тебе это не надо. Кстати, я еще хочу прыгнуть с парашюта. У меня есть мечта купить себе мотоцикл. И мне тоже многие вещи мне не дают сделать. Почему? Потому что есть люди, для которых я дорог, и они думают, что эта мечта может закончиться плачевно. Не только для меня, но и для моих родных и близких. Поэтому я ставлю перед собой вот эту... Вы правильно говорите. То есть, когда наши есть мечты глобальные, есть мечты несбыточные, но мы с вами должны понять, что нам нужно такую мечту, которую воплотить можно в жизнь. И лучше начинать молодежи с маленькой мечты. Не огромную, не глобальную какую-то, а маленькую мечту, чтобы можно было ее воплотить, чтобы иметь позитивный определенный опыт, что у вас это получилось. Итак, что нужно сделать? Во-первых, нужно поставить перед собой цель. Мечта – это только мечта. Цель – это мечта с планом и сроками ее исполнения. То есть ставим перед собой цель, перестаем мечтать, и ставим перед собой цель, чтобы достичь поставленной цели. Чего тебе не нравится, Катерина? Это же здорово. Поставить перед собой цель и достичь этой цели. То есть написал. Почему нужно написать? Почему нужно вашу цель, мечту перенести на бумагу? Почему нужно написать ее? Да. Не знаете, почему? Почему нужно написать?
2: Ты как бы программируешь себя на то, чтобы стремиться к этому?
1: Есть огромная взаимосвязь. Вот, кстати, заметили, как детей, как детишек учат, или как, что детей приводит к быстрому развитию интеллекта? Какие игры? Чем мамы занимаются? К чему они детей подталкивают? Ну, чего делать?
4: Книжки
1: читают. Не-не-не, книжки надо читать.
4: Кубики.
1: Что нужно? Еще что? Мама, чем занимаетесь, чтобы ребенок стал умным? Чтобы быстро думал, чтобы научился быстро говорить.
3: Пальчиковые игры, то есть тактильные какие-то.
1: Да, разрабатывайте моторику, правильно. То есть моторика, когда ваши пальцы работают, это именно подгружает ваш мозг, он начинает лучше работать. Поэтому, когда вы берете ручку, авторучку в руку и начинаете писать, то что вы записываете, то, что вы переносите на бумагу, у вас включается левое полушарие, то есть подгружается ваш мозг, и вы начинаете думать, вы начинаете анализировать, когда вы пишете что-то рукой. Почему вам нужно развиваться? Потому что если вы не будете развиваться, вы будете деградировать. А мы хотим прогрессировать. Правильно. Итак, 8 причин, почему нам нужно ставить перед собой цель. Первая причина. Вы знаете, что ваш мозг ленивый? Вот он по природе такой. А знаете, почему ваш мозг ленивый по природе? Почему так Бог вас устроил? Почему ваш мозг пытается сохранить вас в состоянии лени и покоя? Помните, я вам читал, что Иисус Христос говорит, ленивый, раб и лукавый. Каждый человек ленивый, да, нужно над собой определенные усилия прилагать, чтобы побороть

0: лень. Почему мозг ленивый? Катя. А? А для... Да.
1: Безопасность, наверное, наша. Что когда мы уже в покое и никуда не движемся, ничего не произойдет.
0: Ну да.
2: Потому что если мы будем постоянно напрягать свой мозг, мы сойдем с ума. И надо иногда расслабляться.
0: Ему ничего не будет, мозгу. Дело в том, что наш мозг Богом таким образом запрограммирован, что сохранять нашу жизнь как можно дольше. И когда у человека энергия сохраняется, чем больше человек находится в состоянии покоя, тем больше в нем сохраняется жизненная энергия. Потому что у нашего мозга нет понятия добра и зла, что хорошо, что плохо. Это мы принимаем решение, действовать или нет. Поэтому по априори своей мозг ленивый, его нужно заставлять работать. И поэтому нормальное состояние для человека – это состояние комфорта. Первая причина, по которой нужно ставить перед собой цели – переносить их на бумагу, чтобы выходить из состояния комфорта. Потому что, когда вы поставили перед собой цель, там, допустим, маленькую цель ставим, для учеников, я не знаю, вы еще учитесь, к примеру, мы не можем ставить с Егором цель заработать $1 000 000. Мы не можем, да, ставить эту цель. Но мы можем с тобой ставить цель, к примеру, к концу года получить 5 по какому предмету? Где у тебя проблемы? По-русскому. Ставишь перед собой цель получить 5 по-русскому. И расписываешь, что нужно для этого сделать. Выйти нужно из состояния комфорта. Нужно что делать? Начинать читать книжки, писать работы. Или второй вариант, идти к учителю и с ним... Нет, идти вначале в магазин покупать торт, потом приходить к учителю и договариваться с ним, чтобы он поставил хорошую отметку. Я шучу, конечно, нужно учиться. То есть, когда вы выходите из зоны комфорта, вам приходится, смотрите, во-первых, вам приходится что-то изучать, что-то читать, контактировать с людьми, заводить новые знакомства, если вы хотите дойти до определенной цели. Кстати, кто у вас в классе хорошо учится по-русскому? Значит, наводишь ней коннект и говоришь, подтяни меня по-русскому. А ты в чем ты успешен? Чему ты ее можешь научить? Только хорошему. То есть ты говоришь, давай мы с тобой обменяемся. Ты меня тянешь по русскому, а я, допустим, тебя по физике. Нет? По физике тоже нужен кто-то. Итак, понятно, да? То есть почему? Вот причина. Вывести себя из состояния комфорта. Людям очень... тяжело выходить из зоны комфорта, но именно выходя из зоны комфорта, человечество добивается каких-то, вообще человечество в целом добивается каких-то успехов, чего-то самого лучшего в своей жизни. Так, следующая причина, почему нужно нам с вами ставить перед собой цели. Представьте себе, что вы, у Егора есть друг, Даник, он занимается спортом. И занимается? И мы с ним разговаривали как-то, он говорит, я, короче, ставлю перед собой цель набрать в сумме, ну, он еще ребенок, он говорит, я ставлю перед собой цель набрать в сумме 450 килограмм в троеборье. Это жим, это становая тяга и приседания. И вот он поставил перед собой цель. И он достиг этой цели. Что с ним происходит? Что все. Он такой, он говорит, я крут. У меня это получилось. И он, помните, мы говорили о вере, о уверенности в себе? Человек становится в себе уверен. Когда вы ставите маленькие цели, и вы стремитесь к этим целям, и достигаете этих целей, вы становитесь себе уверенным. У меня получилось, у меня снова получится. Кстати, если вы возьмете Библию, то в Библии интересные моменты, когда народ Божий приходил в состояние определенной такой депрессии, да, то есть в целом народ приходил в состояние депрессии, знаете, что делали пророки? Пророки приходили и начинали что говорить им? Говорят, вспомните, как Бог наш вел нас по земле там, египетской или там, по пустыне. На протяжении скольки лет? 40 лет мы ходили по пустыне.

0: пустыне, и мы, одежда наша там не ветшала, обувь наша там не портилась и так далее и тому подобное. То есть Библия всегда направляет человека, когда человек попадает в трудную ситуацию, Библия его направляет на то, что Бог был с ними, и Бог им помогал. Это очень важно для нас. Когда вы ставите перед собой цель, когда вы ее достигаете, вы становитесь более уверены в себе. У вас это получится. Третья причина. Что придают цели? Цели придают смысл жизни. Жизнь становится ваша осмысленно. Я хочу привести вам один пример интересный. Может быть, вы когда-нибудь прочитаете. Был такой дяденька по имени и фамилию Виктор Франкл. Слышали про такого? Это еврей по происхождению, по-моему, австриец. И попал он в концлагерь. Его во время войны отправили в концлагерь. Так вот, Виктор Франкл, будучи психотерапевтом, он, находясь в концлагере, наблюдал за людьми. И он говорит, на первый взгляд казалось, как вы думаете, какой человек в условиях концлагеря выживет? Вот физически, какой должен быть человек, по-вашему? Сильный, выносливый. Еще какой?
1: Смелый.
0: Смелый? Ну, думаю, там... Да, ладно, пусть будет смелый. Хорошо, да.
2: Хитрый, хотел сказать.
0: Хитрый? Не, да.
3: Тот, у кого есть цель, чтобы выжить.
0: Молодец! Он заметил, он вначале подумал, он тоже думал, что чтобы выжить в этих условиях, человек должен был сильным. И он подсмотрел как-то, что вот этот там, допустим, какой-то в очках худенький, доставал из кармана, там, где-то там из-под кладки фотографию, смотрел на свою семью, там жена и дети были. И он смотрел на них и снова прятался в фотографию. То есть у этого человека было для кого жить, цель. И когда у человека появляется цель, его жизнь становится осмысленной. Ему хочется жить. Вот когда мы вопрос там, да, ты задавал, я говорю, что выстраиваешь приоритеты. И выстраивая приоритеты, ты понимаешь, что если для тебя это ценно, то ты откажешься от вещей менее ценных. Когда у тебя есть цель в жизни, то ты ради этой цели, достижения цели, отказываешься там, допустим, лишний раз посидеть в телефончике, да, в игрульки там поиграть, в танчики погонять. Я не знаю, сейчас даже взрослые люди есть, знаете, мне рассказывают, есть взрослые люди, которые в танчики гоняют. Иногда мозгу нужно отключиться, да, если это мужчина, они могут так. Но это сколько минут? 10, 15, 20 минут, чтобы отключиться, этого достаточно. Хорошо. Следующее, что нужно, что дает цель. Цели приучают человека полагаться на себя. В Библии есть текст, который говорит о том, что нельзя на другого человека полагаться? Нету? Проклят всяк, кто надеется на плоть человеку, плоть человеческую делает своей опорой. Почему? Почему? Ну, как мы можем людям верить, да? Нужно людям верить. Нужно людям доверять. Но не обязательно делать их человеком, на который ты опираешься. Когда ты ставишь перед собой цель, ты понимаешь, что к этой цели ты должен идти один. Или даже если есть люди, которые идут рядом с тобой, это не говорит о том, что они будут идти с тобой до конца. Угу. То есть это приучает вас понимать, что да, иногда вам придется быть одному. Микрофончик скажите.
3: Люди меняются.
0: В лучшую сторону?
3: Иногда в лучшую, иногда в худшую, не в лучшую. Да? Да. Поэтому иногда с ними не по пути.
0: Ну да, да. Хорошо, следующая причина. Цели помогают принимать правильные решения. Как идти легче? Вообще, как легче быть человеку? Да, состояние комфорта, и все говорят, мы идем на север. И со всеми идти прикольно. Нет, со всеми идти прикольно. Куда все пошли, туда и все идут. И я с вами пошел. Но вот, когда человек учится ставить перед собой цель, выходя из зоны комфорта, он учится.

0: научиться двигаться не только по течению, но и против течения. Я сейчас вам пример приведу, раз мы говорим о правильном образе жизни, о правильной жизни вообще в целом. Вот скажите, пожалуйста, мне, какие сегодня в мире установки, что в мире считается правильным в плане этическом вообще, вот в плане этики даже? Что мир считает правильным?
1: Вести по законам.
0: Ну, кто-то считает в мире.
1: Да.
0: По закону идти? Ну, хорошо, ладно, есть такие, которые так считают. Еще как считают люди?
2: Не своруешь, не проживешь.
0: Отлично, считают так. Еще какие есть взгляды в мире?
3: Если я тебе помог, и ты мне поможешь.
0: Ты мне, я тебе? Да. Хорошо.
2: Добиваться своего, несмотря ни на что. Добейся своего, несмотря ни на что.
0: А если взять в плане отношений между парнями и девушками, ну, сексуальные отношения, что правильно, что неправильно?
4: Тут же я призадумалась.
0: Вот в мире сегодня, вот, допустим, я считаю, что это правильно, и это круто, и никто мне не должен ничего говорить. То есть это мое мнение, и я своего мнения буду придерживаться. То есть в мире сегодня мир сегодня предлагает столько различных вариаций того, что правильно, что неправильно, что голова кругом идет. А Библия четко говорит, что правильно, а что неправильно. И это фундаментально, это не меняется с течением времени, да? То есть, если вы возьмете, как мода, мода меняется, а библейские постулаты, библейские истины в отношениях между людьми, они неизменны. И поэтому сегодня мир весь может двигаться в направлении, которое ведет к разрушению, ко злу. А человек, который поставил себе перед собой цель ты сказал, я ставлю перед собой цель быть или стать каким человеком? Хорошим. А чтобы стать хорошим человеком, тебе нужно встать, и толпа идет в одном направлении, а ты разворачиваешься и идешь прямо в противоположном направлении. И у меня вопрос, это легко?
1: Нет, так как все мы хватаемся за чужое мнение и идем туда, куда идут все.
0: Это очень сложно, правда? Поэтому, когда вы ставите перед собой цели и двигаетесь в направлении этих целей, то вы приучаете себя двигаться не с толпой, ну, не обязательно всегда против двигаться, да, но когда вы видите, что весь мир идет в направлении неправильном, вы начинаете двигаться в правильном направлении. А это очень трудно. И это делает вас крутыми. Следующее, что делает с вами цели. Кстати, есть один текст классный, в Библии написан. Вы – свет миру, вы – соль земли. Если соль перестанет быть соленой, то что нужно сделать? Выбросить ее вон. Кого вон выбросить? Соль или землю? Ну и то, и другое, потому что земля перестала быть соленой. Чем сделаешь ее соленой? Поэтому смотрите, вот эти люди хорошие, добрые, которые имеют правильные библейские установки и двигаются в достижении поставленных перед собой целей, они меняют не только себя. То есть вы меняете не только себя, а вы еще меняете... Помните песню у Макаревича? «Не будем прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Ну, извините, но такие стихи. Но, тем не менее, люди, которые двигаются в правильном направлении, меняя себя, они меняют людей в лучшую сторону, к лучшему. Приведу один пример. Детям рассказывал эту историю. Буквально вот маленький примерчик такой. Одна девочка в 16 веке, 16 век, возраст у этой девочки 12 лет. Это какой класс 12 лет? В каком классе она училась? Шестой класс. Учится в шестом классе. Училась, допустим, в нашей школе она бы училась в шестом классе. Это во времена рабовладельческого строя, когда негров посылали на плантации, по-моему,

0: на островах каких-то. И сахар, который добывали негры на этих плантациях, поставлялся в Великобританию, в Англию. И эта девочка сказала, я не хочу есть сахар, который добывается трудом вот этих рабов. Продолжительность жизни раба было примерно 10 лет. И она начала писать вот такие, знаете, маленькие плакатики или, не знаю, листовочки такие. Давайте откажемся от этого сахара. И ходила, раздавала людям, 12-летняя девочка. Казалось бы, мелочь. Началась какой-то мелочь. Через 10 лет Англия отказалась от сахара, произведенного рабами. И эта девочка инициировала движение более 30 тысяч человек, которые сделали все возможное, чтобы в магазинах перестали продавать сахар, который произведен на плантациях африканскими рабами. И рабство было отменено на тех островах. Представляете? То есть, казалось бы, девочка, двигаясь к хорошей цели, изменила не только себя, но изменила мир вокруг нее. На этом, друзья мои, все. Я не успел все вам сказать, но думаю, что будет и этого достаточно. Пусть Бог вас благословит.
1: Виталий, спасибо большое за эту тему. К нам поступили некоторые вопросы, которые мы сейчас обязательно вам передадим. Также вы, ребята, тоже можете готовить свои вопросы. И давайте мы перейдем к первому вопросу, который у нас есть. Как поступать, если много целей, но происходят обстоятельства, то ли в семье, то ли на работе, которые мешают достижению поставленных целей?
0: Как поступать, если есть обстоятельства, которые мешают? Ну, во-первых, нужно определить стоимость этой цели, да, и стоимость этих обстоятельств. Что для вас более ценно? В плане для вас более ценно, потом более ценно вообще в масштабе, космическом, да, в целом. Uh-huh. Что более правильное, что более позитивно? Если та цель, которую вы перед собой ставите, она более масштабно, более правильно, а обстоятельства, которые... Ну, они у всех есть, у людей обстоятельства определенные, ну, такие трудные. То вы считаете, что ваша цель важней, то я думаю, что нужно двигаться к этой цели. Опять же, вопрос такой достаточно расплывчивый. К примеру, у жены есть цель, а муж категорически против. Ну, категорически. Он говорит, если ты меня не будешь слушать, то я подам на развод, то я считаю, что это не стоит. Нужно слушать мужа. Все-таки мужа надо послушать.
1: Еще дополнение есть к этому же вопросу. Это же человек написал. Я уже 3 года веду ежедневный дневник, но не всегда получается каждый день записывать цели и достигать их.
0: У апостола Павла есть интересные слова. Он говорит, что ничто не должно мною обладать. Даже когда вы ставите перед собой цели, и когда вы расписываете достижение этих целей, вот появляются вот как вот эти обстоятельства, о которых был первый вопрос, и вы понимаете, что обстоятельства на данный период времени более важны и ценны, то вы не должны быть рабом вот той цели, которую вы перед собой поставили. Или рабом, вот, допустим, даже плановой вот этой работы. Да? Там, буду ни во что, несмотря ни на что, буду двигаться там по этому плану. Ну нет, надо быть очень гибким в этом плане.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Вот мы говорили о том, что префронтальная кора к 25-27 годам формируется. То есть получается, человек до этого возраста, ну, бесконечный ребенок почти. Потому что он, ну, как бы ответственность у него формируется тоже достаточно к позднему так возрасту. Ну, пораньше чуть-чуть, по-моему. Вот. Но в таком случае, вот мы сейчас говорим о целях, и вот поставление целей и научение своего ребенка, там, например, вот ставить вот эти цели маленькие в своих каких-то маленьких делах, не поможет мне, не поспособствует тому, чтобы вот это вот развитие произошло побыстрее. Потому что ведь во все времена, мы знаем, находятся такие люди, которые, не знаю, находясь в условиях там, ну, голода или не очень хорошие финансового положения семьи, добиваются с маленького возраста, то есть начиная с чего-то с маленького возраста продавать там, не знаю, семечки, леденцы, лимонады, и потом такие бизнесмены вырастают.
0: Этот ответ из двух частей. Первое. человечество может

0: разделить как бы на две основные группы людей. Есть большая часть людей растет в сознании, это мы себе позволить не можем. И дети, вырастая в этой, именно в этой атмосфере, имеют вот эту программу. И для них, конечно, вот то, о чем мы с вами говорим, будет способствовать огромным подспорьем, да, чтобы когда они достигают вот этого определенного возраста, полного развития префронтальной коры, они действительно будут добиваться более больших вещей, чем люди, которые этим не занимаются, да, которые не развивают. Это первое. Второе. Есть другая категория людей, которая растет изначально в семьях, которые вот то, о чем мы говорим, они прекрасно понимают. Они прекрасно понимают, как устроен мозг, они прекрасно понимают, как детей учить. И дети с детства в этой атмосфере находятся, их никто не... Вот о чем я сказал, что находясь в этой категории людей, их ограничивают. И многие запреты формируют ребенка вот такого, который, вырастая, не способен мечтать, не способен думать, не способен ставить цели. У них, наоборот, они растут именно в таком режиме. Это как программа, они запрограммированы на это. Да? Вот, знаете, есть так, категория людей запрограммирована на не достижение цели, а есть люди, которые запрограммированы на достижение цели. И если вы будете исследовать этот вопрос, то вы увидите, что есть вот люди вот в этой программе «ничего не могу, ничего не достигну», они реально, из них очень маленький процент чего-то достигает. Если вы посмотрите на людей, которые растут в атмосфере «все могу, все достигну», и их родители достигают, и их дети достигают. Там, наоборот, маленький процент, когда ребенок ничего не достигает. Они идут в университет, они классно учатся, и они реально умные ребята и достигают этих вещей. Но, смотрите, в 25 лет, когда у человека появляется уже сформированная префронтальная кора, если вы не учились, если вот мы сегодня вот с вами говорим, но вы этого не будете делать, то есть вы не будете учиться, вы не будете ставить перед собой цели, то с вами будет происходить следующее. Вы будете делать поступки, не понимая их последствий. Допустим, маленький вам пример приведу. Подружилась ты с парнем каким-то. Допустим, дружишь ты с парнем. Вот у тебя есть парень, вы любите друг друга, все, тусите там, души в друг друге не чаете. И тебе пишет другой парень в смс-ке там. Ты классная такая, вообще я в тебе там души не чаю, там все, пойдем потусим куда-нибудь, сходим там по набережной походим. И ты такая, опа, тоже крутой парень, пойду схожу, погуляю. Правда? Да, пойдешь гулять, да? А почему? Потому что он крутой, он такой классный. И так это будет весело, солнышко светит, сейчас тепло, тут птички, там чайки летают на берегу. И пошла тусить. Ля-ля-ля-ля. И тут навстречу идет твой бойфренд, да, или твой парень. И говорит, я не понял, в чем дело? Ты че, как ты могла? Иди туси. Развернулся и ушел. Все, бросил тебя. А он, кстати, был очень классный. Если бы ты за него замуж вышла, вообще ты горя никогда не знала, но ты уже разорвала отношения. Почему ты решила пойти погулять с этим вторым? Потому что ты не понимала и не знала последствий. Вот в чем причина. То есть, когда ты учишься с детства ставить перед собой цели, когда достигаешь ты вот этого возраста, ты начинаешь видеть последствия. Поэтому ты будешь принимать правильные решения. Тебе, когда он напишет, Вася этот, пойдем потусим, ты ему скажешь, Васек, я не пойду, почему? У меня Петя есть.
1: Последствия, но они очень хорошо скрывают это. Они могут.
0: Ну, они счастливы в этом. Есть категория такая людей. Вот о чем он говорил, что есть люди, которые все свои таланты направляют в негативную сторону.
2: Давайте перейдем к следующему вопросу. Не является ли самовнушение самообманом?
0: Не является ли самовнушение самообманом? Я думаю, что это не самообман, это обман мозга, нашего подсознания. И когда вы читаете Библию, да, и вот в этот текст, который вам процитировал, там написано «внушай». Вот исследуйте это слово, оно реально как раз, речь идет о том, что необходимо запрограммировать.

программировать человека, да, необходимо внушить. Приведу пример вам из области медицины, из области онкологических вообще заболеваний. Если вы статистику почитаете, очень много врачей,

0: Потому что мозг дает команду вашему телу. То есть мозг дает команду вашей системе защиты, да, организм, как она называется?
1: Иммунная система.
0: А?
1: Иммунная система.
0: Да, и вашему иммунитету. И есть другая категория людей. Вот они приходят, и у него там первая стадия рака, и он такой говорит, я умру. И все, и умер. И есть еще, допустим, определенная группа людей, которые внушают себе. Вот они так себе говорят. Болеть классно. Почему? Потому что, когда я болею, меня все любят. Я болею, мне плохо, мне там дочь подает там чай, меня все любят, обо мне заботятся. И что делает этот человек? Вы посмотрите, вот, допустим, когда человек вот этим сам себе внушает, он долго не живет. Он умирает от какого-то заболевания. Это программа, программирует, конечно.
1: Спасибо большое.
0: У кого-то микрофон.
1: Да, пожалуйста.
2: А многие из нас на самом деле имеют внутри как бы встроенные цели. Угу. Там образование, хорошая семья. И человек, в принципе, живет и как бы развивается. Нужно ли в этом случае как бы ставить себе еще какую-то цель? Не будет ли это искусственно?
0: Не нужно. Если вам достаточно, и вы реально двигаетесь, как бы, и вы загружены по полной программе, и вы знаете поставленную перед собой цель. Я вот отвечаю на вопрос вот, ваш. Я говорю, что есть определенная категория людей. Дело в том, что, скорее всего, в детстве попались хорошие родители. Ну, не в плане, у нас у всех родители не выбирают. Попались грамотные родители, так скажу, более такие образованные в этой области, и они вас правильно растили, правильно воспитывали, и вы не потеряли то, что в вас было заложено Богом. И вот возвращаясь к этому вопросу, да, я хочу показать, что это в нас заложено. То есть Бог в нас заложил. Написано, что человек был сотворен по образу и подобию Божьему. Почему Бог творит? Почему он... Вот смотрите, Бог вот сотворил нас, и все. Ну, взял бы и успокоился, чего? Вот круто я все сделал, все супер. Нет, он же продолжает творить. И если вы сегодня там изучаете, там, как космос развивается, то есть вот этот, как он там, телескоп, который в космосе находится, Хаббл, да? Там написано, что он фиксирует расширение Вселенной. То есть Вселенная постоянно расширяется, Бог творит. И это в нас заложено. Поэтому, когда мы ставим перед собой цели и достигаем их, мы то божественное, которое в нас заложено, мы это раскрываем. И раскрываем весь тот потенциал, который у нас заложен.
1: Спасибо большое. Еще вопросы из студии, да?
3: А могут ли невыполнимые мечты давать что-то еще, кроме вдохновения, допустим?
0: Могут. Когда... Вообще, давайте так, что вообще мечта делает? Есть такой фильм, я не помню, «Доживем до понедельника», что ли, называется, или как? Там главный герой, или там дяденька один спрашивает главного героя, у тебя есть мечта? Он говорит, нету. И он обращается к этой девушке, которая с этим парнем дружит, он говорит, не выходи за него замуж. А она спрашивает, почему? Да у него даже мечты нет. Понимаете, то есть когда у человека есть мечта, то мечта заставляет человека думать или выходить за грани реальности, в которой он находится. То есть мечта заставляет человека мыслить более масштабно, а не приземленно. Поэтому мечта, она влияет на способность нашего мышления. То есть она его делает более таким развитым. Мечтайте. Я вообще очень такой с детства мечтатель. Я люблю мечтать.
1: Давайте перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел. Я двигаюсь к цели очень медленно, и меня это тревожит. Что вы мне посоветуете?
0: Ну, не должно тревожить это вас. То есть смотри, почему вы двигаетесь очень медленно. Есть разные люди, да, то есть даже по работе. К примеру, я поставил перед собой задачу, через полчаса я уже сделал. А есть такая категория людей, которые делают очень, ну, неспешно все, медленно, и он эту же задачу выполняет, допустим, за неделю, которую я за полчаса. Поэтому ничего тут такого нету. Может быть, это ваша определенная особенность. Я, кстати, вот консультирую сейчас одну семью, да. Жена более такая... А муж такой, он такой.

0: такой...
1: Ну, спокойный, такой, размеренный.
0: Да, спокойный такой, так все у него так ровно течет, медленно. И поэтому не нужно их подгонять, это его ну, такое свойство человека. Все люди разные.
1: Ну вот как раз про скорость, там пришел вопрос, человек пишет, хочу прочитать Библию, реально ли это за год? Как правильно поставить цели для чтения? 5 глав в день или может больше?
0: Ну цель хорошая, конечно. Но это будет как механическое прочтение. Можно и за месяц прочитать. Смотря какую цель перед собой. Я, допустим, за месяц прочитал один раз. Но оно будет, знаете как, мне... Ну, поделюсь своим опытом. Например, почему я поставил перед собой цель так быстро прочитать Библию. Мне хотелось увидеть Писание, когда ты долго читаешь год. К примеру, ты читаешь год Библию. Ты к концу года, ты уже забыл, что там в начале ты был, что в начале ты читал. Мне хотелось увидеть Библию, как бы, знаете, вот так, как гора. Вот есть гора, да, отошел в сторону и посмотрел на гору, и видишь ее, где у нее там, какие дороги, какой лес растет и так далее. То есть мне хотелось просто на нее как со стороны посмотреть. Кстати, знаете, есть картины такие, мазком нарисованы. И увидеть, что изображено на этой картине, можно только тогда, когда ты отойдешь в сторону. Вот когда я хотел быстро прочитать Библию, прочитал за месяц, я смог увидеть то, что написано в Библии, как бы со стороны. Вот эту картину в целом я увидел. А когда ты читаешь Библию так медленно, ты рассматриваешь вот эти мазки, все, что там написано. Поэтому цель должна быть не просто «я хочу поставить цель перед собой прочитать Библию». А для чего прочитать Библию? То есть какова цель прочтения Библии в течение года? Вот это будет более правильно.
1: Спасибо большое. Есть вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Можно отказаться от цели?
0: Можно. Ради другой.
1: Переходим дальше.
0: Да, то есть, еще, кстати, да, вот смотрите. Мы говорили о том, что мы мечтаем. Есть люди очень мечтательные. Много целей у людей. Вот ты говоришь, что много целей. Не берите много целей. Потому что вы свои силы, свою энергию на все... растратите. Возьмите, поставьте перед собой ну, максимум 3 какие-то цели, такие выберите в приоритете и начните двигаться к ним. Опять же, вам, вот, молодежи, не нужны глобальные цели. Нам нужно научиться просто, приучить свой мозг работать правильно. Поэтому вы можете вообще маленькие перед собой цели ставить. Допустим, сбросить 5 килограмм. Да, сбросить 5 килограмм за сколько? За сколько? За 2 месяца. За 2 месяца? За лето кто-то. До лета. До лета, да. Почему до лета сбросить? Потом набрать, да, 5 килограмм. Нет, вы можете именно ставить перед собой вот такие цели, да, там захотел, так, сбросить 5 килограмм. Там за 2 месяца, нормально, за 2 месяца можно двигаться. Что нужно делать? Я решил сбросить 5 килограмм. Моя цель сбросить 5 килограмм. Что надо сделать? Взять ручку и взять лист бумаги и начать расписывать. С чего начинать? Что делать? Потому что если она у вас в голове, вот эта мечта бросить 5 килограмм веса, она будет у вас, я знаю таких людей, они хотят сбросить 2 килограмма. Знаете, сколько лет? Вот они все хотят 2 килограмма сбросить, но никак не сбросят. Почему? Потому что надо сесть, взять бумажечку, написать, что такое. Так, питание, может быть, у меня проблемы, да? Может быть, что? Может быть, двигаюсь мало, там, нужно то. Все, и вперед, и поехали, и сбросите 5 килограмм. Поэтому не нужно глобальное что-то. Начните с маленького.
1: Ну вот по поводу глобальных целей, вообще, в принципе, по поводу их количества, пришел вопрос такой, что мне не хочется ставить цели просто потому, что надо. Обычно я это делаю, когда только есть необходимость. Правильный ли это подход?
0: Есть 3 заблуждения о важностях целей. Это одно из них. То есть на первом месте стоит заблуждение о цели именно вот такое, что... Цель нужна тогда, когда она нужна. А если она не нужна, цель, то ее не нужно перед собой ставить. Нет, нужно ставить перед собой цель. Даже тогда, когда тебе не хочется, даже тогда, когда у тебя нет. Тебе нужно просто находить их, искать их и ставить перед собой. И ваша жизнь будет счастливее. Ну, к примеру, вот у вас нет никаких целей. Вы ничего не ставите перед собой.
1: В микрофончик.
3: Бесцельное существование.
0: Да, да, то есть у вас вот это время будет, оно будет просто бесцельно проведенное, и вы лишите всех тех преимуществ, о которых мы говорили.
1: То есть даже если человек доволен тем, что он есть сейчас, как бы у него он всем доволен, у него
0: может,
1: все
0: это
1: есть.
0: Его цель как раз бы. Моя цель не ставить перед собой никаких целей. Что я буду для этого делать? И расписал. Мне, кстати, там один кто-то написал постик, и там, вот у меня цель вот, находиться в состоянии комфорта.

0: Я написал, что нужно выходить из состояния комфорта. Он говорит, а я хочу вот в состоянии комфорта находиться. А я говорю, а это и есть ваша цель. Вот и достигайте ее.
1: Отлично. Спасибо большое, Виталий, за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

И тогда сейчас буду проповедовать, и слово, которое я сегодня приготовил для вас, это о поклонении, о музыке и о поклонении. Я помню, недавно относительно Карен проповедовал на эту тему, о том, как поклоняться, и что такое прославление и так далее, но мы сегодня еще больше и будем изучать. Так что также будет Telegram и другие слайды, вы можете переходить, следить, ставить лайки, комментировать, и все вот эта история тоже где-то будет. Вот. Супер, давайте начнем с того, что прочитаем Библию. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 стих. И здесь написано следующие слова. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Итак, эти слова о том, что Бог обращает свое сердце на тех людей, кто поклоняется Ему в духе и в истине. Знаете, мы живем в мире, где музыка в изобилии. Кстати, очень интересный факт, что из всех творческих разных дел, которые есть, одна из самых популярных — это музыка. Например, есть люди, которые любят ходить там, ну, галереи, там, например, Третьяковская галерея есть у нас в городе, и ходят, смотрят картины. Здесь есть люди, которые любят картины? Окей, слава Богу за вас. Но порой ты приходишь, смотришь на картину и такой думаешь, ну, класс, и пошел дальше, да? Или иногда смотришь, думаешь, а что в этом такого интересного? Почему вокруг этой картины много людей собрались? И иногда нужно, чтобы кто-то тебе объяснил, что это за картина, почему она так нарисована, на что надо обратить внимание и так далее, что имею в виду, что чуть-чуть сложно некоторые вещи понять. И вообще в творчестве она сама по себе очень непростая. Но музыка, на мой взгляд, одно из самых понятных творческих вещей или что-то, что влияет на каждого человека. Настолько сильно, что даже если не понимаешь, оно все равно на тебя влияет. Я не знаю, даже самый простой пример. Когда ты слушаешь музыку, если ты даже не танцор, твоя нога как бы двигается. Ты как бы чувствуешь ритм, да? Ты понимаешь, что-то влияет на тебя. Или ты, наоборот, слушая музыку, иногда ты хочешь танцевать, да? Ну, это самое активное. Кстати, у нас танцевальное служение тоже есть. Добро пожаловать. Поэтому мы живем в мире, где музыка на самом деле очень сильно влияет на нас, и она находится довольно в избытке. Мы каждый день слушаем музыку, хотим этого или нет. Иногда ты просто куда-то идешь, и там играет музыка. Правда? Садишься где-то покушать, и там играет музыка. Кстати, некоторая музыка играет так, чтобы ты быстро поел. Знаете? То есть динамичная музыка. Есть музыка, когда ты приходишь просто в торговый центр покупать, и там тоже определенная музыка, которая настраивает тебя на определенный лад. Итак, музыка влияет на нас, хотим мы это или нет. Поэтому очень важно, чтобы мы думали о том, чем мы наполняемся. Психологи говорят так. Экспериментальное исследование доказало, что музыка способна повысить работоспособность и улучшить самочувствие, настроиться на позитивный лад. Таким образом, не возникает сомнения в том, что музыка может быть использована как мощный ресурс для восстановления личности. С одной стороны. Но с другой стороны, музыка может разрушить твою жизнь, если ты эти вещи не понимаешь.

понимаешь и в этом не разбираешься. И у каждой музыки есть послание, есть что-то, что куда что-то вшито. И, конечно, я не говорю о том, что мы вообще не должны слушать музыку, я о том, чтобы мы должны разбираться о том, что мы слушаем, и дать правильные вещи, которые будут наполнять нашу жизнь. Аминь. Поэтому я хочу провести небольшой эксперимент, если уж вы вдруг еще скептически относитесь к тому, что я говорю. Можно любой человек, кто-нибудь, кто готов помочь? Кто? Давид? Толкайте Давида, да? Ну, давай, Давид, выходи сюда. Пожалуйста, вот встань сюда. Вот Давид без музыки, да? Просто парень. Вот. Я сейчас вам включу музыку, и что-то изменится. Давайте посмотрим на Давида. Ну все, хватит, да? Вот Давид просто без музыки, да? И с Давид музыкой совершенно другой Давид, да? Когда ты слушаешь и такой, вдруг вы посмеялись, хотя он ничего не сделал. Другими словами, музыку, которую вы услышали, вдруг внутри вас возбудил какие-то эмоции, чувства. Вы начали что-то замечать, что до этого не замечали. Ну, не улыбайся, ладно? Стой. Давайте еще раз посмотрим на Давида. Можно еще раз музычку вот так? Опять смеетесь, да? Ну ладно, все, все, хватит. Спасибо, Давид, спасибо тебе большое, дорогой. Пожалуйста, присаживайся. Итак, просто музыка, даже без слов. Но вы слушаете, и что-то с вами происходит. И если музыка, или если у музыки есть послание, то тогда что мы слушаем? Что мы слушаем? Я хочу сегодня говорить об музыке, о поклонении, потому что поклонение — это что-то центральное в жизни христианина. Поклонение в Ветхом Завете имело огромное место. Огромное место. Например, если вы помните историю, когда Израиль был в рабстве в Египте, Бог отправил Моисея, чтобы вывел народ не просто так. Он приходил и говорил, отпусти мой народ, потому что мы хотим пойти и поклониться Богу. Помните? Центром того, что они должны были сделать, или конечным итогом того, что они должны были сделать, они должны были прийти к Богу для того, чтобы поклониться Ему. И знаете что? И так и в нашей жизни. Бог спас нас, Он вывел нас откуда-то. И важно, чтобы в конечном итоге вся наша жизнь была поклонение нашему Богу. Аминь. Поэтому поклонение — что-то очень важное. И музыка в поклонении, она неотъемлемая часть. И я думаю, что мы с вами должны стать такими поклонниками, которых ищет Бог. Как мы читали в этом местописании. Бог ищет людей, которые поклоняются Ему в духе и в истине. Аминь. Знаете, одно, когда ты читаешь Библию, когда ты видишь, читаешь Ветхий Завет и Новый Завет, когда ты читаешь, например, заповеди, например, первые четыре заповеди, они о Боге, о том, как мы должны относиться к Богу и как мы должны Ему поклоняться. Иисус в Новом Завете, Он говорит о том, что «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим». Другими словами, наше отношение, наше поклонение к Богу и вообще то, как мы относимся вообще к Богу, оно должно быть всецелое, стопроцентное, не только сердце, не только мысли, не только наша душа, но все вместе. Эта заповедь требует от человека всецелой и абсолютной любви к Богу, что мы поклоняемся Богу всем, кто мы есть. Сердце или сердечно, это исходит из самых глубин личности, и это быть эмоциональной и искренней Богом. Я не знаю, когда ты иногда поклоняешься, и твое сердце сжимается, или наоборот радуется, может быть, плачет, может быть, грустит, а может быть, что-то провозглашает, и что-то происходит с твоим сердцем. Когда ты поклоняешься, в этом смысле должно не только сердце поклоняться, но и душа. Как ты выражаешь через всю жизненную энергию и волю. Когда ты поклоняешься Богу, это должно быть видно тоже. Это что-то, что мы выражаем эмоционально, потому что мы так созданы. Разумом любить Бога — это значит наш интеллект, познание Бога и осмысление в служении Ему. Я не просто сердцем пою, я не просто руками машу там, например, да, но я это делаю все вместе. Вот почему важно, когда мы приходим к поклоняться, важно, чтобы мы могли успокоиться где-то в своем сердце, направить свои мысли, направить свое сердце к Богу, и тогда мы по-настоящему начинаем переживать Бога в поклонении. Аминь. Я не знаю, вы наверняка чувствовали этот момент, когда ты поешь Богу, и в этот момент твои мысли где-то. И такой думаешь, одну песню пропустил. О чем мы пели вообще?

Нет, это не есть поклонение. Поклонение, когда ты сосредоточен всем сердцем, всеми мыслями, всей душой на Господа. И тогда что-то особенное начинает происходить. Аминь. Поклонение. Хочу вам показать несколько людей, для которых поклонение сильно много значило. Первый, один из таких людей, о котором хочу рассказать, это Даниил. Даниил в книге Даниила, вы можете прочитать эту историю, он был настоящим поклонником. Он был настолько поклонником Богу, что когда ему сказали, что нельзя поклоняться Богу, он в первую очередь пошел и начал поклоняться. Он настолько жаждал Бога, он понимал, что без этого его жизнь вообще ничего не значит. Давайте прочитаем, это книга Даниила, 6 глава, 10 стих. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того. Это так удивительно. Он жил в время, когда ему запрещали поклоняться и молиться. Но это его не останавливало. Он понимал, что вся моя жизнь, вообще, если я живу, если у меня есть Бог, то смысл моей жизни в том, чтобы поклоняться Ему. Поэтому он искал этого, даже когда он понимал, что это опасно для его жизни. Другой человек, это был Давид. Мы знаем с вами, что царь Давид был поклонником. Бог говорит, что он был тоже человеком по сердцу его. С другой стороны, мы знаем Давида как о сильном человеке, о том, что который сражался, вел разные войны за свой народ, и за Бога и так далее. Но при этом он был поклонником, он был настолько поклонником, что он написал псалмы для нас. Иногда некоторые понятны, непонятны для нас. Иногда ты читаешь, думаешь, ну такой себе псалом, конечно. Все как в жизни, да? Какая-то песня такая классная, какая-то такая, ну окей. И Давид тоже писал такие песни. Писал песни, он пел Богу то, что было его в сердце. Большую часть мы, как я сказал, мы говорим о Давиде как о сильном, но в первую очередь он был поклонником. И многие из нас, читая Библию, говорят, я тоже хочу быть поклонником, таким как Давид, чтобы быть человеком по сердцу Бога. Аминь. Я бы очень хотел встретить также, когда мы говорим о поклонении, о 3 людях, которых тоже написано в книге Даниила. Их называют Сидрах, Месах и Авденаго. Даниил, 3 глава, вы можете прочитать дома. Они были настолько, они любили Бога, что они понимали, что они не могут отказаться. Они им сказали, что если вы перестанете поклоняться, то если будете только своему Богу поклоняться, не будете поклоняться валу, который мы построили, тогда вас выкинут вообще, а вас вкинут в этот пылающий печь, и вы там все умрете. Мне нравится это их дерзновение. Они говорят, царь, знай, если ты бросишь нас в печь, и мы умрем, мы все равно твоему Богу поклоняться не будем. Когда я читаю это местописание, я думаю, насколько они были страстны по Богу. Они понимали, что их в жизни есть только один Бог, которому они поклоняются. Они были очень радикальные относительно не только того, что я слушаю, вообще относительно даже своей жизни. Иногда разговаривая с молодежью, например, некоторые христиане вообще не чувствуют ни угрызения совести и, в принципе, считают нормально слушать, например, песни, где есть мат, слушать песни, где есть аморальные вещи и так далее. И ну и что такого, послушал, да и послушал. Они не только такие песни не слушали, они ценой своей жизни готовы были отказаться от всего ради Христа. Я думаю, что мы должны быть, если мы хотим поклоняться нашему Богу, должна быть святость нашей жизни, по-настоящему, аминь. Не просто где-то жить там, где-то на улице, что-то делать, разные дела, и по воскресеньям приходить и такой, о, славлю Бога. Нет, мы говорим о том, что нужно поклоняться в духе и истине. Истина — это и есть наша жизнь, то, как мы живем, не только здесь, в нашей церкви, да, но и также за пределами церкви. Поэтому наша жизнь должна сподвигнуть нас и других людей тоже поклоняться Богу. Я думаю об этом. Иногда некоторые люди очень сильно вдохновляют меня в том, чтобы поклоняться. Когда кого-то вижу, как искренне кто-то молится, поклоняется Богу, в этот момент мой взор тоже опять идет к Богу. Я говорю, Господь, я так же хочу. Я вижу этого человека, как он страстно поклоняется. Я такой, я тоже хочу так же поклоняться. Я хочу быть страстным, потому как я славлю Бога. Я верю, что мы, как христиане, должны быть страстными по Богу. Аминь. То, как мы поклоняемся, то, как мы верим, то, как мы живем на этой земле. Наша жизнь должна сподвигнуть других прославить Бога. Хочу прочитать одно местописание. Это 1 послание Коринфянам, 14 глава, 24 стих. Здесь говорит так. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличится, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаружатся, и он падет ниц и поклонится Богу, и скажет, истинно с вами Бог.
В этом месте Писания говорит, конечно,

о пророчестве, о молитве. Но я верю, есть что-то особенное. Я это много раз слышал в нашей церкви. Кто-то, когда приходил в первый раз в церковь и такое слушал про песни прославления, видел, как другие поклоняются, говорит, вау, здесь что-то особенное. Я не знаю, слышали вы такое что-то или нет. Есть что-то особенное, то, как мы поклоняемся Богу. Знаете, что наше поклонение говорит больше, чем наши проповеди. Мы можем поклоняться Богу, и это будет направлять взор людей к Богу. Это будет приводить небеса на это место. Будет приводить Божье присутствие на это место, которое затронет каждого человека. Поэтому я верю, когда мы приходим в церковь, мы приходим сюда поклоняться Богу. Аминь. И наше поклонение должно приносить небеса в это место. Мы не просто поем очередную песню для того, чтобы перелистнуть следующую страницу сегодняшнего богослужения. Давайте быстро споем, выйдет мало спикер. Нет. Мы собираемся здесь, чтобы поклоняться Богу, и это есть центр нашего служения. Каждый христианин, он приходит для того, чтобы воздать Богу славу. Можете сказать аминь на это? Аминь. Давайте воздадим тогда Богу славу тоже. Аминь. Я люблю молиться, я люблю поклоняться Богу. Я люблю наши вторничные молитвы. Это потрясающее время. Молитва... Реально, молитва — это место общения, когда ты общаешься с Богом, сердцем к сердцу, ты отдаешь какие-то вещи, говоришь о своих нуждах. Но поклонение — это место, где ты выражаешь свои также чувства, боли, переживания. В этом есть отношение тоже, как ты строишь. Мне нравится, что у нас молитва и прославление вместе. Мне так нравится, когда мы можем и молиться, и поклоняться. Что-то волшебное, что-то происходит в этом. В поклонении я получаю, на самом деле, большинство своих откровений. Когда мне нужно слово или еще что-то, я прихожу на вторничные молитвы и говорю, Господь, я здесь. Правда говорю, много проповедей в своей жизни, откровения, слова для своей жизни, направления я получал во время поклонения. Когда ты открываешь свое сердце, когда ты ищешь Бога, Бог приходит и наполняет твою жизнь. Поэтому я думаю, что это то, как, к чему мы должны все больше и больше время тратить в своей жизни. В том, чтобы поклоняться нашему Небесному Отцу. Аминь. Аминь. Как правильно поклоняться? Я хочу дать вам несколько мыслей о том, как нам хорошо поклоняться Богу. В первую очередь, помни, что когда мы приходим в церковь, это богослужение. Мы приходим сюда для того, чтобы служить Богу. Конечно, это время, когда Бог служит нам, но это время, когда мы служим также Богу тем, что мы поклоняемся и молимся Ему. Поэтому очень бывает часто, что люди, приходя в церковь, у них очень потребительское мышление. Замечал, что люди иногда, например, приходят поздно. Не в нашей церкви. Обычно, когда в других городах нахожусь, там люди в самом начале прославления не приходят, опаздывают. Но мне нравится, когда у нас все приходят вовремя. Слава Богу за вас. Спасибо большое, что приходите вовремя. Но что я замечаю, что люди приходят вовремя туда, где что-то важное для них происходит. Например, я привык или стараюсь никогда никуда не опаздывать. По крайней мере, очень сильно стараюсь. Настолько, что если я знаю, что мне куда-то надо ехать час, я выезжаю за полтора часа. Я хочу быть в запасе и иметь время для того, чтобы прийти вовремя. Например, мне кажется, вам приятно, когда вы... идете навстречу, и человек не опаздывает, правда? Я думаю, тоже классно, когда вы приходите сюда, тоже вовремя для того, чтобы поклоняться Богу. Я бы хотел, чтобы было так, что мы пришли сюда, и первая песня, и мы все поклоняемся. И нет суеты, никто не ходит, ничего, потому что мы здесь, Господь. Мы пришли, мы выделили это время для Тебя. Мы пришли сюда раньше, чтобы не опоздать. Знаете, церковь — это не только проповеди. Я бы так сказал, церковь вообще не проповеди. Церковь — это наши отношения с друг с другом, то, как мы дружим, то, как мы общаемся, но также, как мы вместе поклоняемся, как мы вместе молимся. В этом есть единство, и это то, как мы должны, к чему мы должны стремиться. Поэтому иногда кто-то приходит поздно и уходит раньше. Я хочу сказать, что песни прославления в начале — это не просто, это не то, что не просто, это вообще не про разогрев. Это время, когда мы поем Богу песни. И хочется не опоздать этот момент. Хочется, чтобы мы все были жаждущими. Это показывает нашу жажду, наши отношения, то, каким сердцем мы идем в церковь. Понятно, что бывают разные ситуации, иногда разные ситуации, из-за чего ты можешь опоздать, это не страшно. Но если мы настроены таким образом, ну, приду там на горяченькое. Не-не, мы ничего не поняли. Я прихожу в церковь, чтобы Богу служить. Я хочу вовремя быть здесь, Господь, чтобы поднять свои руки, поднять свой взор, поднять свое сердце и сказать, как сильно я Тебе благодарен, как сильно я Тебя люблю. В этом заключается то, как мы поклоняемся нашему Богу. Аминь. Итак, из-за того, что мы приходим куда-то всегда с ожиданием получить что-то, мы также приходим в церковь для того, чтобы получать. Это отношение, оно переходит и в церковь.

церковь. Мы всегда ходим в разные места, и мы ожидаем что-то получить. И на самом деле ожидание — это хорошо. Ожидание — это хорошо. Мы тоже ожидаем, я каждый раз прихожу в церковь, ожидаю, что Бог что-то проговорит в мою жизнь. Но вместе с этим я не забываю, что я прихожу сюда для того, чтобы служить другим тоже. Я могу кому-то помочь, с кем-то поговорить, за кого-то помолиться. Но вместе с этим я понимаю, что я пришел сюда для того, чтобы поклоняться Богу, для того, чтобы молиться Ему. Поэтому есть вопрос ожиданий, но есть вопрос того же, что я пришел сюда для того, чтобы служить. Поклонники не приходят с отношениями «давайте удивите меня». Так тоже иногда бывает. Я замечал, что кто-то ожидает, что будут какие-то классные песни или еще какие-то интересные форматы молодежного служения, например. Ну давайте что-нибудь изменим, давайте еще. Это классно, мы всегда стараемся развиваться, и это хорошо. Но на самом деле это не должно стать целью, почему мы ходим в церковь. Пойду и что-нибудь, пускай мне новое расскажут, и я буду удивляться и радоваться. Нет, я не только для этого прихожу. Я прихожу сюда для того, чтобы иметь общение с Богом и с верующими братьями и сестрами. Аминь. Поэтому давайте не будем иметь потребительское такое отношение. Поклонники приходят с ожиданием и жаждой. Я прихожу, Господь, сюда, сегодня в церковь, сегодня воскресенье, сегодня день для Господа. Сегодня мы пришли сюда, чтобы поклоняться Тебе. Я ожидаю чувствовать себя, хочу слышать от Тебя, я хочу получить что-то, что Ты мне даешь, но вместе с этим я хочу Тебе сказать спасибо. Спасибо за эту неделю, спасибо за все, что Ты сделал для меня за все это время. Есть что-то, что происходит с твоим сердцем, когда ты начинаешь молиться и поклоняться. Аминь. Вы такие тихие после юз, да? Просто такие, все отдали на юз, да? Хорошо. Итак, поклонение Богу занимает центральное место в жизни христианина. И как я сказал, что как Израиль вышел для того, чтобы поклоняться Богу, так и мы с вами спаслись, и это занимает центральное место нашей жизни. Поэтому это то, в чем мы должны углубляться, в том, как мы поклоняемся, общаемся с Богом, то, как мы уходим и теряемся в Его присутствии. Я люблю такое время. Я люблю, когда мы вместе, и когда мы поклоняемся Богу. Знаете, что интересно, что Библия говорит о том, что когда ты читаешь Библию, ты не видишь, что на небе читают проповеди. На небе нет проповедей. Прикинь, придем на небо, и там пастор Масул не будет проповедовать нам. Жалко, правда? Ну, хотелось бы еще пару проповедей небесных услышать. Но на небе проповедей не будет. По крайней мере, Библия об этом не говорит. Но что будет на небе, знаете, что будет прославление. Библия говорит о том, что мы будем славить Бога. На небе постоянно славят Бога. И это что-то удивительное. Вот почему часто мы чувствуем небеса, когда мы поклоняемся вместе с небесами, как бы в одном сердце, поклоняемся Богу, нашему Творцу, и что-то особенное происходит. Поэтому поклонение — это не что-то, что сейчас на этом собрании, это то, что будет всегда в нашей жизни, сейчас на этой земле и в небесах вечности. Итак, мы приходим в церковь, чтобы поклоняться Ему и славить Его в первую очередь. Конечно, я не говорю о том, что в церкви больше ничего не происходит. Нет, я рад, что церковь разнообразная. Мы только что про спорт говорили. Это тоже про общение, это тоже про дружбу, это тоже что-то хорошее. Но центральное, что должно быть в нашей жизни, мое сердце. Я поклонник, я прославляю Бога. Что происходит во время, когда мы поем песни? Что происходит во время, когда мы молимся? Я участвую в этом. Для меня является это чем-то важным. Или просто как очередная страница, которую надо перелистнуть. Я думаю, нет. Мы здесь для того, чтобы славить Бога. Аминь. Аминь. Знаете, что в истории христианства было интересно, что было времена, когда люди приходили в церковь, и там вообще проповедей не было. Там было только прославление. Люди приходили и просто прославляли Бога. Это было все воскресное богослужение. И это тоже круто. Сейчас, слава Богу, есть проповеди и еще другие вещи, что мы делаем, и это тоже важно. Но не всегда так было. Поэтому классно, когда у нас есть такая возможность прославлять Бога. Прославление — это что-то особенное в жизни человека. Когда ученики оказывались в сложных ситуациях, они поклонялись Богу, они пели и прославляли Его. Хочу вам сказать, дать еще пару пунктов о том, что такое поклонение. Что такое поклонение? Поклонение — это признавать авторитет и власть того, кому мы поклоняемся. Каждый раз, когда я поклоняюсь Богу, я смиряю себя, я склоняю себя, я говорю, я не самый важный в этом месте. Самый важный — это Бог. Поэтому, когда я поклоняюсь, я Его поднимаю выше. Я не самый классный и не самый умный и еще что-то такое. Нет, я здесь, я признаю авторитет Бога. Я понимаю, что если есть тот, кто здесь самый главный, то это Бог. Поэтому я склоняюсь перед Ним. Поклоняться — это ставить Бога выше, чем самого себя. Аминь. Выше, чем самого себя. Это признавать свои ошибки.
это понимать, это свет.

смирять свою жизнь с Божьим Словом. Это ставить его выше самого себя. Это не только себя, но и выше всякого обстоятельства, которое может быть в твоей жизни. Бог, ты выше всего, больше, ты выше, чем что-либо в моей жизни. Вот что я делаю, когда я поклоняюсь Богу. Поклонение — это всегда воздавать Богу славу. Всегда. Иногда даже бывают моменты, когда не хочется воздавать Богу славу. Иногда бывает трудно, иногда хочется просто плакать, иногда хочется просто упасть. Иногда, возможно, кто-то в отчаянии может сказать, да я вообще не хочу Богу славить. В моей жизни настолько сложно. Но знаете что, настоящие поклонники, даже самый сложный момент в своей жизни, они воздают Богу славу. Они говорят, я не знаю всего, я не понимаю, что происходит в моей жизни. Я не знаю, почему так сложно, но я знаю одно, что Бог достоин славы, и я Его прославляю. Поклонение — это всегда благодарить Бога. Аминь. Спасибо за вашу поддержку. Чувствую, здесь прославленцы сидят и молитвенники. Поклонение — это всегда благодарить Бога. И это тоже круто. Я помню, как однажды один человек сказал, я благодарю Бога, я вам поклоняюсь, и ничего не происходит. Я поклоняюсь, и ничего не чувствую, и ничего со мной не происходит. Я думаю, за что благодарить Бога? За что благодарить? И потом, я задумался, надо благодарить за все, что у меня есть. И поэтому, я начал говорить, Господь, спасибо тебе за то, что у меня есть две руки и две ноги. Спасибо за то, что у меня есть рот. Спасибо за то, что у меня есть уши, я могу слышать. А у меня есть глаза, которые я могу видеть. У меня есть сердце, которое бьется. И у меня есть желудок, который ест. Говорит, я просто начал все перечислять, все, что у меня есть вообще. Из чего я состою. А с головы и прям до ног. И говорит, каждый раз я начал говорить, спасибо за это, спасибо за это, спасибо за это. И говорит, в конце концов, я почувствовал такое сильное Божье присутствие в моей жизни. Бог меня так сильно наполнил вообще. Знаете, когда мы наполняемся благодарностью Богу, это потрясающе что-то. Бог что-то делает с нашим сердцем, и Он касается нас. Поэтому поклонник, он всегда благодарен Богу. Что бы ни было, что бы ни происходило в жизни. Поклоняться — это жить в святости. Я здесь хотел бы остановиться чуть-чуть. Потому что иногда кажется, что поклонение — это только слова, которые мы говорим. Но, как я сказал, наша жизнь говорит больше о поклонении. Наши поступки говорят больше о поклонении. Поэтому поклонник, он не поклонник только в церкви. Поклонник, он поклонник и в жизни. Когда ты не грешишь, когда ты хранишь свое сердце, когда ты живешь в святости, когда люди говорят, почему ты не куришь, ты не говоришь, что ты спортсмен. Не, может быть, из-за этого тоже. Но ты говоришь, потому что я Бога люблю. Потому что я хочу, чтобы моя жизнь принадлежала Богу. Почему я не делаю это? Почему я не пью? Почему я не хожу туда-то? Почему я не смотрю это? Почему? Потому что вся моя жизнь принадлежит Богу. Потому что я хочу поклоняться Ему не только моими словами, но моей жизнью. Многие люди разочаровываются в церкви и в христианах только потому, что они говорят одно, а живут совершенно другой жизнью. Но я верю, что наша жизнь и наши слова, они должны сходиться. Они должны быть истинными. И Иисус Христос, Он на этой земле, Он противился именно фарисеям и книжникам. Почему? Потому что они устами говорили одно, а сердцем были очень далекие. Они лицемерили. И Иисус противился этому. Он говорил, так не должно быть. Я верю, что наша жизнь и наше поклонение, она должна быть истинным. Истинным в том плане, что наша жизнь соответствует Божьему Слову. И поэтому наше поклонение имеет какой-то смысл. Если это не так, то о чем я пою? Как я могу петь, что вся моя жизнь — это Христос, если моя жизнь — это мои желания, это то, что я хочу делать, это то, что делаю вещи, которые неправильно. Поэтому поклоняться — это жить в святости. И только тогда твои песни, твои слова, то, что ты говоришь, по-настоящему имеет силу. Понятно, что мы все падаем, понятно, что мы все ошибаемся. Здесь нет ни идеального одного человека, который бы мог сказать, я вообще святой. Нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы стараться быть святым. Вопрос в том, чтобы приходить и каяться, отдавать какие-то вещи своей жизни Богу, сказать, Господь, я не хочу этого. Освящаться, уходить от каких-то вещей, чего есть в нашей жизни, оставить свое прошлое в прошлом и стремиться к Богу. Поэтому поклоняться — это жить в святости. Аминь. Поклонение — это поступать правильно, когда никто не видит. Это тоже очень важно. Когда ты один, что происходит с тобой? Когда ты один, где ты находишься? Где твое сердце? Я верю, что настоящие поклонники, они начинают в тайной комнате. Если ты не можешь в тайной комнате поклоняться Богу, и ты только такой коллективный поклоняющийся человек, это тоже хорошо, поклоняться вместе. Я верю, что в этом сила есть и единство. Но по-настоящему ты можешь глубоко познать Бога, когда ты и Он.

как Даниил, который пошел и закрылся в своей комнате и говорил: «Господь, я тебя ищу». Там происходит настоящее поклонение, когда тебя никто не видит, когда на тебя никто не смотрит, когда нет ничего, есть только ты и Бог. Поэтому я верю, что наша христианская жизнь и поклонение должно быть не только в церкви, но когда где-то мы одни, когда никто нас не видит. И это очень ценно, и это очень круто. Я помню в своей жизни, много раз был такой момент, когда я просыпался рано утром, и в моей комнате много людей спали. Я такой думаю: где это место? Я хочу один быть. И это была обычная улица. Я помню, иногда вставал рано утром в 5 часов и выходил на улицу. Темно, холодно, зима. Вы когда-нибудь выходили в 5 утра зимой в Москве, да, на улицу? Что интересно, там есть жизнь. Люди куда-то идут. Кто-то вывел свою собаку в туалет. Думаю, как вообще можно было собаку вывести? Я вообще не понимаю, как можно так рано вставать, чтобы собаку куда-то вывести вообще. Как можно любить свою собаку так вообще? Я выходил, думал, я как еле свои глаза для Господа открыл, а он свою собаку так любит. Я выходил, думал: ну, Господь, я здесь. Я реально хочу быть с тобой. И это было что-то особенное. Такие времена, они очень ценные. И мы с вами должны быть людьми, которые реально жертвенные, что-то делают для того, чтобы идти к Богу. Идти к Богу — это не всегда просто. Найти это время — это не всегда просто. Но если я поклонник, я обязательно найду это время. Я пойду и закроюсь в какой-то комнате, помолюсь Богу, не знаю, в машине еду, не знаю, еще где-то. Если вообще нигде нет места, но я не знаю, внутри себя как-то, ну не знаю, одену наушники, закрою глаза, как-то вот, я не знаю, в метро. Буду молиться, говорю: Господь, хочу быть с тобой. Многие вещи происходят именно здесь. Вопрос не только в словах, вопрос в том, что происходит здесь, внутри нас. Там происходит настоящее поклонение. Аминь. Поклонение — это 100% смирение. Это 100% смирение. Это означает, что ты, может быть, не все понимаешь. Иногда даже среди христиан происходят плохие вещи. Иногда кто-то даже теряет своих близких, кто-то даже теряет детей. Это очень сложные моменты. Как поклоняться Богу, если в твоей жизни такие сложные обстоятельства? Но если ты любишь Бога, даже самый сложный момент в своей жизни, ты можешь поклониться Ему. Ты можешь сказать: Господь, я не всего понимаю, я не все знаю, но я знаю одно, что я люблю Тебя. Я знаю, что Ты меня любишь. Я знаю, что бы ни было, мы вместе с Тобой пройдем все. Ты дашь мне силу, Ты поможешь мне пройти весь путь. Иисус Христос был на кресте, Его убивали, на Нем прикалывались, оскорбляли Его, но Он находился, Он понимал, вся Его жизнь, вот она здесь, для людей. Он прощает каждого человека. Он общается с Отцом Небесным, говорит Ему. И это прекрасно. Самый сложный момент, и ты иногда рождаешь самые крутые поклонения. Многие песни крутые написаны были самые сложные моменты. Когда ты поешь, и в этот момент в пучине бездны ты говоришь: Господь, я все равно славлю Тебя. Это чего-то стоит, это настоящее, по-настоящему. Ты поклонник не только, когда все хорошо. Ты поклонник, когда все плохо тоже. Всегда, всякое время, в каждом моменте. Поэтому это время, когда ты смиряешься перед Богом. Не все понимаю, но я все равно доверяю. Аминь. Что еще последнее хочу сказать о поклонении? Поклоняться — это страдать за Христа. Это тоже часть поклонения. А что, если против тебя вышли твои близкие? Иногда верить в Бога — это не тоже просто. Не все понимают, не все согласны с тобой. Но я верю в Бога и поклоняюсь Ему. Почему? Потому что все согласны и все мне аплодируют. Нет. Не поэтому. И поэтому бывает иногда и гонение в твою жизнь. Но пускай это не сбивает тебя. Держись Бога. Даже самые трудные моменты своей жизни. Нужно уметь поклоняться один, как Даниил. Но также можно и нужно уметь поклоняться вместе. В единстве, в церкви. Это то, что нас соединяет. Песни Богу — это то, что соединяет наши сердца. Вот почему иногда во время прославления сильно присутствие Бога, потому что мы поем одни и те же песни. Мы говорим одно и то же. Мы чувствуем вместе. Мы исповедуем это. И это сближает нас. Наши мысли, наши эмоции направляют нас в единство. А где есть единство вокруг Бога, там будет Бог 100%. Поэтому что тебя влечет? Что тебя влечет? Влечет ли тебя церковь в том плане, чтобы и поскорее бы, о, время, скоро 17:30, приеду пораньше для того, чтобы славить Бога?

Или нет, приеду пораньше, посижу в кафе, поболтаю, когда прославление закончится, тогда зайду. Я знаю, такое бывает. В моей жизни так было. Когда я только начал ходить в церковь, я вообще не понимал, зачем эти песни. Я думал, поскорее закончится, пойду послушаю, хотя бы проповедник что-то интересное рассказывает. А то поют каждый раз одно и то же. Кому это надо вообще? Помню, это было начало моей пути. Но сейчас, когда я думаю, одно из самых важных моментов, это когда я поклоняюсь Богу. Я не хочу пропустить этот момент. Я хочу быть частью всего того, что происходит здесь, в это время. Влечет ли тебя Бог? Если нет, то можно молиться об этом. Сказать, Господь, возможно, я еще не такой поклонник, который должен быть. Ничего страшного, может быть, ты находишься в начале пути. Но важно осознавать и понимать, что центром твоей жизни это должно быть поклонение Богу и стремиться в эту сторону. Поклонение — это также это словословие, выражение эмоций. Да, конечно же, и можно поклоняться Богу и в тишине, 100%. Я много раз переживал это, когда мое сердце говорило и пело больше, чем мои уста. Но если я всегда молча поклоняюсь, ну это тоже такое себе. Иногда есть время, когда ты молчишь. Например, если у тебя есть любимый человек, вы можете иногда в присутствии друг друга просто помолчать. И молчание порой может говорить гораздо больше, чем слова. Но если моя жизнь, моей семье, мы все только все время молчим, и ничего друг друга не говорим, это тоже странно, согласны? Поэтому есть время, когда мы поклоняемся Богу в тишине, но есть время, когда мы Богу славим, время, когда мы прославляем Его имя, время, когда мы как сумасшедшие, когда мы прыгаем. Иногда кто-то стесняется, думает, ну а как так вообще? Как так я это... Что все будут смотреть, как я руки поднимаю. Знаете, я смотрел много интересных разных концертов. Есть одна группа, которая мне нравится. Я не слушаю все их песни, но некоторые песни мне очень нравятся. Это группа Queen, не знаю, знаете? Ну, я думаю, вы все знаете. Я когда смотрел их концерт, и то, как люди пели на их концерте, я был в шоке. Я такой думаю, ну, наверное, нам как минимум так надо поклоняться Богу. Я, кстати, приготовил это видео. Небольшое. Хотите, посмотрим вместе? Хочу вам показать просто. Эти люди, они не Богу славят. Эти люди просто поют песни. Давайте посмотрим. Если можно посмотреть, давайте коротко глянем небольшой прямо абзац. Можно? Можно?

Если не знать слова, тебе покажется, что там прославление идет, да? И все ему там поклоняются во всей этой истории. Но когда я смотрю на это и думаю, вау, как же эти люди страстно поют эти песни. Я думаю, должно быть что-то еще больше в нашем сердце, когда мы поем Богу. Правда? Если они так фанатично могут петь Богу, своим кумирам, то как мы можем петь Богу? То как мы можем Его прославлять? Это должно заражать людей, которые смотрят на нас, сказать, я так же хочу. Я тоже хочу иметь такую страсть по Богу. Я верю, что страстное поклонение приводит что-то движение в нашей жизни и в жизни людей вокруг нас. Мы поднимаем руки нашему Богу, потому что мы любим Его. Мы поем в начале песни и прыгаем, потому что мы радуемся к тому, что Господь Иисус Христос спас каждого из нас. Мы можем быть искренними, мы можем быть такими, какие мы есть, обычными. Ничего страшного, что на тебя кто-то посмотрит. Ты не поешь и не танцуешь, и не прыгаешь для этого человека. Ты говоришь, Господи, спасибо тебе. Я тебе

славлю. Я здесь сегодня в церкви, потому что хочу тебе сказать спасибо за все, что ты сделал для моей жизни. Аминь. Итак, давайте будем фанатами такими за Иисуса Христа. Будем поклоняться Ему. Давайте вместе станем. Очень надеюсь, что моя проповедь сегодня не была грустной. Но верю, что это очень важно нам слышать эти вещи. Давайте будем с христианами, которые приходят раньше, чтобы не пропустить. От самого начала сказать: Господь, я здесь. Это время, которое я выделил для Тебя, чтобы поклониться Тебе, чтобы молиться Тебе. Когда по вторникам у нас молитва и время, приходите вовремя. Скажите: Господь, я здесь. Я пришел, чтобы молиться и поклоняться Тебе. Будьте людьми, которые не спешат уходить куда-то. Оставайтесь до конца. Порой самое лучшее в самом конце. Будьте до конца всегда. Берите максимально все. Поклоняйтесь Богу до конца. Не только чуть-чуть, не только в начале, но и в конце. До самого конца будьте верными в том, что вы делаете. Я не за то, чтобы мы с вами были искусственными. Типа искусственное поклонение. Мы такие все это делаем, но на самом деле наше сердце далеко. Нет, вообще нет. Я наоборот за естественное поклонение. Давайте то, что есть в нашем сердце, выпускать это наружу. Как царь Давид, когда несли ковчег завета, он просто прыгал, он просто радовался. Он вел себя как ребенок, настолько, что жена даже начала говорить: ты что делаешь? Ты же царь, как на тебя люди посмотрят, посмеются над тобой. Он говорит: пускай все смеются надо мной, но я все равно буду славить Бога. Если есть что-то в моей жизни, то это Господь. Кого мне стесняться? А для кого я еще живу на этой земле? Для Господа, конечно же. Поэтому давайте проверять нашу жизнь, давайте проверять наше сердце, давайте проверять, чем мы заполняем себя. Если я заполняю себя этим миром, то что я дам и что выпущу из своего сердца? Давайте хранить свои уши. Здесь у нас есть несколько человек в нашей команде прославления, с кем я разговаривал. Мне так понравилось, как они сказали. Они сказали: знаете что, я никогда не слушаю песни с матом. Я думаю: слава Богу. Если у нас такие прославленцы, у нас будет очень крутое прославление. Я верю, что мы должны быть радикальными в этом смысле. В моем Spotify стоит вот эта галочка: ешки мимо. Не про моя история. Я хочу слышать песни, которые хорошие. Я не говорю о том, что мы должны слушать мирские песни. Есть хорошие мирские песни. Я очень люблю классику слушать. Перед сном вообще Бетховен заходит вообще топ. Хотя Бетховен тоже где-то христианин плюс-минус, да? Ну, или еще какие-то другие песни. Мне нравится Андре Бочелли. Очень крутой вообще песня. Нет, я слушаю и другие песни, и даже светские, не только классику. Но при этом я думаю о том, что я слушаю, и что я наполняю себя. Давайте давать Богу через Его музыку, через Его песни вести нас, очищать нашу жизнь, приносить через это чистоту, правда. Я так много раз во время прославления чувствовал, как Бог очищает мою жизнь от чего-то. Он говорит в мою жизнь. Он что-то затрагивает, какие-то сферы в моей жизни. Если мы хотим поклоняться и быть поклонниками, которого ищет Бог, который мы вначале прочитали, Он ищет людей, которые готовы Ему поклоняться в духе и в истине. А если мы все такие, то зачем искать? Господь, мы здесь все. Но если Он ищет, значит, таких людей не так много. Я думаю, что мы с вами, христиане, должны что-то изменить в своей жизни, в то, как мы служим Богу, то, как мы поклоняемся Ему, то, как мы молимся Ему, то, к чему мы свою жизнь посвящаем, что нас влечет, влечет ли меня Бог. Если нет, то Господь, прости меня. Я хочу, чтобы вся моя жизнь влекло к Тебе. Мое сердце, мои мотивы, мои дела, мое призвание, мои дары, таланты, пускай все прославляет Тебя. Где бы я ни работал, люди, которые смотрят на меня, пускай после этого скажут: слава Богу за то, что ты есть в этом месте. Слава Богу за то, что ты работаешь в этом месте. Пускай они славят Бога из-за тебя, из-за того, кто ты есть там, где ты находишься. Пускай вся твоя жизнь славит Бога. Я верю, именно таких людей Господь ищет. Аминь. Поэтому давайте вместе прославим Бога. Мы сейчас будем поклоняться Богу. Пускай твое сердце поет Ему, пускай твои мысли поют Ему, пускай твоя душа поет Ему. Это то, что любит Бог. Богу нравится, когда мы Ему поклоняемся, когда мы Его славим, когда мы искренние, такие, какие мы есть для Него. Аминь. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за этот вечер, за эту возможность сегодня собраться здесь вместе,
И мы сегодня много говорили о поклонении, много говорили, Господь, о том, что важно для Тебя. Я молюсь, чтобы мы были по-настоящему поклонниками, которые поклоняются Тебе в духе и в истине. Помоги нам, Господь, очистить свою жизнь

Я верю, что это для Тебя важно. Я верю, Господь, что это то, что Ты ценишь, когда мы искренни, Господь, перед Тобою. Когда мы являемся, Господь, приносим, Господь, нашу благодарность Тебе, наше поклонение, когда мы смиряем себя перед Тобою, когда мы склоняем, Господь, все, что есть в нашей жизни перед Тобой, говорим, что Бог, Ты выше, чем наши обстоятельства, Ты выше, чем наше мнение, Ты больше, Господь, чем наше понимание. Мы все равно благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе и любим Тебя, Господь. Мы прославляем Тебя, Господь, во имя Иисуса. Боже, я молюсь, чтобы наши сердца были по-настоящему сердца поклонников, людей, которые любят Тебя, Господь, во всякое время. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Давайте поднимем наши руки к Богу и споем Ему. Аллилуйя. Господь, прими всю честь и хвалу. Прими, Господь, всю благодарность, Господь, за все, что есть в нашей жизни. За все, что мы получили, Господь. За все, что мы имеем. За все, что Ты приготовил для нас. За спасение, за вечную жизнь. За друзей, за церковь, Господь. За семью, за работу. За все, что Ты дал нам, Господь. Мы сегодня говорим спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус Христос. Прими всю честь, прими всю хвалу, Господь. Из наших уст, из наших сердец, из наших мыслей, Господь. Мы отдаем.

0: 세계.
1: Из ТВН, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях рок-группа New Vision, записывающий артист из New Prodigal Record Бобби Росс Олива. Из Art Music Ministries Рик Алонзо. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Хорошо, хорошо, хорошо, ребята. Программа начинается. Как у вас дела? У меня все готово. Мне хочется исполнить что-нибудь. Мне просто хочется. Я хочу сыграть с вами. Да ладно, нет, я просто буду поить. Я пойду на съемочную площадку. Я хочу, чтобы вы со мной пошли туда. Мы отправимся с вами в Нэшвилл, Теннесси. Наши съемки будут проходить в Нэшвилле, штат Теннесси. Нэшвилл, мы скоро будем там. Не могу дождаться, не могу дождаться. У меня там есть родственники, любимые друзья. Многие просто ждут нашего приезда. Но сегодня у нас в гостях очень особенный брат. Этот парень начал откалывать номера, когда ему было 11 лет. Мы так рады, что сегодня он у нас в гостях. Его зовут Бобби Росс Авилла. Давайте же поаплодируем.

0: Yeah.
1: Oh, yeah.
0: It's like that.
2: Roll over, boy. All right, dude.
0: What's up, man?
3: Поаплодируйте Бобби Россу. Хорошо, хорошо. Эй, старина, было просто замечательно. У тебя так много энергии, так много любви. Я рад, что вы здесь, в этой программе. Мы часто говорим о теле Христовом, и так что нам положено перемешаться со всеми стилями, знаешь, а сегодня все перемешано. У нас в гостях латино, черные негры, брат Востока. Таким образом, сегодня будет международная программа. Да, это обо всем, да? В 11-летнем возрасте ты начал откалывать довольно-таки сильно, да? Твои мама и папа поддерживали тебя? Фактически, мой папа был в музыкальной индустрии очень долго. Он и повлиял на меня. Я начал играть на клавишах в 3-летнем возрасте. И когда я подрастал, я подхватывал что-то из того и сего, из того, что исполнял мой отец и его группа. И я подхватывал все, что мог. С раннего детства музыка всегда была в моем сердце. И я сказал своему отцу, что я хочу записываться. И он меня спросил, ты уверен, что хочешь заниматься именно этим? И я ответил, да, конечно. Так что он поддержал меня, и я сделал свою первую запись, когда мне было всего 11 или 12 лет. И как же ты попал в это? Часто зрители пишут и спрашивают. Я высылал письма и кассеты, и меня вызывали на прослушивание, но на этом все и закончилось. А что бы ты посоветовал этим людям? Мы главным образом просто составили альбом. Мы пошли в студию и записали целый альбом. 10 звуковых дорожек. Мы подобрали разные ярлыки и разные компании. Не знаю, вызовут ли они интерес. Но их заметили, заметили целый альбом. И нам нужно было выбирать между RCA и Motown. Мы выбрали RCA. И нет ничего легкого в этой индустрии записи. И вы в этом убедитесь. Много борьбы, много тяжелого труда, много слез. Это большая борьба, большая работа, но нужно идти вперед. Я считаю, что это самое важное. Не сдавайтесь, потому что там трудно, и сатана испытывает нас, но нам нужно выполнять работу Бога. Нам нельзя сдаваться. Мы не можем позволить сатане победить. Да, аминь, аминь, аминь. Аминь, да, да, да. Я рад слышать об этом от молодых братьев, знаешь. Иногда мне хочется знать о молодом поколении. И когда я встречаюсь с такими братьями, как ты, знаешь, меня это очень обнадеживает, и я вижу,

0: что Бог может делать это через новое поколение. Да, это нелегко быть молодым и проповедовать миру Слово Божье. Тяжело быть молодым и справляться с тем, что Бог для тебя приготовил. Это действительно тяжело. Это трудно. А как ты обрел спасение? Ты вырос в христианской семье? Да, я воспитывался в христианской семье всю мою жизнь. И где-то 8 месяцев назад я посетил Лавленд, и там пошел в церковь. И мне бы хотелось воздать должное Лавленду, конечно. Там, в этой церкви, гостем был проповедник, который как будто полностью говорил обо мне. И я почувствовал, что Дух Святой действительно овладел мною. И я верил и следовал за Богом, благодаря моему отцу и моим родителям. Но в тот день Бог прикоснулся ко мне через Святого Духа. И там было много людей, но казалось, что Бог обращается только ко мне. У меня слезы даже выступили на глазах. И когда был призыв к алтарю, и Дух Святой просто повел меня к алтарю, и я действительно принял Господа. Надо же. Видишь ли, большинство людей думает, что если ты вырос в церкви, то это все, что тебе нужно. И с тобой все в порядке, потому что семья тебя так воспитала. Но и тогда можно заниматься такими вещами, которые полностью противоречат Богу. Нам самим нужно принять это решение. То, что происходит в твоей жизни, просто прекрасно, и у тебя есть желание рассказать об этом по телевидению. Это тяжело. Знаешь, мой отец, мои родители не воспитали меня, соответственно, точно в воле Божьей. В слове говорится, воспитывай своего ребенка, соответственно, воле Божьей, и они никогда не отойдут от нее, они всегда будут к ней возвращаться. И я в этом убедился. И теперь, когда я сам живу с Господом, я знаю, что все мы можем стать одним целым. Но и у нас есть трудности, как в любой семье. И я хотел показать всем твой новый компактный диск. Это новый альбом «В чем дело, Кейпаса?» Да, «В чем дело?» И он сейчас на продаже, да? Да, он в магазинах, если там нет, можно заказать, конечно. Это с нашим собственным релхом, New Prodigal Records. Это хорошо. Классно. Сотвори еще одну, оторви для нас песенку еще одну, хорошо? Итак, Бобби Росс.
1: Now this is my latest single, Reverend Al Green remake, called Let's Stay Together, dedicated to my Heavenly Father.

0: Хорошо, классно, Бобби Росс. Спасибо, спасибо, спасибо. Мне нравятся сегодняшние молодые люди. Фактически у нас в гостях еще один брат, он также оторвет для нас. Вы, ребята, написали в своих письмах, это самый лучший человек, которого мы видели на передаче «Леон с друзьями». Фактически одна женщина, Эви Джанетта из Спрингфилда, Миссури, написала. Она написала хорошо о Рике. И я хочу, чтобы вы поприветствовали любимца передачи «Леон с друзьями», Рик Алонзо.
1: Have you heard A to J?
2: A to what? What you talking about?
3: I heard about my ABCs.
1: A to J.
2: Come on, J.
3: I heard of A.
1: As in,
3: A to Z.
1: Are you A to J?
3: That sound like a Kim. Kim is H2O or some H2O.
1: Let me take you to school.

0: praise the Lord with your feet.
1: Come on!
0: Lord, with your feet.

Jesus.

0: Алонзо.
1: Рик Алонзо, поприветствуйте, Рик Алонзо. Если вы хотите связаться с ним, пишите к нам сюда на TBN, и мы дадим вам информацию о том, как связаться с ним. Я хочу, чтобы вы знали, что Господь сказал, что Он виноградная лоза, а мы ветви. Он сказал, что если мы будем жить в Нем, мы будем плодоносить, и у нас будет много плодов. Живите в Нем сегодня. Вставайте утром и надевайте на себя, как говорит Библия, шлем спасения. Надевайте на себя ремень праведности, берите в руки свой щит и меч. И делайте это каждый день. И когда возвращаетесь домой, читайте Слово Бога, хорошо? Благословит вас Бог. Живите с Иисусом Христом, будьте Ему преданы. Я люблю вас. Пишите нам. Пока.

0: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
1: Приветствую вас. Я Сидрот, ведущий этой передачи. Со мной человек по имени Гэри Карп. Гэри был экспертом по Ближнему Востоку и Европе в администрации штата Индиана. Он побывал в 20 странах, а также провел 10 тысяч часов за изучением того, что говорит Библия о событиях, ожидающих человечество в будущем, и о попытках объединить мир с помощью одного правительства, единой мировой экономической системы, единой армии и единой мировой религии. Возможно, это звучит несколько странно и нарочито таинственно, но вы обнаружите для себя потрясающее подтверждение того, о чем в Библии было пророчески предсказано несколько тысяч лет назад. Это касается того, что будет в последнее время. И вот мы видим, как предсказанная в Библии система мирового господства последнего времени начинает складываться буквально на наших глазах. Гэри, я знаю, что когда вы учились в 6 классе школы и были еще ребенком, вы дали обещание Богу. Расскажите об этом.
2: Да, я дал клятву. Помню, как я сидел в нашем классе в Кеттеринге, штат Огайо. Мы только что начали изучать историю, и учитель рассказывал нам о событиях Второй мировой войны. Это касалось меня лично, потому что мои родители приехали из Европы. Мой отец бежал и от нацистов, и от коммунистов. И во время этого бегства он потерял абсолютно все. Я тогда находился в таком возрасте, когда ребенок впитывает все как губка. Я помню, как, сидя в этом классе, я про себя начал молиться Богу. «Господи, если только нечто подобное будет происходить здесь, в Соединенных Штатах, я обещаю тебе сделать все от меня зависящее, чтобы не допустить этого, чего бы мне это ни стоило». Спустя много лет я стал работать в правительстве в качестве эксперта по вопросам торговли с Европой и Ближним Востоком. Много путешествовал и тесно сотрудничал с посольствами разных стран. Как правило, несколько дней подряд мы вместе решали вопросы международной торговли. От них я стал часто слышать разговоры о глобальном правлении посредством Организации Объединенных Наций, которая в один прекрасный день готова превратиться в единое мировое правительство. По крайней мере, так думали многие в дипломатических кругах. Со своей стороны, я задавал массу, на первый взгляд, очень наивных вопросов. Так я расспрашивал многих людей одного за другим, узнавая все больше и больше. И однажды меня

0: меня осенило. Господи, ты хочешь напомнить мне мою клятву, ты хочешь, чтобы я что-то предпринял. И по прошествии всего нескольких дней начали открываться двери и стала поступать информация.
1: Вы что-то обнаружили в связи с созданием мировой валюты?
0: Да.
1: Объясните нам, что это было?
0: В феврале 1984 года в моем родном городе Индианаполисе мне поручили заниматься представителями компании, которая должна была получить контракт от казначейства Соединенных Штатов на строительство станков и выпуск новой валюты в США. К тому времени у них уже был образец этого станка. Я стал интересоваться этой новой валютой и стал задавать много вопросов, как будут выглядеть эти банкноты, какова цель выпуска этой валюты. Короче, я обнаружил, что новые виды валют вводятся буквально по всему миру, и что все они имеют очень много общего для того, чтобы облегчить отслеживание движения денежных потоков, а впоследствии привести к созданию единой валютной системы. Таким образом, тогда был сделан просто еще один шаг на пути к созданию единой системы. А в середине 90-х годов новая валюта начала хождение в Соединенных Штатах, то есть все подготавливалось задолго, как это на самом деле произошло.
1: Итак, Гэри, если я правильно вас понял, вы дали Богу обещание, когда еще были ребенком, а потом Бог вам напомнил о нем и, можно сказать, сверхъестественным образом начал вам открывать механизм создания мировой валюты еще до того, как это стало достоянием общественности.
0: Совершенно верно. Но это касается не только валюты, а всего движения, направленного на создание глобального правления и, прежде всего, в политическом аспекте. Мне также открылись многие начинания, или, по крайней мере, попытки объединения всех религий в некий тип унифицированной мировой религии.
1: Кто-то скажет, да это же здорово объединить все религии. Ведь если быть честным, то придется признать, что большинство войн было развязано на религиозной почве.
0: Действительно, звучит заманчиво. Но когда посмотришь на тех, кто находится в первых рядах поборников этой идеи, то в основном это люди с ярко выраженным антисемитскими и антихристианскими настроениями, причем вовлеченные в оккультизм. Это как раз те подробности, о которых предпочитают умалчивать. Получается, что для общественного мнения существует маска добропорядочности, а когда начинаешь копать глубже, кто конкретно этим занимается, какими средствами предполагается этого достичь, становится ясно, что нас ожидает. И, на мой взгляд, это довольно темный период истории.
1: Итак, вы стали посещать сессии Организации Объединенных Наций, различные мероприятия под эгидой ООН. А может быть, и ваши друзья стали там появляться? Что же конкретно вы узнали?
0: В основном от моих друзей, которые были участниками этих собраний, нам удалось узнать, что на данный момент запущена весьма мощная машина политического воздействия на людей, а также и то, что это воздействие в значительной степени имеет духовную подоплеку. Опять-таки, об этом вы никогда не узнаете из средств массовой информации.
1: Что вы имеете в виду под духовной подоплекой?
0: Ну, например, на недавнем форуме ООН в честь начала нового тысячелетия побывал один мой друг, с которым вы скоро сможете поговорить сами. Так вот, там присутствовало множество представителей религиозных групп, в частности, международная община Бахаи.
1: Они сейчас очень активно действуют в Израиле.
0: Да, да.
1: Знаете, я с трудом мог поверить в это, но они строят удивительный храм. Они купили один участок дороги, который теперь ведет прямо к воде, потому что они верят, что Мессия должен выйти из моря и подняться по этой дороге к храму. Поэтому они приобрели дорогу у городских властей в Израиле.
0: Да, Бахаи этим занимаются сейчас. Там еще было много римско-католических организаций. Они непосредственно принимали участие в тысячелетнем форуме Организации Объединенных Наций. Вообще-то весь процесс регистрации проходил под руководством Международного ордена францисканцев. На встрече также был представлен некий Луцистрест. И вот что интересно. Можно подтвердить документально, что, собственно, я и делаю в своей книге, что Луцистрест первоначально имел название «Люцифер Паблишинг Компани».
1: Люцифер — это же имя дьявола.
0: Верно. Это еще одно имя сатаны в Библии. Первоначально компания носила именно это имя, а через 2 года сменила свое название на Луцистрест. Это было еще в 20-е годы, но организация существует и по сей день. Так вот, на этом форуме они раздавали экземпляры молитвы, называемой «Великий призыв». Это совершенно оккультная молитва, и они верят, что если достаточное количество людей во всем мире ее произнесет...
1: Постойте, я не ослышался. Это же Организация Объединенных Наций.
0: Да, Организация Объединенных
1: Даже
0: Наций.
1: Даже в Соединенных Штатах не желают слышать о молитвах в школах, и вдруг здесь сами занимаются молитвой, да еще в стиле New Age.
0: Вот именно. Весь смысл этой молитвы состоит в том, чтобы им удалось привлечь как можно больше людей. Они верят, что если все эти люди будут произносить эту молитву, то это ускорит приход Христа. Но тот, кого они именуют Христом, очень отличается. отличается от того, кого Христом называем мы. Фактически, речь идет об Антихристе, о приходе мирового правителя.
1: Гэри, подождите минутку. Мы продолжим разговор и поговорим с человеком, который лично побывал на мероприятиях СМИ, спонсируемых ООН, и который добывал шокирующие факты, не освещаемые ни прессой, ни какими другими СМИ.

0: Приветствую вас. Я Сид Рот, ведущий этой передачи, и открываю вам просто захватывающие факты. Со мной в студии Гэри Ках. Гэри рассказал мне, что в Организации Объединенных Наций прошло 5 заседаний, действительная повестка дня которых отнюдь не получила широкого освещения в мировых СМИ. Мы сможем услышать рассказ человека, который был нашим информатором на наиболее значимом из этих собраний и сумел выяснить настоящую повестку этого форума. Мы намеренно изменили его имя, и его голос будет звучать с искажениями. Гарри, скажите нам, почему пришлось изменить его имя? Почему его голос будет звучать с искажениями?
1: Это для того, чтобы те люди, которые тоже были на этом заседании и проталкивали именно эти пункты повестки, не смогли определить, кто этот человек, потому что он бы хотел и впредь посещать такие заседания для сбора необходимой информации. И я благодарю Бога за то, что он смог поделиться с нами этими фактами, которые мы, в свою очередь...
0: Почему нам необходимо этим заниматься? Почему этим не занимается пресса?
1: Хороший вопрос. Самым простым ответом было бы то, что большинство ведущих изданий и каналов сами поддерживают обсуждение этих вопросов и даже состоят в таких организациях, которые напрямую связаны либо с ООН, либо поддерживают ее инициативы. Поэтому было бы странно, если бы они разоблачали какие-то негативные стороны деятельности Организации Объединенных Наций.
0: А кто конкретно был на этом собрании?
1: Я уже упомянул некоторых участников. Это Baha'i International, Luce's Trust, но наиболее могущественной организацией было Мировое Федералистское Движение. Там был также Кофи Аннан. Он зачитал приветственный адрес во время открытия. И было зачитано специальное послание Михаила Горбачева, который всячески поддерживал это событие и принимал участие в его проведении. Стивен Рокфеллер, который связан с Советом Земли. Комитет Устава Земли тоже был там. Помимо этого...
0: Просветите меня, пожалуйста, что это такое Устав Земли?
1: У нас с собой есть экземпляр конечного варианта Устава Земли. Это документ, который возил по всему миру Михаил Горбачев и всячески его популяризировал, чтобы он впоследствии стал основополагающим документом для глобального правления Объединенных Наций при едином мировом правительстве. Он мечтал увидеть Объединенные Нации облеченными такой властью, чтобы они сами стали неким типом мирового правительства, у которого Устав Земли был бы основной доктриной правления, если так можно выразиться.
0: Это уже не игрушки. Речь идет о том, чтобы какая-то одна группа людей контролировала весь мир. Это же очень серьезно.
1: Так. И это определенно достойно того, чтобы получить освещение в основных средствах массовой информации.
0: Все понятно, Гэри. Послушаем Джейми. Его голос изменен электронным устройством. Это он шпионил на недавнем заседании Объединенных Наций. Джейми, буквально в двух словах, что вы видели собственными глазами и слышали собственными ушами?
2: Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за предоставленную возможность выступить. То, что я лично наблюдал там, является, вероятно, самым знаменательным. Это были дискуссии по разным вопросам. Обсуждение при закрытых дверях. В центре дискуссии вопрос о создании независимого фонда Объединенных Наций посредством мирового налогообложения.
0: Я прошу прощения. У нас в Соединенных Штатах и так хватает налогов. Вы хотите сказать, что Объединенными Нациями будет взиматься особый налог?
2: Это один из обсуждаемых вариантов финансирования. Идея состоит в том, чтобы облагать налогом международные валютные транзакции. Через границы гуляют триллионы долларов, которые можно обложить налогом. С такими деньгами они смогли бы финансировать такие проекты, как контролируемые Объединенными Нациями вооруженные силы. Эта идея обсуждалась очень оживленно, как, впрочем, и концепция мирового парламента, который бы работал, так сказать, параллельно с ООН и придавал бы больший вес принимаемым ею решениям.
0: Вы упомянули об армии Объединенных Наций. Планируется ли она как замена армии отдельных государств мира?
2: На данный момент

момент нет, поймите. У нас уже есть нечто вроде вооруженных сил ООН. Это произошло пару лет тому назад и не попало в выпуски новостей. Объединенные нации основали то, что фактически является глобальным мировым.

0: Я имею в виду, вы можете получить об этом официальную информацию, если будете использовать каналы ООН.
1: В Библии говорится о том, что все это будет происходить накануне вступления человечества в период великого хаоса. Как, по-вашему, эти события лишь предвосхищают появление единого мирового правительства, мировой религии, всемирной армии, всеобщей экономической системы, или это уже начало всего этого?
0: Сама идея всеобщей мировой системы, новой всемирной цивилизации, насчитывает уже 100 лет существования в разуме людей. То, чему мы являемся свидетелями сегодня, по моему убеждению, является своеобразным водоразделом, особенно те события, которые произошли в 2000 году. В том смысле, что если потом, через 3 года или, скажем, через 5 лет мы оглянемся назад, то сможем ясно увидеть, что 2000 год стал отправным пунктом всего процесса глобализации. И я, безусловно, полагаю, что мы с вами уже находимся внутри глобальной системы. Просто мы еще не отдаем себе отчета в этом.
1: Хорошо. А если бы вам пришлось назвать один какой-то замеченный вами факт, который не был освещен средствами массовой информации, но о котором вы бы хотели сообщить нашим зрителям, что бы вы назвали?
0: Что они там ненавидят христиан.
1: Ненавидят христиан?
0: Совершенно верно.
1: Но почему такое избирательное отношение к одной религии?
0: Потому что мы нетерпимы.
1: Потому что христиане нетерпимы?
0: Потому что мы считаемся фанатиками в их глазах. Они считают нас нетерпимыми. Я побывал на многочисленных собраниях, где в отношении настоящих верующих христиан применялись термины «основной враг» или «принципиальная угроза». Они рассматривают самих христиан и наше потенциальное влияние в структурных образованиях типа Конгресса как серьезное препятствие, которое следует преодолеть. Мы для них своего рода барьер. Но они пытаются взять этот барьер, прыгая с трамплина.
1: Гарри, вот такой вопрос. Ведь сам папа оказался вовлеченным в эти события, как, впрочем, и многие другие известные деятели христианства. Как же вы можете говорить, что они там ненавидят христиан?
2: Что ж, я скажу вам как. Когда я начал поднимать подобные вопросы, это стоило мне моей карьеры. Я работал в правительственных структурах, и мне поставили ультиматум. Или я замолкаю, или лишаюсь должности. В тех кругах христиан рассматривают как основное препятствие на пути к глобальному правлению, потому что христиане не захотят слиться с остальными религиями при создании унифицированной мировой религиозной системы, потому что христиане верят, что Иисус Христос есть единственный путь вследствие того, что Он совершил на Голгофском кресте. Настоящие библейские верующие настаивают на этом при любых обстоятельствах. И считается, что с ними надо как-то разделаться. Они у всех как бельмо на глазу.
1: Давайте прервемся на этой мысли. Нам с вами предстоит сейчас узнать нечто такое, во что лично я не верил до тех пор, пока своими глазами не увидел некоторые вещи, касающиеся становления этой новой всеобщей мировой религии.

0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Гэри Ках. Гэри готов прокомментировать сейчас нечто такое, что до сих пор не укладывается у меня в голове. Все это, видимо, является осуществлением пророчеств, описанных в Библии. Я никогда, даже в самых невероятных фантазиях, не мог себе представить, что когда-нибудь мне придется увидеть то, о чем вы узнаете буквально через минуту. Итак, Гэри, вы можете процитировать отрывок из высказывания Михаила Горбачева в отношении папы? Пожалуйста, прочтите.
1: Прежде чем я это сделаю, я хотел бы заметить, что в нашем расследовании в ходе посещения некоторых из упомянутых собраний встречается много ключевых фигур мирового масштаба. Но настоящим шоком для нас было то, что наиболее выдающимися фигурами этого движения оказались Михаил Горбачев и папа Иоанн Павел II. Я понимаю, что это вызовет удивление, но у меня здесь есть отрывок из речи Михаила Горбачева, где говорится о его взаимоотношениях с нынешним папой. Этот отрывок взят из газеты «Денвер Пост» 1992 года. Горбачев говорит: «Я вел интенсивную переписку с папой Иоанном Павлом II со времени нашей с ним встречи в Ватикане в декабре 1989 года. И хочу добавить, что во время этой встречи он склонился у ног папы, тем самым признав над собой

0: его авторитет. Он также сделал заявление, что папа Иоанн Павел II является высочайшим мировым авторитетом в области морали. А теперь позвольте мне вернуться к цитате. Он далее говорит: «В каждом из наших писем можно было обнаружить чувство обоюдной симпатии и понимания, которые родились у нас в результате нашей встречи. Не могу не выразить наше обоюдное желание продолжать и благополучно завершить начатое. Когда я был у него, то осознал, что папа всегда играл определенную роль в том, что мы теперь называем новым политическим мышлением. И, наконец, можно сказать, что все события, которые имели место за последние годы в Восточной Европе, были бы невозможны без усилий папы и его огромной роли, включая роль политическую, которую он сыграл на мировой арене».
1: Значит, эти двое связаны между собой?
0: Да, они связаны. И Горбачев видит в папе своего ближайшего союзника в деле строительства новой мировой цивилизации. Это как раз то, что мне хотелось бы донести до вас.
1: То есть то, что называется уставом Земли, это что-то вроде конституции всеобщего мирового правительства, всеобщей мировой экономики, всеобщей мировой армии и всеобщей мировой политической системы. При этом меня особенно заинтриговало то, что я увидел на видеозаписи некоторые заявления, сделанные нынешним папой.
0: Возвращаясь к 1986 году, он выступил инициатором первой публичной межконфессиональной встречи в Ассисе, в Италии, с которой у нас имеется какой-то прямо-таки удивительный видеоматериал. На встрече присутствовало свыше 200 религиозных лидеров со всего мира, включая Далай-ламу, символ и лидер буддизма. И вот, папа начинает активно призывать к объединению всех мировых религий вокруг Рима. Все эти люди теперь регулярно посещают Рим, потому что в наши дни проводится целый ряд подобных совещаний. А теперь, если сопоставить это с тем, что делает Горбачев в политической сфере через Организацию Объединенных Наций, то вы получите картину партнерства, при котором разные страны объединяются посредством ООН, и разные религиозные системы через Ватикан образуют некий альянс.
1: Расскажите о некоторых заявлениях папы, свидетелем которых вы были.
0: Ну, папа делал разного рода заявления по поводу власти Ватикана и того, как некоторым это может не понравиться, и что для этого существуют определенные причины. Я не могу сейчас привести все цитаты, но они приведены в моей книге «Новая мировая религия». Папа делал заявление относительно взаимопроникновения вер. На видео записано его заявление о том, что Дух Святой живет во всех людях, независимо от того, являются они христианами или нет. Это противоречит недавнему официальному заявлению Ватикана, которое сводится к тому, что только католицизм является единственным путем к истине, и становится очевидным, что между собой у них существует одно мнение, а для других религий они приберегли другое мнение.
1: Иначе они пытаются убедить в том, что все дороги ведут в Рим.
0: Да, именно так. Все дороги сходятся в Риме.
1: Вы говорили, что видели еще кое-что. Вы видели, как папа кланялся?
0: Я лично не видел, как он кланялся, но на видеозаписи видно, как при встрече с лидерами буддизма он фактически склонился перед буддистами. Он также принимал участие в индуистских оккультных ритуалах.
1: И вы видели это?
0: Это есть на видеозаписи. А как говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Конкретно на этом видео, в 8-минутном сюжете, мы можем наблюдать, как папа либо присутствует, либо принимает непосредственное участие в различных оккультных ритуалах. Это кажется невероятным, но это факт. И снова полное молчание в средствах массовой информации. Если бы христиане увидели это, они бы изменили свое отношение к папе Иоанну Павлу II. Ведь он занял очень непримиримую позицию в отношении абортов. И это здорово. Но во многих других вопросах он поддерживает такие вещи, которые идут вразрез с верой большинства христиан.
1: Это так интересно, Гарри. Библейские пророчества ясно указывают на то, что религии сольются, и что появится единый мировой духовный лидер, и что все страны тоже сольются, и уже есть для этого технологии. Все это происходит на наших глазах. Поэтому первостепенное значение приобретает не то, что должно произойти с миром, оно уже происходит, а то, что произойдет лично с тобой. Самое главное в том, что если ты станешь близок к Богу прямо сейчас, пока ты смотришь эту программу, то, возможно, только через Иисуса, благодаря Его пролитой крови, смывающей с нас наши грехи, тогда, в общем, это не так уж важно, что происходит вокруг. Я знаю, есть мир лично для тебя, этот покой, глубокий и истинный, целые реки покоя и мира.

0: That was amazing, guys. Thank you all.
1: Как-то раз учитель спросил ученика: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» «Счастливым».
2: Дали мне направление к психиатру.
3: Меня как бы засунули в институт.
4: О нет, опять понедельник.
5: Ура, пятница! Или поздравляю с окончанием недели.
6: Мое место в пожарной машине около окошка, и в частности в мои обязанности входит в ответ детям махать.
1: Ты не понял вопроса? Нет, это вы не поняли ответа.
6: Родился я в интеллигентной семье петербургской, и мои родители очень хотели, чтобы я стал, ну, как минимум, академиком. Но достаточно быстро понятно, что академик из меня не получится, учусь я не так хорошо, и уже в 17 лет я пошел работать.
3: То есть это было такое сильное давление, и будучи подростком, я просто не мог из-под этого давления выползти. Да, я ездил, безусловно, на нефтегазовые предприятия, на практику я смотрел, и, в принципе, перспектива работы была там даже, да. Вот, но я понимал, что мне это вот неинтересно, не хочу этим заниматься.
7: Мое первое образование, моя первая работа, это связано с юриспруденцией. Я училась на юриста. Плюс какое-то время я также работала в прокуратуре по делам несовершеннолетних. Вот это было очень морально тяжело, меня долго трясло от этого.
2: Представляете, подполковник ФСБ в обойме, на меня делают ставку, я в резерве на руководящей должности. Вдруг приходит к начальнику отдела кадров и говорит: «Товарищ полковник, я хочу увольняться. Пишу рапорт на увольнение. Как так? А что ты хочешь делать?» «Ну, я хочу стать массажистом».
6: В самом начале своего жизненного пути я попал в компанию, где считалось, что у человека нет призвания, неважно кем работать, главное, чтобы были деньги. Я сменил за это время достаточно много работ, но при этом все это время у меня сохранялся такой подход, что самое главное – это деньги, неважно кем ты работаешь, деньги принесут счастье.
8: Что мешает нам найти свое призвание? Прежде всего, установки, навязанные нам извне. Работай там, где выгодней. Учись, где престижней.
9: Главное – это помнить о главном, и тогда вас ждет успешный успех.
8: И вместо того, чтобы развивать свои таланты, мы стремимся туда, где просто больше доход. В итоге деньги стали практически единственной мечтой любого человека.
5: Крупное агентство по изучению общественного мнения провело большой опрос по всему миру. И выяснилось, что только 23% людей удовлетворены своей работой. Это означает, что только каждый четвертый человек трудится по призванию. А что же мешает найти призвание? Во-первых, мы не понимаем важности поиска призвания. Знаете, есть школа, институт, работа. Все идет своим чередом. Зачем что-то менять? Во-вторых, мы забываем, кто мы. Носим множество масок, пытаемся понравиться окружающим. И со временем уже не помним свои истинные стремления и цели. И третье – это стереотипы, навязанные нам обществом. Вроде эта работа более престижна, здесь больше платят и тому подобное.
1: Единственное возможное преступление цветка – умереть, не раскрывшись. У нас в школе учился один парень, который просто обожал играть на гитаре. Самые сложные партии он разучивал всего за несколько дней. У него, несомненно, был талант, и он, конечно, хотел стать музыкантом. Но его родители были категорически против. Они говорили: «Музыкой сыт не будешь». И вместо музыкального училища отправили сына в банковский колледж. Шло время, он отучился, устраивался на различные работы, но долго нигде не задерживался, не испытывая удовлетворения и желания там работать. В итоге он начал употреблять алкоголь. Со временем, как и хотели родители, он забросил музыку. Но вместе с ней он забросил и всю свою жизнь.
3: Это мой случай. Меня как бы засунули в институт, вот, вот, и я тянул лямку просто. Я не мог даже оттуда отчислиться. То есть меня так обременили различными, в общем, моментами, что я просто был повязан. И мне нужно было этот институт закончить. Да, я закончил его, все там. Ну и дальше как бы я уже начал сам что-то делать.
2: И вот я замечал, что, допустим, в моем окружении некоторым сотрудникам прям это нравится. Глаза горят, там, знаете, вот что-то там найти такого незаконного в квартире. А мне вот это никогда не нравилось. Я это делал и хорошо делал, потому что, ну, потому что я давал присягу, потому что я профессионал. Но вот внутреннего удовольствия я от этого не получал.
6: Мне не было понятно, зачем я хожу на работу. Я не был хорош в том деле, которым я занимался, и мне не очень интересно было совершенствоваться. Это, конечно, давало чувство неудовлетворенности. Я шел на работу, как правило, как на пытку. То есть я испытывал удовлетворение сиюминутное на работе всего два раза, когда был аванс и когда была зарплата.
2: Когда ты занимаешься не своим делом, ну вот не своим. Вот я говорю, ты идешь на работу без удовольствия, там, ну и какие-то такие вот вещи. У тебя нет энергии. То рано или поздно твое призвание начнет стучать тебе по голове. Я это так называю. В моем случае вот это вот постучать по голове, это была операция. Это были проблемы со здоровьем. Это была потеря энергии, интереса какого-то к жизни даже, я бы так сказал. И вот важно услышать вот этот сигнал. Услышать, как тебе Создатель, Вселенная, стучится, говорит, эй, у меня на тебя другие планы.
7: Когда я работала юристом, было такое, что думаешь, господи, час остался до конца рабочего дня, 20 минут осталось до рабочего дня. Да когда же закончится этот рабочий день? Да что же это такое? Потом наступает пятница. Да, пятница, вечер, господи, расслабиться, выкинуть из головы все, что касается работы. Отдохнуть спокойно два дня.
8: Нередко люди разочаровываются из-за того, что пытаются заниматься тем, что им навязали, к чему у них не лежит душа. Представьте человека с талантом архитектора, не построившего ни одного здания. Или хоккеиста, не забившего ни одной шайбы. Кузнеца, не создавшего ни одного изделия. Мы часто видим подобные примеры в жизни. Как правило, таких людей можно узнать по фразам.
4: О нет, опять понедельник. Боже, только среда. Поздравляю с пятницей.
5: У меня есть чат одноклассников, где мы регулярно общаемся. И там приходят сообщения. Вроде «Ура, пятница!» или «Поздравляю с окончанием недели!» Мне кажется, это и есть признак нераскрытого призвания. А что же будет, если не раскрыть призвание? Во-первых, это разочарование. Человек, не реализовав себя, может уйти в депрессию, алкоголь или другие наркотики. Во-вторых, это посредственность. Человек так и не станет мастером ни в чем. Ну и третье, он так и не испытает истинного внутреннего счастья. У меня был студенческий друг, звали его Валера. Он был настоящим харизматичным лидером. Футболистом, вратарем известного футбольного клуба. И даже ждал приглашения в национальную сборную. Но однажды из-за алкоголя он, к сожалению, был отчислен из клуба и бросил футбол. Мы долго не общались, а недавно я зашел в один из салонов мобильной связи и смотрю, Валера. Он узнал меня, начал рассказывать, как он теперь здесь работает. И голос у него был какой-то тихий, взгляд потухший, будто не Валера вовсе. Понимаете, наше призвание, оно как свет внутри нас. Если его не раскрыть, оно может погаснуть. Как вы думаете, может футболист по призванию быть по-настоящему счастлив, если он продает мобильные телефоны?
1: Если оценивать рыбу по ее способности лазить по деревьям, то она всю жизнь проживет с комплексом неполноценности. Альберт Эйнштейн.
3: Я увлекся хлебом просто в какой-то момент. Я до этого занимался, я работал в продажах, вот, работал в пиаре. И пока в пиаре работал, в общем, познакомился с одним человеком, который печет хлеб, и к нему я попал на мастер-класс. В итоге я сходил, он как бы там научил меня печь один вид хлеба, просто в формочке, да, на закваске. И это поменяло мою жизнь. Я пришел домой, я понял, что мне настолько это все понравилось, как бы, что я не могу не печь хлеб.
6: И в итоге все это накопившееся к 30 годам привело меня к жизненному кризису, к депрессии, причем такой настоящей депрессии. Я сходил к врачу, и мне выписали даже антидепрессанты. Я где-то полгода, наверное, вообще ничего не хотел. Я потерял вообще какой-либо вкус жизни. Мне было совершенно неинтересно все, что вокруг меня происходит. Потом я начал потихонечку выбираться из депрессии и начал писать список того, чем бы я хотел заниматься и чем бы я не хотел заниматься. Мне однозначно хотелось, чтобы работа приносила чувство экстрима, адреналина. Мне было интересно что-то типа спасательства, то есть помогать людям, спасать людей и какое-либо служение. И как-то вот у меня эти пункты, ну, совершенно не женились, совершенно не объединялись в контексте какой-либо работы.
8: В каждом человеке есть таланты, и какие-то можно разглядеть легко, например, человек с детства хорошо рисует или у него идеальный слух. А есть таланты, которые раскрываются только в определенных ситуациях. Например, может ли человек случайно обнаружить у себя талант хирурга?
10: Ребята, я нашла скальпель у бабушки.
11: Хочу попробовать себя в хирургии. Макс, ты вроде говорил, у тебя живот болит. Дай гляну, может, это аппендицит?
7: Ну и поскольку у меня со школьных времен было увлечение реставрацией кукол, и у меня началась вот эта вот история, что да, классно было бы попробовать саму мебель восстановить. Начала это изучать, ну, сначала в теории, и спустя некоторое время дозрела до того, что начала искать учебное заведение, чтобы уже выучиться на реставратора и стать профессионалом в этом деле.
2: Я участвовал в различных соревнованиях, и вот на одних из соревнований я повредил себе поясницу. Спина постоянно болела, даже после операции. И вот за это время я много начал изучать медицинской литературы, знаете, потому что таблетки не помогают. Я походил там по массажистам, тоже не получил эффекта. Ну и, конечно, стал искать выход сам. Тут человек меня за один сеанс поправил. Боль прошла. Все, я выхожу на службу. Я уже на тот момент подполковник. Молодой. На тот момент исполняю обязанности тоже по руководящей должности. Все хорошо. Но вот в голове у меня, знаете, прям вот как колокол звонит. Дун-дун-дун-дун. Я понимаю, что что-то важное я вот нащупал. Что-то очень важное и такое, знаете, там водораздельное для своей судьбы. И в один момент я просто понял, что я хочу сам помогать людям.
8: Как же нам найти свое призвание? Конечно, вряд ли кто-то прямо укажет его, типа гадалки или экстрасенса.
12: Я вижу, вы доставщик еды.
13: Нет, не то.
12: Вы продавец овощей на центральном рынке, точка номер 29.
3: Сейчас очень много информации и очень много возможностей, где себя можно попробовать. Плюс есть, ну, какие-то там даже психологические тесты, да, там тренинги, где ты можешь себя просто, ну, понять, к чему у тебя даже просто склонность, да?
8: Чтобы найти призвание, нужно самому себе честно ответить на ряд вопросов. Так как основным критерием при выборе работы часто является зарплата, то задайте себе вопрос. Что бы вы делали, если бы вам не надо было работать из-за денег? К примеру, вы любимый племянник Билла Гейтса.
13: Вам посылка от дяди. Получите и распишитесь.
8: Продолжили бы вы тогда заниматься тем, чем занимаетесь сейчас? Возможно, сначала бы вы утолили свой материальный голод. Дом, машина, путешествия. А что дальше? Попробуйте составить список, чем бы вы хотели заниматься.
6: Слушать истории людей обязательно, которые получают удовольствие от своей работы, как они к этому шли. Прислушиваться к себе, когда человек что-то рассказывает о том, чем он занимается. Что ты испытываешь в этот момент?
8: Вопрос номер два. Что вы любите делать в свободное время? Может, у вас есть любимое хобби? Часто оно и есть призвание человека. Кто-то скажет: «Мне нравится просто лежать на диване». Тогда самое время для вопроса номер три. Нравится ли окружающим то, что вы делаете? Представьте, что вы перестали заниматься тем, что делаете. Расстроится ли кто-то из-за этого? А может, наоборот, только обрадуется?
12: Слава богу, Валера уволился и больше не занимается ремонтом.
7: Пробовать все, что можно. Я в свое время пожалела, что в школе, когда я училась, я не пробовала, не узнавала чего-то нового. Все равно в юриспруденции я носила какие-то розовые очки. Я не узнавала что-то поподробнее. Я как представляла из фильма, что да, там классный адвокат, крутой юрист. Все, у меня вот эта картинка застыла. Было бы полезно пообщаться с теми, кто давно работает в этой профессии, понять какие-то подводные камни, возможно, напроситься, на экскурсию, в гости, в офис, посмотреть, как это все работает изнутри. Вот это был бы классный опыт, и понять вообще, что мое, что нет.
5: Все слышали фразу: главное поступить в университет, получить высшее образование, а там разберемся. Но статистика говорит о том, что 70% выпускников вузов не работают по специальности. Это говорит о том, что люди не ищут свое призвание. А как же его искать? Первое – это самоанализ. Задайте себе три вопроса. Что я хотел бы делать, если мне не нужно было зарабатывать деньги? Что мне нравится делать в свободное время? И что из того, что я делаю, нравится окружающим меня людям? Второй – это тестирование. Сейчас очень много тестов на определение типа личности, предрасположенность. И третье – это пробовать, искать и пробовать. Вы слышали фразу «стучите и откроют вам». Так вот, стучите. Посещайте всевозможные лекции, кружки, секции, мастер-классы. Пробуйте различную работу, различные виды деятельности. Стучите во все двери, и однажды дверь вашего призвания откроется для вас.
1: Успех – это одна часть таланта и 9 частей труда.
8: Тут есть одна ловушка. Часто мы считаем, что работа по призванию должна быть легкой, бесконечно радующей и быстро приносящей плоды в виде признания и денег. Но на самом деле, даже если мы движемся по призванию, мы все равно столкнемся с сомнениями и трудностями.
3: Первые 3 года я просто

0: жил здесь, я работал один, я все сам делал. Я пек, возил, грузил, таскал, убирал, занимался обзвоном клиентов, поиском, дегустации проводил. То есть, ну, все вот это я сам делал. И это прям очень тяжело. Вот. Но мне это было в радость.
1: Периодически можно услышать фразу «это не мое». Человек бросает начатое дело просто потому, что столкнулся с препятствиями, не понимая, что трудности – это нормально, и впереди его ждет успех.
2: Могу сказать, что в первый день у меня было два человека на приеме, как только я открыл кабинет. Второй, третий, там 3-4 человека, через месяц у меня была полная запись. И через полгода ко мне стали приезжать люди из других регионов в Кызыл. И если ты хорош в своем деле, то к тебе обязательно придет и материальный достаток тоже. Обязательно. Я в этом убежден, и я это вижу вокруг, в том числе и по своей жизни тоже.
3: Трудности, они, конечно, будут всегда. Я, когда училась на реставратора, у меня было две работы одновременно. Я и юристом по удаленке работала, и реставратором работала. И в выходные я училась на реставратора. Это и морально, и физически тяжело. Я не высыпалась. Была периодически, да, в раздрае, когда даже бессонные ночи были просто из-за усталости.
4: То есть для раскрытия своего таланта прежде всего необходимо научиться самодисциплине, фокусировке внимания на цели, прилагать усилия и развивать силу воли. Если этого нет, то свое призвание можно не искать, оно не поможет. Есть масса примеров, когда даже очень талантливый человек ничего не добился в жизни и не смог реализовать свой талант.
0: Нет, на самом деле, я так скажу, любой труд достоин награды. Если ты будешь трудиться, ты обязательно в какой-то момент достигнешь результата. Вот. Но просто многие бросают на полпути. Ну и плюс сейчас такая тенденция, что хочется все и сразу. Кучу бабла, ничего не делать. Я, собственно говоря, такой же был. Я почему боялся вообще чем-то заниматься, тем, что мне реально нравится, потому что за это не платили. Но на самом деле, благодаря своей жене, которая в меня поверила, она сказала, ну, тебе же нравится заниматься хлебом. Ты, говорит, закрыться успеешь всегда. Зато ты попробуешь и будешь знать.
5: Есть такая фраза: успех равно талант. Люди считают, что от таланта зависит все. Они говорят, что же вы хотели? Люди так талантливы, у него такой талант. У меня был одноклассник, у него были просто суперспособности по математике. Он мог прийти на контрольную и без всякой подготовки сдать ее на 5. Мне же, чтобы сдать эту же контрольную, приходилось целую неделю сидеть вечерами, не ходить гулять. И при этом я все равно сдавал ее только на 4. Но когда я так занимался, я тренировал дисциплину, способность долго трудиться и силу воли. Со временем мне удалось построить производственное предприятие, стать его руководителем. Статистика говорит о том, что многие талантливые люди ничего не добиваются в жизни именно из-за того, что у них нет привычки упорно трудиться. Поэтому в этой формуле не хватает одного главного компонента – труд.
6: Человек создан для счастья, как птица для полета. Проспер Мериме.
0: Для меня пекарня стала местом самореализации. Я искал не просто работу, а работу призвания. Ну, то есть, как бы, чтобы я хотел найти себя, свой путь, как бы, место, где я бы смог. Потому что я чувствовал, ну, что там у меня есть потенциал, но где его применить, я его не понимал. То есть, и я поехал, собственно говоря, я был на Афоне, я приехал туда, и с одним монахом я разговариваю, вот, я говорю, вот, не могу, как бы, себя найти, там, вот. И он мне такой говорит, а ты у него спрашивал? Я такой, у кого? Он говорит, у него. Ты, говорит, у него попроси. И, говорит, обязательно, вот, он тебе откроет. И так случилось. После того, как я вернулся,

0: Вот я уже на тот момент, ну, увлекался хлебом, но начали складываться события так, что все пошло к пекарне.
1: И самое главное, наше призвание – это не количество денег, которые мы зарабатываем. И это не то, сколько лайков получают наши видео или фото. Наше призвание – это то, кем мы становимся. Это путь оттачивания целостной личности. Это то, что мы делаем, отбрасывая все лишнее, высекая из себя настоящего человека.
2: Я считаю, люди не находят свое призвание из-за страха. Они боятся что-то менять. Они привыкли сидеть вот в своем болоте, такие: «Ой, нет, у меня нет времени. Ой, у меня нет денег. Да что я буду сейчас все бросать и пробовать что-то новое? Ой, а вдруг не получится?»
1: Не обязательно достигать каких-то огромных результатов, думать о каких-то суперсвершениях. Это могут быть маленькие и самые простые дела. Мы можем работать кем угодно. Учителем в сельской школе, ветеринаром, кондитером. Но если наше дело формирует нас как личность, приносит нам радость и делает окружающих людей счастливее, то это наше призвание.
3: Эта работа дарит не колоссальное количество, колоссальный спектр эмоций. Эта работа дает ощущение служения, то есть это действительно большой коллектив людей, связанных, ну, едиными ценностями. Да.
4: Зачем вообще искать призвание? Всемирно известный врач Николай Пирогов, будучи еще ребенком в 10 лет, написал в своем дневнике: «Цель моей жизни – стать настоящим человеком». Когда ему было 15, его сестра тяжело заболела. И в их дом пришел врач, которому удалось ее спасти. В тот день он понял, что значит быть настоящим человеком, и принял решение стать врачом. Мне бы хотелось, чтобы каждый задумался: а как мне стать настоящим человеком? В чем мое призвание? Ведь можно всю жизнь прожить и так и не ответить себе на этот вопрос. И неделю за неделей просто ждать пятницы.
0: Это такое служение. То есть ты служишь своим талантом. Дан мне талант печь хлеб, да? И вот я этим талантом служу. И у каждого человека свой талант. Таким образом, то есть, как бы ты служишь. Вот. И не думаешь о деньгах. А деньги – это просто приятное, так скажем, вознаграждение за то, что ты делаешь.
2: Испытываю невероятное удовлетворение. Мне безумно нравится восстанавливать предметы. Я прям, ну, готова жить в мастерской. Когда у меня были не самые простые периоды в жизни, мастерская прям спасала. Это как такой островок безопасности для меня.
5: У меня были периоды в моей собственной жизни, когда я терял ощущение наполненности или смысла своей жизни. Как, то есть вот для чего я? Вот сейчас я могу сказать, что у меня есть смысл. И я могу этим заниматься всю свою жизнь. И когда-нибудь, когда мне придет время уходить в другой мир, но я могу сказать, что я прожил жизнь не зря.
4: У Евтушенко есть стих: «Требую с грузчика, с доктора, с повара, с того, кто мне шьет пальто. Все надо делать здорово, и это не важно что. Ничто не должно быть посредственно, от зданий до галош. Посредственность неестественна, как неестественна ложь. Сами себе велите славу свою добыть. Стыдно не быть великим, каждый им должен быть».
6: В буфете жили 6 чашек и 1 чайник. Ночью, когда все люди спали, чайник хвастался перед чашками, что, в отличие от них, у него есть не только ушко, но еще и носик. Но вот однажды утром рука, разливая чай, уронила чайник. Он упал, и носик откололся. И ночью чайник уже не мог хвастаться перед чашками. Чайник без носика стал не нужен, и люди выбросили его в мусорную кучу. Шел дождь, снег, чайник был совершенно один. Но вот однажды его взяла старческая рука и отнесла к себе домой. Набила его землей. Затем рука положила туда зернышко. И одним ранним утром оттуда появился стебелек. А потом расцвела роза, прекрасная роза. И тогда чайник понял, для чего он существует на этой земле. Чтобы принести в этот мир нечто прекрасное –

0: Гром, выручай. Помнишь, я тебе рассказывала о своем танцевальном конкурсе?
1: Ну, что-то припоминаю.
0: Ой, мой партнер заболел. Представляешь, ногу сломал. Так что танцевать будешь ты.
1: Ну, Лада, я, конечно, все понимаю и готов тебя выручить. Но танцевать это как-то не по моей части.
0: Так, ты мне друг или нет?
1: Друг.
0: А друзей в беде не бросают.
1: Я, конечно, готов тебя выручить, но только... О, вот! Видишь, я очень занят. Мне надо срочно принять сигнал о помощи.
2: Привет! Докладывает разведчик Бонд. Дима Бонд. Сегодня в 15:00 в одном из детских клубов произошла чрезвычайная ситуация.
3: Дружественный нам детский клуб праздновал свой первый юбилей. Малявки,
4: извините, малыши, веселились как могли. И все было у них здорово, пока не случился пожар.

пытался вызвать не пожарников, а Робика. Но факт тот, что Робик отлично справился с заданием. Рискуя расплавиться, он потушил огонь. И праздник был спасен!

0: доказал, что верный друг никогда не бросает в беде. Все, конец связи.
1: Лада, я знаю, кто тебе поможет. Робик. Танцевать он любит, а уж друзей выручать – это его призвание. Сама только что видела.
2: Да, Робик, конечно, молодец. Но если он наступит мне на ногу... Ладно, Гром, извини, что помешала тебе дежурить. Пойду искать себе другого помощника.

0: Помни, скажи мне честно, ты мне друг или нет?
1: Честно? Друг?
0: Отлично, тогда ты мне и поможешь.
1: С удовольствием. А в чем?
0: Будешь моим партнером по танцам на конкурсе.
1: Ты это серьезно? Сдается мне, что да.
0: Так, сейчас мы будем репетировать.

0: Извини, я случайно, я не хотел.
1: Ничего. Ой, порепетируем в костюмах. Может, тогда лучше получится.
0: В каких таких костюмах?
1: Сейчас узнаешь. Ой, по-моему, здорово.
0: Спасибо, но я в роли чучела выступать не собирался. Вообще, моя координация движений не предназначена для танцев. Так что, прости, тебе придется искать другого партнера.
1: Ну как же так? Ну ты же ведь обещал. Ведь ради друга можно еще и не то сделать. Иди сюда. У меня тут одна проблема.
2: Спокойно, Лада. Я в курсе твоей проблемы. И у меня есть оригинальное решение.
1: Правда? Какое?
2: Вывести тебя из строя.
1: Чего?
2: Ну, если твой партнер по танцам сломал ногу, то тебе можно сломать, ну...
1: Спасибо, Дэн. И вправду очень оригинальное решение. Спасибо. Может, и правда лучше пригласить Робика?

0: Лада, ну я, конечно же, рад тебе помочь, но при моих габаритах, при моих, ну, нестандартных размерах, на меня же ни один костюм не налезет. Ну вот как эта шляпка. Ну вот.
1: Я поняла. О конкурсе можно забыть. А я так долго к нему готовилась. И не нашлось никого, кто смог бы меня выручить. Значит, у меня нет настоящих друзей.
0: Это не значит, а может не все потеряно. Может, если напомнить совет суперкниги о настоящем друге, он обязательно найдется?

Суперкнига рада послужить вам. Введите ключевое слово. Ключевое слово принято. Получите ответ. Друг любит во всякое время, и как брат явится во времени счастья. Так написано на моих страницах, и это правда. Если хотите узнать больше, выберите формат истории.

0: щедру, не даст тебе с пути свернуть.
1: Вот мой совет, друзья. Именно в испытаниях дружба проверяется на прочность. Поэтому верный друг тот, кто всегда готов поддержать товарища не только словом, но и делом.
2: Супер книга, как всегда, точно сказала.
3: Да.
2: На словах-то много чего можно обещать. А вот по-настоящему, на деле, для этого нужно быть настоящим другом.
3: Согласен. У меня была когда-то похожая история. Вместо помощи одни слова. Это чуть не стоило мне жизни.

Виктор Чудаков сделал для меня дверь на дистанционном управлении. Ну, чтобы быстрее открывалась.

0: цифровой чип заклинило. Дальше хуже. Пульт управления выпал и отлетел на приличное расстояние. Я оказался в дверном плену. Голос пропал. До пульта не дотянуться. И чем активнее я трепыхался в дверях, тем сильнее они давили. Вдруг на горизонте появилась надежда на спасение в виде мальчика. Я сразу же подал сигнал «Спасай!». Но мальчишка понял это по-своему. Затем к нему присоединился еще один сочувствующий. Потом еще и еще, пока не собралась толпа. Дети стояли и решали, как меня спасти. Но спасать на деле никто не пошевелился. У меня еще оставался шанс на то, что дети заметят пульт управления дверью. Но тут кто-то из болтунов наступил на него. Все, последняя надежда на спасение треснула. Так что я на своей железной шкуре понял, что такое помощь на словах, а не на деле.
1: Ну что ж, Робик, я пойду. Ведь мне еще нужно позвонить на конкурс и сказать, что я не буду участвовать.
2: Не спеши, Лад.
3: Прости нас.
1: Мы передумали.
3: Мы были неправы. Мы отмахнулись от тебя как...
1: Как шпионы вируса. На самом-то деле мы же твои друзья, спасатели.
2: И мы готовы танцевать с тобой даже в этих дурацких костюмах.
1: Ура! Спасибо, друзья!
2: Не, ну ты так не радуйся с такими танцорами, как мы, первое место ты не займешь.
1: Да это не важно. Главное, что мне все-таки есть настоящие друзья.
2: Конечно, и ты можешь положиться на нас в трудную минуту. Держи. Держи.
0: Держи. Ну, спасатели, за дело!
1: А насчет костюмов у меня есть одна идея.

0: здорово! Мы придумали настоящий спасательский танец! Мальчишки молодцы, не подвели! Правда, мы не заняли никакого призового места, зато получили приз зрительских симпатий.
1: Я очень рад за тебя, Ладочка.
0: А я рада, что у меня есть такие хорошие друзья. Дорогой Господь, спасибо тебе за моих друзей. Помоги нам всегда оставаться верными друзьями, чтобы быть похожими на тебя. Аминь.
1: Я уверен, каждый из вас мечтает о настоящем друге. А что для этого нужно? Самому быть настоящим другом. Читайте суперкнигу.

А, привет. Вот вы где. Я думаю, что меня должны арестовать или оштрафовать, потому что я очень хорошо себя чувствую. Евангельская музыка заряжает меня, и я надеюсь, что и вас. В этом и смысл Gospel в Америке. Это словно перекресток, место встречи для разных видов музыки Gospel и для исполнителей. И мне очень нравится встречаться со знаменитыми артистами прошлого, которые были известны уже давно, но я никогда с ними не встречался, или я обновляю знакомство, потому что мы не виделись уже давно. Есть и такие, которые необычные и которые новые. Как наши первые исполнители сегодня, это 5 братьев с полинезийских островов американской Сомалии. Отец — ветеран Вьетнамской войны, а сейчас он пастор. Они выступают на молодежных собраниях, в лагерях, в школах, в церквях и по телевизору по всему миру. В США, в Канаде, в Голландии, в Швейцарии, в Новой Зеландии и других. А сейчас пик их карьеры. Появление на передаче «Gospel в Америке». Итак, группа «Catinas».

Эти полчаса всегда приносят мне хорошие чувства, потому что, хотя и записывал разные виды песен, рок-н-ролл и кантри, народную музыку и почти все остальные виды музыки, конечно, рождественскую, ностальгическую, все это за 40 лет моей карьеры, когда я был записывающимся артистом евангельской музыки. Но если бы я мог исполнять только один вид музыки до конца моей жизни, это была бы музыка Gospel, евангельская музыка. Не только потому, что она мне нравится музыкально, но потому, что она о нем и об отношениях с Богом. Конечно, я разделяю это чувство с большинством исполнителей здесь. Этот молодой человек в первый раз на передаче «Gospel» в Америке. Он из Индианы, он симпатичный, большой парень. Ему надо было бы играть в профессиональный футбол. Его новый альбом называется «Прочная скала». Он нравится молодым людям. И вы услышите, почему. Итак, Рики Рассел.

Здорово! Слава Господу! И мне нравится, как ты делаешь это смелое заявление, и что ты веришь в обещание из Библии. Ты из Индианаполиса, не так ли? Из самого Индианаполиса? Я наполовину из Калифорнии, наполовину из Индианаполиса. А, ты наполовину из Калифорнии? Да, моя тетя там живет, она ходит в церковь Андре Крауча, так что я часто там. Правда? Да, я и там, и тут. Я завидую тебе, потому что ты уже был вовлечен с хранителями обещаний, с этой организацией. По разным причинам из-за расписания я никогда не смог посетить ни одного собрания хранителей обещаний, но я знаю, что ты даже там пел. О, это здорово, это благословение. О, благословение. Это собрание мужчин. Это дает тебе знать, что мы, как мужчины, должны делать для Господа в наших домах, в семье, в структуре церкви даже. Да, и конечно, и знаешь, много неправильного в нашем обществе и в семьях между мужьями и женами, мужчинами и женщинами, потому что мужчины не знают, что Бог ожидает от них. Да, действительно, есть истинное неведение. И, конечно, отсутствие желания даже узнать очень часто. Я думал о марше миллиона мужчин. У этого марша цель была хорошей. Это звучало как что-то близкое. Люди начали переживать и заботиться о речах и об ораторе. Но я подумал, что из многих сотен тысяч мужчин, которые были в Вашингтоне, многие, должно быть, поехали домой с новым чувством посвящения Господу, женам, семьям и обществу. Так что часть этого марша была, я думаю, хорошей. Но хранители обещания совершенно чисты, не так ли? Да, чисты. И это многорасовое собрание, не так ли? Там нет разделений на собрание хранителей обещания. Нет. Я хочу сказать о марше миллионам мужчин. Я надеюсь, что эти люди взяли домой то, чего они добились в Вашингтоне, применили это. Потому что сам марш без применения его ничего не значит. Но самое тяжелое для нас — это применять христианские принципы дома. Это правда. Да, и хранители обещаний — это прекрасно. Я рад, что ты вовлечен с ними и поешь для них. Я слышу, что ты поешь песни моей дочери. О, да, когда я еще был ребенком, песня «Ты зажигаешь мою жизнь» была моей любимой. И я пел ее в хоре и сольно. И у этой песни есть особое значение для моего сердца. Так что каждый раз, когда я угнетен, я пою «Ты зажигаешь мою жизнь». И я знаю, что Господь зажигает мою жизнь. Это моя любимая песня. Да, и ты пел ее с большим хором. Да, это был 80-голосный хор. Я хотел бы услышать это. У тебя есть новый альбом «Прочная скала», «Прочная скала». И это название песни. Но там также другие песни, и ты споешь одну из них для нас сейчас. Да, она называется «Иисус». Она написана Джином Голдером, который работает с Кенни Роджером. Итак, Рики Рассел.

Я бы ни за что не променял это место ни с кем, даже с вами. У вас есть возможность сказать, каких артистов нам приглашать на программу, потому что я хочу знать, какие артисты вам нравятся, и какой вид музыки gospel вам нравится, и мы постараемся удовлетворить ваши заявки и пожелания. Так что обязательно напишите по адресу на вашем экране, и не забудьте, что ваше письмо или открытка попадут в нашу лотерею. Мы будем вытаскивать имена и пошлем записи людей, которые были на этой передаче. Так что это будет для тех, кто нам написал. А сейчас группа, которая уже выступала более 40 лет. Они были повсюду, от Grand Ole Opry до Белого дома. Они получили многочисленные призы Голубя. Их последний альбом называется «Высокая езда». И они ездили высоко уже 40 лет. Итак, группа «Kinsmen».

0: Но не прекрасно ли это? Вы рады, что посмотрели этот выпуск «Gospel в Америке», не так ли? У нас почти закончилось время, но у нас есть несколько секунд, чтобы напомнить вам, что я хочу услышать от вас. Очень важно, чтобы вы написали мне письмо или открытку. Дайте мне знать, кого бы вы хотели, чтобы мы пригласили на эту программу. И какой вид музыки gospel вам нравится, и мы учтем ваши письма. И чтобы показать, что мы это ценим, мы проводим лотерею. Просто напишите нам по адресу на вашем экране, и, может быть, мы вытащим ваше письмо или открытку и пошлем вам компакт-диск или кассету с записью музыки из нашей передачи. Так что не забудьте написать нам. Но сейчас я думаю, что у меня осталось время для этого музыкального номера, и я спою для вас.
1: Hey, I got good news. I've got great good news. My soul is bound for glory. My future is secure. I got good news. I've got great good news. We've got a friend in heaven, that's for sure. Ooh, I got good news. I've got great good news. God loved the world so much,

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Программа наша посвящена очень древней книге, книге Библии. Это священное писание всегда актуально в каждое время и в каждом поколении. И тема нашей встречи – «Тайна непростительного греха» и «Евангелие от Иуды». В гостях у нас Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Сразу, Александр, возникает вопрос. Вот есть мнение, что существует некий непростительный грех. Но тут же возникает вопрос, неужели любящий Бог, который готов прощать человека, не может простить какой-то грех? Неужели жертва Иисуса Христа на Голгофском кресте не явлена полноценно, чтобы не простить какой-то либо грех? Неужели это так?
1: Первое, о чем следует сказать. Нет такого греха, который не мог бы простить Бог. Первое. Второе, о чем следует сказать. В Библии есть непростительный грех. Первое не исключает второе, второе не отменяет первое. Понимаете? Давайте разберемся.
0: Давайте что-то немножечко, Евангелие... и вроде бы понятно, что-то вы начинаете путать.
1: Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 12 глава. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 22 по 32 текст. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 22 по 32 текст. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ, и говорил, не это ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простится человеком, а хула на духа не простится человеком. Посему, если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем.
0: Но присутствует идея все же какого-то непростительного греха.
1: Да.
0: Итак, это не простится?
1: Помните, первое, Бог может простить любой грех. Нет такого греха, который бы он, Бог, не мог бы простить. Второе, есть непростительный грех.
0: Замечательно.
1: Да.
0: То есть одно другому не противоречит.
1: Нет.
0: Но как это так?
1: Одно другому не противоречит, и другое первое не отменяет. Понимаете?
0: Но вам нужно как-то прояснить.
1: Сейчас разберемся. Фарисеи, вот заметьте, Иисус Христос творит чудо. Фарисеи приписывают действие божественной силы силе бесовской. Так?
0: Получается,
1: он Духом Святым исцеляет, а они говорят... силою князя бесовского Вельзевула. То есть они называют Божью силой, силой дьявольской, бесовской. И в контексте этого Иисус говорит о непростительном грехе. Это очень важно.
0: Это важно, но как-то вот, может, какая-то иллюстрация, чтобы, может быть, более яснее было, Александр.
1: Ну, давайте. Вообще классическая иллюстрация следующая. Вот как бы представьте себе дом, в котором вы якобы живете. Ну, вы живете. И... свет сквозь окна проникает внутрь дома и освещает все пространство дома.

0: Так вот, говорится, дом – это как бы мы, а свет – это свет Божий, стучится к нам, проникает к нам. И как бы классически объясняется, что вот этот непростительный грех – своего рода кладка, которой я закладываю окна. И последний кирпичик, который делает дом непроницаемым для света, это и есть непростительный грех. Но позвольте другую иллюстрацию.
1: Да.
0: Это, в принципе, направление верное, но не совсем точно. Был такой интересный человек, Шарль Бодлер. Это французский поэт, эссеист, критик.
1: Какого столетия?
0: Основоположник эстетики декаданса и символизма. Это 19 век.
1: 19 столетия.
0: Очень специфический человек. И у него есть стихотворение «Авель и Каин».
1: Вы прочитаете?
0: Да, прочитаю. А вы постарайтесь сфокусироваться на своих эмоциях, которые вы переживаете, слушая стихотворение. Две части.
1: Я постараюсь.
0: Две части.
1: Хорошо.
0: «Авель и Каин» — первое. «Сын Авеля, дремли, питайся, к тебе склонен с улыбкой Бог. Сын Каина, в грязи валяйся, свой испустив предсмертный вздох. Сын Авеля, твое курение отрада ангельских сердец. Сын Каина, твое мучение изведает ли свой конец? Сын Авеля, ты о посеве не думай, Бог его вознес. Сын Каина, в голодном чреве твоем как будто лает пес. Сын Авеля, ты грейся перед патриархальным очагом. Сын Каина, морозь свой верит шакал несчастный под кустом. Сын Авеля, люби и множься, как деньги множатся твои. Сын Каина, ты не тревожься, когда услышишь зов любви. Сын Авеля, умножен Богом твой род, как по лесу клопы. Сын Каина, ты по дорогам влачи с семьей свои стопы». И вторая часть. «Ага, сын Авеля, в болото лечь плоть твоя осуждена. Сын Каина, твоя работа как следует не совершена. Сын Авеля, пощад не требуй, пронзен рогатиной насквозь. Сын Каина, взбирайся к небу и Господа оттуда сбрось».
1: Какой это, вот это один и тот же автор?
0: Это Шарль Бодлер, автор такого сборника, нашумевшего в свое время «Цветы зла».
1: Вот это он в один момент написал стихотворение?
0: Вот как вы воспринимаете? Каин и Авель, портреты которые. Да, это две части.
1: Ну вот первая часть, ну, очень схожая с той библейской историей, которую мы знаем, что Каин убивает Авеля.
0: Ах,
1: и...
0: Олег Владимирович, нет у вас поэтического слуха. Нет, вот заметьте. Каин – все хорошо. А нет. Вот Авель – все хорошо. Авель... А Каин вызывает чувство... жалости, обиды, несправедливости, что у Авеля все хорошо?
1: Ну, может быть, чуток небольшой. Ага. Все же вот Каин образ негативный, наверное, у читателя остается. Нет, вот и, здесь, может быть, навеян вот автор.
0: Вы прослушали.
1: Последняя, вторая часть?
0: Вот да. Заметьте, как он подает. «Сын Авеля, люби и множься, как деньги множатся твои». Смотрите, какой счастливый, беззаботный, огороженный Богом, обустроенной жизни. А вот Каин, сын Каина, ты по дорогам влачи семью своей стопы.
1: Здесь какой-то вот героизм Каина, наверное, сосредоточен.
0: Задача стоит, чтобы Авель, подобно некоторым капиталистам, вызвал неприязнь у слушателя. У него все хорошо, все замечательно, его нужно свергнуть.
1: Он автор не марксиста был?
0: Нет, автор декадент.
1: Все понятно.
0: И символист.
1: Но вот видите, сейчас вы проясните.
0: А вот Каина цель, чтобы читатель испытал жалость, несправедливость. Конечно, после такого он просто обязан убить, свергнуть, наказать, восстановить справедливость.
1: Смещение акцентов героизма, да? То есть,
0: да,
1: получается, вот
0: все,
1: туда
0: все,
1: смещается Каина
0: все
1: тогда?
0: Все меняется. Положительный герой, библейский положительный герой, вы абсолютно правы в этом, что Каин хороший, положительный герой. Но задача положительного героя очернить, а отрицательного героя обелить. Понимаете? И чтобы положительный герой вызвал негодование, гнев, возмущение, а отрицательный герой нашел у читателя сострадание, сопереживание, поддержку. Некую...
1: С ним несправедливо поступили, да?
0: Да, эмпатию эмоциональную вызвал, несправедливость.

0: И вот смотрите, вы верно отметили, и просто начально библейское понимание помешало вам услышать посыл, мессендж, как говорит молодежь, Бодлера. А давайте откроем Исаия 5 главу, 20 текст. Смотрите, есть некоторая страшная вещь.
1: 5 глава, да?
0: 5 глава, 20 текст. 5 глава, 20 текст. Есть некая страшная вещь. Исаия призывает проклятие на таких людей. Горе тем, которые зло называют добром. И добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким.
1: Александр, все же возникает вопрос. Так в чем же вот этот непростительный грех? В чем же вот, этот, вот эта хула на Духа Святого? То есть Бог не может простить или Он не хочет прощать?
0: Дело не в Боге. Не в том, что Он не может или не хочет. Нет. Дело в человеке. Это такой грех, которым человек не может раскаяться. Смотрите. Вот мы с вами сказали, Иисус исцеляет Божьей силой. А фарисеи как называют? Чью силу исцеляет Иисус?
1: Демонической.
0: Демонической. То есть Божья сила в их глазах становится какой силой? Демонической.
1: Демонической.
0: Одновременно с этим демоническая сила. Распятие Христа, к примеру. Что это правильно, это нужно. Лучше, чтобы один погиб, нежели многие.
1: Да.
0: В то время демоническая сила становится каким? Какой в их понимании?
1: Божественной.
0: Божья сила называется дьявольской, дьявольская сила называется Божьей. Белое называется черным, черное белым. Горькое сладким, сладкое горьким. Понимаете?
1: Да.
0: Доброе злым и злое добрым. То есть человека полностью подменяется понятие на 180 градусов. И он не может воспринимать то, что делает Бог, в его понимании делает дьявол. Это не дело Бога.
1: Это как, может быть, ну, не совсем попадающая вот иллюстрация вот к вашему там сейчас примеру. В обществе, ну, иногда принято, человек, может, приходит в новый коллектив, и какая-то вечеринка, корпоратив, и предлагает выпить. Человек отказывается, там, может быть, и у вас сразу вот реакция. Ты что, там, больной? Что-то не так? То есть у тебя не все в порядке, да? То есть часть, может быть, общества, это в культуре привито, вот обязательно атрибут, это там алкоголь, это, там, это свое компаньонское, там...
0: Некая рацио есть в вашем примере, но все равно. Вот давайте так я попробую объяснить. Вот зрение и мозг. Мы с вами знаем. Помните, физика, оптика, раздел физики, вот эти все линзы, построения. Мы с вами видим мир как? Помните? Как вот мир перед нашими глазами предстает. Мир перед нашими глазами. Какой?
1: Ну, мы, в смысле, разнообразный 3D.
0: В общем, мы видим все вверх ногами. Ну, это оптика, это
1: все,
0: физика.
1: Понятно.
0: Да.
1: В обратном
0: направлении. Да. Все мы видим вверх ногами. Помните, линза преломляется вверх ногами.
1: Ну, что-то помню, может, где-то не до конца я помню.
0: А как мы видим правильно? Мозг переворачивает картинку. Здесь происходит нечто подобное. Человек видит одно, видит деяние Божье. Происходящее является деянием Божьим. Но... Настолько искажено сознание и все эти призмы человеческие, что сознание Божье в его сознании, деяние Божье в его сознании предстает как деяние дьявольское. Белое, фактически белое, становится, интерпретируется как черное. И наоборот, черное интерпретируется как белое, понимаете?
1: Но это сознательное у человека же решение, то есть тех же фарисеев, автор.
0: Мы сейчас скажем, о чем это. Произойдет. Вот я называю эти штуки мысли-вирусы.
1: Мысли-вирусы.
0: Мысли-вирусы. Ну, так физиологически, к сожалению, данность такова есть, что желудок умнее, чем мозг. Желудок умнее, чем мозг.
1: Почему?
0: Если вы съели что-то порченное, что делает ваш желудок?
1: Ну, дает о себе знать.
0: И каким образом?
1: Ну, пучит, болит.
0: Возвращает все это назад. Вас рвет. Желудок тошнит, и вы способны вырвать то порченное, негодное, что может отравить или убить вас. А с мозгом, если вы

0: внимание и открытость Святому Духу.
1: Мы с вами говорили, то есть важность молиться, да? То есть...
0: Молиться, и не просто молиться, можно молиться не выше потолка. Молиться и воспринимать Святого Духа. То есть это внимательность к тому, что Он говорит, и открытость к тому, чтобы принять то, что Он говорит.
1: Ну и подразумевается, конечно же, чтение Священного Писания.
0: Конечно, безусловно, и чтение, и молитва, абсолютно вы правы. Это как одни из самых таких широких каналов общения Бога с человеком. То есть внимание и открытость к Святому Духу. Любовь и доверие к Библии, Слову Божьему. Не к другим людям, не к чьим-то мнениям, не к духовным или недуховным авторитетам, а именно к Священному Писанию, к 66 книгам Ветхого и Нового Завета, к Библии. И третье – стремление притворить это в жизнь. То, что открывается Духом, то, что видишь в Писании. Жить согласно этому. Жить. Вот это то, что создает крепкий иммунитет на эти духовные мысли-вирусы. Вот простой вам пример, как это работает, иллюстрация. Ну, знаете, один из сооснователей компании Apple.
1: Стив Джобс.
0: Стив Джобс, да. Он, один из его таких главных лозунгов жизни был следующий. Он иногда, не зная, как поступить, спрашивал себя, как бы я поступил, если бы это был последний день моей жизни. Вот он себя так спрашивал. И он рассказывал как-то о том, как он познакомился со своей женой. Вот он увидел девушку красивую, она ему понравилась. Какие-то повадки, особенности, наблюдая за ней, он увидел. И, ну, как молодой человек, был не уверен, подойти, не подойти, заговорить, не заговорить, как быть. И он себе задал вопрос, а если бы это был последний день моей жизни, что бы я сделал? И он тут же ответил, конечно, подошел бы и заговорил. И он подошел и заговорил, она потом стала его женой. То же самое с Библией, с Духом Святым. Библия иногда показывает нам наши изъяны, несовершенства или перспективы, куда нужно расти. Вот знаем мы с вами, допустим, древнееврейский, древнеарамейский и древнегреческий.
1: Не только вот эта вот пагубность человеческая,
0: да,
1: не, возможности.
0: И возможности, да. И возможности. И то, что нужно исправить, и то, к чему можно стремиться. И Господь открывает нам через Слово. И если мы говорим, ай, потом, или ну ладно, я не готов, мне трудно, нет, я слишком люблю это, то все, мы, по сути, ослабляем наш местный иммунитет, духовный иммунитет. Поэтому открытость Духу Святому, любовь к Слову и готовность жить согласно открытому свету. А вот теперь... Ну, да,
1: спасибо. Вот Александр, но все же интересует вот, относительно Евангелия от Иуды. Мы обозначили эту тему с вами.
0: Да,
1: вот мы говорим о непростительном грехе, вот вы говорите о вот этом мысли-вирусе, и вот Евангелие от Иуды, вот как это есть особенность этого Евангелия?
0: Да, смотрите. В 70-х годах прошлого века в Египте был найден... Найдена рукопись. Небольшой кодекс. Как позже оказалось, Евангелие Иуды. Очень нашумевшее. Уже в 21 веке после издания нашумевшее. Вот мы наконец-то узнаем истинное христианство. Кто есть Иисус, кто есть Иуда. Столько было лозунгов. Столько было пыли из-за всего этого.
1: Привлекла особенность.
0: Да, внимание привлекло. Эта находка привлекла массу внимания. Этот текст привлек внимание. Хотя это не было чем-то новым. Мы знаем о Евангелии Иуды от Иринея Леонского.
1: Одного Он уже упоминал об этом, да?
0: Да, одного из ключевых апологетов отцов церкви. Это второй век. Он упоминает Евангелие Иуды как еретическое. Так вот, содержание Евангелия Иуды. Вы помните, у Иисуса Христа есть близкие ученики.
1: Да.
0: Сколько их?
1: 12.
0: 12. Один из них...
1: Предатель.
0: Предатель Иуда Искариот.
1: Да.
0: Кстати, помните, сколько было учеников апостолов по имени Иуда?
1: 2.
0: Абсолютно неверно. Был Иуда один, был Иуда Искариот и был Иуда Фома-близнец. Фома – это близнец, дедим. А он тоже Иуда. 3 Иуды было. Ну, и они различаются. Там патронимы, клички и прочее. Иуда Искариот. По всей видимости, местность. Откуда? Из Кериота. Так вот,

0: Мы знаем, какой он с точки зрения Евангелий, библейских, канонических, богодухновенных.
1: В Евангелии от Иоанна описано, что он вор.
0: Давайте откроем Евангелие от Иоанна, раз вы вспомнили. Евангелие от Иоанна, 12 глава. 12 глава, с 3 по 8 текст. 12 глава, Евангелие от Иоанна, с 3 по 8 текст. Пусть будет так. Хотел Марка прочитать, но раз вы предложили Иоанна, пусть будет Иоанна. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мирра, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мирра. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мирра за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же это он не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иоанн однозначно характеризует Иуду. Он характеризует его как предателя. Мы это знаем. 30 серебряников, помните, он ищет возможности предать Иисуса. И характеризует его как хищника, вора. Так вот, Евангелие от Иуды, Иуда предстает по-другому. Иисус ходит и учит учеников, и, в принципе, ученики недотепы. Ну, вот как уже упоминаемый нами Санчо Панса, который, ну, никак не может понять романтический порыв Дон Кихота. Или там, как Киса Воробьянинов, который, ну, не доходит у него замыслы Остапа.
1: Ну, хотя образ в христианстве апостолов да. совсем иной.
0: То есть они,
1: хотя в Евангелиях
0: Евангелие
1: считают,
0: Иуды,
1: что...
0: Евангелие Иуды. Вот 11 недотеп, которые Иисуса не понимают вечно. Но это, да. Иисус должен принести жертву. Истинную жертву, которая искупит, спасет людей. Кто? Как? И вот здесь Иуда единственный, Иуда Искариот, в Евангелии от Иуды, единственный, кто понимает Иисуса. И он идет и готов принять бесславие, вечное поругание, как предатель, вор и прочее. Проклятие. Это имя. Назвали бы вы своего сына Иуду? Иудушка. Нет, потому что это имя стало...
1: Нарицательным.
0: Нарицательным, да. И вот он идет на сознательное пренебрежение своим авторитетом, будущим, имиджем, скажем так. Ради того, чтобы принести истинную жертву. Ведь кто-то должен предать Иисуса, чтобы истинный агнец был принесен в жертву. А те недотепы не понимают. И получается, смотрите, из Иуды, предателя и вора библейского, в Евангелии Иуды он становится кем?
1: Героем.
0: Героем, единственным учеником, который
1: сообразил
0: понял
1: это
0: Иисуса.
1: И взял на себя.
0: Да.
1: Ну,
0: принес
1: страшно даже сказать
0: жертву.
1: Миссию.
0: Да. Смотрите, каков мысливирус-то.
1: Да.
0: Каков. Понимаете?
1: Это, вдруг... вот, это тоже агностики, да?
0: Ну, не агностики. Ой, нет,
1: гностики.
0: Вы путаете.
1: Гностики.
0: Гностики. Конечно, гностики. Гностическое Евангелие. Да, агностики – это другое. Да. Это уже мировоззренческое так наше, да. Современное. И вдруг то, что в Библии черное, Иуда, и его поступок, в Евангелии Иуды становится белым. А то, что в Библии белое, например, преданность 11, пусть они и не понимают чего-то, там становится черным, понимаете? Зло называется добром, добро злом, белое черным, черное белым. И таким образом человек, который попадает на эту инфекцию, он не может уже откликнуться на призыв к покаянию, поскольку Божья сила для него дьявольская. А дьявольская сила для него Божья, понимаете?
1: Самое
0: у него все переворачивается, понимаете?
1: Да, самое страшное, что этот вирус,
0: непростительный грех.
1: Не останавливается.
0: Нет, он сюда забрался, нельзя вытошнить, вот в чем проблема. Не желудок, мозг не умеет тошнить. Это все равно, что, знаете как, ну, я просто говорю, чтобы вы могли понять. Это все равно, что Гитлер-спаситель. Смотрите, возникло израильское государство. Почему возникло? Из-за чего возникло? Ну, вот Израиль, вот современный Израиль, да, как возник?
1: 1948 год.
0: Да, ну, после войны с Египтом, этой краткосрочной. Как возник Израиль? Почему все сообщество мировое решило помочь.
1: Ну, включая какие-то политические моменты, ну и плюс...
0: Холокост.
1: Холокост.
0: Израиль.
1: Евреи пострадали.
0: Да, миллионы. Евреям позволили создать свое государство, потому что был Холокост. А Холокост кто сделал?
1: Фашистская Германия.
0: Ну, и в частности, нацистская идеология, в частности, Адольф Гитлер. Поэтому Адольф Гитлер, по сути, создал израильское государство. Он специально, может быть, принес эту жертву ради создания государства. Смотрите, как работает. И вдруг тот, кто остановит, тот, кто был и осужден историей, вдруг становится неизвестным.
1: Ну, это спаситель. Большая трагедия, когда...
0: Вот это и есть непростительный грех. Не потому, что Бог не может простить, а потому, что человек, который... заражен этим мысли-вирусом, он не способен понять. У него белое предстает как черное, и Божье как дьявольское, а дьявольское как Божье. Понимаете?
1: Александр, у вас есть несколько секунд, чтобы зрителям подсказать вот противовирус, где приобрести и как.
0: Мы обозначили с вами местный иммунитет. Нужно читать Слово Божие, доверять Слову Божьему, быть внимательными к Святому Духу и жить по тому, как написано в Библии. Это иммунитет, который позволит нам справиться с любой инфекцией.
1: Александр, большое вам спасибо за интересную нашу встречу, за интересное ваше рассуждение, размышления. Мы ждем на очередных наших программах. До новых встреч. Дорогие друзья, будьте всегда честны перед собой, будьте честны перед Господом. В Слове Божьем написано, что блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Стремитесь и желайте в своей жизни обрести это чистое сердце. А это все возможно с нашим Спасителем Иисусом. Доверяйте Ему и продолжайте свой путь. Будьте благословенны и до новых встреч. До свидания.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном ученом. Однажды он сказал Богу: «Мы решили, что ты нам больше не нужен. Мы можем клонировать людей, пересаживать сердца и делать то, что когда-то считалось чудом». Бог ответил: «Отлично. Чтобы доказать, что вы больше не нуждаетесь во мне, проведем состязание по сотворению человека. Единственное требование — создать человека из праха». Ученый ответил: «Отлично». Он быстро наклонился, чтобы взять пригоршню праха. Бог сказал: «Не так быстро. Используй свой прах». Сегодня я хочу говорить о вере даже теперь. Все мы сталкиваемся с ситуациями, которые кажутся неразрешимыми. Мы не знаем, как можно выздороветь или как расплатиться с долгами, как осуществить свои мечты. Это продолжается так долго. Все против нас. Очень часто мы остаемся там, где и были, и просто соглашаемся. Этому просто не суждено произойти. В Священном Писании говорится о женщине по имени Марфа, которая столкнулась с неразрешимой ситуацией. Ее брат Лазарь был очень болен. Марфа и ее сестра Мария хорошо знали Иисуса и просили передать ему, чтобы он пришел к ним домой и помолился о Лазаре. Иисус был в другом городе и немного задержался. Прошел день, и Марфа спросила своего слугу: «Ты сказал Иисусу, что это я прошу его?» Слуга ответил: «Да, я сказал, что это были вы». «Ты сказала ему, что положение критическое?» «Да, я сказал, что это очень срочно». Еще один день прошел, а они все ждут и ждут. Ночь пришла, но нет никакого признака приближения Иисуса. Проснувшись, они посмотрели в окно, зная, что в любой момент Иисус может прийти. В итоге прошло 3 дня, с тех пор, как они послали за ним. С каждым часом они все больше расстраивались. «Где же он? Не могу понять, что могло его так задержать?» Их опасения стали реальностью. Лазарь умер. Они обезумели от горя, потому что потеряли брата. Они знали, что их добрый друг Иисус мог исцелить Лазаря. Он открывал слепые глаза, исцелял прокаженных, превратил воду в вино. Это не проблема для Иисуса исцелить их брата. Спустя 4 дня после смерти Лазаря пришел Иисус и сказал: «Я здесь. Что я могу сделать для вас?» Бывает, вам кажется, что Бог приходит слишком поздно. Вы молились, верили, но проблема не решалась. Диагноз был плохим, бизнес не ладился, Марфа плакала. Она подошла и сказала: «Иисус, если бы ты пришел раньше, то мой брат не умер бы». Она сказала: «Иисус, как ты мог поступить с нами так? Мы твои друзья. Мы проводили время вместе. Ты обедал у нас. Самое малое, что ты мог сделать, это прийти, когда у нас было критическое положение». Марфа могла уйти, сердясь и жалуясь. Это стало бы концом истории, и мы не говорили бы об этом сегодня. Но когда казалось, что уже слишком поздно, то Марфа сделала что-то очень важное. Вот ключ к изменению негативных ситуаций. Она сказала: «Если бы ты пришел раньше, то Лазарь не умер бы. Но я знаю, что даже теперь, о чем бы ты ни помолился, Бог сделает это для тебя». Обратите внимание на 2 простых слова «даже теперь». Это кажется невозможным, но даже теперь ты можешь все изменить. Он умер 4 дня назад, но даже теперь ты можешь воскресить его. Я не вижу выхода, но даже теперь ты можешь прорваться.

Будут времена так же, как и у Марфы, когда нам надо будет иметь веру, даже теперь. Бог, диагноз плохой, но даже теперь я верю, что ты можешь исцелить меня. Мой бизнес висит на волоске, но даже теперь ты можешь дать мне процветание. Мой брак рушится, но даже теперь ты можешь восстановить меня. Когда это кажется невозможным, когда все против вас, и вы не знаете, как поступить, то не жалуйтесь и не расстраивайтесь. Станьте твердо, имейте веру даже теперь. Бог, даже теперь ты можешь спасти моего ребенка. Я зависим уже много лет, но даже теперь ты можешь освободить меня. Я верила, что у меня будет ребенок. Диагноз говорит, что это невозможно. Господь, я достаточно смела, чтобы думать как Марфа. Даже теперь, несмотря на то, что мне сказали и что я чувствую, я знаю последнее слово за тобой. Ты управляешь всей вселенной. Нет ничего невозможного для тебя. Я не вижу выхода, но я знаю, у тебя выход есть. Когда у вас есть эта вера, даже теперь, то Бог сдвинет небо и землю, чтобы сделать то, что Он обещал. Вам кажется, что все зашло слишком далеко. Вы разочаровались в мечтах и обетованиях. Но Бог говорит, я могу осуществить их. Я все еще могу восстановить отношения, дать вам процветание и дать вам желание вашего сердца. Я знаю девушку по имени Ванесса. Она врач и посещает нашу церковь. Несколько лет назад у нее появилась боль в суставах. Боль стала настолько сильной, что она уже не могла терпеть ее. Ей сделали операцию, но это не помогло. Состояние продолжало ухудшаться. Ей приходилось передвигаться с помощью палочки. Когда она приезжала в церковь, то у нее уходило 45 минут, чтобы добраться со стоянки автомобилей до места в зале. На неделе она вставала в 3 часа, чтобы расслабить связки и начать работать в 8 утра. Все это было из-за гена, который передавался в ее семье. У ее отца была та же проблема, когда ему было больше 20 лет. Он умер от осложнений в 43 года. Ее бабушка страдала от паралича нижних конечностей. Казалось, что такая же судьба ожидает Ванессу. Она могла бы подумать, «Мне не повезло. Это находится в моей ДНК. Ничего не поделаешь». Ванесса была как Марфа. У нее была эта вера, даже теперь. Ее отношение было таким, даже если это кажется невозможным, и медицинская наука говорит, что ничего нельзя сделать, даже если это было у папы и у бабушки, сегодня новый день, это закончится на мне. Бог, я верю даже теперь. Несмотря на то, что мне передалась эта болезнь, и что говорят эксперты, я знаю, ты создал мое тело. Ты можешь исправить то, что неправильно. Ты сказал, что восстановишь мое здоровье и исцелишь мои раны. Это не произошло внезапно, но постепенно ей становилось лучше и лучше. Сегодня она полностью здорова. Она может ходить без боли и без палочки. Вы не должны учиться жить с тем, что передалось вам по наследству. Джоэл, у всех в моей семье была проблема с депрессией. Это так, но вы можете стать поворотным моментом. Почему бы вам не сказать, «Бог, я верю даже теперь, что ты освобождаешь меня от депрессии». Когда вы делаете это, то Создатель Вселенной поддерживает вас. Он посылает ангелов. Вы почувствуете силу, радость, свободу, которой не имели прежде. Возможно, вы унаследовали плохую привычку. Вы не можете с этим справиться, но вы можете положить этому конец. Бог, я верю даже теперь, что ты освобождаешь меня от зависимости. Джоэл, моя семья всегда была бедной. Нам никогда не везло. Я просто родился на обочине жизни. Не существует такого, как обочина жизни. Всевышний Бог вдохнул в вас свою жизнь. Он увенчал вас своей милостью. Он вложил в вас семена величия. Не принимайте бедность как свою судьбу. Возможно, так было раньше, но Бог поднял вас, чтобы положить этому конец. Ваше отношение должно быть таким. «Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты даже теперь можешь дать мне процветание, что Ты открываешь новые двери, даешь мне возможности, новые связи и приумножение». Он Бог, который действует даже теперь, но у вас должна быть такая вера даже теперь.
Потому что Бог отвечает на наши ожидания. Если вы не ожидаете выздоровления, то вы не выздоровеете. Если не ожидаете осуществления своей мечты, не ожидаете преодоления зависимости, свободы от депрессии, то вы застрянете там, где вы есть. Не огорчайте Бога. Скажите, как Марфа: «Бог, я не вижу, как это может произойти в естественном мире. Мой брат умер 4 дня назад. Он уже в могиле». Другими словами, диагноз говорит, что я не поправлюсь. Бизнес в упадке, брак разрушается. Но, Бог, я верю даже теперь. Несмотря на то, насколько плохо все выглядит, несмотря на неудачи, которые я перенес, я знаю, что Твоя сила больше той, которая хочет меня остановить. Ты сказал: «То, что предназначено мне во вред, ты используешь в моих интересах». Поэтому благодарю Тебя, что я не только выйду из этого, но выйду в еще лучшем состоянии. Вера, которая говорит: «Я верю даже при том, что диагноз неутешителен». Я верю, что мои дети будут могущественными на земле. Я буду жить свободным от долга и буду благословением для других. Я верю, что достигну своей мечты, построю приют, открою собственный бизнес, войду в полноту своей судьбы. Так поступил Моисей. Когда израильтяне зашли в тупик у Красного моря, то им некуда было идти. Фараон и его армия приближались. Казалось, что их захватят и возвратят в рабство. Моисей был спокоен, он понял этот принцип. Моисей сказал: «Господь, это кажется невозможным, но я знаю даже теперь, что Ты можешь избавить нас». Он поднял жезл, и Красное море расступилось. Они прошли его посуху. Как же Авраам? Бог дал ему обетование, что у него будет ребенок. Они с Сарой были слишком стары. Это бросало вызов всем законам природы. Представляю, как Авраам говорит каждое утро: «Бог, все против нас. Это невозможно в естественном мире. Но я верю даже теперь, что Ты можешь дать нам ребенка». Несмотря на ваш возраст и на то, что говорит наш разум, ты можешь прорваться. Однажды, когда им было почти 100 лет, они родили ребенка. Обетование осуществилось. Моя сестра Лиза родилась с церебральным параличом. Врачи сказали родителям, что она, скорее всего, не сможет ходить и говорить, и будет нуждаться в заботе 24 часа. Мои родители были опустошены. Они никогда не думали, что им придется ухаживать за больным ребенком. Но они не ожесточились и не стали жаловаться. Они сделали то, что я прошу сделать вас. Они сказали: «Бог, это кажется невозможным. Врачи сказали, что она будет инвалидом. Господь, мы знаем, что Ты можешь сделать то, чего не может медицина. Даже теперь мы верим, что Ты можешь исцелить нашу дочь». И как с Ванессой, это не произошло сразу, но Лизе становилось лучше и лучше. Сегодня она здорова, насколько это возможно. Она – один из наших штатных служителей. 77 лет. Она все еще сильна. Насколько другой была бы жизнь, если бы мои родители просто приняли это и думали: что ж, слишком плохо, такова наша участь. Если вы хотите войти в изобилие вашей судьбы и преодолеть трудности, увидеть величие благодати Божией, то вам нужно иметь эту веру, даже теперь. Когда это кажется невозможным, скажите: «Бог, я знаю, что Ты можешь сделать невозможное». Когда вы не видите выхода: «Бог, я знаю, у Тебя есть выход». Когда ваш естественный разум говорит, что это никогда не получится: «Господь, я знаю, что Ты сверхъестественный Бог». И Иисус ждал 4 дня, прежде чем пойти и помолиться о Лазаре. Он знал, что тот болен. Иисус знал, что он умрет. Иисус мог бы прийти уже в первый день и исцелить Лазаря. Прийти на второй или третий день. Им не пришлось бы столько пережить. Но для этого была причина. Возможно, мы не понимаем этого. Иногда это может быть испытанием нашей веры. Мы расстроимся и сдадимся? Если бы Марфа начала жаловаться, сердиться, то она, наверное, остановила бы чудо. Именно здесь многие упускают то лучшее, что есть у Бога. Пока вы ждете решения проблемы, улучшения здоровья, ждете, пока ребенок исправится, это очень важное время.
Вы сможете пройти испытания и верить, даже когда не видите, чтобы что-то

что-то происходило. Вы сможете хранить мир, когда Бог молчит? Вы просите Его. Вы, как Марфа, посылаете весточку. Вы молитесь, но Он не приходит. По некоторым причинам Иисус медлит. Он не отвечает. Ситуация не улучшается. В этот момент многие расстраиваются и думают, жаль, что этого не может произойти. Джоэл, 5 лет назад я верил, что смогу расплатиться с долгами, но не теперь. Я достиг своих пределов. Я верил, что буду здоров. Верил, что повстречаю правильного человека. Осуществлю мечту. Но прошло столько времени. Слишком много неудач. То, как вы ожидаете, определит, действительно ли ситуация изменится. Когда Иисус пришел к дому Марии и Марфы, Он сказал, «Отведите меня к месту, где вы похоронили Лазаря. Отведите меня к его могиле». По сути, Он говорил, «Отведите меня к месту, где вы оставили веру, туда, где вы разочаровались в своих мечтах и решили, что не выздоровеете, не встретите правильного человека». Если вы не вернетесь к тому месту и не возвратите свою веру, то это свяжет руки всемогущего Бога. Вернитесь к месту, где вы оставили веру, и спросите себя, действительно ли мой Бог больше этой проблемы, больше этой зависимости? Действительно ли мой Бог сильнее болезни? Он Иегова Иры, Бог мой обеспечитель? Он Иегова Рафа, Бог мой целитель? Он все еще Эль-Шадай, Бог, который больше, чем достаточно? Когда вы напомните себе, что ваш Бог всемогущий Создатель Вселенной, то что-то оживет внутри вас. В Ветхом Завете один ангел уничтожил 180 тысяч врагов Бога. Бог всесилен. Он может изменить любую ситуацию. Он держит вас в своей руке. Он знает, как привести вас к вашей судьбе. Когда Иисус сказал, «Отведите меня к могиле, отвалите камень», то могу представить, как Марфа говорит, «Нет, я не хочу идти туда, там смердит. Он мертв уже 4 дня». Возможно, что-то умерло в вашей жизни. Вы пережили развод, банкротство, друг предал вас. Теперь это смердит, как и Лазарь. Если вы не готовы разобраться с вашей проблемой, то, скорее всего, вы не получите своего чуда. Мы ищем оправдание. Джоэл, меня обидели. Он ушел от меня. Это была не моя ошибка. Поэтому я рассержена и огорчена. Вы должны сделать свою часть и избавиться от обиды. Простите людей, которые поступили с вами неправильно. Разберитесь с проблемой. Или... Мой бизнес не удался. Я пережил банкротство. Я пробовал, но, видимо, я неудачник. Неудача — это только одно событие. Это не определяет того, кто вы. Не навешивайте на себя этот ярлык. Вы — дитя Всевышнего Бога. Если одна мечта умирает, то вам нужна новая. Несколько лет назад я встретил молодого человека, который участвовал в конкурсе на должность судебного представителя штата. Он 2-й раз потерпел неудачу. Более года он работал в адвокатской конторе, но это не устраивало его. Я спросил его, когда он собирается снова подать заявку. Он рассмеялся и сказал, «Джоэл, я покончил с этим. Я провалился 2 раза. Это неосуществимо». Я сказал ему то, что говорю сейчас вам. Если Бог должен вернуть мечту, если вы должны войти в обилие вашей судьбы, то вам надо откатить надгробный камень. Эти 2 неудачи могут дурно пахнуть. Возможно, это плохо выглядит, но это не конец вашей истории. Бог не вкладывает мечту просто так. Он не дал обетование для того, чтобы подразнить и оставить вас на полпути к нему. Возможно, вам потребуется время. Это не происходит согласно вашему расписанию. Возможно, небеса молчали, когда вы молились. Но не делайте выводов, что Бог далеко, Он рядом с вами. Это испытание. Что вы собираетесь делать? Остаться там, где вы есть? Расстраиваться и огорчаться? Этого просто не случится. Сделайте свою часть. Откатите камень. Разберитесь с дурно пахнущими проблемами и верните обратно свой огонь. Бог, я провалил тест 2 раза. Все против меня, но я знаю даже теперь, ты поможешь мне это пройти. Даже теперь ты изменяешь все мне во благо. Некоторое время назад я встретил этого молодого человека. Он широко улыбался. Он поздоровался со мной и сказал, «Джоэл, я сделал это. В 3-й раз все прошло отлично. Я сдал тест. Он получил эту должность». Друзья, Бог знает,

как воскресить мертвые мечты. Не отговаривайте себя. Но мы ищем оправданий. Иисус, Он мертв уже 4 дня. Его уже обернули в саван. Я дважды провалил тест. Бесполезно сдавать его опять. Или как Ванесса. Это находится в моей ДНК. Я никогда не выздоровею. Прекратите оправдываться. Мы служим сверхъестественному Богу. Это может потребовать много времени. Кажется, что все против вас, но продолжайте проходить испытания. Продолжайте делать правильные вещи. Если вы будете делать то, что можете, Бог явится и сделает то, чего вы не можете. Интересно, что противники Иисуса всегда сомневались в Нем. Они считали, что Дух оставляет тело человека через 3 дня после того, как он умирает. Это не случайность, что Иисус ждал до 4-го дня и только тогда пришел. Он хотел убедиться, что когда Он воскресит Лазаря из мертвых, то никто не сможет подвергнуть этого сомнению. Иногда Бог специально задерживается не только для того, чтобы вы узнали Его благодать, но чтобы все ваши критики, друзья, родственники, сотрудники, чтобы все они не могли отрицать того, что именно Бог сделал это для вас. Мария и Марфа были огорчены, что Иисус не пришел вовремя, чтобы исцелить их брата. Их молитва не получила ответа, которого они ожидали. Но Бог знал, что Он делает. Он не планировал исцеление. Он замыслил что-то лучшее — воскресение Лазаря. Если ситуация не решилась так, как вы хотели, и согласно вашему плану, то не расстраивайтесь. Бог не подводит. Это означает, что Бог планирует что-то лучшее. Спустя несколько лет после того, как мой отец отошел к Господу, церковь сильно выросла. Мы нуждались в большом зале. Мой отец говорил, что не хочет, чтобы церковь была в другом месте. Я был молодым пастором и не хотел нарушать порядок. Я нашел 100-акровый участок земли в 2 милях от нашего старого здания. Я подумал, это прекрасно, мы построим новое здание. Владелец участка сказал, что 20 лет пытался продать его, но не получал ни одного предложения. Я знал, что Бог сберег этот участок для нас. Владелец сказал, «Вам даже не надо подписывать контракт. Возьмите разрешение и начинайте составлять план. Проводите исследование почвы, а потом мы составим контракт». Несколько месяцев спустя мы пошли, чтобы заключить сделку. Встреча была назначена на 8 часов утра. Мы приехали в 7:45 и очень радовались этому приобретению. Секретарь вышел и сказал, «Я сожалею, владелец продал участок вчера вечером другому». Я был так расстроен. Я знал, что это дьявол украл нашу собственность. Несколько месяцев спустя мы нашли больший участок. Мы подумали, «О, это еще лучше». Но произошло то же самое. Его продали прямо у нас из-под носа. Я подумал, «Бог, что происходит? Ты знаешь, что мы нуждаемся в большом здании. Таких участков в этом районе не было». Я был готов разочароваться и думать, «Что ж, наверное, это неплохо. Мы попробовали, этому просто не суждено случиться». Полгода спустя я почувствовал, как что-то поднялось внутри меня. Я знал, что мне надо вернуть свой огонь. Как будто я прошел через дурно пахнущее место, где моя мечта была дважды испытана. Я сказал, «Бог, это не произошло так, как я хотел, но я знаю, что ты все еще на престоле. Я не вижу подходящего участка, но я знаю даже теперь, что у тебя есть для нас правильное место». Несколько недель спустя мне позвонили и сказали, что бывший компакт-центр выставили на продажу. Когда я услышал это, то что-то воспрянуло внутри меня. Я знал, что здание должно быть нашим. 3,5 года спустя мы въехали в него. Нам не пришлось строить новое здание. Бог дал нам уже построенный зал. Крупнейшее здание в 4-м по величине городе в Америке. Что я хочу сказать? Я молился об исцелении, но Бог планировал что-то лучшее – воскресение. Если это не произойдет согласно вашим планам, не расстраивайтесь. Продолжайте верить. Бог знает, что делает. Он может увидеть большую картину вашей жизни. Он хранит ваши желания в глубине сердца. Я услышал об одной женщине, которая потеряла свой дом. Ее уволили. Она молилась о том, чтобы как-то выплатить кредит, но не смогла этого сделать. В итоге ее дом был арестован. Банк забрал его и выставил на аукцион. Она смирилась с потерей дома и что эта глава в ее жизни закончена. Она была убита горем.
Она одна воспитывает детей. Чтобы полностью закрыть этот вопрос, она пошла на аукцион, где продавали арестованное имущество, включая и ее собственный дом. Она не могла...

Могла не плакать, когда видела свой дом, как один из лотов аукциона. Одна женщина заметила, что она была расстроена, и спросила ее, что случилось. Она рассказала, что потеряла работу, и теперь ее дом продается с аукциона. Женщина спросила, какой этот дом. Она показала фотографию. Когда подошла очередь его продажи, то эта женщина стала предлагать свою цену. Она предлагала цену все выше и выше, и победила в аукционе и стала владельцем этого дома. Она обратилась к своей новой знакомой, с которой только что познакомилась, и сказала, «Я приехала, чтобы купить дом для своего сына. Но теперь я знаю, что Бог послал меня сюда, чтобы выкупить ваш дом и отдать его вам». Она передала ей документы. Женщина не могла поверить этому. Она молилась, чтобы выплатить кредит, молилась об исцелении, но Бог планировал воскресение. Теперь она владеет им, и у нее нет долга. Есть ли что-то, из-за чего вы расстраиваетесь? Вы думаете, что прошло уже столько времени? Вы не представляете, как это может решиться. Все, что вам требуется, это одно прикосновение благодати Божией. Возвратитесь к тому месту, где вы потеряли веру. Бог говорит, даже теперь я могу изменить это. Даже теперь я могу восстановить ваше здоровье. Могу помочь вам осуществить мечту. Вам надо выдержать испытание. Продолжайте верить, даже когда Бог молчит. Имейте правильное отношение, даже когда это не происходит согласно вашему плану. Бог знает, что делает. Вы можете молиться об исцелении, но Он приготовил вам воскресение. Если вы верите, даже теперь, как Марфа, то я верю и провозглашаю, что Бог возродит то, что вы считали мертвым. Он вдохнет новую жизнь, ваше здоровье, ваши мечты, ваши финансы, ваши взаимоотношения. Вы увидите, как проблема решается, как осуществляются мечты, как вы поднимаетесь на новый уровень во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите, «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, то мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Любовь Бога – это истинный эталон совершенства. В свое время мне пришлось поработать на заводе. Я поменял несколько рабочих мест, а один раз даже поменял одно предприятие на другое. И заметил, что везде бытовало одно правило. Его формулировали по-разному. Ну, например, так: «Неси с завода каждый гвоздь. Ты здесь хозяин, а не гость». Или вот так: «Когда от многого берешь немножко, то это не воровство, а дележка». И выражалось это в том, что рабочие, ну, не все, конечно, а многие, выходя с завода, что-то выносили с собой, причем довольно часто. Позже, когда я поверил в Бога, я задумывался: это сколько же всего ежедневно выносится с завода? Ну, через проходную, конечно. Это ведь люди выходят, кто с напильником в кармане, кто припоясан наждачной бумагой, кто отверточку прибрал, кто притирочную пасту в карман засунул. Но я представил себе: один отверточку, другой кто-то отверточку, а за год это сколько же отверточек, километров наждачной бумаги, токарных резцов, напильников и прочего всего. Но вот что интересно: когда кто-то у кого-то в цеху украл что-то, и это вышло наружу, то это было подло. Вот пример. Работник, назовем его номер один, украл что-то у другого, назовем его номер два. И это вышло наружу, и работник номер два все это высказал работнику номер один. И начальник цеха узнал — позор. Было много нецензурных слов, эпитетов и прочего. Были приняты какие-то меры. Да, работника номер один, конечно же, поставили на вид. Может быть, даже премии лишили. Вот всю ситуацию можно было бы выразить двумя словами. Где твоя совесть, работник номер один? Хорошо. В этот же день работник номер два вынес с завода напильник и что-то еще. На проходной его, конечно, не заметили, как и многих других. На проходной ведь не досматривают. И не кажется ли, что было бы справедливым сказать и работнику номер два: «Эй, работник номер два, где твоя совесть?» И когда я говорил о том, что первый украл у второго, то кажется, что он бессовестный. А второй с совестью. Но ведь как он возмущался. Но только я дошел до того, что и второй не без греха, то какой напрашивается вывод? Второй тоже без совести? Да, но если оба без совести, зачем тогда возмущаться? И вот что интересно. Совесть-то есть у обоих, и семьи есть у обоих, и взаимоотношения есть, без которых, ну, без совести совсем не обойтись. Но получается так, что их совесть не позволяет воровать у своих, но позволяет делать это у государства, которое, в общем-то, тоже состоит из людей, среди которых, согласитесь, не все чужие. К какому выводу придем? Совесть есть, но только она как-то странно настроена, по-своему. Получается, напрашивается сам собой вопрос: есть ли какой-нибудь авторитет для подражания? Да. Любовь Бога – это истинный эталон совершенства. Наверное, старшее поколение помнит сборник короткометражных фильмов Леонида Гайдая. Называется он «Деловые люди». Он появился в 1962 году. И там есть сюжет, снятый по рассказу

о Генри. Называется «Дороги, которые мы выбираем». Там трое грабителей, если как мне не отказывает память, ограбили почтовый поезд, поубивали там сколько-то людей и унесли 30 тысяч долларов. Одного из трех грабителей убили в процессе, а двое других смогли ускакать на лошадях. Так у одного из двух лошадь сломала ногу, и ее пришлось пристрелить. Ее всадник надеялся было, что его-то товарищ, с которым он дружил 3 года, вывезет его на своем коне. Но ошибся. Товарищ этот сказал фразу, ставшую крылатой: «А, боливар не выдержит двоих», и пристрелил своего друга. Я, когда впервые смотрел этот сюжет, думал: какой негодяй, ради денег друга убил. Но потом я не мог избавиться от мысли: да, но ведь они оба бандиты. То есть один бандит убил другого бандита, они оба воры. Просто одного совесть позволяет не только грабить банки и убивать охрану, но и убивать ради денег друзей. Его совесть так отрегулирована. Но мы говорим: о, он дошел, да, и дальше разные эпитеты: скотство, что он не человек, ну и прочее, и прочее. Вот каким образом отрегулирована совесть? Вопрос интересный, и мы к нему вернемся. Но сперва хочется выяснить вот что. Что же такое совесть? Постараемся ответить на этот вопрос. Вот как об этом говорит философская энциклопедия. Совесть – это способность человека, критически оценивая свои поступки, мысли и желания, осознавать, переживать свое несоответствие должному как собственное несовершенство. Вот это вот способность переживать свое несовершенство. Да, я прочитал много разных мнений насчет того, что такое совесть. Но вот это мне понравилось больше всего. Почему? Здесь затронуто понятие совершенства, и это правильно. Посмотрите, что получается. У всех людей понятие совершенства разное. Ведь и у воров есть понятие совершенства. Ну, там пацан, мужик, честный вор в законе. Ведь и там есть свой кодекс законов, причем довольно почитаемый в этих кругах. Есть своя жизнь и поступки по понятиям, где воровство у своих, крысятничество, пресекается. Хотя это же общество воров. Это воры. Есть свое совершенство, наверное, во всех кругах. У спортсменов, артистов, банкиров, водителей автомобилей, проституток. У всех сообществ, больших или маленьких, есть свое понятие совершенства. Так если человек живет вот в каком-то своем узком сообществе, то и понятие о совершенстве будет не шире, чем представление вот этого сообщества. Это может быть узкий круг друзей, тусовка какая-нибудь группа на Фейсбуке или ВКонтакте. А может, человек ни с кем не считается, и у него свое индивидуальное понятие совершенства, как у Джека Потрошителя. А есть те, у кого любовь Бога – это истинный эталон совершенства. В 1995 году мне посчастливилось поехать в Голландию с моими друзьями. По пути мы пересекли Польшу и Германию, мы ехали на автобусе. И вот в Польше нам пришлось переночевать в каком-то маленьком городочке. И там была такая красивая католическая церковь. А дело в том, что в тот день был какой-то церковный праздник. И большинство жителей были католики, и вот весь город потоком шли в эту церковь. Я думал, как они там все поместятся. А вот еще интересно, все люди были красиво одеты. Девушки в красивых белых платьях,
Причем все как, ну, яблони в цвету, парни во фраках, все с цветами. А я протестант, я не католик. Я даже до сих пор не знаю, что это был за праздник такой. Вот скажите, как это возможно, плохой я или хороший? И я не думаю, что я плохой. Я протестант, и у меня совесть протестантская. А у католика совесть католическая. У него совесть католика. Мы все имеем, ну, немножко разные представления о совершенстве. Но можно ли плохим назвать человека, если он не такой, как я? Не думаю. С точностью можно сказать, что мы из разных сообществ. Я не могу осуждать мусульманина за то, что он не такой, как я. У него тоже есть представление о совершенстве, и я могу его не осуждать, а быть к нему, как говорят, толерантным. Я могу уважать его. Кто был я или те, кто рядом? У нас у каждого есть своя совесть, только у каждого своя. Она у нас у каждого по-своему отрегулирована. И когда затрагивается этот вопрос, то обычно и говорится как о свободе совести. Конечно, лишь бы совесть людей имела рамки законов жизни, за которые нельзя выходить. Убийца, вор, насильник в обществе недопустимы. Так от чего же зависит то, как отрегулирована совесть? Для чего она? Что это такое? Говорит ли Священное Писание об этом что-нибудь? Да. Любовь Бога – это истинный эталон совершенства. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание о совести. Ну, во-первых, надо сказать, что Ветхий Завет не использует слово «совесть». И такое ощущение, что этого слова и не было вовсе. Но есть нечто, что заменяет слово «совесть». Ну, например, такие термины, как «сердце» или «страх Господень». Ну, к примеру, 110-й Псалом, 10 стих. «Начало мудрости – страх Господень. Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его». Заметьте, как говорится, у кого верный разум? Ну, проще говоря, у того, у кого правильная совесть, а у тех, кто боится Бога, исполняет Его заповеди. Какие? Какие заповеди следует исполнять? Те, которые Бог дал. А что, если я к Нему не стремлюсь? А что, если Бог мне не нужен? То какие заповеди я буду исполнять, и будет ли мой разум верным? Вот как выражена одна из проблем грешного человечества. Этот текст описывает времена, когда люди только что согрешили. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, то они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли их и помышления сердца их были зло во всякое время. Посмотрите, Господь наставлял праведных людей древности не вступать во взаимоотношения с дочерями язычников, судя по всему, чтобы те не склонили праведников к языческой вере. Но, тем не менее, люди Бога ослушались, поступали по-своему, женились на тех женщинах, какие нравились их очам. И написано, что люди пренебрегли Духом Святым. Важно понять, что у Бога есть план для Его людей. Дух Святой говорит везде, Его можно услышать везде, и, услышав, принимать правильные решения в жизни. А можно Его голосом пренебречь, выбрать какой-нибудь другой путь.
Но тогда совесть будет руководствоваться теми законами, которые...

который человек выбирает и которые приняты в том обществе, в котором человек живет и общается. Совесть поведет по ложному пути. Она перестанет соответствовать тому предназначению, которое

называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому и предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Так чего требует Господь? И как они не заботились иметь Бога в разуме? Вот в чем проблема. Человек должен заботиться о том, чтобы в его сердце был Бог. И если Бога там нет, то и совесть будет говорить что-то такое, что я сам себе решил. Я сам себе, получается, Бог. И можно сделать вывод, что такое совесть. Совесть – это некий нравственный инструмент, который Бог при творении человека заложил в каждом из нас. Но этот инструмент – Богом предназначен для того, чтобы через него говорил Дух Святой. И человек может заботиться о том, чтобы Бог был в сердце, а может и не заботиться об этом. Принимая во внимание, что Бога понять сразу мы не можем, потому что богопознание – это путь всей жизни, то и выходит, что путь христианина – это путь постоянного возрастание и усовершенствование в Боге. И совесть в процессе усовершенствования тоже настраивается на новый лад. Изменяется и начинает говорить то, что хочет сказать Дух Святой. Вот еще два текста о совести. Это из послания к евреям, глава 9. «Кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». И первое послание Петра, 3 глава. «Так и нас, ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Что следует из прочитанного? Ну, во-первых, совесть можно очистить, и это делает кровь Христа. Второе. Цель чистой совести – наставить человека, чтобы он мог служить Богу живому. И третье. Человек, принимающий крещение, делает это с целью обещать Богу добрую совесть. А это возможно только тогда, если человек выберет путь совершенствования – в богопознании. Да, такой человек будет иметь духовный рост и постоянное совершенствование. Как-то вспомнилось мне высказывание кого-то из великих. Оно звучало примерно так. Если завтрашний день не изменит чего-то к лучшему, то тогда зачем он нужен? Есть еще нечто, что необходимо добавить. Дело в том, что очень часто верующие люди склонны подменять понятия.
можно перепутать.

путать праведность с законничеством. Вот что я имею в виду. Бог призывает людей соблюдать его заповеди. Но не всегда соблюдение заповедей приводит к богопознанию. Как это происходит? А происходит это тогда, когда люди забывают о том, что изменяет и очищает человека не закон, а любовь. Закон может только обличить и приговорить к смерти. А мы все грешники, значит, закон нас может только убить. Закон, он показывает на проблему, а решает ее Бог. Бог не убийца, а, во-первых, любящий отец, а потом уже праведный судья. Бог есть любовь. Вот любовь и есть та цель, к которой надо стремиться. Это она, божественная характеристика, которую надо познавать, стремясь познать Бога. Это она является эталоном регулировки совести. Любовь Бога – это истинный эталон совершенства. Если не понять, не принять этого внимания, то можно постоянно себя в чем-то осуждать, казнить за то, что ты не соответствуешь стандартам праведности и так дальше. Но это неправильно. Совесть, которая так говорит, это неправильно говорящая совесть. Она нуждается в очищении. Есть другая крайность сказать, ну, раз Бог есть любовь, то на закон мы смотреть вообще не будем, а будем делать все, что захотим. Бери от жизни все, пока не умрем. Но совесть этих людей еще больше не права. Скорее всего, это вообще отсутствие таковой, это бессовестность. Нам нужна какая-то золотая середина. Нам нужно понять, зачем закон, а зачем любовь. Ведь и то, и другое должно быть на своем месте. Не надо их отвергать. Они на своих местах совершают каждый правильную свою работу. Давайте рассмотрим это на примере. В Евангелии от Иоанна есть одна история, в которой ненавидящие Иисуса Христа иудеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и предложили, чтобы Иисус исполнил закон, говорящий, что таковых нужно побивать камнями насмерть. И тут подлог. Христа хотели подставить. Что получится, если Иисус кинет камень? Иудеи сразу сдадут его представителю власти Понтию Пилату, потому что в те времена только римская власть могла казнить. Если Иисус Христос не кинет камень, то ему предъявят обвинение в том, что он не исполняет требований закона, и тогда... Ну, какой он мессия? И вот с этим коварным умыслом они невесть где нашли бедную женщину, вина которой была доказана. И Иисус поступил интересно. Он наклонился и стал писать что-то на земле. Любопытные свидетели сего подошли посмотреть, что он там пишет. А Иисус лишь сказал, кто без греха, первый брось в нее камень. И все по очереди удалились. Считают, что Иисус писал на песке грехи тех людей, кто требовал казни. Быть может, их грехи требовали их самим, того же, смерти. Написано так в Евангелии от Иоанна, 8 главе. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха первый брось на нее камень?» И опять, наклонившись, низко писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал, «Женщина!» «Где ж твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечает, «Никто, Господи». Иисус сказал, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Знаете, что мне здесь нравится?
А то, что у этих убийц была совесть, голос которой они услышали, для них еще не все потеряно. Да еще бы, перед ними стоял сам Бог. Вот она, любовь, и вот он, закон. Любовь сказала: иди, я не осуждаю тебя. Закон сказал: иди и не греши. Любовь имеет те качества, к которым стремятся христиане. Она долготерпит, милосердствует, не завидует. Любовь не превозносится, не гордится и не бесчинствует. Не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь Бога – это истинный эталон совершенства.

Сегодня каждый человек хотел бы реальных, искренних отношений к себе. И в этой связи мне хочется рассказать одну историю. Это случилось с человеком, который летел в самолете в бизнес-классе. В его еду попал таракан. И когда он увидел в своей еде этого представителя насекомых, он вызвал стюардессу. Конечно, все были очень раздосадованы этим фактом. И как только самолет приземлился, он пошел на стойку авиакомпании, предъявил жалобу, написал на две страницы все свое возмущение, все свои эмоции передал и отправился с чувством выполненного долга домой. И теперь он, находясь дома, считал, что он очень правильно поступил, и это так важно было с его стороны добиться справедливости. И вот спустя 2 недели ему приходит письмо. В этом письме очень красиво описано, что авиакомпания в связи с этим обстоятельством, в связи с этим событием приносит ему искреннее сочувствие. И она просит прощения за то, что такой инцидент мог произойти на борту самолета, в котором он летел. Конечно же, авиакомпания предъявила в целом абзаце описание того, какие были сделаны выводы и какие последствия наступили в связи с этим событием. Написали о том, что стюардесса получила строгий выговор, а главный повар, который был ответственен за доставку пищи на борт этого самолета, будет уволен. Конечно же, была проведена санобработка на борту этого лайнера и в местах, где готовится пища для пассажиров. И когда этот человек читал эти слова, затем он дошел до абзаца, в котором было очень ярко описано то, что авиакомпания приносит свои извинения. Этих извинений было целый абзац, и он так наслаждался тем, как внимательно в этой авиакомпании относятся к пассажирам. И далее там приглашали вновь пользоваться этой авиакомпанией для перелетов, потому что все выводы были сделаны. И вот после всех этих любезностей, которые были изложены в этом письме, внизу стояло имя руководителя этой компании и его подпись. Человек, который читал весь этот текст, еще лучше себя начал чувствовать. Он подумал: ну вот, дело сделано, теперь все будет по-другому. И ему казалось, что то, что было достигнуто, имеет важнейшее значение для всей его жизни, потому что он поступил абсолютно правильно. Но когда он повернул листочек с письмом на другую сторону, он обнаружил там небольшую надпись, сделанную от руки простым карандашом. Там было написано следующее: «Направьте этому жалобщику стандартный ответ по тараканам». Люди сегодня нуждаются в искреннем отношении. Лицемерие беспокоит людей. Оно сеет недоверие и отторжение. И в связи с этим, когда мы с вами говорим о христианстве, когда мы говорим о христианах, то к христианам точно такое же внимательное отношение. Людям хотелось бы в христианине видеть человека, который действительно достойно поступает в своей жизни, действительно правильно себя ведет в отношении окружающих людей. Именно поэтому я приглашаю вас сегодня посмотреть на картину, которая описана в Евангелии от Матфея, 17 главе. Ей предшествуют события, описания, которые касаются основы рассказа о Царстве Божьем. Более того, Иисус Христос обещает, что те люди, которые находятся сегодня рядом с Ним, они станут участниками вот того события, которое связано с явлением Царства Божьего. И когда мы с вами приступаем к чтению 17 главы, здесь евангелист Матфей обращается к нам для того, чтобы описать события, в которые было вовлечено определенное количество учеников. Это был узкий круг людей, которые вместе с Иисусом Христом оказались в определенном месте. Но здесь звучат слова, которые важны для каждого христианина. Потому что Иисус Христос был заинтересован в том, чтобы христианин увидел, его последователи, ученики его увидели реальность.

реальность Царства Божьего. Царство Божие должно ощущаться человеком как действительно существующая реальность. И только тогда это понимание дает силы и вдохновение для того, чтобы, идя путем следования за Христом, пройти этим путем от начала и до конца в послушании и верности. Итак, Евангелие от Матфея, 17 глава, и мы начинаем свое чтение с первого текста. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет, и вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть». Удивительное описание Евангелия, не правда ли? Когда мы читаем эти слова, которые описывают здесь действия Иисуса Христа, когда мы читаем с вами слова, связанные с тем, как характеризуется присутствие Царства Божия посреди людей, живущих на этой грешной земле. Это событие встречи с Богом, с прославленным Христом, всегда имеет последствия. Именно так случилось с Моисеем. Когда мы вспоминаем с вами книгу «Исход», Моисей находился в присутствии Божьем на протяжении определенного промежутка времени. И когда он спускался с горы, для всех сынов Израилевых было видно, что он присутствовал в реальности прославленного Бога, потому что лицо его светилось. Светилось настолько, что этого нельзя было не заметить. Потому что вся внутренность его была освещена вот этим общением, контактом, влиянием со стороны Бога, который открывал себя, свой характер для своего слуги Моисея. И вот сейчас, когда мы смотрим с вами на 17 главу Евангелия от Матфея, Иисус Христос берет только некоторых из своих учеников, и они поднимаются на гору, и там они становятся свидетелями откровения Царства Божьего, славы Божьей, в том проявлении, которое могло быть допущено для каждого грешного человека, стоящего там. Они становятся очевидцами прославленного Иисуса Христа. И тут, когда мы читаем эти слова, написано так: «Преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет». Это описание характерно для явления Бога. Потому что, когда мы с вами смотрим на Исаия 6 главу, или смотрим на описание книги Откровения, где Иоанн, находясь на острове Патмос, видит прославленного Иисуса Христа, мы видим те же самые слова, которые используются и здесь. Слава Божья представляется таким образом. Прославленный Христос становится реальностью для учеников, для христиан, которые последовали за Иисусом Христом. Это описание крайне важно для нас с вами, людей, живущих на расстоянии столетий от этих событий. Нам крайне важно посмотреть на то, что случилось с Иисусом Христом, его обещание о славе Божьей, о Царстве Божьем, это реальность, в которой мы можем оказаться, в которой мы будем, находясь вместе с Иисусом Христом, и которая существует реально для того, чтобы мы могли стать участниками этого царствия. И далее, когда мы читаем эти слова: «И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть». Хорошо нам здесь быть, находиться в Царстве Божьем, в присутствии Бога всегда хорошо. Это всегда вызывает особое состояние человека. Хорошо нам здесь быть. Тогда, когда христианин появляется в обществе людей, тогда, когда он строит свои отношения с своими коллегами на работе, тогда, когда христианин строит свои отношения в семье, рядом с ним всегда быть хорошо. Хорошо нам здесь быть, говорит Петр, потому что реальность Царства Божия для него абсолютно ощутима. И именно поэтому здесь мы с вами делаем акцент на том, что происходит в опыте учеников Иисуса Христа. Потому что они переживают особое чувство. Христос и Моисей, и Илия, беседующие с ним, отражают картину, которая очень важна для человека, живущего на этой земле.
потому что Моисей

Моисей представляет людей, которые жили на земле, умерли и после воскресения восхищены к небу. Илия представляет другую группу людей. Людей, которые жили на земле и живыми оказались взяты Господом на небеса. Здесь эта картина отражает всю палитру ожидания верующего человека. И именно поэтому Петр говорит: «Хорошо нам здесь быть». В Царстве Божьем быть хорошо. Второй момент, на который мы обратим внимание – сейчас, исследуя этот отрывок, состоит в следующем. Что происходит с человеком? Какова его первая реакция, когда он оказывается в Царстве Божьем? Что за побуждение появляется в его сердце? Что происходит с его сознанием? Остается ли он обычным человеком, который исповедует обычные ценности, или что-то происходит другое? Именно для этого мы вновь обращаем внимание на 4 текст 17 главы и говорим: «Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Удивительная вещь. Человек по своей природе всегда очень эгоистичен. И первое, что он обычно вспоминает, это то, что происходит с ним. Своя рубашка ближе к телу. Но когда Петр оказывается в реальности присутствия Царствия Божьего, на его опыт накладывается это впечатление, которое он отражает в понимании того, что Бог, прославленный пред ним, предстоит. И он говорит вещь, которая странна для обычного человека. Он спрашивает: «Если ты хочешь, мы можем сделать для тебя место для жилья». Другими словами, апостол Петр готов жить рядом с Иисусом Христом, готов спать просто на земле, лишь бы, чтобы это время, это состояние продлилось как можно дольше, чтобы эти кущи были построены, Моисей и Илия находились с ними. И тогда Петр забудет о себе, он забудет о своих целях, задачах, настроениях, которые связаны с его опытом веры. Петр будет радоваться тому, что у Христа и его, присутствующих рядом с ним, Моисея и Илии, прославленных, будет свой дом, своя куща, место для пребывания. Когда мы смотрим на человека, живущего на этой земле, в условиях греховного мира, мы говорим, что подобного рода изменения происходят только под влиянием благодати Божьей. Человек забывает о себе, забывает о том, что ему по-настоящему хочется, как эгоистичной личности, и он начинает думать о других. «Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». То, что переживает здесь Петр, то, что он чувствует, те изменения, которые происходят в его сознании, побуждают нас задуматься о том, что в Царстве Божьем на самом деле все будет по-другому. И вот эта новая реальность, когда человеку хорошо, рядом с Богом, рядом с Его присутствием, в Его славе, он забывает о себе, он начинает думать о других. Но, дорогие, христианин, живущий на этой земле, ведь это человек, который осознает реальность существования Царства Божьего уже сегодня. Уже сегодня Бог ожидает от нас, что мы, живя на этой земле, будем отражать реальность Царства Божьего. Реальность не только в нашем мировоззрении, в нашем мироощущении. Реальность отражать в наших поступках, в нашей жизни, в нашем опыте. Мы действительно людям скажем о том, что нам хорошо с Иисусом, и скажем это тем, что мы будем думать о их нуждах, о их ожиданиях, о том, в чем нуждаются сегодня они. Далее мы с вами продолжаем чтение 17 главы, и написано следующее, с 5 стиха. «Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте».
«И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их, сказал: „Встаньте и не бойтесь“». Несколько важных моментов, которые хочется подчеркнуть в связи с тем, что мы рассматриваем этот отрывок сегодня. Посмотрите, когда Иисус Христос, прославленный, предстал пред Петром, его сознание изменилось, его мысли стали течь по-другому, его опыт отношений с людьми поменялся. И следующее, что происходит с ним? Что происходит в этот момент, когда он таким образом ощущает себя в присутствии Иисуса Христа? В этот момент звучит голос. Этот голос свидетельствует о том, что Иисус Христос – посланный Сын Божий. Когда мы с вами слышим этот голос, глаголющий к Петру и его братьям, когда мы слышим проявление Божьего особого откровения для них, мы понимаем, что Господь акцентирует внимание на том, что происходило давно. Ведь когда-то, когда Моисей завершал свой земной путь, он обращался к Израилю и говорил эти великие слова, которые несли в себе огромную надежду. Он говорил о том, что Бог в определенное время пошлет пророка, и он говорил: «Пошлет, как меня, для того, чтобы он приготовил их к принятию спасения». И теперь Иисус Христос пришел, и он находится здесь на земле, и он ведет Петра и других апостолов, других учеников, людей, весь Израиль, он ведет к познанию истины Божьей. Он ведет их так, чтобы они увидели реальность Царствия Божия, так же, как они когда-то видели реальность обетованной земли географически перед своими глазами. Глядя на эту ситуацию, мы обнаруживаем потрясающую заботу со стороны Бога, чтобы передать свое откровение. Глаз глаголющий, обращенный к ним, говорит о том, что вот он тот, надежда всей вселенной, надежда всех миров, надежда нашего грешного мира. Вот он, Иисус Христос, благодаря жертве которого будет искуплено все человечество. Вот тот, который даст откровение о характере и любви Божьей, обращенной к человеку, живущему на этой земле. И далее звучит эта прекрасная фраза: «Его слушайтесь». Мы дождались. Теперь важно слышать, важно услышать голос этого Сына Божьего, который преобразился, который отразил реальность Царства Божия для каждого из нас. Важно услышать Его слова, важно увидеть Его поступки, важно довериться Ему, важно последовать за Ним, потому что здесь открывается вход в Царствие Божие через истину характера Божьего. И далее, на что мы делаем еще один важный акцент в этих текстах. Шестой стих говорит: «И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались». Конечно, состояние, когда человек встречается с прославленным Сыном Божьим, когда он встречается с Богом, когда он встречается с реальностью Царства Божьего, его состояние не может остаться статичным. То, что происходит с Петром и другими учениками, это характеристика, которая случается со всеми людьми, которые оказываются в реальной встрече с прославленным. Потому что Моисей падает перед кустом, потому что 6 глава Исаии повествует о том, что происходит с пророком Исаией. Потому что, когда мы с вами смотрим на книгу Откровения, мы видим, что происходит с Иоанном, когда он на острове Патмос встречается с прославленным Иисусом Христом. Он тоже падает, и там даже описана эта характеристика, как мертвый. Потому что то, с чем встречается грешный человек, не может не вызывать этого состояния. Но что передает это действие со стороны учеников для нас? Почему сказано так: «они пали»? Да, здесь есть два состояния. С одной стороны, речь идет о поклонении живому Богу. Когда живой Бог открывает себя, человек не может устоять. Он падает и признает его власть
и признает его авторитет, и признает его силу, и признает его присутствие определяющим для всего, что окружает. Но есть и второй момент. И вот этот второй момент весьма важно подчеркнуть для нас с вами сегодня. Потому что здесь представляется для нас иная картина. И эта картина состоит в том, что Христос подходит к своим ученикам. И здесь прямо так и написано. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте, не бойтесь». Вообще, вот это описание испугавшихся учеников – это очень часто повторяющийся эпизод в опыте евангелистов. Евангелисты говорят о том, что в тот или иной момент общения Христа с учениками, они переживали вот это состояние страха. Они боялись стихийных бедствий на море, они боялись других явлений, обстоятельств, которые возникали вокруг них. Они боялись бесноватого, который бежал по берегу земли Гадаринской. Они часто находились в состоянии страха. Но что хотел передать Иисус Христос для учеников тогда и для нас с вами сегодня? Когда мы доверяем живому Богу, когда мы искренны в отношениях с Ним, когда мы признаем и понимаем реальность Царства Божьего, когда мы поклоняемся перед Богом, страх должен уйти. Именно поэтому действие, которое здесь описано в 7 стихе, оно выражает вот эту особую заботу Иисуса Христа. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте, не бойтесь». Прикосновение десницы Иисуса Христа, прикосновение того, кто избавляет от всякого страха, потому что это прикосновение того, который наполнен настоящей любовью, оно снимает переживание страха. Как важно нам с вами сегодня, глядя на это повествование 17 главы, сделать выводы, которые отражают необходимые характеристики Царствия Божия и поведения христианина, живущего в этой реальности. Потому что на самом деле реальность Царства Божия заставляет человека ощутить совершенно другие чувства. В чем состоят эти чувства? Первый вывод, который мы делаем из нашего сегодняшнего исследования 17 главы Евангелия от Матфея. Первый вывод звучит следующим образом. Когда Петр оказался рядом с прославленным Иисусом Христом, ему по-настоящему стало хорошо. И он говорит это: «Хорошо нам здесь быть». Быть с Иисусом Христом всегда хорошо. И поэтому Евангелие призывает нас почаще вспоминать о том, что говорил Иисус Христос, стремиться к Нему, открывать страницы Священного Писания для того, чтобы почувствовать и понять, более глубоко посмотреть на то, что является преимуществами отношений с Иисусом Христом. Потому что рядом со Христом нам всегда будет хорошо. Рядом с Христом прославленным мы не можем чувствовать себя одиноко. Мы не можем чувствовать себя разбитыми греховными особенностями, переживаниями этой жизни. Рядом с Иисусом Христом человек по-настоящему чувствует себя счастливым. Следующий аспект, следующий важный вывод, который мы должны сделать. Этот вывод касается подлинной христианской жизни. Потому что искренность человека в поведении, в поступках, в действиях, она продиктована его верностью Слову. И Петр говорит не только «хорошо нам здесь быть», он говорит и следующее: «Если хочешь, я для тебя готов что-то сделать». Дорогие, как часто наши близкие, наши родные, члены нашей семьи ожидают от нас этих коротких, но таких красивых слов. «Если хочешь, я сделаю для тебя это и другое, и третье».
Если ты хочешь, чтобы я тебе послужил, если ты хочешь, чтобы я тебе помог, я сделаю. Мне это не будет трудно. Как сильно мир нуждается.

в этих словах. Как сильно мы с вами нуждаемся сегодня в этом состоянии. Если ты хочешь, я готов послужить для тебя. И, наконец, мы переходим к третьей важной составляющей этого отрывка из Евангелия от Матфея. Что мы здесь обнаруживаем? Когда люди слышат голос Божий, они слышат откровение Божье, они становятся участниками получения прямой информации, вербальной информации от самого Небесного Отца. Потому что Он говорит, вот тот, который должен совершить все необходимое для спасения человечества. Когда мы слышим этот голос, который содержит в себе важнейшую информацию, как важно нам с вами сегодня принять его в свой адрес. Голос сказал для Петра и других учеников, его слушайтесь. Кто должен стать источником определяющей информации из Евангелия для лично меня, для моей жизни, для формирования моего сознания? Только Он. Его слушайтесь. Иисуса Христа, Господа и Спасителя, который в Евангелии открывает характер Божий, который пройдет с учениками через многие испытания и который призывает каждого из нас с вами сегодня услышать о том, что Царство Божие реально. И когда мы с вами встретимся с реальностью Царства Божьего, в нашем сердце будет огромное желание сказать: «Нам здесь хорошо». Может быть, нужно что-то сделать для окружающих. Может быть, мы можем как-то послужить для вас. Скажите, и мы сделаем то, что вы хотите. Потому что мы открыты для этого служения. Потому что мы забываем о себе, когда мы видим реальность Господа Иисуса Христа рядом с нами. И, наконец, Христос говорит, не бойтесь. Если вас что-то беспокоит сегодня, если какой-то страх приходит в вашу жизнь, откройте Евангелие от Матфея, 17 главу, и вдумайтесь. Иисус Христос специально берет с собой этих учеников, чтобы они увидели реальность Царства Божьего. Они понесут эту реальность, это описание реальности Царства Божия по всему миру. И они убедят многих и многих людей, что Царство Божие открыто для каждого из нас сегодня.

Благослови вас Господь. Мы всегда рады приходить в ваши дома. Если будете в наших краях, пожалуйста, задержитесь и зайдите на одно из наших служений. Я обещаю, что вы почувствуете себя как дома. Большое спасибо, что смотрите нас. Спасибо, что пришли. Мне нравится начинать с чего-то забавного. Я слышал о группе учеников. Они стояли в очереди в столовой в католической школе. В начале очереди стояла большая тарелка с яблоками. Монашка-воспитательница написала на листе перед ней: «Берите по одному яблоку, Бог смотрит». В конце стояла большая тарелка с шоколадным печеньем. Кто-то из учеников оставил перед ней записку: «Берите сколько хотите, Бог смотрит за яблоками». Я хочу поговорить с вами о том, что вы неуцененный товар. Я был в магазине. Один из отделов называется «Уцененные товары». Там были консервированные продукты, на которых были повреждения. Банка помята, ярлык порван, выцветшая этикетка. Магазин не мог продать их за полную цену, потому что у них были недостатки. Их считали менее ценными, некачественными, уцененным товаром. Если бы вы купили один из консервов, кукурузу, горох или персики, и открыли бы его, то вы обнаружили, что внутри все в порядке. Банка примята, но это не повлияло на ее содержание. Ярлык был порван, снаружи банка не выглядела идеально, но внутри не было никакого недостатка. Уцененные персики, которые продавались за половину цены, были как персики, которые продавались за полную цену. Кукуруза, горох были отмечены как бракованные, но проблема была только в ярлыке. Такой же принцип есть и в жизни. Все мы в некотором смысле были повреждены. Невозможно жить, не совершая ошибки. Мы были кем-то обижены, кто-то пережил разрыв отношений, трудное детство, зависимость. Многие носят ярлык уцененного товара и чувствуют себя выброшенными на обочину, недостойными, думая о своих ошибках и о том, через что прошли. Надо выйти из этого отдела. Вы не принадлежите этому месту. Возможно, вы повреждены снаружи, но как у тех консервов, у вас нет проблем внутри. Неудача не повредила вашу ДНК. Потеря, разочарование не изменили того, кто вы. Ошибка, отказ, слабость не остановили вашу судьбу. Возможно, вы помяты снаружи, но внутри вас течет кровь победителя. У вас ДНК всемогущего Бога. Вы увенчаны благодатью. Вы полны потенциала, таланта, творческих сил и мудрости. Ваше содержимое в порядке. Люди не могут удержать вас от вашей судьбы. Неудачи, слабости не могут остановить вас. Единственное, что может остановить вас, это вы сами. Если вы носите ярлык уцененного товара, то это может быть препятствием, чтобы стать тем, кем Бог создал вас. Я не верю, что у кого-то есть право испытывать жалость к себе. Трудности происходят со всеми. Если вы упали, поднимитесь и опять идите. Потерпели неудачу, не сидите без дела, жалея себя. Избавьтесь от этого и идите вперед. Если вы совершили ошибку, не казните себя всю жизнь. Примите милость Божию и постарайтесь в следующий раз. Вы потерпели неудачу, но вы не неудачник. Вы проиграли, но вы не проигравший. Вы пережили несправедливость, но вы не жертва. Вы победитель. Окажите себе милость. Снимите ярлык уцененного товара. Перестаньте думать об ошибках, о том, кто обидел вас. Что не удалось? Бог знает каждого человека, который поступил с вами неправильно, каждое разочарование, трудность, неудачу. Он обещал, если вы пребудете в вере, то Он воздаст вдвойне за несправедливости, которые с вами случились. Есть высказывание: «Бог может произвести великое из великого беспорядка». Иногда мы сосредоточены на беспорядке, неумении, сломанной мечте, слабости, но в этом беспорядке Бог видит величие. Он знает, как взять ваши трудности и превратить их в награду, как взять испытание и сделать его вашим свидетельством. Это случилось с мальчиком по имени Исмаил. Это ребенок, которого Авраам родил от служанки Сары, Агари. Он не был ребенком обетования.
Он родился из-за нетерпения Сары и Авраама. Они устали ожидать год за годом. У них было обетование, но оно не произошло так быстро, как они хотели бы. Сара уговорила Авраама переспать с ее служанкой Агарью. У них родился мальчик по имени Исмаил. Он родился в нездоровой семье. Он родился в недоверии, беспорядке и хаосе. Его посчитали бы уцененным товаром, ошибкой, не тем, кем нужно. Это была идея Сары. Она рассердилась на Авраама, что у него ребенок от другой женщины. Сара обозлилась на Агарь, некогда верную служанку. Агарь стала женщиной, которую она не могла терпеть. Она сказала Аврааму: «Лучше убери свою любовницу и ее сына из моей жизни, и поскорее. Вы говорите о проблемах». У них был любовный треугольник, они жили в одном доме. Вы считаете, что у вас дома разворачивается драма? Вам стоило бы побывать в доме Авраама. И его называют отцом нашей веры. Это дает мне надежду относительно моей семьи. Всем стало так плохо, что Сара поставила Аврааму ультиматум. Или твоя любовница и ее сын уйдут, или уйду я. Авраам отправил Агарь и своего сына Исмаила в пустыню. Подумайте об Исмаиле. Он был невиновен в этой ситуации. Он не выбирал, кем будут его родители. Не выбирал, в какой семье родиться. Он не сделал ничего плохого. Он просто родился, но жизнь была к нему сурова. Он мог обозлиться. Это несправедливо. Почему я родился в этом беспорядке? Почему моя мать любовница? Почему я не мог быть Исааком, ребенком обетования, и остаться со своей семьей? Все было против него. Он мог увидеть себя уцененным товаром, уйти и не возвращаться. Бог милостив. В Бытие 21 Господь сказал: «Я произведу от Исмаила великий народ». Бог сделал великие вещи с Исааком, но мы не понимаем, почему Бог сделал это с Исмаилом. Бог сказал: «Ребенок, который родился от ошибки, ребенок с плохими шансами на успех, который выглядит как уцененный товар, я не списал его. Он не ошибка. У меня есть для него план. Я произведу великое из этого беспорядка». Вы можете быть в ситуации, которая кажется нездоровой. Беспорядок в вашей семье, здоровье, финансах, в карьере. Вы не видите, как что-то хорошее могло бы получиться из этого. Если бы Исмаил стоял здесь, он сказал бы: «Позвольте мне рассказать вам о себе. У Бога есть план. Не имеет значения, как вы были воспитаны, сколько неудач вы потерпели, насколько плохо вы думаете о себе. Никакая ошибка, несправедливость и разочарование не сможет удержать вас от вашей судьбы. Бог может произвести великое из великого беспорядка». Мы смотрим на Исмаила как на ошибку, несчастный случай. Сара и Авраам не ждали обетованного ребенка. Но правда в том, что ни один ребенок — это не ошибка. Ребенок не может родиться, если Бог не вдохнет жизнь в его легкие. Мы слышим, как родители говорят: «Мы не ожидали этого ребенка, он стал сюрпризом». Да, он был сюрпризом для вас, но не для того, кто дает жизнь. В глазах Бога нет нежелательной беременности. Вы не случайно появились на планете Земля. У Бога был план относительно вас прежде вашего появления. Бог сказал Иеремии: «Прежде чем ты родился в утробе матери, Я познал тебя и призвал тебя быть пророком для народов». Бог приготовил для него задание, прежде чем он появился. Бог сказал: «Иеремия, ты не начал существовать, когда твоя мать родила тебя. Прежде чем ты родился, ты был со мной». Другими словами, наше прошлое не началось с нашей семьи. Оно началось с нашего Бога. Я не происхожу от своей матери. Я люблю и почитаю ее. Я не происхожу от нее. Я произошел через нее. Я происхожу от всемогущего Бога. Это значит, что ваша судьба, задание, цель не могут быть испорчены тем, через кого вы произошли. Вы происходите от Всевышнего Бога. Последнее слово за Ним. В
1943-м девушка-подросток из Хьюстона забеременела от изнасилования. Она была разбита и подавлена. Она планировала прервать беременность. Ее уговорили родить и отдать ребенка на усыновление. Мальчик родился в благотворительной больнице Святого Иосифа. Он рос в большой бедности. Его отец был алкоголиком, который угрожал убить его мать. Этот маленький мальчик мог быть воспринят как уцененный товар, как ошибка без будущего. Бог не дает жизнь, не дав судьбы. С помощью любящих, приемных родителей мальчик вырос, чтобы стать одним из величайших служителей нашего времени. Сегодня, 70 лет спустя, наш друг Джеймс Робинсон повлиял на множество людей во всем мире. Что я хочу сказать? То, что было похоже на ошибку, не было ошибкой. Если сегодня вы дышите, вы живы, то я верю, вы не несчастный случай. Неважно, насколько здоровая или нездоровая ваша ситуация, у Бога есть судьба для вас. У вас было негативное прошлое, но вы не должны ожидать негативного будущего. Сегодня новый день. Если вы снимете ярлык уцененного товара, избавитесь от менталитета жертвы и начнете думать как победитель, Бог возьмет то, что предназначалось для вреда, и использует это в ваших интересах. Мне нравится, что в случае с Измаилом Бог сделал нечто особенное из ребенка, которого считали незначащим. Вы не должны быть из самой влиятельной семьи и получить прекрасное воспитание. Правда в том, что в каждой семье есть что-то нездоровое. Хочу сказать, что наша семья идеальная, но я вспоминаю своего брата Пола. Кто-то сказал, наша семья сделала из посредственности достояние. Вот ключ. Не позволяйте вашей наследственности остановить вашу судьбу или вашему воспитанию. Ваши родители могли сделать или не сделать что-то для вас. Может, их отношение к вам установило границы вашей жизни. Они могли создать вам проблемы. Но не нужно в них оставаться. Я знаю взрослых людей, которые все еще говорят, что мама не дала им, и что папы никогда не было рядом. Я не говорю, что этого не было, но разговоры об этом ничего не улучшат. Менталитет неудачника, уцененного товара не поможет. Вы должны взять то, что есть, и выжать из этого максимум. Ваша ситуация не хуже, чем у Измаила. Все было против него. Его выгнали из дома, воспринимали как ошибку, но Бог произвел от него великий народ. Если вы снимете ярлык уцененного товара, избавитесь от жалости к себе и будете идти в вере, то Бог сделает нечто великое из вашей жизни. Вы оставите след в этом поколении. Я читал об одной девушке. Она родилась в нездоровой семье. Ее игнорировали, оскорбляли. Не было никакой стабильности. Все было настолько плохо, что она попросила, чтобы власти забрали ее из дома. Судья поместил ее в приемную семью. Некоторое время спустя ее удочерила одинокая женщина из общества, которая занимается помощью оставленным детям. Девочка стала успешной в школе, стала отличницей и примером для подражания. Однажды ее пригласили вместе с людьми, которые помогали оставленным детям, выступить на национальном телевизионном ток-шоу. Ведущий спросил девушку о мечте. Она сказала, «Моя мечта — поступить в университет Гарварда, получить образование, чтобы помогать людям, как те, которые помогли мне». Через несколько дней ей позвонили из другого штата. Женщина сказала, «Я видела вас на ток-шоу. У меня есть вопрос. Вы хотели бы учиться в Йельском университете вместо Гарварда?» Она сказала, «Я не против». Она окончила Йельский университет и сегодня делает великие вещи.
Не позволяйте вашей наследственности остановить вашу судьбу. Бог может произвести великое из великого беспорядка. Сколько из нас могли бы подняться на новый уровень, если бы перестали обвинять прошлое? То, как мы были воспитаны, и что кто-то сказал нам. Если бы мы сняли ярлык уцененного товара, мы увидели бы милость Бога по-новому. Я обнаружил, что есть что-то, что пытается заставить нас думать о себе хуже. Потому что врага называют обвинителем братьев. Он напомнит вам каждую ошибку, каждую несправедливую ситуацию, каждое плохое слово о вас. Он хочет, чтобы вы прожили жизнь, чувствуя себя уцененным товаром, виноватым и недостойным. Вы должны занять твердую позицию и сказать: «Я не попадусь в эту ловушку». Я не буду расстраиваться из-за того, что случилось. Я не буду думать о плохих словах. Я не буду казнить себя за прошлые ошибки. Я сниму ярлык и буду идти вперед. В детстве я играл в бейсбол в детской и подростковой лиге. Я был на второй базе. У меня хорошо получалось. Я всегда попадал в список лучших игроков. Как большинство в детской лиге, я мечтал профессионально играть в бейсбол. Когда я перешел в старшие классы, то потребовался уже новый уровень способности. Я был маленького роста. В школьном возрасте я вырос только на 15 сантиметров. Я подал заявку в команду вместе с другими молодыми людьми. Свободных мест было меньше 20. Я старался изо всех сил. Тренер вызвал нас, чтобы объявить, кто попал в команду. Мое имя не назвали. Я был разочарован. Тренер сказал мне потом: «Джоэл, я хотел бы взять тебя, но ты маленького роста». Он не сказал ничего плохого, но я воспринял это неправильно. Неделями та фраза звучала у меня в голове. «Ты слышал тренера? Джоэл, ты слишком маленький, ты не подходишь, ты недостаточно хорош, с тобой что-то не так». Негативные голоса будут звучать громче других. Если вы не возьмете под контроль свои мысли, то каждый болезненный, критичный, унизительный комментарий будет звучать снова и снова. Я готов был согласиться, что я уцененный товар. Чувствовать себя недостойным и неуверенным. Я напомнил себе, люди могли сказать, что я слишком маленький, но Бог говорит, что я чудно и дивно сотворен. Люди могли сказать, что я недостаточно хорош, но Бог говорит, что я шедевр. Люди могли отвергнуть меня, но я знаю, что Бог принимает меня. В 1 Петра 2 сказано: «Сам Бог избрал вас». В другом переводе сказано: «Он собственноручно выбрал вас». Вы не были выбраны случайно. Бог сказал: «Я выбираю его, я выбираю ее, я хочу, чтобы они были в моей команде». Люди могут сказать, что вы не соответствуете. Вы недостаточно высокие, умные, талантливые, недостаточно творчески одаренные. Пусть это войдет в одно ухо и выйдет в другое. Вы не то, что говорят люди. Вы то, кем Бог называет вас. Бог говорит, что вы правильного роста. Вы уникальны, оснащены, уполномочены, ценны. Наше отношение должно быть таким. Меня не выбрал тренер, преподаватель, друг, начальник. Это нормально. Самый важный. Тот, кто контролирует Вселенную, кто словом сотворил миры. Он выбрал меня. Я выбран Всевышним Богом. Последнее слово за Ним. Если вы пребудете в вере, Он приведет вас туда, где Он хочет вас видеть. Моя мечта о профессиональной игре в бейсбол не состоялась. Но знаете, что 30 лет спустя я стоял на второй базе на стадионе Янки. Я не играл в бейсбол. Мы проводили вечер надежды, но мне все равно понравилось. Это никогда бы не произошло, если бы я носил ярлык уцененного товара. Пока мы чувствуем себя меньшим, низшим, выброшенным на обочину, это будет удерживать нас от того удивительного, что приготовил нам Бог. Иногда мы чувствуем себя уцененными не потому, как нас воспитали и кто-то что-то сказал, но из-за собственных ошибок, слабостей и недостатков. Вы думаете: «Джоэл, я не жду ничего хорошего. Бог не будет использовать меня. Вы не представляете, что я сделал». Если бы Бог использовал нас только в том случае, когда у нас не было бы недостатков, тогда ни один из нас не имел бы шанса. Подумайте о Петре, ученике Христа. Он был вспыльчивым, он сквернословил. Он отрекся от Христа 3 раза. Когда Иисус нуждался в нем больше всего, Петр повернулся спиной и сказал: «Нет, я даже не знаю этого человека». Иисус мог сказать: «Если ты поворачиваешься ко мне спиной, то и я поступлю так же». Ты упустил свой шанс, ты уцененный товар.
Бог никогда никого не списывает. Когда Иисус воскрес из мертвых, ангел явился Марии и сказал: «Мария, Иисус воскрес! Теперь пойди и скажи об этом его ученикам. Мария, не забудь сказать Петру». Единственный, кого Бог выделил в этой истории, был Петр. Почему? Бог знал, что обвинитель будет работать сверхурочно и пытаться навесить ярлык на Петра. Если бы он носил его, то никогда не исполнил бы свое предназначение. Поэтому Бог назвал его имя. Может, вы, как Петр, совершили ошибку, поступали плохо, терпели неудачи. Вы не ждете ничего хорошего. Представьте, Бог называет ваше имя. Скажи Джеймсу, Сьюзен, Марии, я уже простил вас. Мое милосердие больше, чем ошибка. У меня есть для вас судьба. Избавьтесь от вины. Не живите с осуждением. Снимите ярлык уцененного товара. Вы бы не жили, если бы у Бога не было чего-то удивительного в вашем будущем. Если бы вы были уцененным товаром, то Бог забрал бы вас домой. Но у Бога есть для вас

план. Ваше задание очень важное. Ваша судьба очень большая. Ваше время слишком ценное, чтобы жить с мыслями, что вы уцененный товар. Избавьтесь от этого. Идите вперед в яркое будущее, которое приготовил Бог. Так должен был поступить мой отец. Папа рано женился. Это было не совсем правильное решение. Брак не удался. Папа был опустошен. Он решил, что его служение закончено. Он не думал, что сможет иметь семью. Некоторые люди в его жизни не были милосердны. Ему сказали: «Ты не подходишь нашей церкви. Ты упустил свой шанс». Они навесили на него ярлык «уцененный товар». Выброшен на обочину, непригодный. Папа не видел ничего лучшего. Он ушел из церкви и стал продавать страховки. Иногда ваши мысли будут обвинять вас. Враг будет использовать людей, чтобы обвинить вас. Они назовут все причины, почему вы не сможете стать тем, для чего вы были созданы. Не верьте этой лжи. Бог знал каждую ошибку, которую вы когда-либо совершите. Он уже устроил возвращение. Когда у вас будет искушение смотреть свысока на людей, ругать, критиковать их, вы должны понять, откуда это идет. Это обвинитель. Иисус поднимал упавших, восстанавливал сломленных, проявлял милосердие к тем, кто потерпел неудачу. Несколько лет мой отец жил угнетенным, побежденным, лишенным стремлений. Однажды он понял то, что я говорю вам. Вы не должны носить ярлык уцененного товара. Возможно, вы сделали плохое решение, пережили неудачу. Наш Бог есть Бог второго шанса. Его милосердие от века и до века. Его призвание никогда не покинет вас. Не слушайте голоса осуждения. Не давайте людям говорить, что вы выброшены на обочину. Не они определяют вашу судьбу, Бог определяет ее. Мой отец вернулся в служение. Он был пастором более 50 лет. Он женился на моей матери, и они прожили 44 года. Бог восстановил его и сделал удивительные вещи. Бог может сделать то же для каждого из вас. В Писании говорится, что Иеремия был в доме горшечника. Он смотрел, как горшечник работает на круге, вращает глиняный горшок снова и снова. Сказано, что сосуд испортился в руках гончара. Значит, он имел недостатки и дефекты. Но гончар не выбросил его. Он не сказал: «Это плохо, нужно найти материал получше, этот негоден к употреблению». Сказано, что гончар начал заново переделывать сосуд. Когда все было сделано, он стал прочнее, красивее, чем прежде. Гончар представляет Бога, мы глина. У всех нас есть недостатки и слабости. Мы переживаем неудачи, разочарования, несправедливые ситуации. Иногда кажется, что мы изломаны, повреждены и разочарованы. Но это не конец истории. Если вы пребудете в вере и не впадете в отчаяние, не будете винить себя, то Бог возьмет то, что поломано. Ваши неудачи, слабости, несправедливые ситуации не для того, чтобы выбросить вас, но чтобы превратить вас во что-то лучшее, сильное, красивое, как если бы ничего и не произошло. Я слышал высказывание: «Любой повар может приготовить хорошее блюдо, если у него есть хорошие ингредиенты. Духовка, рецепты, инструменты – это легко. Но нужен талант шефа, чтобы взять обычные компоненты, что-то горькое, кислое, и сделать из этого шедевр». Таков наш Бог. Он не просто повар, он шеф. Он может взять любой компонент, который вы дадите. Все, через что вы прошли, ваши неудачи, разочарования, несправедливость, смешать их вместе и сделать из вашей жизни что-то большее, чем вы когда-либо мечтали. Почему бы вам не сбросить с себя ярлык «уцененный товар»? Вы работаете не с обычным поваром, вы работаете с шефом, создателем вселенной. Жизнь может испытывать вас, но помните, как в тех консервах, внутри вас нет ничего неправильного. Вы дитя Всевышнего Бога, в вас заложены возможности. Сделайте свою часть, избавьтесь от вины, прекратите слушать осуждающие голоса и идите вперед. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог произведет великое из великого беспорядка. Как для Измаила, он сделает что-то великое из вашей жизни.

Как с моим отцом, Бог не только восстановит вас, но Он выведет вас более сильным, чем вы были прежде. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то скажите «Аминь». Нам не хотелось бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Моя личная проблема или общественное зло? Сегодня мы начинаем обсуждать очень сложную и деликатную тему – тему абортов. Почему женщина осознанно отказывается от материнства? Какие последствия это решение имеет для нее, для ее семьи и для общества? Что такое осознанное материнство? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я очень рада, что вы приехали к нам в студию, что мы можем обсудить эту тему, тему абортов. Светлана, вот скажите, на ваш взгляд, в нашей стране сейчас, в нашем обществе сейчас, к абортам относятся лояльно в целом или все-таки нет?
1: Однозначного мнения общественного нет. Но, как правило, где-то 50-57% по исследованиям относятся достаточно лояльно к абортам, приемлемо. Считают, что аборт, ну, у нас носит аборт такое понятие, как повседневное. То есть это то событие, которое происходит достаточно часто в жизни и достаточно часто встречается в семьях. Как правило, у женщины перед принятием решения есть пример матери, пример сестер. И для женщин это, как правило, то событие, которое является достаточно частым в их жизни. И где-то 40% общества считает, что аборт – это неприемлемо. И в среднем 20-25% людей считают, что аборт –

0: Это, ну, скажем так, неприемлемо, но по медицинским показаниям его можно делать. И остальные 15-17% считают, что аборт неприемлем, однозначно не должен происходить ни при каких обстоятельствах жизни.
1: То есть 15-17% людей жестко относятся, да? То есть даже если есть угроза жизни матери, да, жизни ребенка, все равно никогда я не сделаю аборт, да? Ну, вот вы как считаете? Это вот такая позиция, например, жесткая, она правильна?
0: Я считаю, что это достаточно, ну, правильная позиция, если рассматривать ребенка как ребенка, который находится внутри утробы, как живой организм, и, скажем, учитывать его право на жизнь. Поэтому я согласна с тем, что аборт – это неприемлемо, и нужно давать шанс ребенку на жизнь.
1: Угу. Но тем не менее, как вы уже ранее сказали, большая часть, ну, числа опрошенных все-таки достаточно лояльно относится к аборту, потому что, ну, сейчас наше общество более свободное, да, чем, например, в советское время, хотя и тогда было очень много абортов. Вот, но тем не менее, как бы я, ну, мы даем свободу людям, ну, делать, что они хотят. Вот, и в том числе принимать решение относительно того, быть родителями или не быть родителями. Ну, Светлана, вот вы считаете, это вообще проблема серьезная у нас в обществе? Ведь сейчас существует очень много разнообразных средств контрацепции. И аборт – это, я не скажу, что это средство контрацепции, что это, по крайней мере, хорошее средство. Вот.
0: Я считаю, что это действительно серьезная проблема, потому что, несмотря на то, что в обществе достаточно распространены сейчас и легко доступны методы контрацепции, но при этом в год в среднем в России делается около 1,5 миллиона абортов именно вот в современной России. До этого показатели были гораздо выше, конечно, но в целом достаточно высокий процент. И причем по статистике женщины именно семейные, женщины, которые живут именно в стабильной семье, они самый высокий процент именно среди этих женщин. Поэтому я считаю, что проблема серьезна, актуальна и достаточно, скажем так, сложна в нашей стране.
1: А вот почему, как вы считаете, так происходит? Вы ведь в течение какого-то времени работали при женской консультации, и там вы консультировали тех женщин, которые приходили на аборт, потому что каждая женщина, которая в нашей стране приходит на аборт, должна обязательно, в обязательном порядке пройти консультацию психолога. Возможно, она свое мнение изменит, да, решит сохранить беременность. Вот. И вы, как так скажем, вы пытались отговорить женщин от аборта, да? Да. Вот как вы думаете, почему все-таки в более стабильных семьях, как вы сказали, большее количество абортов? Так?
0: Ну, как правило, да. Ну, наверное, имеется в виду не те прям стабильные семьи, но семьи, в которых именно есть муж, жена. И вот раньше вот считалось, допустим, я пока не столкнулась с этой проблемой, я считала, что именно... Ну, как делают аборт женщины, скажем так, ну, именно в молодом возрасте, когда студентки, допустим, или вот женщины.
1: Еще не замужем.
0: Ну, да, не замужем. И вот какие-то сложности бытовые возникают, когда она просто, ну, не способна, скажем так, уделить материнству, скажем, какое-то время. Но оказалось, что достаточно именно, ну, женщины в семье именно идут на аборт. И вот, ну, причина, на мой взгляд, именно в том, что есть какие-то определенные все-таки общественное мнение, когда один-два ребенка рождается, это считается традицией, традиционной семьей, трое, четверо детей, это все-таки то количество, которое до определенного момента вообще считалось многодетностью в нашей стране как признак какого-то неблагополучия, когда семья, допустим, была, считалось, что, которая не умеет управлять, скажем так, рождаемостью семьи и так далее, и поэтому...
1: Ну вот как вы считаете, нужно проводить какую-то работу, допустим, в нашем обществе с нашими, ну, девушками, с женщинами, которые, ну, вот детородного возраста, да, на эту тему, как бы профилактика абортов, да? Вот эта проблема остро стоит. Нужно проводить и как проводить?
0: Нужно проводить. И, как правило, вот эта проблема поднимается в момент, когда женщина уже решилась на аборт. Это вот, скажем, первый этап, когда женщина начинает беседовать с каким-то специалистом на эту тему. И, конечно же, профилактика должна проходить в более ранние сроки, уже на этапе еще полового созревания девочек. Когда девочки еще, скажем так, только начинают свой жизненный путь, они уже должны понимать, что аборт — это действительно серьезный, скажем, серьезный шаг в жизни женщины, серьезный, скажем так, поступок, который несет достаточно такие... Ну, сложные последствия могут оказать на жизнь девушки, и поэтому нужно начинать достаточно рано и говорить не только именно о аборте, о том, в каком состоянии находится ребенок именно до того, как он родился, потому что очень часто девочка считает, что до того, как ребенок родился, он, ну, в принципе, ну, как большинство женщин, считает, что это просто какой-то некий сгусток. И, скажем, клеток, и аборт — это, ну, по сути, ну, не убийство, а просто какая-то вот процедура на уровне лечения зубов или, там, к примеру, удалить аденоиды. То есть достаточно простая процедура, не несущая последствий. И на самом деле аборт — это действительно сложное, скажем, решение, это убийство, потому что ребенок уже на, скажем так, 4-5 неделе развития, он уже имеет ручки, ножки, развитую нервную систему, уже развит мозг у ребенка. И поэтому об этом женщина практически не знает, которая принимает решение. Нужно учить девочек, рассказывать им и готовить их именно к материнству, к тому, чтобы они были готовы решать какие-то бытовые задачи прежде всего и нести ответственность именно в жизни.
1: Ну, а получается так, что, допустим, до 4-5 недель все-таки, когда еще, ну, основные системы не сформированы, да, у ребенка, ну, рано достаточно, например, узнала женщина, девушка, что она беременна. Угу. Тогда можно сделать аборт?
0: Я считаю, что нет, в любом случае.
1: И это, кстати, будет ведь мини-аборт, то есть на раннем сроке он может быть менее болезненный для организма и в том плане, что меньше последствий на здоровье.
0: Ну, последствия действительно, может быть, скажем так, менее болезненно это проходит для организма, но при этом уже на протяжении первой-второй недели, еще когда женщина не знает о том, что она беременна, уже ребенок сформирован, именно уже заложены основные, скажем так, особенности ребенка, на кого он будет похож и так далее. И эти моменты, ну, плюс сформирован уже все равно именно конкретно ребенок. Ручки, ножки уже есть и так далее. И ребенок уже, в принципе, в 4-5 неделе, именно когда женщина узнает о том, что она беременна, она, ребенок уже, в принципе, есть, и он уже даже способен совершать какие-то простые движения. Поэтому в любом случае это аборт, в любом случае это прерывание жизни.
1: Да, ну, я думаю, конечно, что молоденькие девушки, они вряд ли узнают сразу о том, что беременны, потому что никто не планирует, Ну, и женщины, которые тоже не планируют, думают, у меня уже есть двое, и даже, как говорится, вот я не ждала даже откуда, да? Почему часто женщины, даже семейные, говорят, ну вот, грубо говоря, как ветром надуло, потому что мы даже и средства контрацепции использовали, и вдруг неожиданно, и, конечно же, не сразу узнает, что она беременна, именно потому что не планировала. Когда семья планирует беременность, женщина все время проверяет. То есть семья находится в тонусе, проверяет, беременна ли женщина, делают тесты, обследования. Вот. Так что это, как правило, неожиданно возникает. Вот неожиданно, да? Но, с одной стороны, я думаю, что... Вот мы говорим о том, как цена человеческая жизнь, да? Что вот уже там буквально с первых минут, с первых часов зарождения жизни внутри женщины начинает исполняться вот программа. Программа развития ребенка, программа роста ребенка, плода в утробе женщины, и потом уже рождается ребенок, да, человек. И вот эта программа заложена, ну, как бы так называемая программа, заложена в нас Богом. Бог дал именно женщине вот такое, такую способность воспроизводить, рожать потомство. И мы говорим о ценности жизни, с одной стороны. О ценности жизни именно плода ребенка. А на другой чаше весов стоит ценность жизни женщины, ее семьи, женского здоровья. То есть почему выбор-то, ну, как бы у женщин возникает? Потому что женщина думает, что вот этот ребенок нежданный, или этот ребенок может быть, ну, долгожданный, но когда показывают анализы, что он больной, он нарушает ход моей счастливой жизни. И мое счастье, и счастье моей семьи, оно при этом тоже стоит на весах. А очень часто бывает, что как бы несовместимые с жизнью женщины есть медицинские показания к аборту. Вот. И вот это ведь очень тонкий вопрос. Здесь жизнь ребенка нового человека на одной чаше весов, на другой чаше весов моя собственная жизнь как матери. Я еще, может быть, не готова быть матерью. Или я готова, но здоровье. Или я, может быть, ну да, я готова, но финансовое положение. Вот что должно перевесить? Это ведь очень сложно.
0: На самом деле решение действительно дается женщинам очень сложно, и однозначно нельзя сказать, нет определенной формулы, по которой, скажем, стоит работать психологу или, вот, ну, или скажем, какой-то фразы универсальной, которую вот можно сказать женщине, и женщина примет решение. И, но есть определенные факторы, которые влияют каким-то образом на женщину. Один из факторов – это общественное мнение. То есть в общественном мнении у нас в обществе так принято, что аборт все-таки для нас это носит такой повседневный характер, ну, как вот, по сути, как рутина. То есть как нам, допустим, сходить к стоматологу или еще какую-то процедуру провести. Для нас это привычно и стабильно, ну, как не стабильно, а...
1: Но ничего в этом нет сверхординарного,
0: да.
1: Ужасного просто. О, какой кошмар, аборт! Это, может быть, действительно было вот в советские времена, когда там, например, девушка молодая, выпускница школы, она вдруг забеременела. Это был нонсенс, это был позор. А сейчас это воспринимается более... Ну, мягко обществом. Угу. Так и аборт, наверное.
0: Да, общественное мнение, оно достаточно радикально менялось до... Скажем так, до того, как случилась революция, было однозначное мнение, что аборт – это плохо, и в 17-18 века даже за то, за истравливание плода, женщины, которые обращались, вот, допустим, они к повитухам, за зельем, они наказывались, и повитуха наказывалась, и женщина в среднем на 5-15 лет именно епитимия накладывалась. Во второй половине 17 века смертной казнью наказывался аборт, и более поздние сроки также было отменено. Это Петром I в 1715 году был отменен аборт, но при этом мы видим, что мнение было однозначно, что аборт – это плохо, и были традиционный уклад в семье был. Но проходили, скажем так, годы, и мнение менялось. И я даже слышала одну историю от моей знакомой. Она рассказывала, что ее бабушке запретили выходить замуж за человека, в роду которого, по-моему, в двух или трех поколениях до этого делался аборт однажды. Считались эти, скажем так, семьи уже, ну, по части даже проклятыми в какой-то степени. И вот общественное мнение было однозначно, что аборт – это плохо. Именно и род людей, которые именно делали аборт, он также являлся таким, скажем, неприглядным для многих. И со временем все менялось, и именно дореволюционный период, если было однозначное мнение, то после 20-х годов, в 1920 году СССР, именно послереволюционный период, приняло решение о том, что аборт – это приемлемо, и СССР была первой страной, которая приняла решение о том, что аборты – это нормально и законно, узаконила аборты. Если сравнить с другими странами, то можно сказать, что в Великобритании в 1967 году только было принято решение о том, что аборт – легализован. В США в 1973 году, во Франции в 1975 году. То есть мы видим, что наша страна, она вот, скажем так, достаточно неприглядна, можно сказать, ну, такое мнение приняла.
1: Но потом ведь уже буквально лет через 15-16, да, в нашей стране были запрещены, наоборот, аборты.
0: Запрещены аборты, потому что достаточно серьезно изменилась ситуация. Очень большое количество абортов было, до 5 миллионов доходило количество абортов в год. И большая часть беременности заканчивалась именно абортом. И поэтому было принято такое решение, исходя из интересов страны, из-за демографического скажем, состояние в обществе. 1955 год – это был годом, когда были разрешены аборты в нашей стране, 5 легализованы. И по статистике, в 50-е годы в нашей стране погибло около 5 миллионов, 5,8 миллионов в среднем. Было уничтожено абортами детей нерожденных. И при этом, если сравнить со статистикой Великой Отечественной войны, в тот период погибло около 26 миллионов, причем 11 миллионов людей погибло именно в результате военных действий. И если разделить на количество лет, то 26 миллионов

делить на 4 года, получается 6,6 миллионов погибших в год. И это в среднем на 1 миллион меньше того количества, которое, детей, которые были уничтожены именно в результате абортов. Если смотреть именно из ракурса великой

да, посмотрите, что вы делаете, женщины, да, а хочется просто понять, почему это происходит и что можно с этим делать. Именно об этом мы будем говорить на наших следующих встречах. А за эту встречу, Светлана, я благодарю вас. Спасибо, что были с нами сегодня. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Всех я приветствую вас. Я думаю, команда приветствует тех, кто с нами в эфире, кто в церкви. Мы очень рады всем. И Бог дал нам такой день, среду. И это счастье. Вы пришли сюда. Вы не пришли куда-нибудь в другое место. Вы, не знаю, верующие мало ходят в такие места, и это дорого, но вы не пошли в ресторан, да, вы не пошли в кино. Вы пошли в церковь. И это очень ценно. И если вы с нами в эфире, вы тоже, можно сказать, пришли в церковь, на расстоянии. Слава Господу! Я сегодня хочу проповедовать о том, что является решением самой главной проблемы человечества. Что решает проблему, самую главную проблему человечества? И что же это такое? Во-первых, самая главная проблема человечества, мы можем догадаться с вами, в чем самая главная проблема. Это то, что случилось в Едемском саду, в непослушании Господу. То есть человек согрешил. Самая проблема человечества, самая большая проблема, это даже хуже, чем болезнь. Вы понимаете? Человек бывает праведный, он болеет, но он праведный. Бог может его исцелить по вере, но если человек неправедный, то если он даже здоровый, он находится в огромной проблеме. Согласитесь, правда же? Если человек здоровый, но он неправедный, без этого нельзя войти в Царство Божие. Библия говорит, что неправедные Царство Божие не наследуют. И это грустно, но это факт. Бог не может принять неправедность. Точно так же, как если бы вы сказали, слушайте, давайте мы эту грязь, сейчас сапог, или большой снег огромный, почистим снаружи дома. Раньше у нас в России были такие веники, и такие русские большие, из льна или из какие-то такие вот. И мы подметали эти валенки, потому что они ворсистые, они на себя много снега. И мы приходили, снег, он чистый, но он в доме, и тогда мы брали эти веники, да. Я заметил в некоторых церквях, и в стареньких местах, где, допустим, деревня, поселок, Сарма или где-то на юге Эстонии, у них около церкви стоят такие щеточки. И люди могут подойти и щеточками сбоку почистить. Они такие интересные. Не просто щеточки под ногами, а еще сбоку, на высоте.

хвосте. Потому что, ну, как-то нехорошо с комьями грязи прийти в церковь. Там половики чистые, да, там красиво, помыто все. И вот это нежелательно. Но если мы как-то придем с грязной обувью, и это, конечно, ну, не очень хорошо. Я оставляю грязные сапоги, которые с лагеря оставляю, стараюсь за дверью. И сейчас можно оставлять за дверью, потому что не так холодно уже. И утром приходишь, одеваешь сапоги, и там не холодно. Ну вот. Ну а как же войти в Царство Божие с грязью, с пороками и грехами? Это невозможно. Господь хочет, чтобы мы оставили. И чтобы мы обратились к Богу. И вот самая главная проблема человечества – это греховность. Это называется одним словом «грех». И это, может быть, никого не то что никого, некоторых не пугает на земле. Но если слово «грех» раскрывать, что является грехом, то мы поймем, грех – это очень плохо. Потому что грехом является и тяжкие преступления, да, и воровство – это грех, и убийство – это грех, и жестокость, и обман, и коварство, и все, и грабежи, все и многое другое является грехом. И грехом является лукавство, и грехом является нечестность, вот как от Сапфира и Анания, и грехом является, ну, не знаю, ложь любая, да, грехом является упрямство или там гордость. И всякие такие вещи, которые даже в мире не считаются грехом. И аморальные вещи являются грехом. Разврат, конечно, является грехом, хотя в мире некоторые люди думают, что это любовь. И они, конечно, заблуждаются. Так вот, в чем проблема греха? Проблема греха в том, что грех, он разлучает нас с Богом, грех не пустит нас в Царство Божие, то есть Бог не может нас принять. Помните, как ты, друг, вошел на этот пир в небрачной одежде? Как ты мог войти в небрачную одежду? Ну, нельзя как бы так. И люди понимают, что это как бы, ну, портит всю картину. Знаете, когда проводится телешоу, там вот в Москве, например, и когда поют люди или какие-то встречи, тогда они одевают людей. А иногда люди приходят с проблемами, и они приходят с проблемой алкоголя. И они приходят, потому что вот их вызвали в студию, им обещали, что им заплатят за это. То есть вот конфликт там какой-то, проблема, я не знаю, знаете, такие какие-то ток-шоу. И вот когда человек находится в плохом состоянии, его не могут просто в студию пустить, его отправляют в специальную стационар, его промывают, его кровь, приводят в порядок, причесывают его. Это я знаю лично, как бы, что был там. И вот, и они говорят, вот надо найти этого человека в любом состоянии. Допустим, папу вот этого ребенка. И нужно, чтобы он вот на студию попал. И поэтому из милости, из уважения, из того, чтобы все получилось, его отмоют, его оденут в приличную одежду, его побреют. Его промоют, прокапывают кровь ему. Это грустно звучит, понимаете? Но это какое-то решение. И тогда он попадает в эту чистую студию. И он трезвый, и он может давать какой-то ответ. Это, с одной стороны, грустно. Но мы с вами этого не знали. Но вот мне один раз, когда пришлось там побывать, и они сказали, срочно ищем папу этой девочки, срочно ищем. Мы его прокачаем, мы его там прокапаем, мы его оденем, обуем, повреем. Вот все. Лишь бы он пришел. Но без этого никак нельзя. Ну, представьте, что будет на студии, если войдет человек в пьяном виде там и так далее, дебоширит. Так вот, Иисус Христос – это маленькая картина того, как Иисус хочет нас очистить и омыть, сделать праведными, чтобы мы попали в Царство Божие. Но что решит эту проблему? Что решит проблему праведности, проблему греха? И получение праведности. Слово говорит нам ясно. Вера. Праведность через веру. Поэтому сегодня я хочу об этом говорить, чтобы мы попытались больше понять, что сделал Бог для нас и что Он готов сделать для нас через веру, чтобы мы были чистыми и непреткновенными. Непреткновенными, то есть чтобы мы не приткнулись, чтобы нам открылся

свободный вход в царство, в вечное царство Господа Иисуса Христа. Так вам откроется свободный вход в вечное царство Спасителя Иисуса Христа. И вот самая большая проблема человечества – это даже не болезнь, это даже не бедность. Бедность – это огромная проблема. Бог хочет, чтобы мы благовествовали нищим. Скажите аминь, да? Но если человек беден, или у него очень мало еды, но он праведен, он войдет в Царство Божие, и Бог воздаст ему за все. Но если человек богат, если у человека все есть, но у него нет главного, нет правильного сердца. Что же такое праведность? Это правильный человек, это правильное сердце. Вы знаете, когда мы ходим в этом мире, и мы почти не обращаем внимания, что вот, ну да, человек там идет на улице, он не очень хорошо себя ведет, или там в очереди в Россию там проявит характер, но все-таки он посторонний нам человек. И мы говорим, ну да, это проблемы человека, там кто-то обиделся, кто-то вспыхнул, кто-то нечестно поступил. И здесь в Нарве это очередь за границу, там такие моменты открываются, характеры людей, открывается поведение. И вы можете с этим смириться, сказать, ну, всякое бывает, ну, люди разные, кто-то выпивает, кто-то, значит, с таким характером, кто-то неверующий. Но если предложить такого человека в вашу жизнь, вот чтобы такой человек был вашим мужем или женой, или, значит, вашим начальником, или чтобы он стал вашим руководителем, вы бы сказали нет. Вам бы это, нам бы это не захотелось так. Вот, и когда говорит, вот, и вам говорят, вот, он будет тебе мужем 40 лет или 30 лет, и все. А человек в таком виде и в таком поведении, или наоборот, вот это будет тебе жена. Почему? Потому что нас тогда, это касается нас лично. Это не просто человек в очереди, или продавец в магазине, или кто-то сотрудник на работе. Но это то, что становится одной частью с тобой. И ты говоришь, нет, сохрани, Господь, меня, сохрани, Господь. Знаете, в интернете много есть интересного и смешного, и полезного есть. И однажды была такая картинка, какая-то такая женщина, она была очень суровая, она показывала какой-то из китайских единоборств. В общем, она кричала, она делала всякие крики, ну, как это, то детки кричат, тоже как-то, ну, оно не очень. А это, знаете, крики китайские, прыжки. А это была такая еще полненькая женщина такая, знаете, в возрасте. И она так кричала с такой ненавистью, вот что-то там нужно кричать на этом. Ну, и мужчины выставили, написали, мужики, чья это жена? Вот, это сразу всех отрезвило, то есть, ну нет, слава Богу, что она не моя, я так подумали. Так вот, кто-то пошутил, ну что ему оставалось? То есть сразу мужчины представили, не дай Боже, чтобы это была моя жена, спрашивают, чья это жена? Ну, надеемся, что ничья, пока в таком состоянии, но Бог благословит ее. Так вот, я говорю к тому, что никто же не хочет себе такую жену. Никто не хочет себе сурового мужа. Никто не хочет неправедного человека. Никто не хочет. Мы же хотим, чтобы у нас был хороший друг. Мы хотим, чтобы был верный друг. Так вот, и Бог хочет. Бог хочет, чтобы у него была хорошая церковь, как невеста, скажите, правда же? Украшенная для мужа своего. Дадим славу Господу, вот такую церковь. Аллилуйя! Господь говорит, будьте святы, потому что я свят. Будьте праведны. Неправедные не войдут в Царство Божие. Павел говорит, разве вы не знаете? Поступающие так Царство Божие не наследуют, те, кто по плоти. И вот это самая главная проблема человечества. Это наши характеры, это наш грех, это наше прошлое. И, может быть, настоящее, если кто-то еще не спасен. Вот это самая главная проблема, которая больше, чем проблема бедности, больше, чем проблема болезни, больше, чем проблема безработицы. Потому что праведный человек скажет, Господь, лучше я умру, но я не пойду на обман. Лучше я ничего или почти ничего не буду иметь, но я хочу сохранить чистое сердце. Понимаете? Так вот, главная проблема человечества – это грех. Но, слава Богу, есть решение этой проблемы. И решение находится в вере. Именно в вере. Потому что есть несколько было решений, Господь предложил.

предлагал. Но самое сильное решение, полноценное, это решение веры. Бог предлагал решение первое. Это послушание. Он сказал, не ешьте от этого. Первое решение – это Адама и Евы. Они нарушили. То есть достаточно было слушаться, и все. Но когда они не послушались, тогда грех вошел внутрь них. И тогда уже Каин, вы знаете, что сделал по отношению к Авелю, родному брату. Библия говорит, грех перешел во всех человеков. Грех перешел. И этот грех выразился через Каина, видите, убийством, братоубийством. Вот. И потом грех выразился в гордыне, когда строили башню. Это гордость. Да. В нем, в первом человеке, все согрешили. Это как теперь ставший известным на весь мир пандемия или как-то вирус. Он перешел, даже люди этого не хотели. Но это стало переходить. Где-то он был разработан в лаборатории, если верить Трампу и американцам. Может быть, это так. Но они сказали, вот там в Китае. Может быть, мы не знаем. Но сейчас это нас мало интересует. Где бы это ни было, где бы ни произошла утечка вот этого вредного вещества, оно перешло большинство или множество людей. Так вот, грех он перешел. И теперь уже человек... Бог предлагает ему послушание закону. Как бы сдержать человека? Как бы его только вот, чтобы он не согрешил? И поэтому написано, всем будет наша праведность, если мы будем стараться. Пожалуйста, откройте Второзаконие 6:25. В этом будет наша праведность. Если мы будем стараться исполнять. Все эти заповеди пред лицом Господа, то есть перед Богом, Бога нашего, как Он заповедал нам. Вот в этом будет наша праведность. Бог говорит, я пообещал им землю, Он пообещал им благословение, но в этом будет праведность, если мы будем стараться. Мы говорим, что это несовершенно, но это, по крайней мере, что-то. Согласитесь, друзья, это уже что-то. Понимаете, вот есть такие... Есть такие несовершенные задания, но это хотя бы что-то, чтобы не стало хуже. Я сейчас объясню. Человеку говорят ребенку, пожалуйста, только вот сиди, ничего не делай, только сиди, вот смотри. Понимаете, он, казалось бы, ничего не делает, но здесь опасно что-то происходит. Может быть, не знаю, какие-то химические процессы, не знаю. Вот ты просто сиди. То есть это несовершенно просто сидеть, но чтобы не случилось хуже. Чтобы ничего не произошло такого, чтобы, вот, родители говорят, вот это такой закон, правило, понимаете? Что поэтому бывает, что человек просто, понимаете, вот лучше человек вообще не пойдет в интернет, если он, для него интернет является искушением. Правда же, друзья, что лучше не надо вообще открывать, если он, для него это слабость, если он падки на грех. Но... И это бывает некоторым людям трудно выполнить. Но тем не менее, есть такие не, как бы несовершенные законы, потому что не было жертвы Христа. Не было то, что сделало бы нас совершенными. И поэтому Бог предлагал им послушание, Бог предлагал им усилия над собой, чтобы они просто старались исполнять то, что Господь. Чтобы Бог заповедал. Ему очень хотелось украсть это стадо, там, может быть, овец, но Бог говорил, не кради. И они старались не украсть, потому что там пасутся чужие стада. Вот. Им очень бы хотелось, им зависть была, им хотелось, чтобы дом, вот этот дом человека был не у него, не у того человека, а у него зависть. И Бог говорит, не желай чужого. И он, когда человек позавидовал, что у него валы, ослы, скот, лошади, дом, жена хорошая, добрая. И Бог говорит, не пожелай, не пожелай. Не просто не возьми, даже не пожелай. Это грех на уровне желания. Помните, Иисус сказал, если кто-то посмотрит с вожделением, уже грешен, уже прелюбодействует. И вот Господь сказал людям, и поэтому, когда они слушали заповеди, ходили в синагоги, они ходили на собрания, им читали священники. И вот они опять читают.
И люди тогда, у них разум как бы обновление.

происходит, они, да, мы не должны так поступать. Но, тем не менее, Израиль, мы знаем, уходил от Господа. Уходил. И Господь, вы знаете, сколько проблем было у израильского народа после этого. Потому что они потом забыли заповеди Господа, забыли Слово Божие, опять уклонились, а потом им предложили идолопоклонство. Хотя первая заповедь говорит, не делай себе кумира изображения. Я Господь, который вывел тебя из земли египетской. Не делай себе изображения. И люди забывали. Вот мы удивляемся этому, как дети. Вот растем и удивляемся. Ну, почему они не слушались? Потому что, когда мы дети, мы слушались родителей. Нам кажется, что... Но когда мы вырастаем, нам вдруг не хочется слушаться. Мы думаем, что мы правы, надо идти на улицу поздно вечером. Я помню, как я гулял. Ой, меня так хвалят эти мальчики, как приятно. Спой нам, ой, Володя, ты так хорошо поешь, играешь. А мне так вот хорошо. Ну, меня же похвалили, мне приятно, что им... Ну, спою им еще. И уже скоро 12. И папа с мамой не спят. А я же об этом не понимаю, что папе утром на работу, каменщиком работать. А я там песни, а что я плохого сделал? Я не пил, не курил, что я? И вот я такое не понимал папу. И я уверен был, что я прав. У меня не хватало мудрости, что мама-то не спит, у нее давление высокое. И надо быть дома, надо давно быть дома. А я-то уверен, что я же с ними там не пьянствовал, я же не курил. Так не в этом же только грех. Надо же и папу-маму почитать, правда же? Они же не знают, где сынок. 12:30 ночи. И так день... Вот. И так вот, и мы думаем, что мы правы. И мы забываем, что почитай отца и мать, что надо оценить папу-маму, надо заботиться. И тогда это уже грех. Но мы об этом не думаем. Мы думаем, и вот наши молодые вот эти амбиции какие-то, желания, они становятся главными. И то, слава Богу, Бог остановил меня. Я вдруг увидел, как эти ребята совершают преступления. Они стали совершать кражи. Я смотрю, что они делят чей-то кошелек, и я испугался. Они выпивают, я с ними не пил. Я подумал, нет, надо мне вот... И во мне страх Божий пришел. Я думаю, пойду-ка я лучше в церковь. Я хотел, чтобы в церкви были у меня друзья. Это самое лучшее место получить друзей. Правда же, друзья? Среди народа Божьего. И вот... так вот... Грех человечества, их самый разнообразный, это называется одним словом грех. И Бог говорил, первое, не вкушай, не дотрагивайся. И в Ветхом Завете Он говорит, старайся исполнять. Но Павел говорит нам в Новом Завете, что грех, простите, закон ничего не довел до совершенства. А почему был закон? Господь сделал то, что было возможно в то время. Больше не было возможно, потому что жертва Христа еще не была совершена. И поэтому на основании усилий, силы воли, послушания, на основании страха, на основании обещаний Божьих, Бог обещал, если ты не будешь грешить, я тебя благословлю, я тебе все дам. Ты будешь главой, не будешь хвостом. Ты будешь в поле благословлен, в доме благословлен. И люди вот так, если они держались этого, то в этом была их праведность. Или Бог говорил, если ты не будешь слушать мои заповеди, если вы будете грешить, то ты будешь проклятый и на поле проклятия, то есть неудачи, и на дороге, и одним путем враг придет, ты пойдешь и семью путями будешь бежать в разных направлениях от врага. А когда ты благословлен, то враг придет одним путем, семью путями от тебя убежит. Какой был Бог? Он всячески говорил, Он объяснял народу, Он любил народ, Он любит свой народ. И самая главная проблема – это была проблема греха, отношений с Богом. Сегодня многие христиане понимают, что самое плохое – это грех. И самое главное – это быть праведным и спасенным. И это правильно. Но некоторые христиане, они остановились на этом, и они решили болезни... Они решили, что исцеление не нужно, или это было только во дни апостолов, знаете, такое ложное учение, что не нужна сила, не нужна сила Духа Святого, так не нужны дары. И в этом есть недостаток. Они хорошие, они замечательные люди, и они праведны во Христе. Но если не было наставления веры, или наставление веры было таким, что оно ограничивало только спасение, покаяние и крещение, тогда, конечно, дальше было трудно идти. Ну, когда не было в это, если нас не учили бы этому, ну, что нужно исполнение Духом Святым, написано, покайтесь, докреститься и получите дар Святого Духа. Но если этого не было, мы шли так за Богом, и каждый, кто может, по вере старался достигать. Слава Богу, это главный вопрос –

Мы с вами часто говорим о том, что Бог хочет благословить тебя материально, Бог хочет благословить тебя физически, исцелить. Господь хочет тебя наполнить Святым Духом, дать тебе дары. Он, написано, верующие дела, которые Иисус сотворил, и Он сотворит. Но все-таки главный вопрос и главная проблема, она становится греховность. Мы говорим, у человека плохой характер. Или мы говорим, у меня скверный характер. Мы говорим, я вспыльчивый, кто-то говорит. Или я обидчивый. Мы, кто в смирении, он признает свои недостатки, и он над этим постарается работать. Вот, Иоанна 14, 12. Так вот, давайте вернемся. Как решить проблему греха? Как решить проблему не только в нас, но вокруг нас? Бог говорит через Новый Завет, что я не стыжусь Евангелия благовестия, звучит благовестие, потому что в нем открывается праведность Божия, а праведность от веры. Не от дел, а от веры, внезапно, мгновенно. Бог может простить человека, мужчину, женщину. Он простил Марию Магдалину, изгнал из нее 7 бесов. Она стала святой женщиной. Они ходили за Господом, они любили Иисуса, они снимали его с креста, они его пеленали и положили во гроб, они первыми пришли к гробу, они были вместе с учениками в верхней горнице, чтобы получить Святого Духа. И вот смотрите, в нем, то есть не в законе, а в Евангелии, то есть в благой вести, которую проповедуют девушки и юноши, проповедуют через драмы, через театр, через свидетельства, через проповедь, в церкви, в евангелизациях, в палаточных собраниях, на стадионах. Проповедуют добрую весть, что Господь может простить по вере. Вот ты не успел ничего сделать, Он может все простить. Почему? Павел говорит, искуплением во Христе Иисусе. Вот где праведность, вот где основание для праведности. Если бы каждый из нас поверил сам по себе без Иисуса, а вот я хороший, и все, я буду хорошим. С завтрашнего дня я буду правильным. Вы знаете, это не сработает, да? Без Бога не сработает. Человек что-то может, что-то он достигнет, ну, какой-то результат, ну, будет тренировать мышцы, что-то получше станет. Но а как же с обидой? А как же с гордостью? А как же с непрощением и многими другими пороками? А если у человека плохие грязные мысли? Если он скажет, все, я буду поступать правильно, это не получится. Ни у кого из нас бы не получилось без Господа. То есть что-то получится, что-то не получится, а потом то, что получилось, опять испортилось, и вот так вот человек находится в борьбе. Да, у кого-то лучше получается, кто-то не курит, кто-то не пьет или почти не пьет, но этого недостаточно. Так вот, проблема праведности, проблема чистого сердца, она и решается именно верой. Вот как человек получает вероисцеление, как здесь вот Галкина сестра пришла вот сюда, она пришла поздравлять в воскресенье, уже камеры были выключены, она сюда пришла поздравить Ираиду. И именно она была та женщина, которая пришла вот хромая на ногу. Я подошел сзади, я сказал, сестра, Господь хочет тебя исцелить. Она говорит, нога никак не проходит. Я говорю, не говорите больше никак. Давайте примем во имя Иисуса. И те, кто были здесь, вот прославляющие, помните, Господь мгновенно ее исцелил по вере. Дадим Богу славу, дадим Богу славу. Это Господь. Она говорит, чудо, чудо. Уже часть церкви разошлась. Она вот здесь стала свободно ходить. Вся боль ушла. Это сделал Иисус по вере. И вот по вере Господь готов простить все грехи. А у нас-то память хорошая. Мы же помнили свои недостатки. Или чужие недостатки. Их совсем не нужно помнить. Помнили с детства что-то плохое. Но вот эта память, она приносит нам неверие. Ну, что я плохой, или тот человек такой плохой, да не может быть, да никак. Как апостол Павел был, Савл, он был же плохой, он был неправедный, он гнал церковь. Не может быть, верующие не могли поверить. Тот человек, кто был главный организатор гонений против верующих не только в Иерусалиме, а еще и в Дамаске, в Сирии, этот человек вдруг... Он стал верующим. И тогда ему сказали, что тебе, Бог говорит, твое свидетельство здесь не примут. Как бы. Пойдем, я пошлю тебя далеко к язычникам. Мы видим, что Господь его начал употреблять в другом месте, потому что люди не готовы были. И
Вот так сильно Бог поменял его. Так вот, когда Бог исцеляет по вере, и по вере дает Святого Духа, то человек верит, что Святого Духа я буду иметь, я получу. Я верю, это тоже мне принадлежит, потому что Иисус умер, это значит, что Он искупил меня, чтобы, написано, Он был проклят, чтобы, Галатам 3.13, написано, что чтобы благословение Авраама распространилось, чтобы нам получить Духа Святого Веры. Христос стал проклятием, то есть клятвой за нас стал проклятием, чтобы нам получить Духа Святого. То есть Христос умер, чтобы нам получить. Значит, Он умер, Он уже заплатил, нам остается только получить. Павел говорит, приняли ли вы Святого Духа уверовавши? То есть это от нас зависит, приняли ли мы. А мы не слыхали, что Святой Дух. Господь сейчас исцеляет запястье. Слава и благодарение Богу. Господь исцеляет руку, кисть руки. Мы даем Тебе хвалу, Господь. Мы благодарим Тебя, Ты здесь. Господь, Ты наш исцелитель и врач. Слава Тебе, Господь. Бог исцеляет сейчас сердце, и вы можете легко вдыхать, потому что Господь здесь, слава Богу. Я благодарю Тебя, Отец. Благодарим Тебя, Христос, что через веру мы можем получать благословение и исцеление, новую жизнь. Благодарим Тебя, Господь, что через веру Ты прощаешь все наши грехи. Господь, слава Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя. Слава Тебе, Отец, я благодарю Тебя, Господь. Мы приговорим, что Дух Святой здесь, что мы можем через Святого Духа, через веру получить Святого Духа, исполниться им через веру. Друзья, и так похоже в нашей жизни, что мы праведны, будет жить верой. Все буквально по вере, потому что все, что не по вере. Пастор Эдик мне сказал пару недель назад, да, Владимир, вам надо было еще сказать всем, что все, что не по вере, это грех. Я говорю, а я это сказал. Он, да, а я как-то не услышал момент. Я сказал это в конце. Но суть не в том, я мог бы не сказать. А он правильно заметил. Все, что не по вере, написано в Библии, это грех. Мы должны по вере воспринимать друг друга, как братьев и сестер. Правда же, да? Библия говорит, если мы знали по плоти друг друга, уже не знаем. У нас есть друзья, которые с садика вместе росли. Это и Горбенко Оля с Наташей, и Люда Бабарыкина, и другие. С садика, с детского садика знали друг друга. А теперь они знают друг друга уже по духу. Правда же? Мы могли быть в шалости в детском садике, в школе могли быть проблемы, но теперь они святые дети, дочери Бога, которые уважают друг друга и принимают как служителей. Потому что мы по вере относимся друг к другу. Как к брату, как к сестре, как к возлюбленному Божьему, как к святому Божьему дитя. Как наследнику, как помазаннику, как, не знаю, верующему. И все по вере должно быть, все по вере, как к наследнику вечной жизни и так далее. И вот Бог открывает нам веру, что это уверенность. Эта уверенность исходит от Божьего Слова. И я хочу обернуться, очень коротко сказать об Аврааме, потому что именно он получил первую праведность по вере. Он получил ее до закона. Еще не было закона Моисеева, который говорил, не убивай, не кради, не прелюбодействуй, не желай. Этот закон пришел потом. А Авраам уже овладел верой до этого. Значит, вера, она была возможна. И эти люди были мужи веры. Это было облако свидетелей. Так вот, смотрите, как Авраама Бог избрал, который был в летах преклонных, у которого не было детей бездетен, его жена была бесплодная, всю их жизнь не было детей. Бог начал говорить к нему, а человек начал отвечать верой. Господь стал к нему говорить. Помните, мы в прошлый раз как-то говорили, что вера – это всегда что-то невозможное, что нам невозможно. Ной стал строить корабль, что было невидимо. То есть никогда такого не было. Что еще невидимо. Он получил откровение о невидимом. Слово говорит, Бог избрал бедных людей быть богатыми верой и наследниками Царства Божьего. Слово. Поэтому человек бедный, а он богатый верой. Именно в бедности мы учимся вере. Мы учимся тому, что Бог может ответить на нужду. Он может благословить. Слава и благодарение Богу. Именно в болезни мы учимся вере.
как исцелиться. Согласитесь, да. Нам не нужна, может быть, специально для этого болезнь, но Бог использует это. Он хочет, чтобы мы именно почувствовали либо болезнь близких, либо наша болезнь, чтобы мы сказали: Господь, я верю. Так вот, Авраам, он был пожилой, он был бездетный, его жена была бесплодная, и Бог начал ему говорить то, что было необычно. Давайте скажем, вера требуется там, где необычно все, правда? Где все то, что мы не можем. Бог ему говорит сменить место жительства. «Выйди из дома родства твоего, из дома отца твоего». Бог еще говорит так, что «выйди из того дома, который дом твоего отца». Понимаете, как будто бы еще ценность в этом. Бог подчеркивает не просто, а вы знаете, как нам нравится дом родительский, да, как нам нравилось, где мы раньше вспоминали. В детстве мне хотелось попасть в Россию, увидеть тот дом. Мы спустя много лет, я сказал, можно мы посмотрим, мы тут выросли. Да, проходите, проходите. Но Бог говорит ему, выйди из дома отца. Смотрите, получается, дом нужно оставить. Он где-то делает, через веру делает, уходит. Дальше, иди, куда я тебе скажу. Он не говорит, иди вот туда, будешь жить в Израиле. Нет, он говорит, иди куда? Ты еще не знаешь куда. Иди, куда я тебе укажу. И он верит в это. Он начинает идти за Богом. Это тоже путь веры, правда же, друзья? Теперь Бог говорит, я тебя благословлю. Я тебя размножу, и ты будешь в благословении. И он пошел. И когда он пошел, у него Бог его благословляет скотом, Бог благословляет его серебром и золотом, но главного, что ему нужно, все нет. 75 лет было, Бог с ним говорит. Уже в то время детки, да, уже не рождались у женщин, хотя жили дольше. Но проходит год, два, три, а ребенка нет. Проходит 5, 6, 7, 8, 9, 10 лет. Бог сказал, я тебя размножу. 10 лет прошло, а этого нет. А он верит. Но Сара смутилась. Она говорит, ну пусть мне ребенок будет вот от служанки. Вот так. Уже, ну тогда восточная жизнь, да, это все культура, все это как бы позволяло. И она пошла на этот шаг, потому что, но Сара, написано, не рождала ему. Бог говорит, я сделаю. Авраам поверил, но Сара не рождала ему. Бог, это Бог чудесный. К нам вот на конференцию приедут семья Куликовых, это вот из Сталина. Они когда-то россияне, были спасены в репцентре, все, приятная пара. И они приехали и жили в Таллине, чтобы начать служение. Они приедут на конференцию Генри Мадава. Приятные люди, очень кроткие. Когда-то были чудом спасены. Но они попросили, чтобы за них помолился служитель. У них не было детей долго. Слава Господу это было. А теперь, потом, когда я к ним приехал уже в церковь в Таллин, они сказали, пастор Владимир, мы хотим сказать, что после молитвы Бог дал, но у них теперь трое детей. Это Бог сделал, это не мы, это сделал Господь. Он дал им исцеление, слава и благодарение Господу. Ну вот, и это произошло чудо. Но Авраам ждал 10 лет. Сара ждала, нет ничего. И тогда она пошла по-человечески. То есть она как бы нажила себе проблему. То есть она получила как бы ребенка Измаила, но пережила переживания свои, унижена была, ей было трудно. И теперь ей было обидно, тяжело ей было. А Бог говорит ему в 17 главе, «Я дам тебе, именно Сара тебе родит». Именно Сара тебе родит. Это 5 и 6 и 17 глава. Он говорит, именно Сара, посмотри на звезды. Он говорит, ну хотя бы Измаил был жив. То есть он же его ребенок, вот он получил сына. Хотя бы Измаил, ну, сын египтянки. А он говорит, именно Сара тебе родит. Сосчитай звезды, вот столько у тебя будет потом. И вот Авраам поверил. Посмотрите внимательно на это слово, стих. Друзья, Авраам поверил. А прошло уже десятки лет.
И когда Аврааму было уже 99, то есть 24 года прошло с тех пор, как Бог ему обещал. 24 года. А он все еще верил. И мы слышали...

он прибыл тверд в вере. Вера должна быть твердой, друзья. Павел говорит, зная твердость веры вашей, сказано, зная твердость веры вашей. Это качество, оно может быть у старушки, оно может быть у очень пожилого человека, оно может быть у ребенка. Это сверхъестественная уверенность. Я знаю. Библия говорит, мы знаем, что мы от Бога. И мы знаем, что весь мир лежит во зле. То есть мир находится в греховности. Вот это самая главная греховность. Как она? Кажется, ну что людям стоит примириться? Вот все бы подружились, открыли бы мировой бизнес, дружили бы, все, устроили фестиваль и сказали бы, все, отныне мы все друзья, мы отказываемся воевать, уничтожаем все оружие. Но что-то происходит, что-то не дает людям это делать. Страх, что быть побежденными, опасность. И поэтому ядерное оружие, как и другие оружия, они существуют. Это говорит о том, что человечество несовершенно без Бога. Скажите аминь. У них не хватило веры, доверия друг другу. Но мы сейчас не будем эти глобальные. Просто говорю, грех, он делает так, что войны идут почти постоянно, к сожалению. А решение всякого греха – это праведность по вере. Это вера. Поверить Господу. Покаяться. Поверить. Принять крещение. Исполниться Святым Духом. И пойти за Иисусом. И Павел, но Господь говорит, не во всех вера. Не во всех. То есть не все приняли веру. Петр пишет, я пишу равно с нами, принявшим равно с нами драгоценную веру. Представьте, пишу, принявшим равно с нами, вот вы вместе со мной приняли драгоценную веру. Но не во сне все приняли. Не все поверили. Написано, кто поверил слышанному от нас. И поэтому теперь вера исходит из Евангелия. То есть почему? Основа веры кто? Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, то есть праведности нашей. Сейчас мы не будем разбирать, уже собрание заканчивается. Основа этой веры самая сильная – это смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. Если в Ветхом Завете была вера, что Авраам просто поверил Богу, доверился Ему, будучи старым, будучи столетним, тело почти столетнего уже в омертвении, из утробы Сарина в омертвении, он прибыл тверд вере, воздал славу Богу. И Бог сказал ему уже в годах, говорит, Сару не называй Сарой, называй ее Саррой, то есть матерью множества народов. И имя тебе не Авраам, а Авраам. Авраам – это завет теперь, то есть Элохим и Эбрахем. То есть Элохим плюс Авраам, получается Авраам, то есть как бы Господь и человек вместе. Получилось слово другое, и другое имя. Это Отец всем нам. И это вера. Итак, смотрите, вера, она решает самую большую проблему. И Авраам поверил, и дальше написано, Бог вменил ему в праведность. Взял и засчитал это в праведность. То, что является проблемой Адама и Евы, то, что было проблемой Каина, то, что было проблемой там, Ламеха и всех прочих, вдруг решается в Аврааме через веру. Он говорит, а я верю. И он поверил. Поверил, что Бог это сделает. Он поверил, что нужно отдать лучшие земли Лоту. Это щедрость по вере. Скажите, щедрость по вере. Когда вы отдаете пожертвование десятины, это ваша вера. Это ваши показатели вашей веры. Щедрость по вере. Он до закона, не было закона, который обязывал отдавать десятины, он отдал десятины. Десятую часть. Вот кто бы сразу решился имущество, то есть это, если у него было там несколько тысяч овец, сразу отдать, там, ну, допустим, ну, если у него 10 тысяч, отдать сразу тысячу. Если ты там 10 тысяч коз, отдать сразу тысячу коз. Он отдал вот этому Божьему человеку Мелхиседеку. Это тайна какая-то. Но он отдал ему, отделил десятину всего. Десятину серебра, десятину золота. Всего отдал. Это говорит о вере. Хотим ли мы быть людьми веры? Хотим ли мы жить в вере? Я уверен, что вера внутри вас. Поэтому вы здесь. И вера – показатель по многим причинам. Вы многое в жизни испытали сверхъестественно, потому что это есть, говорит о вере. Но наша вера требует назидания, постоянного роста. Чтобы мы верили в чудеса, верили в исцеление, верили в прощение людей, верили, что Бог их может изменить. Правда же? Чтобы мы верили. И поэтому эта вера –

праведность, Павел говорит, в Евангелии открывается, и Римлянам 1:17, в нем, в благовествовании открывается праведность Божия от веры в веру. Давайте, пожалуйста, встанем. Я чувствую Божье присутствие. Поверьте, об этом нужно говорить больше, и об этом говорить надо много. Но вот это все, эта праведность, она дается именно по вере. И если мы не поверили, что Бог нас простил, если мы все еще к себе приписываем те грехи, ошибки, которые у нас были, то это неверие, и оно мешает нам стать праведными. Нужно обязательно поверить. Обязательно. Что еще неправедно в нашей жизни, нужно обязательно принять это верой. Обязательно. Если мы заметили в себе обиду, раньше мне было тоже, ну, как и многим, может быть, чем-то обидно. Прямо аж в груди болело. Прямо так было, сдавило. Прямо аж, понимаете? И я подумал, нет, это неправильно. Я буду бороться с этим. Именем Иисуса я отрекаюсь. Я отрекаюсь. Это были десятки лет назад. Я отрекаюсь. Этого не должно быть вам. Я отрекаюсь. Это, знаете, как бы такая справедливость подбирается, такая обидчивая, такая справедливость. Но когда мы боремся с этим, и поверь, я верю, потом смотришь, вроде как это и не обидно, и хорошо. Если это так в тебе, то это уже через веру только пришло. Это не ты, не я, но мы просто приняли верой. Поэтому, Господь, я сейчас молюсь о вере, о многогранной вере, о твердой вере, чтобы мы, Господь, верой были свободны.

Психологи утверждают, что отец для девочки – это опора, защита и источник жизненных сил. То отношение к себе, которое было заложено в основу личности девочки через ее общение с папой, потом будет проявлять себя на протяжении всей ее жизни. Но, к сожалению, не в каждой семье осуществляется эта ролевая модель. Действительно ли отец так важен для дочери? И кто или что может помочь исправить пробел в воспитании, если роль папы в семье так и не осуществилась в полной мере?

0: Приветствую вас, девочки. Сегодня с нами в студии Вика, Олеся, Оля и Маша. Очень рада вас видеть. И сразу такой вот вопрос, может быть, в лоб, немножко личный. Скажите, пожалуйста, в ваших семьях полная была модель семьи? И как это сказалось на вашей жизни? Есть ли какие-то мнения по этому поводу?
1: Нет, у меня была неполная семья. Абсолютно неполная. Но это очень сказалось. Потому что я вот смотрела, как... Ты, ну, все равно находишься в обществе, ты же видишь, как у других людей в полных семьях, да, развиваются отношения с родителями, с обществом. И вот как-то чувствуешь себя немножко покинутым, одиноким, же некому прийти, да, некому, не все можешь рассказать там вот какому-то члену семьи, да, там. Тяжеловато.
0: Да, сочувствую тебе. Спасибо, что поделилась. Но думаю, что мы еще обсудим, да, о том, как это можно восполнить, да, в дальнейшем. Девочки, а у вас, Олесь, может?
2: У меня частично, у меня как бы и полная, и неполная, потому что, да, у меня действительно есть отец, он был, он жил с нами, но до 4 лет. Потом у меня появился отчим, и, да, наверное, я считаю, что сейчас уже полная семья, но был какой-то период, когда вот мы были только с мамой. Было тяжело, и все-таки я считаю, что настоящий отец должен быть. Все равно отчим, он не может заменить любовь настоящего папы. Поняла. Ну, это сказалось отчасти на том, как я сейчас общаюсь с противоположным полом, да.
0: Поняла тебя, спасибо.
3: Я могу рассказать, наверное, даже лично свой какой-то опыт, потому что у меня тоже была неполная семья. Причем самое интересное, у меня мама старалась очень сильно сделать полную семью. У меня был такой отец выходного дня. Вот, то есть я на выходные приезжала к папе. Это тоже, наверное, было с возраста где-то 4 лет. До этого мы жили как бы вместе, вот, а потом у меня был такой отец выходного дня. Вот. И также могу сказать про тех людей, которые приходят на консультации, что очень часто на консультации приходят те, у кого были неполные семьи. И еще есть, ну, как бы определенный круг людей. Вот. О них я расскажу чуть позже.
0: Спасибо.
4: У меня была полная семья. Я жила с мамой, с папой, с бабушкой.
0: Очень здорово. Вот интересно, да, что даже вот наше соотношение здесь показывает, что все-таки огромное количество именно неполных семей, и чаще всего именно папы оказываются исключенными из процесса воспитания. И даже вот, вот как ты говоришь, да, пример воскресного папы, это все равно очень сильно меняет ситуацию в семье. Можно, Вик, тебя спросить? Вот ты сказала, что это очень сильно повлияло на твое отношение, было чувство одиночества. А вот как ты считаешь, в чем именно отсутствие папы проявилось вот конкретно вот сейчас в твоем самоощущении?
1: Ну, у меня случай такой тяжелый был в том плане, что отец вообще не интересовался моей жизнью. И, то есть, ну вот он как ушел, все, я его ни разу не видела, не знаю вообще ничего о нем. Какой он. И когда ты вот находишься в такой ситуации, ты воспринимаешь, как будто бы тебя бросили. То есть я понимаю, что как бы он не так, что вот он только меня выгнал, да, из квартиры, а это произошло как бы межличностное отношение между мамой и папой. Я тут ни при чем. И ты все равно, вот когда растешь, ты воспринимаешь это на личный счет, что вот, ну, отец все-таки меня бросил, наверное, что-то со мной не так, почему-то вот так получилось. Но вот со временем я стала понимать, что дело не во мне. Но это много времени на это ушло, на переосмысление.
0: Да, я понимаю.
1: И когда ты растешь с этим вот чувством пустоты, что с тобой что-то не так, ты начинаешь больше загоняться, а вот если вот это переделать, а если вот это, может, он вернется, а может, не вернется, и вот постоянно гоняешь эти мысли, и все время что-то пытаешься поменять, а ничего уже как бы... Да. Ты ничего не поменяешь.
3: Да, вот, мне кажется, здесь такой интересный момент. Ты когда стала рассказывать, Вик, я вспомнила девочку, это моя знакомая. Она рассказывала, что у нее папа, ну, он, его тоже уже не было с самого ее рождения. И когда она выросла, она не осознавала. Ты просто так интересно путь осознанности рассказываешь, что ты поняла, я чувствовала одиночество, чувствовала покинутость. Вот. Очень часто, ну, как бы, люди этого не осознают. И она поймала себя только на этой мысли, когда она вышла замуж очень рано, 18 лет, за мужчину, который старше ее, лет на, там, на 10, что ли, он лет, и был ее старше. Вот. И она потом уже через 3 года брака она поняла, что она просто выбрала себе папу, потому что ей не хватало, и она действительно в детстве ощущала вот это чувство одиночества. Ты находишься в обществе, у тебя вроде бы есть семья, но ты волей-неволей ощущаешь какое-то... Вот вы знаете, это такое ощущение... Наверное, действительно покинутости, как будто часть тебя какая-то уходит. И это какое-то такое необъяснимое чувство, хотя вроде бы вокруг, ну, как бы все есть, вообще все живы-здоровы. Ну вот, ну, кто должен как бы быть, вот кроме папы? Ты же не осознаешь, там, как бы тебе же в 3 годика не рассказывают, знаете, у вас должен быть отец и мать, у вас отца нет, вот, ну, по такой особой причине. Вот, то есть мы же, когда маленькие, да, мы же не понимаем этого, вот, а уже ощущение и чувство, оно есть, оно первично, чем наше какое-то понимание и, наверное, осознанность. И, ну, как бы первое, мне кажется, на чем вот сказывается, это действительно, как Олеся сказала, на выборе партнера в дальнейшем, в будущем. Ну, вот, то есть очень часто выбирают
1: партнеров. Да, я тоже это заметила. Девочки,
3: старше.
1: Нет отцов, да. Ну, чтобы почувствовать себя
2: защищенной. У меня был первый опыт, когда, ну, у меня были первые отношения с мужчиной на 10 лет меня старше. Я была вообще юной совсем. И у нас были отношения 3 года, мы длились. И под конец я уже поняла, что я действительно искала любовь папы. То есть я не искала любовь партнера. А вот то, как меня обнимали, я чувствовала, как будто меня обнимает папа. Я хотела этого. Я прям, ну, просила делать действия, которые я на самом деле ждала от папы. И, ну, это действительно... Нет, я не считаю, что правильно встречаться как с родителем, ставить партнера в позицию родителя. Это потому что, ну, убьет все отношения. В принципе, у нас так и произошло.
0: Да, очень здорово, что ты поделилась, потому что на самом деле... Вот этот момент осознанности, его, наверное, многим, кто испытывает какой-то дефицит, да, в отношениях с папой, он, наверное, не всегда понятен, и мы его зачастую закрываем. Вот поэтому я у Оли хотела спросить, расскажи, пожалуйста, ты говоришь, что у тебя опыт полной семьи. Как ты считаешь, он помог тебе в твоей семейной жизни, при выборе партнера и вообще в твоей жизни?
4: Насчет семейной жизни я не знаю. Наверное, помог. Но мне тут трудно сказать, я как бы не пыталась это анализировать. Но вообще хочу сказать, что вот иногда слышишь от мужчин, ну, как бы я, наверное, у меня таких друзей нету близких, которые вот так вот бы говорили, но вообще иногда слышишь по отзывам, что мужчина говорит, я не буду жить с семьей, потому что я им ничего не могу дать, у меня маленькая зарплата, они справятся без меня, или там у меня плохие привычки, зачем я ребенку буду показывать плохой пример, я уеду, я буду платить алименты, они там как-нибудь сами справятся. Но это я очень упрощаю, конечно, уж так напрямую никто не говорит, но смысл такой. Ну так вот, у меня, например, детство пришлось на годы перестройки. До перестройки, после перестройки. То есть это было время нищеты, время разрухи, время алкоголизма, время преступлений. У меня папа тоже не избежал, как бы зарплата у него была крайне маленькая. Он пил. То есть это не была вот такая какая-то счастливая, полноценная семья в том плане, что папа обеспечивает, папа — это опора семьи, защита. Ему было очень плохо, ему пришлось в то время очень плохо. И все равно лучше такой отец, чем никакой.
0: Вот, кстати, такой вопрос, да, что многие считают, что когда вот между родителями отношения не ладятся, то правильнее развестись, либо есть семьи, которые наоборот говорят, мы ради ребенка сохраним отношения, и в первом случае происходит разрыв в семье, и ребенок страдает там без одного родителя, либо встречаясь на выходных, а в другом случае ребенок страдает, находясь в обстановке, где между родителями так или иначе постоянно считывается вот этот вот конфликт. Как вы считаете, вот такое вообще противоречие или вот эти две крайние позиции можно как-то примирить?
4: Ну, вот у нас в семье были конфликты, потому что, я говорю, время было такое сложное, что там все время были конфликты. И между мамой и папой, и между папой и бабушкой. Я уже сказала, что мы жили вместе. А это была мамина мама, зять и теща.
0: Да-да-да.
4: Вот. Конфликтов было море. И все равно я считаю, что лучше так.
1: Нет, я считаю наоборот. Я считаю, что если есть какой-то прям жесткий конфликт, лучше развестись, потому что тут ведь страдает не только ребенок. Они ведь тоже оба страдают. Их чувства тоже, ну, родители, я имею в виду, их чувства тоже, нельзя их пренебрегать ими. У меня у подружки семья была нормальная. А потом отец у нее запил очень сильно. Прям он уже заливал в себя все, что
5: под руку попадалось. Не только алкоголь, а просто спиртом.
1: И жена его, смотря на него, впала в созависимость и тоже начала употреблять. И они в итоге, он ее так избил однажды до полусмерти. Она написала заявление.
4: Речь не идет о тех ситуациях, когда о жизни
1: здоровья. Нет, подожди, она написала заявление, его посадили, потом она забрала заявление, его отпустили, и они до сих пор живут и спиваются вместе. Ну вот в таких моментах, мне кажется, подружка-то все это видит. И она, получается, тоже вот на уста мотает.
4: Ты привела прям крайний пример.
1: Вы знаете, а у нее есть сестра, и она тоже сейчас запила. И у нее ребенок.
3: Вы знаете, здесь есть, здесь, конечно, имеет место быть разные случаи, ситуации, но вообще психологи говорят о том, что если вы обращаете внимание на то, что, второй момент, который я в самом начале хотела сказать, это когда холодный отсутствующий папа. Он может физически присутствовать. Но от него, да, мы не берем в какие-то конкретные, да, случаи, я не говорю про ваши там семьи, да, я имею в виду, в общем и целом, на примере людей, которые приходили, одна из моей клиентки, папа, он присутствовал, но он нанес, он был очень таким отсутствующим, холодным и достаточно критикующим отцом, что это сказалось на ее дальнейших отношениях и на ее отношениях с дочерью. Для нее это было очень тяжело. Вот, она не сразу это начала понимать. И сейчас у нее очень тяжело складываются отношения с родительской семьей, и со своей семьей, да, потому что очень важным этапом папа для девочки является, точнее, важным моментом воспитания. Это действительно не просто безопасность и защита, да, а действительно коммуникация в мир. То есть это тот, кто придает девочке уверенность, учит ее общаться с противоположным полом, да, показывает ей примером к матери, да, что значит относиться к ней с уважением. И очень часто мы наблюдаем такую картину, что если папа отсутствующий и холодный, да, то девочка, соответственно, тоже, в будущем, во взрослом возрасте, для нее эти отношения являются нормой.

0: соответственно, она ищет себе партнера, который будет относиться к ней неуважительно. Вот. И хотелось бы сказать про важный, наверное, такой период. До 3 лет очень значимой фигурой в жизни ребенка является мама, а вот с 3 до 4, да, это папа. Как раз-таки в этом возрасте, да, девочка начинает уже понимать, что для нее папа является как примером уже противоположного пола. То есть здесь уже начинается вот эта вот идентичность, поэтому в этот момент тоже очень такой важный. Важно, чтобы папа был не просто здесь шутом, веселым или просто, например, присутствующим папой. Ну, вот я здесь. Да, этого маловато. Вот. А именно примером уважения, понимания, да, и даже такого поддержания, да, когда девочки говорят о том, что она красива.
1: Принцессочка.
0: Да, то есть здесь, ну, как бы мы все боимся о том, что, как бы, ой, говорить комплименты, да, чтобы ребенок не вырос эгоистом. Ну, эгоизм закладывается не только, когда мы говорим комплименты, да, это как раз-таки закладывается в холодности, да, в отчужденности к ребенку. Вот. Когда мы, наоборот, взращиваем его в теплой атмосфере, а теплая атмосфера это какая? Это когда между родителями царит уважение и понимание. И следующий такой момент, если вы чувствуете, что, к примеру, да, у вас нет вот этой эмоциональной близости с партнером, да, то есть понятно, что бывают какие-то кризисы, понятно, что бывают какие-то конфликты, но вы все равно чувствуете вот эмоциональную близость, несозависимость, то я думаю, что здесь можно сохранить брак, но если этой эмоциональной близости нет, для ребенка она не сказывается как хороший, ну, моделью семьи. Это не будет примером отца. Да? То есть здесь тоже мы видим такую негативную сторону. Отец есть, но он отсутствующий. И это не является примером для ребенка.
2: Ну, тут вот я хотела тоже добавить такой момент, что мы зачастую мыслим крайностями, и что если, типа, у нас не сложились отношения, и действительно мы подаем какой-то пример дисфункциональной семьи, то лучше развестись. Но ведь есть еще и третий вариант. Третий вариант, заключающийся в том, что мы понимаем, что наши отношения как супругов мешают нашим детям быть счастливыми, и поэтому мы начинаем исправлять наши отношения. Причем наша мотивация уже является не только то, чтобы наладить отношения друг с другом и быть счастливыми самим, да, но и в том, чтобы помочь своим детям все-таки увидеть, что любая ситуация, ее можно исправить. И вот, кстати, вот по этому поводу у меня следующий вопрос. Вот смотрите, все варианты, о которых мы здесь рассказывали, они достаточно печальные. То есть варианты отсутствующего папы, варианты
0: выходного дня,
2: деструктивного папы, да, варианты папы в семье в конфликте. Но неужели вот все, если вот так вот, то все, вся жизнь у девочки поломана, и никак это нельзя исправить? Может быть, все-таки у нас есть у кого-то свои собственные примеры, свои советы? Что нужно сделать для того, чтобы вот эта вот дисфункциональность, которая проявилась, возможно, лично в ваших семьях, ее можно было бы каким-то образом поправить, починить, нивелировать?
1: Год назад я для себя приняла, что я вообще счастливая девочка, потому что у меня 3 папы. Как бы это странно сейчас не звучало, но у меня есть небесный отец, у меня есть отец здесь, который дал мне жизнь, и у меня есть отчим, который вообще дал мне хорошее воспитание. Вот то, какая я сейчас, то, какие качества у меня есть, все-таки дал мне не настоящий папа, а мой отчим. И, ну вот, да, как я уже сказала, я счастливая, потому что все-таки есть мужчина, который частично заместил мне папу и дал, ну, основу для того, чтобы я все-таки была не совсем вот зажатой девочкой, а, ну, в мир хотела идти, я не боюсь идти в мир. Вот это важно, потому что вот еще важно, вот с 3 до 4 лет у девочки формируется ощущение в безопасности этого мира. Если папы нет, то вот тут, конечно, ну, открываться, пробовать что-то новое очень тяжело будет. Мне в этом плане, ну, все-таки немножко повезло, потому что в этот момент пришел другой мужчина, который взял ответственность за меня и как за ручку взял меня и провел в мир и сказал, тут не страшно, тут можно жить и общаться.
2: Спасибо. Да. Спасибо тебе за то, что ты вот упомянула момент, да, небесного отца. Вот как, по-вашему, влияет ли наша духовная жизнь и наши отношения с Богом на то, как мы себя чувствуем как девочки, которые сталкиваются с теми или иными проблемами в жизни, в том числе и проблемами с отцом? Можно ли духовными отношениями с Богом, как бы сказать, залатать, залечить те раны, которые мы получили от вот, жизни в семье нашей?
3: Я вот не знаю, можно ли залатать раны. Это все равно вот отсутствие отца — это как отсутствие какой-то части тела. Ты же не можешь как-то ее компенсировать. У тебя нет руки, как-то ну, будет протез, но ты же знаешь, что это не твоя родная рука. Но все равно, вот бабушка мне сейчас последний год говорит: я не знала, как тебя воспитывать, тебя воспитал Господь, я молилась всеми силами. И я просто это замечаю каждый раз, когда она мне это говорит, я отслеживаю. И правда, я во многих моментах, как это сказать, чтобы высокомерно не звучало, превосхожу людей, которые не росли с отцами, да, потому что у меня, ну, нет таких проблем, большинства проблем, как вот у девочек, которые не росли в полноценной семье.
0: Спасибо. Мне кажется, что, ну вот, к примеру, когда мы обращаемся к Небесному Отцу, и как раз когда мы начинаем узнавать вообще Творца, здесь понятно, что было, то было. Ну, как бы мы не можем изменить свое прошлое, да, и проблема, вот как Леся сказала, да, в безопасности и в защищенности, ну, как бы там будут, как говорится, такие дырочки, как у сыра, вот. Но здесь... обращаясь как раз-таки к Отцу Небесному, мы восполняем эту потребность в защите. Потому что эти раны точно не может залатать человек. Мы очень часто убегаем, очень, ну, как бы сталкиваемся с тем, что безопасность для людей, она очень часто именно как раз-таки ассоциируется с близостью. Да? Я имею в виду близостью не эмоциональной, да, а физической. И очень часто люди такие, да, не прибегают рано к сексуальным отношениям. Но при этом они не чувствуют безопасность и защищенность, потому что, особенно девочка, да, после того, как ее бросили, да, чувствует, возможно, себя использованной, да, или просто тем, что, ну, как бы снова одинокой, да, незащищенной. Получается, эта потребность, она не удовлетворена. А когда мы как раз-таки обращаемся к Богу, это наполнение вот не просто, да, нашего как бы сердца, да, это не просто, когда мы делаем что-то формально, когда мы именно пускаем Бога в наше сердце, мы помогаем себе тем самым ощутить, что сейчас ответственность, которую я несу, да, за свою жизнь, она разделяется с отцом. Но это приходит только тогда, когда мы отдаем это, ну, как бы осознанно. То есть мы понимаем, что что-то мы за что, есть то, за что мы отвечаем сами, а есть то, за что отвечает Бог в моей жизни. Да, у меня не было там папы, но я могу об этом попросить Отца Небесного. И также в моей практике есть пример того, когда отец носил очень такие серьезные раны, он был, к примеру, да, и было какое-то насилие, к примеру, в семье, и очень сложно простить папу. Вот. Здесь был пример того, когда девочка смогла простить своего отца. Да? Почему, кстати, это очень важно сделать? Я не говорю сейчас про какие-то там непонятные, да, родительские там практики или еще что-то. А почему про прощение? Потому что, когда мы не прощаем своих родителей, мы невольно разворачиваемся к ним лицом. Да? Это как фигурки. Допустим, это мы, да? Допустим, вот это родители. И мы к ним стоим лицом, потому что у нас вся энергия нашей души, наша обида, она направлена на них. То есть нам хочется показать, что мы обижены. Мы находимся в позиции маленького ребенка. А когда мы отпускаем эту обиду, мы разворачиваемся снова к миру. То есть мы встаем во взрослую позицию. И получается, этой стены больше между нами и нашим будущим нет. То есть это не важно сделать для кого-то там, да, или как, к примеру, что это сейчас модно, классно, прикольно, нет. Это важно для того, чтобы мы почувствовали, как Бог нас любит. Мы почувствовали о том, что у нас есть будущее, мы можем идти вперед и строить свои здоровые отношения.
2: Вот. Спасибо тебе большое за эту мысль о том, что бывает так, что сталкиваясь с какой-то болью, да, в своей жизни, мы эту боль пытаемся адресовать тому, кто, по нашему мнению, нам ее причинил. И зачастую это действительно мешает увидеть все остальные варианты нашего взаимодействия с миром. В том числе, кстати, и с Небесным Отцом. Потому что бывает такое, что если я зацикливаюсь на своих отношениях с папой, который ушел или который меня обижал, то это неосознанно перекладывается на мои отношения с Богом. Я не могу ему до конца доверять, я не могу до конца его просить о чем-то, потому что живу с ожиданием того, что это будет

0: какой-то снова проблемой. И получается, что вот как можно изменить вот эту парадигму обиды, то есть, ну, легко сказать, да, надо простить. Угу. А есть ли какие-то вот прям, ну, не знаю, рецепты, да, как это прощение осуществить? Какие компоненты для этого нужны? Вот, может быть, кто-то из вас...
1: На опыте скажет? Могу сказать, что женщины в основном, когда обижены на своих мужей... Вот у меня семья была обижена на моего отца, и мне, как ребенку, я все детство слышала только один негатив про отца, ни одного положительного качества. Он плохой, такой сякой, вот он нас бросил, ля-ля-ля. И мне это закладывали с самого детства, что мужчины плохие, что... Вот никогда, никогда, какие бы отношения у вас ни были, не говорите, что ваш отец, ну, что ваш муж и отец ребенка плохой. Потому что это потом очень сказывается на будущем выборе партнера и вообще на взгляд на противоположный пол.
0: Да, спасибо, это действительно
2: вот здесь важно. Тоже очень такой важный момент хочется дополнить о том, что если, к примеру, так получилось, что родители развелись, вы разводитесь со своим супругом, это ваш осознанный взрослый выбор. Но... здесь очень важно понять отцам, наверное, что вы папой все равно остаетесь. Да, то есть очень важно, да, допустим, да, так получилось, вы расстались, но ваша роль как отца, она никуда не уходит. То есть здесь очень важно, чтобы было внимание к ребенку, да, проявление интереса. То есть здесь не важно, чтобы вы контролировали о том, что, да, я денег там прислал, так, я вот тут вот там пришел, посмотрел. Спросите лучше о том, да, мы, вот, потому что в дальнейшем нам нужно построить как-то отношения. Вот я, как я говорила, да, про эмоциональную близость. Отношения как раз-таки это про то, а как твои дела, да, а как твое настроение, а что с тобой происходит. То есть когда мы интересуемся личностью, когда мы интересуемся интересами человека, да, в первую очередь здесь про интересы ребенка. То есть если так случилось, вы отцом и мамой остаетесь, все, на пожизненно, это ваш диагноз. Да?
0: Тут, наверное, и мамам, да, надо добавить, что если вы разводитесь с отцом ребенка, вы должны давать ему место и время. Для, и в том числе не только, чтобы отец с ребенком общался, но чтобы и вы для ребенка это место предоставляли. Вот как ты говоришь, может быть, там папа и приходящий, да, но в то время, когда папы нет, это его там как бы унижение, оскорбление, как мужчины.
2: Да, то есть здесь вот тоже очень важный пример, спасибо большое, Игорь, что мы не должны ни в коем случае говорить про другого, про папу, что, о, у тебя, знаешь, какой у тебя папа, да, то есть, или, к примеру, еще очень важное такое дополнение, не нужно сравнивать ребенка, что вот, похож на отца, весь в отца пошел. Вот сравнение, это всегда про немножко унижение. Да, и неважно даже, пусть это хороший был пример, но вот это вот сравнение, оно все равно унижает. Нужно сравнивать, да, потому что каждый человек – это личность, это индивидуальность, созданная Богом. Это такая вот, так скажем, определенная личность. Поэтому для сравнения вообще, ну, не, оно не нуждается, человек не нуждается в сравнении.
0: Спасибо. Вот то, о чем мы сейчас говорили, это вот о роли мамы, да, как она регулирует отношения с отцом. Но я бы хотела каждую из вас попросить, чтобы вы сказали, какие советы вы дали бы парням и мужчинам для того, чтобы, вот зная изнутри ситуацию, что мы как девочки нуждаемся, да, в папином внимании, в папиной любви, в папиной заботе.
1: Возьмите ответственность, пожалуйста, не надо убегать, не надо бояться. Все выращивают и вы вырастите. Нет, ну ответственность здесь очень важна. Да не надо пугаться. Не надо пугаться. Многие боятся детей. Что вот, вот мы уже говорили о том, что вот что я дам, да у меня ни денег, ничего нет. Ну, чего-нибудь дадите. Как-нибудь найдете, как-то вырулите. Ну, помогут.
0: Спасибо, да.
3: Ну, я могу сказать, только надо самой прорабатывать. У меня просто такая позиция.
0: Понимаете.
2: Ну, если, да, действительно, во взрослом возрасте, здесь уже папа, важно очень сказать про то, что когда вам 18, да, вы уже становитесь взрослым человеком, и здесь уже ни папа, ни мама вам не помогут, и вы действительно сами можете взращивать себя, да, осознавая какие-то моменты, с которыми вам придется работать. Не нужно здесь уже валить, да, на то, что их не было, и они такие плохие. А что хочется сказать папам про то, что попробуйте просто любить. Любить, как вы умеете, любить, как вы можете. Делиться, самое главное, своим вниманием, просто участием. Даже если вы считаете, что вы ни на что не способны, и у вас ничего нет, вы подарили обществу нового человека, вы дали ему новую жизнь. Пожалуйста, обратите на это внимание.
0: Спасибо.
4: Сейчас, особенно у молодежи, так много всего интересного в жизни. Есть куда пойти, есть чем заняться, есть что посмотреть, есть с кем пообщаться. А дети иногда недополучают внимания, а потом, когда эти мужчины вырастают, они жалеют и говорят, почему я так мало времени проводил со своим ребенком, почему я так много времени уделяла работе, хобби, учебе, друзьям, а с ребенком проводил мало времени.
0: Да, спасибо. Мы сейчас поговорили о том, что для каждого человека важен и папа, и мама, и что вообще родители – это один целый мир. И когда этот мир рушится, для ребенка теряются всякие основания. И поэтому, если Господь наградил вас возможностью быть родителем, независимо от вашего пола, попробуйте найти все те драгоценные сокровища, которые есть в вашей душе, для того, чтобы ваш ребенок чувствовал себя защищенным, любимым и, в конце концов, счастливым. А всем нашим зрителям я желаю радости и удовольствия, вне зависимости от того, что происходит в вашей семье, потому что Господь может восполнить всякую нужду.

0: На этот раз целью нашего путешествия по Святой Земле является город Ашдод. Первое задокументированное поселение на месте современного Ашдода датируется 17 веком до нашей эры, что делает его одним из самых древних городов в мире. Город является важным региональным промышленным центром, а его морской порт – самым большим портом в Израиле. Через него проходит 60% всех ввозимых грузов. В 90-е годы город стал излюбленным местом расселения выходцев из бывшего Советского Союза, что способствовало значительному росту населения. Как минимум, 1/3 населения города являются носителями русского языка. В настоящее время количество жителей Ашдода составляет 220 тысяч человек, и он входит в пятерку самых населенных городов Израиля. В Ашдоде можно найти так называемые русские рестораны с меню на русском языке и русскоговорящим обслуживающим персоналом. Также супермаркеты, торгующие привычными для россиянина продуктами питания. Расположен город в южном округе страны на побережье Средиземного моря в 30 километрах к югу от Тель-Авива. Важной достопримечательностью являются белоснежные пляжи города протяженностью более 8 километров и полого спускающиеся к лазурным водам Средиземного моря. Город привлекает многочисленных туристов историей, археологическими объектами, музеями, парками, международными фестивалями, замечательным климатом, хорошей современной инфраструктурой и гостиничным сервисом. Добраться до Ашдода в Израиле достаточно просто. Из всех крупных городов страны, Иерусалима, Тель-Авива, а также из аэропорта Бен-Гурион можно доехать на автобусе или на поезде. Транспорт ходит регулярно, за исключением субботнего времени. С помощью интернета вы сможете заблаговременно узнать расписание и проложить маршрут. В этом древнем городе благополучно завершилось морское опасное путешествие Ионы. А сейчас этот современный, заново отстроенный город привлекает к себе все больше и больше путешественников из разных стран мира с замечательными средиземноморскими пляжами с золотым песком, с прекрасными зонами отдыха, с богатой историей. И по этому городу нас сегодня проведет израильский гид Барух.
1: Добрый день, друзья! Ну что, вы готовы к экскурсии по Ашдоду? Поехали!
0: Поехали!

Друзья, мы находимся на холме Ионы, куда, согласно христианской традиции, большая рыба доставила пророка Иону. Поэтому за спиной у меня вы можете видеть саму рыбу, статую молящегося Ионы. А в византийское время здесь был построен молитвенный дом прямо на вершине этого холма. Эту постройку мы можем видеть на карте Мадабы, карта VI века, которая была обнаружена на полу церкви в Иордании. Ашдод был основан приблизительно в 20 веке до нашей эры хананейскими племенами. Хананейские племена произошли от Ханаана, внука Ноя. Они построили небольшую деревушку вдоль торгового пути, который вел из Египта в Месопотамию. Город был основан на берегу реки Лахиш, и люди занимались торговлей, обменом. Хананеи основали порт в устье реки Лахиш, который у меня за спиной, и начали торговать с Египтом, странами Средиземноморья и даже Грецией. Мы находимся у подножья кургана Тель-Мор, на котором начался Ашдод, основанный хананеями. В 1990 году здесь были проведены археологические исследования, возглавляемые профессором Маше Датаном. И в их результате обнаружилось 12 культурных слоев, древнейшие из которых относились к каменному веку, а более поздние – к греческому периоду. Давайте поднимемся на холм и посмотрим, что же там. Хананеи обнаружили в водах Средиземного моря очень интересную ракушку – мюрекс. Мюрекс является интересной тем, что это ракушка-охотник. Она использует вещество для того, чтобы парализовать мелкие организмы вокруг себя. И вот они что обнаружили хананеи? Они обнаружили, что если эту ракушку раскрыть и извлечь это вещество, с помощью которого мюрекс охотится, через примерно 30 минут это вещество, эта жидкость окисляется на воздухе и превращается в краситель фиолетового цвета. И хананеи начали красить белые ткани в фиолетовый цвет и продавать их в странах Средиземноморья. Фиолетовую одежду имели право в древнем мире носить только цари или священники, или знать. Простолюдинам это было недоступно. И вот уже в 18 веке Ашдод стал известным центром экспорта тканей, пурпурных тканей. И об этом мы узнаем из архива, который был найден на Средиземном море в городе, который называется Угарит, так называемый Угаритский архив. И исходя из этого архива, мы узнаем датировку, когда был основан город и когда началась торговля. И именно здесь все это и происходило. У меня за спиной колодец, куда сбрасывали использованные рапаны, а слева от меня находится площадка, где, возможно, женщины и дети извлекали это красящее вещество в каменные чаши.

0: При изготовлении скинии собрания в пустыне израильтяне использовали ткани пурпурного цвета. Пурпурная ткань также использовалась для создания одежды первосвященника. В пустыне неоткуда было брать пурпурные ткани, поэтому их покупали или выменивали у жителей прибрежной долины. Возможно, что для изготовления скинии пурпурные ткани были приобретаемы в Аждоде. Хананейский город просуществовал здесь около 500 лет. И в 15 веке до нашей эры вся эта страна, весь Ханаан, включая Аждод, попали под власть египетских фараонов. В этом городе находился наместник, который собирал дань и посылал ее своему господину в Египет. Через примерно еще 3 столетия некая сила вторглась в Ханаан и завладела прибрежной долиной. Это были филистимляне. Филистимляне были мощным народом, которые вышли из Греции и оккупировали всю эту территорию. Аждод вскоре превратился в их главный город. Здесь его укрепили, фортифицировали. И из Библии мы узнаем, что здесь, прямо на вершине, где мы находимся, было воздвигнуто одно очень интересное здание. В первой книге Царств, в 5 главе, говорится, что филистимляне захватили ковчег Божий в битве при Эвен-Эзре и привезли его в Аждод. Там они внесли его в храм Дагона и поставили рядом с Дагоном. То есть получается, что на вершине холма, где мы находимся, некогда существовал храм Дагона. Слева от меня находится колодец, который был выстроен филистимлянами прямо с вершины холма вниз на глубину 22 метра, чтобы достичь пресной воды реки Лахиш. Вода нужна была для того, чтобы омывать жертвы, которые находились в этом храме. И вот что говорится дальше, что ковчег был поставлен рядом с статуей бога Дагона, а на утро оказалось, что Дагон лежит лицом вниз перед ковчегом Господа. Его подняли и вернули на прежнее место, и на следующее утро Дагон лежал лицом вниз на земле с отрубленными руками и ногами. Здесь, на этом холме, согласно библейскому описанию, кроме того, что был храм Дагону, сюда был принесен святой ковчег Бога Израилева. Мы находимся возле дюны, куда филистимляне переехали, когда их популяция увеличилась. Море возле этой дюны более глубокое, что позволило создать новый порт. Их жизнь здесь была не очень продолжительной, поскольку ассирийцы вторглись в эту землю по дороге в Египет и уничтожили большую часть филистимского населения, которое здесь находилось. Через примерно 100 лет Навуходоносор вторгся в эти земли и полностью уничтожил остатки филистимлян. В 6 столетии до нашей эры этой нации больше уже не существовало и не существует до сих пор. И арабы, которые сегодня живут в Израиле и называют себя палестинцами, используя термин древнего народа, не имеют на самом деле никакой связи с ним ни культурно, ни традиционно, ни религиозно, ни генетической. Город был восстановлен персами во время правления царя Кира, и Аждод превратился в преуспевающий город, столицу провинции Пахва-Аждод. Город чеканил свою монету. Через непродолжительное время, в 4 столетии до нашей эры, Александр Великий вошел как победитель, как царь над Персидской империей в эти земли по дороге в Египет. И греки принесли сюда культуру. Греческий город образовался здесь же, на этом холме. А второй город-близнец был основан вдоль торгового пути, который шел из Египта в Месопотамию. Эти два города-близнеца очень хорошо видны на карте Мадабы. Приморский город назывался Азотос Паралиос, а город внутри страны назывался Азотос Месагоес. Греческое правление сменилось римским владычеством. И здесь на этой дюне, которая сегодня напоминает нам кадры из фильма «Белое солнце пустыни», когда-то стоял богатый римский город. Эта территория была отдана Ироду Великому как подарок от кесаря за его верность и лояльность Римской империи. Римскую империю сменила Византия, и на этом холме был построен богатейший византийский храм, который мы можем видеть на фрагменте карты из Мадабы. А мой друг, тургид из Израиля Дмитрий Петровский, гуляя на этой дюне, нашел остатки византийской мозаики, которая просто лежала на поверхности. Другой мой товарищ нашел монету греческого периода также на этом холме. Можно сказать, что фактически мы стоим с вами на месте, на котором история находится буквально под нашими ногами. Во время римского правления здесь произошли очень важные события. Важные события, прежде всего, для христианства. В этом городе побывал евангелист Филипп, который был также служителем в церкви в Иерусалиме. Сюда его перенес, согласно библейскому описанию, Святой Дух после того, как он крестил евнуха, путешествующего к себе домой из Иерусалима. Отсюда Филипп отправился в Кесарию, где он и поселился, и позже встретился с апостолом Павлом. Византийская эпоха сменилась арабским правлением. И здесь, в этом месте, рядом с римским городом, была построена эта крепость, где мы находимся. Это называется Рибат, приграничная крепость, в которой служили добровольцы, мусульмане-добровольцы, которые считали своим священным долгом оберегать ислам. Это была построена человеком по имени Абд-Малик ибн Марван. Этот человек известен миру за то, что он построил купол над скалой, который сегодня возвышается над храмовой горой в Иерусалиме. Для того, чтобы выстроить эту крепость, арабы использовали строительные материалы из соседнего римского и византийского города. Вот здесь очень хорошо виден этот элемент. Это часть римской бани. Это бассейн, который до сих пор имеет штукатурку и трубу, по которой вода стекала из этого бассейна. Вы также можете видеть мраморные колонны, которые, возможно, раньше, вы обратили внимание, видны на карте из Мадабы. Эта крепость использовалась мусульманами как место обмена пленных византийцев на пленных мусульман, поскольку стычки между этими двумя силами до сих пор продолжались. Поэтому здесь был своеобразный, не то чтобы рынок рабов, но, скажем, обменный пункт живой силой. Друзья, мы находимся у входа в музей филистимской культуры. Давайте зайдем внутрь и узнаем больше об этом древнем народе, упоминаемом в Библии.
1: Музей культуры филистимлян был основан в Аш-Доде в 1990 году и представляет постоянную археологическую выставку, посвященную культуре и искусству филистимлян,

0: древние филистимляне. В музее представлена фотографическая уменьшенная копия карты из Мадабы, представляющую самую древнюю карту Святой Земли. Мозаичный оригинал находится на полу Георгиевской церкви в Иордании, в городе Мадаба, и относится к VI веку нашей эры. На уцелевшем нижнем левом участке карты хорошо видна Ионина горка Геват Йона, которую мы посетили в самом начале нашего путешествия. А на правом нижнем уцелевшем кусочке можно увидеть изображение древнего города Азот с древним храмом, лестницей и колоннами. В центре внимания музея представлен оригинальный жертвенник, на котором филистимляне приносили жертвы своим богам. Этот экспонат найден в городе Кирьят-Гат, где когда-то располагался древний город Гефа, многократно упоминающийся в Библии. Также в том месте был обнаружен кувшин больших размеров, который привлекает внимание своей археологической значимостью. Кувшин уникален тем, что на нем есть надпись на древнем иврите, который также использовали филистимляне. Надпись состоит из трех букв – «Реш», «Пей» и «Алев», что вместе составляет «Рефа». Отсюда можно сделать вывод, что этот кувшин принадлежал семье Рефаимов, то есть гигантов, великанов из древнего города Гефа, уроженцем которого был гигантский шестипалый Голиаф. Он долгое время наводил страх и ужас на израильское войско, но его с легкостью сразил пастушок Давид, ставший впоследствии царем Израиля. Большой интерес из музейной экспозиции представляет металлический серп, который полностью соответствует библейским описаниям. Филистимляне уже в древние времена изготавливали и использовали металлические орудия и инструменты, тогда как израильтяне использовали медь или бронзу. Железо, значительно превосходящее по прочности медь, давало огромное преимущество филистимлянам в войнах против израильтян. Поэтому, несмотря на то, что эта земля была предназначена колену Иуды, Иуда никогда так и не смог завоевать эту землю, потому что сильный враг крепко держал ее в своих руках. Большое внимание привлекают кувшины необычной формы, которые филистимляне широко использовали в своем быту. Кувшины имеют маленькие многочисленные отверстия в боковой части и наливной желоб. Это пивные кувшины, и они предназначались для процеживания сбродившего ячменного солода и для разлива готового пива в маленькие чашки. Глиняный сосуд с широкой горловиной, разукрашенным орнаментом, чем-то напоминающий горшок, называется кратер. Он использовался для смешивания вина с водой. Смешивание производилось не в целях экономии, а чтобы обеззараживать питьевую воду. В музее действует интерактивный видеозал, демонстрирующий историю библейского героя Самсона, прославившегося своими подвигами в борьбе с филистимлянами. Барух продемонстрировал нам работу экрана, цитируя строчки из Библии. «И возвал Самсон к Господу, и сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, в один правую рукою своею, а в другой левую. И сказал Самсон: умри, душа моя, с филистимлянами. И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем».
1: Друзья, я надеюсь, вам понравился наш короткий экскурс по городу. И я приглашаю вас приехать самим в Ашдод, увидеть, услышать и прикоснуться ко всему тому, что есть живая история Израиля.
0: В этом древнем городе благополучно завершилось морское опасное путешествие Ионы. Лично для меня город Ашдод в многозвучье морского прибоя, ветра и городского шума предстал как стройная симфония древней истории и современного Израиля с замечательными парками, садами, дюнами, пляжами, морскими пейзажами, большими кораблями и маленькими парусниками, а также замечательными друзьями, которые нам очень помогли в съемке этой телевизионной программы. обязательно и с большим удовольствием еще приеду в город Ашдод.

0: Puta.
1: ¿Tu hermana?
2: Está roja.
1: Vete, suave. Я держу в руках настоящую мозаику византийского периода.
0: Побывав в этом городе, можно прикоснуться к истории, которая охватывает огромный период времени. От древнейших времен, когда внук Ноя Ханаан основал первое поселение возле реки Лахиш, до современности. Увидеть все своими глазами и даже прикоснуться вживую к истории и после интересной экскурсии провести остаток дня на берегу Средиземного моря, погреться на солнце и полежать на чистом морском песке.

Через 100 лет завоевание повторил царь Навуходоносор. И в 6 веке до нашей эры... Так, я думаю, это был не 6, это был 7 век.

0: Power Connection.
1: Силовая связь и Джон Джейкобс. Величайший символ чемпиона — это не золотая медаль, и это не серебряная медаль. Величайший символ чемпиона — это крест. Это крест. Дамы и господа, я не говорю о кресте, о котором говорит Мадонна, привлекательный мужчина, которого повесили на крест голым. Если бы она знала этого мужчину в глубине своего сердца, она бы носила крест по другой причине. Это символ победителя, чемпиона чемпионов.

0: Genesis, chapter 3,
1: в книге Бытия, главе 3, стихе 15. Бог говорит сатане: «Однажды появится чемпион, который снесет тебе голову и заберет ключи от смерти, ада и могилы». Вы знаете, что даже сатана знает, что говорит Бог. Дамы и господа, посмотрите на меня. Сатана начинает беспокоиться. Беспокоиться о том, кто же станет чемпионом. Царь Давид? Кто это? Кто? Кто чемпион? Он начинает думать, может ли быть? Нет. Но потом, когда Иисус воскрес из мертвых, он сказал, вероятно, так и есть. Когда Иисус исцелял слепых, когда маленькие дети приходили, чтобы быть с Ним, из-за любви в Его глазах сатана начинал выпускать пар. Пар выходил из его ушей, и он говорит, нет, этого не может быть. Но когда Иисус простил женщину, увлеченную во внебрачной связи, он сказал, это он, это чемпион. Видите, чемпионы умеют прощать. И вдруг сатана созвал неотложный совет в аду. И он спросил, демоны, что же нам делать? Мне кажется, что он здесь, это чемпион, этот Иисус. И один из демонов со своим умным и радостным смешком сказал, давайте обманем людей, давайте заставим их убить его, и мы распнем его на кресте. Я представляю сатану говорящего, да, мы распнем его на кресте. То, что было радостным символом сатаны, скоро станет его кошмаром. Так и получилось. Крест стал его кошмаром.

Вокруг нас находится 6 плит бетона. Мы собираемся поджечь все 6. Когда он разовьет это бетонное пламя, его тело будет покрыто огнем. Он попытается сломать все 6 плит. Джон Папта собирается разбить полутораметровую стену изо льда своей головой. Машина может ехать по озеру, покрытому 5-сантиметровым слоем льда. А Джон Комто попытается разбить ледяную глыбу толщиной 1.5 метра своей головой.

Сегодня в Америке я беседую с разными людьми, которые считают себя христианами, не понимая, что означает слово «христианин». Они говорят, что они христиане, потому что они рождены в Америке. Так или иначе, эта нация основывалась на Боге. Одна нация под Богом 200 лет назад. Это должна была быть страна, устремленная.

к Богу. Но многие люди в Америке скажут: «Я христианин, потому что я родился в Америке», не понимая глубокого смысла, глубокого обязательства перед крестом. И я бы хотел немного поделиться с вами об этом обязательстве. Здесь сегодня много людей. И я подумал о теме. Из-за того, что сегодня я на ваших экранах, я бы не хотел называть имени человека в моей семье, но он был очень близкий член нашей семьи, с которым я говорил. И я обрел спасение. Я говорил о переменах, которые сделал Иисус в моей жизни. И этот человек подошел ко мне и сказал: «Майк, я христианин, я сделал много всего хорошего, я забочусь о своей семье, я хороший человек. Я просто нерожденный свыше христианин». Но если кто-то не рожден свыше, то они не христиане, потому что в Библии сказано, сам Иисус сказал: «Вы пытаетесь спасти свою собственную жизнь». Иисус сказал: «Вы потеряете ее. Но если вы потеряете жизнь ради христианства, то вы найдете ее». Видите, здесь больше обязательства у значения креста и у слова «христианин», чем просто носить маленькую табличку «Я методист, я пятидесятник, я баптист, я православный». За значением слова «крест» много всего. Первые 21 год своей жизни я пытался строить свою жизнь, размышляя об успехе. Мой отец умер, когда мне было 7 лет, и я был довольно беззащитен. И в жизни меня преследовал страх. Я как-то подумал, что если я смогу заняться спортом, я смогу преодолеть все это, и люди полюбят меня. Я считал, что если я буду развлекаться со своими друзьями в школе, я размышлял, будучи молодым, что если я буду делать это все, употреблять алкоголь с ними, мне все будет безразлично. Я буду продолжать веселиться со всеми подряд. И все мои друзья будут меня любить, я буду принят. В моей жизни было настоящее одиночество. Больше тоски и беззащитности. И чем больше я стремился к этому укрытию, пытаясь найти в этом защиту, но я не находил в этом защиту. И кто-то поделился со мной посланием Евангелия Иисуса Христа, когда мне был 21 год. Первое, если вы сегодня меня слушаете, знайте, что Бог любит вас, и у Него есть план для вашей жизни, но из-за греха в вашей жизни вы отделены от Бога. 2000 лет назад Иисус пришел, чтобы умереть на кресте за ваши грехи. И все, что вам нужно сделать, это спросить Его, попросить Его войти в вашу жизнь и стать вашим Господом и Спасителем. В Библии говорится, что если вы попросите Христа войти в вашу жизнь, это значит, вы строите основание вашей жизни на Нем. Если вы концентрируете свою жизнь на Иисусе, то Библия говорит: «Прежде ищите Царство Божьего и Его праведности, и все остальное приложится». Это значит, что вы перемещаете акцент своей жизни на что-то другое. Я начал играть в профессиональный футбол после того, как обрел спасение. Я занимался различными вещами, которые планировал делать. И это относится ко всем вам, которые сидят здесь и кто смотрит по телевизору. Вы говорите: «Я хожу в церковь, я отношусь к определенному вероисповеданию, и это определит мне место в раю». Может быть, вы скажете: «Я просто хороший человек, я обеспечиваю свою семью, я хороший человек». Может быть, вы говорите именно так. Таково ваше обязательство, как христианина. Но я хочу сегодня сказать, что если вы человек, который хочет жить по-христиански, не испытывая личности и не зная Иисуса Христа, это не то, что надо. Если вы пытаетесь так жить, то я обещаю вам, что вы уйдете далеко от жизни. Но если вы хотя бы однажды испытали настоящее возрождение того, кто же есть Иисус Христос в вашей жизни, то вы никогда не уйдете от Иисуса, если вы испытаете настоящее откровение. Я хочу поделиться с вами кое-чем. Первые 2 года моего христианства я обрел спасение, и как молодые люди я увлекался наркотиками, алкоголем. На моих глазах, когда я был маленьким, погиб мой отец в автоаварии. И в детстве у меня было много проблем. Я обрел спасение, я прочитал молитву грешника, я подошел к алтарю и попросил Иисуса войти в мою жизнь. И это было чувство полное эмоций. Но это было намного глубже, потому что 2 года спустя я сказал эту молитву, и я стал носить имя христианина. Я говорил: «Я христианин», но знаете что, я не чувствовал этого внутри. Я ходил в церковь и говорил все нужные слова, но у меня не было глубоких отношений с Богом, когда я бы проводил время с отцом за молитвой и чтением Благой Вести, чтение Библии. Я слышал людей, говорящих об Иисусе, но лично я не знал Иисуса в своей жизни. Я произносил молитвы и говорил об этом, но я не жил христианской жизнью. Но знаете, я просто был несчастным человеком. Я просто говорил, что эта христианская жизнь меня совершенно изматывает. Все мои друзья это делают, и я не могу это делать. Но я просто не мог это понять. Возможно, и многие из вас сегодня говорят: «Ну, жизнь христианина, я пытался, знаете». Но вы не пытались приблизиться к нему и быть с ним. Поп-

попробуйте быть с Ним, Он вас не подведет. Библия говорит об отношениях с Богом через Его Сына Иисуса. Там не говорится о том, чтобы быть религиозным. Пришло время, чтобы кошмар сатаны начался. Дамы и господа, вы знаете, что Святой Дух спустился в ад и потом спустился на Иисуса. Он стал первым рожденным свыше среди живущих. Дамы и господа, я не могу видеть Иисуса, идущего в штаб-квартиру сатану, стучащего в двери.

0: Pharaoh Capone, tormented and vexed and grieved, waiting for their judgment from the front.
1: Сатана смотрит порнографию и пьет алкоголь, виски, слушает эту музыку, курит свою сигару, и неожиданно он спрашивает: «Кто здесь?»
0: In resplendent glory appeared the Son of God.
1: И вдруг, стоящий в дверном проеме, подобный молнии, Сын Божий, чемпион, чемпион. В Библии сказано, что Иисус наступил ему на голову и забрал ключи от смерти, ада и могилы.

Многие, кто сегодня находится здесь, вы слышали слова мужчин и обращение Джона к вам о кресте? Возможно, вы никогда действительно не слышали, что действительно означает крест, но сегодня вы услышали это. И вы знаете, что крест важен в вашей жизни, и что значит крест. И он значит в жизни каждого человека, находящего сегодня здесь. Крест не означает смерть, он означает жизнь. И все, что мы хотели сделать, это направить ваш взор к кресту и к Иисусу. Сегодня мы задаем вам вопрос. Для кого вы живете? Когда вы встаете утром, кому вы посвящаете свой день? Посвящаете ли вы свой день молитве Господу, который умер на кресте ради вас? Или вы встаете, начиная свой день, без единой мысли об Иисусе? И вы не думаете о том, что Он сделал для вас. Сегодня многие среди вас находятся на распутье, и сегодня мы просто просим вас задуматься о том, мы просим вас задуматься о том, кто отдал свою жизнь ради вас. Подумайте об Иисусе и о ваших отношениях. В этом здании, кто меня слышит сейчас, я хочу, чтобы вы покаялись и произнесли эту молитву со мной. Произнесите эту молитву и скажите: «Иисус, стань главным в моей жизни». Вы никогда не будете прежним. Вы будете относиться к своей жене другими. Вы увидите перемены в вашей жизни. Вы отыщете лучшего друга, который никогда вас не подведет. Вы найдете учителя, которого нет в школе. Вы готовы? Давайте повторим эту молитву. Скажите: «Господь, Ты мне нужен. Я не смогу ничего сделать без Тебя. Прости мне мои ошибки. Я исповедую мои грехи. Я знаю, что Ты не позволишь мне проиграть, но Ты сделаешь меня победителем. И сегодня я выбираю победу. Я исповедую вслух, и я верю всем своим сердцем, что Иисус Христос — Господь. Иисус, стань чемпионом в моей жизни. Иисус, сделай меня чемпионом тоже. Я заявляю, что это новый день. Это день нового начала. Царство Божье, войди в мою жизнь. Воля Бога, исполнись в моей жизни. Иисус, стань Господом моей жизни. Я никогда не буду прежним во имя Иисуса. Господь, приложи свою руку к моей жизни. Этот мир не мой источник. Бог мой источник. Если Бог за меня, кто же может быть против меня? Если Бог помогает мне, кто сможет это остановить? Начиная с этого дня, я трофей, который принадлежит Богу. Я чемпион. Во имя Иисуса. Аминь. Я знаю, что Бог реален в моей жизни. В Библии сказано, что мы преодолеваем дьявола кровью Агнца, которая и есть Иисус, и словами нашего свидетельства. И причина, по которой я знаю, что Бог существует, из-за перемен, которые Он совершил в моей жизни. Я знаю, что Он есть, потому что ничто так меня не могло изменить, как это сделал Иисус. Ничто в мире не изменило бы полностью моей личности, как это сделал Иисус Христос. Я прошел через трудные времена, и не знаю, если Бог существует, тогда зачем же Он позволил мне пройти через все это, некоторые могут спросить. Этот вопрос задают мне люди, и знаете, что я отвечу вам? В Библии говорится, что дьявол приходит, чтобы украсть, чтобы убивать и разрушать. Это враг, который как ревущий лев. И он пытается сделать что угодно, чтобы разбить вас, разочаровать вас. Но план Бога — это полнейший покой в жизни любого. Знаете, самая большая ложь, и вы можете услышать, как кто-то говорит, Бог вызывает для некоторых огорчение, или Бог вызвал, чтобы что-то случилось с кем-то, чтобы научить им урок. Бог не такой, Он Бог любви. То, что происходит в этой жизни, так же, как существует Бог, существует и дьявол, и у дьявола есть план разрушения вашей жизни. И если молодой человек скажет, существует ли Бог, я знаю, что Он существует из-за разницы, которую Он совершил в моей жизни, из-за перемен, которые совершились в моей жизни. И если вы скажете, Бог безразличен ко мне, нет, Он знает вас индивидуально, Он знает, даже пересчитал Он все волосы на вашей голове.
И знаете, в Библии говорится, что даже когда вы в грехе, Бог все равно очень вас любит. Был человек по имени Смит Уигглсворт, великий человек Бога. Он воскресил 17 человек из мертвых, один из величайших людей веры, который когда-либо жил. И он сказал, что будет два движения Бога. Одно будет величайшее исцеляющее, где тысячи, десятки тысяч будут исцелены. И это охватит всю страну. И он сказал, и потом будет великое следствие великого движения. Новое возрождение Святого Духа. И он сказал, и это будет в последние дни, и они объединятся. Будет великая волна спасения и евангелизма. Мы видели, как это случалось в 50-е годы, исцеляющие большие крусейды по всей Америке. Это охватило всю нацию. Потом в 70-е, ранние 80-е годы учения, харизматическое движение, великие семинары, великие инструкции, перемены, раскрытие умов верующих, отказ от религиозного высказывания «Боже, мы можем быть духовно агрессивными». И сейчас верится, мне верится, что мы входим в 90-е годы. Я верю, что величайшие волны евангелизма, и все больше людей обретут спасение в эти годы, чем когда-либо раньше. Поэтому я хочу поговорить с вами от сердца к сердцу. Если вы отправляетесь на рыбалку, то вы не будете ловить рыбу в своем аквариуме, вы будете ловить ее в океане. Именно это и сказал мне Бог. Джон Джейкобс, ты ловец людей. Поэтому Бог дал нам силовую команду в качестве инструмента, привлечь внимание поколения, которое не станет слушать проповедника в костюме, а отнестись к ним так, как и они есть, донести до них то, что Иисус Христос — это ответ на разбитое сердце, ответ, чтобы с

Снять тяжесть греха с вашей спины, чтобы дать вам покой и дом на небесах. Послание Евангелия должно продвигаться. И я должен кое-что вам сказать. Когда мы приближаемся к 2000 году с новыми требованиями, понимаете, настал час церкви, я хочу вас попросить войти вместе со мной. Силовая команда, я называю это вторжением 2000. Я проповедую как в поколении Моисея. Там было четыре момента во Второзаконии, во второй главе, в 24 стихе, о том, что Бог велел поколению Моисея сделать. «Вставайте, собирайтесь, захватите земли и победите царей». Мне кажется, что на второй стадии поколения Иисуса Навина это вторжение. Это значит отправиться на базарные площади, пойти в города, начать контактировать с людьми, которым нужен Господь. Не проповедовать, что вы отправитесь в ад и краснеть лицом, потому что они скажут, а я уже знаю, что я отправлюсь в ад. А проповедовать в прощении, реальности перемен, которые делает Иисус и дает Иисус. Не просто упомянуть о реальности рая и ада, а проповедовать любовь, сообщать людям истину, начать прорывать балласт тумана, тумана извращенности, тумана самоубийства и депрессии, начать провозглашать, что есть свет в темноте, и что у Иисуса Христа есть ответ на ваше разбитое сердце, и Он сможет сделать вас новым созданием, новым творением. Вот так мы должны войти в 2000 год. И лого силовой команды, возможно, вы видели картинку моряков, несущих флаг на холм. И есть картина силовой команды, несущей крест на холм. На холм, где говорится самоубийство, извращение, насилие, убийство. Мы говорим вторжение. Мы хотим, чтобы вы вошли в будущее вместе с нами. И вы скажете, Джон, что ты имеешь в виду? И я имею в виду, что мы не можем это сделать без вашей помощи. Я что-то узнал. Мы не будем сидеть сложа руки и наслаждаться устроительством приятных встреч в церквях по всей Америке. И несмотря на мою любовь к церкви, и несмотря на то, что мы должны ходить в церкви, но мы должны вторгаться на территорию дьявола. Мы должны входить в противоречие, в противостояние. Вы считаете, что я позволю только группам тяжелого рока войти в это противостояние и разговаривать с молодыми людьми? Ни за что, друзья. Бог дал нам инструмент. Недавно один из владельцев большой компании тяжелого рока и тяжелого металла сказал, «Джон Джейкобс и силовая команда, я не могу в это поверить». И он сказал, что у них есть потенциал обогнать все группы. Он сказал, «Я никогда в жизни не чувствовал себя ближе к Богу. Спасибо вам за помощь. Спасибо, что вы за нас. Благослови вас Бог. Спасибо, что вы посмотрели нашу передачу. Мы встретимся с вами на следующей неделе. Благослови вас Бог».

Анализируя то, что сейчас происходит в теле Христовом, я вижу, что слишком много людей сдается. Иисус говорит: «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется».

Сегодня я хочу поговорить с вами о стратегии сатаны. Анализируя то, что сейчас происходит в теле Христовом, я вижу, что слишком много людей отходят от веры. Чересчур много людей. И сегодня мы поговорим об этом. В Евангелии от Матфея 24, 9 стих, Иисус сказал Своим ученикам, «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое, и тогда соблазнятся многие». Скажите «соблазнятся». «И друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прелестят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». Когда Иисус говорил эти слова, Он стоял на Елеонской горе. Когда вы стоите на этой горе, вам открывается вид на восточные ворота, вы видите стену Иерусалима, восточные ворота и Кедронскую долину, в которой находится Гефсиманский сад. И на храмовой горе во времена Иисуса можно было увидеть верхнюю часть храма. Он был сделан из белого мрамора с золотой верхушкой, на которой были золотые шпили. И вот вам загадка, почему они поместили на крышу золотые шпили? Ответ — чтобы на крышу не садились птицы. Вот такую картину вы увидели бы с того места. Иисус сказал, «Этот храм будет снова разрушен». Израиль уже прошел через Вавилонский плен, когда был разрушен храм. И вот Иисус говорит, что это произойдет снова. Ученики спросили, «А каков будет знак твоего пришествия и кончины века?» Говоря о конце, Иисус говорил не о конце света, не о конце этой планеты. Кончина века означает завершение эры правления человека и начало эры правления Мессии. Он перечислил им знамения. Возможно, вы что-то слышали о них в каких-то проповедях. Они указаны в 24 главе от Матфея. Во-первых, он сказал, «Берегитесь, чтобы кто не прелестил вас», то есть не ввел в обман. «Ибо многие придут и будут говорить, «Я Христос», и многих прелестят». Мы думаем, что это означает, что многие будут говорить, «Я Иисус», но здесь сказано не так. Здесь смысл такой, что многие придут и будут учить от Его имени, вводя людей в обман. Далее он сказал, «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. И восстанет народ на народ и царство на царство». В оригинале, написанном на греческом языке, буквально сказано, «Одни этнические группы будут бороться с другими этническими группами. Одна базилика будет бороться с другими базиликами». Базиликами называются церкви или собрания верующих. То есть, этот стих можно перевести так. Одни этнические группы будут бороться с другими этническими группами, и одни деноминации или религии будут бороться с другими деноминациями. Похоже на то, что сейчас происходит? Несомненно. Далее Иисус говорит, «И будут глады, моры и землетрясения по местам». Все же это начало болезней. Греческое слово «одино» означает «родовые боли». Новые переводы говорят, все это только родовые схватки. Сейчас я хочу привлечь ваше внимание к одной фразе. «Претерпевший же до конца спасется». Все мое отрочество. Я слышал определенные проповеди на этот счет. Хотите, я продемонстрирую вам старую школу? Откройте Евангелие от Матфея 24. Вот что говорит Библия. Так говорили в старой школе. Смотрите, я демонстрирую. Библия говорит, что будут войны и военные слухи, голод, моры по местам. И если вы еще переживете все войны, голод, военные слухи, моры и землетрясения, тогда, слава Богу, вы спасетесь. В пору моей молодости претерпение до конца всегда связывали с предыдущими знамениями. Но сейчас я уже понимаю, что Иисус не связывал претерпение с землетрясениями, гладами, морами, войнами и всеми этими вещами. И я вам сейчас поясню свою позицию.
Что происходит во время всех этих землетрясений? Люди бегут на помощь. Что происходит, когда в Африке случается голод? Из разных стран высылается помощь. Что происходит во время войн? Люди пытаются установить мир. Другими словами, когда приходят плохие вещи, хорошие люди собираются вместе, чтобы остановить эти плохие вещи. Я хочу сказать вам, что Иисус вот что имел в виду, когда говорил «претерпевший же все». Главное, что мы должны выдержать, это обман. Самое сложное — это не прельститься и не впасть в заблуждение. Иисус сказал, что мы должны научиться не поддаваться обману, который зачастую приходит в скрытой форме. Я хочу пояснить вам значение слова «прельщение». Важно. Вот что. Возможно, вы слышали, что в греческом тексте используется слово «скандалон». Скандалон — это приманка в мышеловке, сыр в мышеловке. Мышь привлекается не мышеловкой, а сыром. Если бы мышь знала, что мышеловка защемит ей нос, то она бы и близко не подошла к мышеловке. Мышку привлекает сыр. Прельщение — это тот самый сыр, это приманка. Сатана прельщает вас чем-нибудь. Если кто-то вас обидел, если кто-то вас бросил, если кто-то сделал вам больно, вы начинаете злиться на этого человека, и все, вы проглотили наживку и попались в мышеловку. Я хочу показать вам, что происходит, когда люди обманываются. Когда люди обманываются, они начинают предавать друг друга. Вы могли бы быть лучшими друзьями, лучшими во всем мире, в Фейсбуке, в Твиттере, но все это до того времени, когда вы соблазнились и впали в обман. После этого ваш бывший друг становится самым противным вам из всех людей. Почему? Потому что друзья поддались обману. И когда это происходит, начинаются предательства, начинается ненависть. Библия дает именно такой порядок. И обратите внимание, в атмосфере лжи, предательства и ненависти восстанут ложные пророки. Почему я провожу взаимосвязь между соблазнами и лжепророками? Я молился, и Господь открыл мне, что когда в церкви люди соблазняются, то есть обманываются, они начинают пророчествовать против того человека, который обманул их. Начинаются следующие вещи наподобие «Бог привел меня в эту церковь 15 лет назад, но я вижу, что здесь не все в порядке». Пастор не обращает внимания на такого пророка, как я. Все, я ухожу. И когда они уходят, это проходит болезненно, потому что они никогда не уходят одни. В своей обиде они всегда стараются увлечь за собой многих других людей. Я дам вам хороший совет. Не позволяйте никому увлечь вас в сторону. Не втягивайте в те проблемы, к которым вы не имеете никакого отношения. Не втягивайтесь во все эти проблемы. Не позволяйте людям бросать вас в бремя, которое вы не должны носить. Бремена, которые Бог не давал вам. Такие люди просто не хотят быть одни. Поэтому они пытаются увлечь вас на свою сторону. Как вы думаете, почему Иисус, рассказывая притчу о пшенице и плевелах, сказал, «Оставьте их расти вместе, пока я не пошлю своих ангелов отделить их»? Я был в Израиле. Я сам видел, что если выдернуть сорняк, то вместе с ним выдираются пшеничные колоски. Ведь мы с вами не видим, что под землей корни пшеницы и сорняков всегда переплетаются. По аналогии, сорняк в церкви может дружить с хорошими людьми, то есть с пшеницей. Поэтому если пастор начнет разбираться с явно плохим членом церкви, то это неминуемо приведет к плохим последствиям, потому что корни этого сорняка могут быть переплетены с каким-то хорошим членом церкви. И если вырвать из церкви этот сорняк, то могут вырваться и хорошие люди. Могут вырваться его друзья и знакомые. Семья Джонсонов, семья Смитов, семья Стоунов, семья Витон. Вместе с сорняком можно вырвать и все хорошие семьи. Поэтому Иисус сказал, «Оставьте их расти вместе. Я пошлю своих ангелов, чтобы они разделили зерна от плевел». Я, кстати, еще не начал проповедовать, это еще не проповедь. Я только закладываю фундамент. Вот что происходит. Человек соблазняется. Он поддается на приманку, на скандалон. Например, кто-то обидел вас, и естественное желание — это отомстить. Вам больно, и вы хотите, чтобы обидчику тоже было больно. И вот вы начинаете перетаскивать его друзей на свою сторону.
Вы принуждаете его друзей, чтобы они предали его и отвернулись от него. Вот что тут сказано. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Я исследую тему, которая называется «Что происходит со спасенным христианином, если он продолжает

продолжает грешить. Мы знаем, что есть грешники, и мы знаем, что когда мы спасаемся, то мы не можем продолжать грешить. Но как насчет христиан, которые продолжают грешить? Так вот, я обнаружил,

Грех — это нарушение заповедей Божьих, и беззаконие — это когда грех становится извращенным. Давид написал в Псалме: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Беззаконие гораздо хуже греха. Люди по природе грешны. Мы грешим, но каемся. А беззаконие — это уже гораздо серьезнее». Это, например, когда человек совершает грех блуда, и этот грех принимает извращенные формы. Я извиняюсь за прямоту, когда мужчина сношается с мужчиной, а женщина с женщиной. Вот тогда грех уже перестает быть грехом, это беззаконие. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прелестят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Потому что Бог, то есть любовь, не будет пребывать в сердце того, кто творит беззаконие. И вот мы доходим до последних слов. Слушайте очень внимательно. Послушайте, что Иисус сказал здесь в конце. Иисус сказал: «Претерпевший же до конца спасется». Скажите это: «Претерпевший же до конца спасется». Я специально вел к тому, что в наши времена борьба идет вовсе не за то, чтобы мы претерпели войны и военные слухи. Войны всегда были и будут. Но также борьба идет не за то, чтобы мы претерпели землетрясения в Калифорнии, в Сан-Франциско, в Японии и так далее. Они всегда были. И борьба идет не за голод и не против голода. Голод всегда был. Борьба идет за то, чтобы вы не впали в соблазн со стороны своих друзей. Может быть такое, что вы им расскажете, что вы христианин, и они на вас посмотрят, как на некоего религиозного фанатика. И в своем сердце вы подумаете: «А может, не стоило говорить, что я христианин? Может, лучше было бы промолчать?» Это и есть попадание на приманку. Это и есть обман. Знаете, есть люди, которые постоянно обвиняют Бога в своих собственных проблемах, хотя Бог им ничего не делал. А теперь послушайте очень и очень внимательно. Вы можете впасть в соблазн, если в церкви вам не дают быть лидером поклонения или не дают петь ту или иную песню. Вы можете впасть в соблазн, если в церкви вам не дают играть на барабанах, хотя вы играете не хуже, чем тот, кто сидит на сцене в данный момент. Вы должны понять одну простую вещь. В эти последние дни стратегия сатаны заключается в том, чтобы ввести вас в соблазн только по одной причине. Чтобы вы ушли из церкви. Да, все очень просто. Потому что когда вы обижаетесь, вы начинаете думать, что все вокруг лицемеры. Что никто не настоящий. Что все вокруг врут и так далее. В конце концов, вы можете прийти к заключению, что вообще не надо ходить в эту церковь. Я больше никогда не приду на конференцию РЭМП. Я больше не хочу слышать об этом. Все. Это больше не должно меня касаться. Пусть другие ходят. И даже не просите меня. Я больше не пойду туда. Больше никогда. Сатана делает самые разные вещи, чтобы заставить нас все бросить и уйти из церкви. Возможно, раньше вы даже и не задумывались об этом. Согласитесь. Я проповедую уже 34 года. Я и сам не думал об этих вещах. Но Святой Дух показал мне. Смотрите, что означает слово «претерпеть»? Оно означает «выстоять под давлением», «стойко стоять под большим весом». Другими словами, я могу нести тяжелую ношу и бремена, но я при этом ни за что и никогда не собираюсь сдаваться.

0: Здравствуйте. Наркотики и суицидальные мысли. Никто не догадывался, что подобные вещи являются частью истории одной из самых известных христианских инфлюенсеров в соцсетях. Кристина Бейкер несколько лет назад была в плену такой ситуации. Но вскоре она обрела победу. Отец, мы благодарим Тебя за то, что в Тебе мы имеем все, в чем нуждаемся. Иисус, Ты путь.
1: В тяжелые дни пандемии 60 секунд молитвы Кристины Бейкер завирусились на ТикТоке. Сейчас у нее более миллиона подписчиков.
0: Я думала, я хотела бы коснуться хотя бы одного человека, как Бог коснулся меня в самый сложный и темный момент моей жизни.
1: Ее желание нести надежду через молитву появилось после того, как она сама прошла через трудные времена. Долгое время Кристина находилась в духовной тьме и страданиях из-за развода родителей.
0: Мне казалось, что во мне что-то умерло. Я принялась резать себя, причинять себе вред. Слушала Мэрилина Мэнсона, дэт метал. Я начала курить марихуану, пить, гулять с друзьями на вечеринках и в барах. Но, понимаете, тогда я считала, что обрела настоящую жизнь.
1: Мать не смогла помочь своей дочери и отправила ее к отцу на Гавайи. Она не знала, что он стал бездомным и наркозависимым. Время с отцом привело к тому, что у Кристины появилось больше вопросов, чем ответов.
0: Я стала наркоманкой. Мой отец был атеистом, и я пошла по его стопам. Я была потеряна. Я не знала, где мне поесть, где помыться. Нужно ли мне снова идти в школу? В безопасности ли я? И что будет с нами? Я просто хотела умереть.
1: Надежда вернулась к ней, когда брат устроил ее в семью на материке. Они были христианами и показали ей Божью любовь.
0: Они спрашивали меня, почему ты не веришь в Бога? Почему ты веришь в аборты? Как ты можешь принимать все остальные религии? Я отвечала искренне и эмоционально, но они принимали эти ответы, не пытаясь меня переубедить. У них не было такого плана. Они просто проявляли любовь Христа. Я никогда не видела ничего подобного.
1: После школы Кристина уехала. Она забеременела и в 20 лет родила сына. У нее была хорошая работа, но она никак не могла найти цель в жизни, продолжая принимать наркотики.
0: Я была консультантом. Днем рассказывала людям, как жить, а ночью принимала наркотики. Я была успешной снаружи, а внутри ощущала пустоту. Считала себя худшим человеком в этом мире. Это было ужасно. Такой пустоты я никогда не ощущала.
1: Такой способ жизни привел к серьезным последствиям. Девушку арестовали за вождение под действием наркотиков.
0: Я все время думала о своем маленьком сыне. Что я за мать? Ведь он не заслуживает этого. Что я делаю со своей жизнью?
1: Кристину выпустили под залог, но ее не покидали мысли о самоубийстве. Однажды сотрудник пригласил ее на молитвенное собрание.
0: Он открыл Библию.

0: начал читать мне из книги Иеремии. Он сказал, это вопрос жизни и смерти. Он сказал, ты хочешь принять Иисуса в сердце? Да, я приму его. И в тот момент от головы до пяток я ощутила мир, которого не было никогда ранее. В одно мгновение та ноша, которую я носила более 20 лет, она просто исчезла. Я мгновенно поняла, Христос все время был здесь. Я это ощутила. Он тот, кого я всю жизнь искала. Просто не в тех местах, наверное.
1: Кристина кардинально изменилась, когда Бог пришел в ее жизнь. Но ее все еще могли посадить в тюрьму за наркотики. Несмотря на советы адвокатов, во время слушания она обратилась к прокурору.
0: Я уже не та, какой была тогда за рулем. Иисус Христос спас меня. Я сожалею о том, что сделала. Наркотики были. Мне очень жаль. А он сказал, все мы иногда совершаем ошибки.
1: К удивлению адвокатов, ее обвинения сняли. Кристина знала, что Бог был с ней. Тогда и всегда.
0: Все это время Христос был здесь. Он присматривал за мной, когда я была бездомной, когда меня арестовали и посадили. Он присматривал за мной, когда я собиралась сделать аборт, и когда у меня была передозировка. Я обрела надежду, которая базируется не на идее, а на личности. И понимаете, когда я встретила его, вся моя жизнь изменилась.
1: Книга «Надежда за 60 секунд» рассказывает о ее пути из тьмы. Она продолжает ободрять людей своими 60 секундами молитвы.
0: Может казаться, что 60 секунд — это немного. Иногда люди думают, Богу нужно немало времени, чтобы освободить моего ребенка, исцелить, сделать что-то в моей невозможной ситуации. Он не нуждается во времени. Ему не нужны 10 минут и даже 60 секунд. Ему необходим лишь момент, когда вы отдадите себя ему. Откройте сердце, чтобы он пришел и явил вам себя.
1: Сегодня Кристина замужем и вместе с мужем воспитывает сына. Она благодарна Богу за это и хочет, чтобы все узнали доброту Бога, которая ее спасла.
0: Иисус освободил и спас мою душу. Он поднял меня со дна, исцелил мое сердце и тело, все разбитые части. И я хочу до конца своих дней жить только для Него. Я хочу рассказывать всем о том, что Он сделал для меня. Это удивительная история. Возможно, вы думаете, как это случилось? Часто люди, которые находятся во власти зависимости, пытаются найти пути, чтобы выбраться. Как с Кристин это случилось в один момент? Разве такое бывает? Но помните, что Бог удивительный. Когда мы не знаем Его, сталкиваемся с тем же, с чем столкнулась Кристина. Возможно, не на таком уровне. Возможно, у нас не возникают суицидальные мысли. Моя жизнь до встречи со Христом была совсем другой. Я не искала его, но обстоятельства сложились так, что он оказался передо мной. И без какого-либо богословского обоснования я поняла, что нахожусь на пределе. Возможно, у вас было так же. Так было и с Кристиной. Вы не знаете, как выбраться. В моем случае я просто взяла брошюру, которую мне кто-то дал, и там было написано, «Хочешь ли ты принять Иисуса в сердце?» Я перепробовала все остальное, так почему бы не обратиться и к Богу? Бог ждет этого момента. Он ждет, когда вы станете чувствительны. Возможно, вы переживаете это прямо сейчас. У вас могут быть проблемы, как у Кристины или другие. Это совсем не важно. Проблемы есть у всех. И приходит момент, когда кто-то спрашивает, хочешь?

0: хочешь обратиться к Иисусу? Сейчас это говорю вам я. Бог сделал для меня то же, что и для Кристины. Он достал меня из грязи и поставил мои ноги на скалу. И мир также вошел в мое сердце и в мою жизнь. Потом я начала читать Библию. Я считала, что это странная книга с непонятными словами. Но читала ее, и я поняла, как ошибалась, слушая других. Я начала слышать голос Божий. Он обращался ко мне лично. Если вы запутались, я хочу сказать вам еще кое-что. Количество самоубийств в мире выросло до небес. Суицид — это необратимое решение для временных проблем. Но я прошу вас, не делайте этого. Ведь ваша жизнь очень важна. Вы были созданы Богом, который знает вас. Он ждал этого момента, чтобы вы обратились к Нему. И теперь Он говорит вам: «Дашь ли ты мне шанс, как давал всему остальному?» Это главный вопрос. Каков ваш ответ? А вы можете начать этот процесс просто сейчас. Он очень прост. Он ждет вас. Творец Вселенной ждет вас. Сейчас вы можете пригласить его в свою жизнь, в свои обстоятельства. Он хочет быть в центре вашего сердца. Он говорит: «Я стою у двери и стучу». Если кто-то отворит двери и примет меня, то приду я и буду вечерить с ним. Это про вас. Помолитесь со мной. Иисус, я не знаю тебя. Я знаю, что другие говорили о тебе. Я никогда не отдавал никому свою жизнь, но она превратилась в хаос. И сегодня я прихожу к тебе и говорю: «Возьми мою жизнь». Я молюсь, чтобы ты пришел сейчас в мое сердце. Прости мне мои грехи. Ты знаешь их все. Их очень много. Прости меня. Живи во мне. Будь Господом моей жизни, моего сердца и души. Иисус, будь моим спасителем. Помоги мне понять, кто ты. Ведь ты создал меня. Я хочу понять, почему. И я хочу знать, как жить так, чтобы моя жизнь была важна, потому что ничего из того, что я делала раньше, не было хорошим. Я прошу тебя, измени меня. Я отдаю все тебе. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Если вы повторили эту молитву, вас ждет захватывающее путешествие. Не останавливайтесь, не возвращайтесь назад. Стойте в этом. Найдите современный перевод Библии и начните читать Новый Завет. Прочитайте то, что сказал Иисус. Прочитайте обетование, которое Он дал. Прочитайте о том, кто Он и на какую жертву Он пошел за всех нас. Пусть Господь укрепит вас на новом пути. Я желаю вам этого.
1: Just call and say, would you pray with me? I just prayed that prayer, but would you just pray with me about my life, about my decisions, my choices, my future? You'd make their day.
2: Иван совсем не могла ступать на ногу. Она не могла выйти за пределы своего дома. На протяжении нескольких месяцев у нее было такое ощущение, словно ее колет в пятку. Боль пришла внезапно и исчезла так же быстро.
0: Я смотрела «Клуб 700» с конца 70-х. Моя мама познакомила меня с этой программой. И знаете, я смотрела ее тогда, когда начала строить свои отношения с Богом. Иван Монтойя является партнером CBN с 2018 года. Мне нравится операция «Благословение» и «Суперкнига». Я радуюсь, что мои деньги помогают этим организациям. Мне действительно нравится это. В 2019 году у нее возникла острая боль в левой ноге. Болеть стало внезапно. Я думала, что боль пройдет, но она изменила мою жизнь. Я не могла ступать на пятку и нормально ходить. Я пользовалась ходунками и почти не выходила из дома. Я начала терять самооценку и уверенность в себе. Это было очень тяжелое время для меня. Сама собой боль, к сожалению, не проходила, но я все равно надеялась. Казалось, словно что-то просто кололо в пятку. Это было очень-очень больно. Я всегда думала об этом, потому что боль была постоянной. У меня даже появилась депрессия. Однажды я сидела на диване и смотрела «Клуб 700». Я молилась с Венди и отчетливо услышала, как она сказала, «Кто-то из вас только что увидел историю о том, как женщина получила исцеление от артрита в руках. У вас болят ноги, особенно одна нога. Бог касается вас, и артрит уходит. Вы сможете снова носить свою обувь и нормально ходить. Бог исцеляет вас. Сегодня ваш день во имя Иисуса». Это было про меня. Я поднялась с дивана и прошлась по комнате. Не поверите, но боль ушла. Полностью. Я была в восторге. Бог исцелил меня в тот момент. Боль больше не возвращалась. Мои отношения с Христом начали укрепляться. Да, я верю в силу молитвы. Иисус может сделать все, если у человека есть вера. Нужно только верить.
2: Исцеление — это просто. У Иисуса есть сила и способность исцелять. Вам нужно лишь верить. На чем основывается ваша вера? Я хочу, чтобы вы смотрели на веру как на семя. Так Библия описывает ее. Это семя. И пусть это семя позволит вам понять, что у вас действительно есть сила над болезнью. У вас есть эта сила. Вот что сказано в Марка 3. «И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь». О чем он просит нас? Говорить о том, что Царство Небесное приблизилось. Измените свое мышление и примите благую весть. Он послал проповедовать. Это несложно. Просто провозглашайте, Иисус здесь, он сказал, чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Это Христос сделал для апостолов. И то же самое Он делает и для вас, если вы Его. Если же сомневаетесь, ученик вы или нет, то в Иоанна сказано, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Это касается не только 12. Он призвал и поставил вас. Слово «церковь», «экклезия» означает «призванные». Вы призваны и поставлены. Вам делегирована власть Иисуса Христа из Назарета. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Теперь идите. Он дает вам и силу, и власть. Вы видели Ивон. Она сидела на диване и не могла ходить. Она чувствовала острую боль. А потом Венди сказала, «Я прибуду в Слове, и Его слова прибудут во мне. Я ученица. Я имею власть провозгласить исцеление». Она сделала это, и исцеление пришло. У вас есть такая же власть. Нужно лишь верить в сердце и исповедовать устами, и тогда вы получите исцеление. Вы имеете власть над всеми силами врага. Вам не нужно жить в болезнях, проблемах. Вы можете провозгласить победу. Царство Небесное приблизилось. Мы будем делать

0: именно это. Но перед тем, как помолиться и провозгласить благую весть о том, что Он исцелил все ваши болезни, простил все ваши прегрешения, мы хотим поделиться свидетельствами. Мне нравится вот это уникальное свидетельство. Вы только послушайте. У меня более 10 лет были проблемы с кожей. Она была вся покрыта красными зудящими прыщами. Я ходил к дерматологам, пробовал разные препараты и процедуры, но ничто не помогало. Становилось лишь хуже. Я был подавлен, и мне было неприятно смотреть на свою кожу. Я попросил помощи у Бога. Вот главный ключ. Я попросил помощи у Бога. 3 недели назад я включил клуб 700, и миссис Мьюсон скривила лицо, словно увидела мое ужасное состояние. Не думаю, что Терри скривилась из-за этого. И сказала: «У кого-то из вас пятна на коже. Они высохнут и отпадут. У вас больше не будет такой проблемы». Я обрадовался и сказал: «Это для меня. Спасибо, Боже. Я принимаю». Вот что вы должны сделать. Скажите: «Это для меня». Эти слова для меня, а не для кого-то другого. Они для меня, этот свиток написан для меня. Это принадлежит мне. И каждый день эти пятна сходили и отпадали, открывая новую чистую кожу. Лекарь наших душ и тел, спасибо тебе за твою милость и мое исцеление. Терри, что у тебя?
1: Вот что нам прислала Тэмми. Я страдала от кислотного рефлюкса на протяжении 2 лет. Я каждый день принимала лекарства, иногда даже дважды на день. 2 месяца назад я смотрела в интернете свидетельство из клуба 700 под названием «Я ощущаю себя новым человеком». Там человек свидетельствовал о своем исцелении. В конце Гордон сказал: «Если у вас проблемы с желудком, положите на него руку». Я так и сделала и сразу же отрыгнула. Уверена, это дух немощи покинул мое тело. Я помолилась и после этого приняла лекарство только 1 раз. Слава Богу за исцеление.
0: Аллилуйя! Чудеса — это прекрасно, не так ли? Такое чувство, словно они всегда уникальны и созданы только для вас. Проявите свою веру и положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Терри будем молиться. Когда 2 или 3 будут просить о чем-то, то получат. Давайте верить в это, принимать и действовать согласно этому сейчас. Господи Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе и принимаем силу и власть, которую Ты хочешь нам дать. Мы принимаем ее сейчас. И теперь, имея власть, мы говорим всем, кто слышит нас сейчас: все ваши грехи прощены. Ты прощаешь все наши беззакония. Все ваши болезни уходят сейчас. Ранами Иисуса Христа мы были, есть и будем исцелены. Мы принимаем все это сейчас. Пусть Царство Небесное придет к вам. Пусть воля Божья исполняется сейчас в вашей жизни во имя Господа нашего Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: Да, кто-то из вас травмировал шею. Я не знаю, что это было. Вы едва не лишились головы. Теперь при глотании ощущаете сильную боль. Вам повезло, что остались в живых, но Бог вас исцеляет. Просто поднимите свои руки и начните поклоняться Ему. Он исцеляет вас во имя Иисуса.
0: Многие из вас молятся о том, чтобы принять власть для исцеления. Бог хочет крестить вас в этом. Это не будет окропление, а полное погружение во власть Иисуса Христа. Просто примите это сейчас. Скажите: «Да, да будет мне по слову Твоему. Я хочу все, что Бог имеет сейчас для меня». Есть одна мать. Мне кажется, вас зовут Тереза. Или же это имя вашей дочери. Вы молитесь за нее. Бог услышал вашу молитву. Он отвечает на нее сейчас во имя Иисуса. Поднимитесь с постели. Будьте здоровы. От макушки головы и до пяток ног. Восстановитесь, обновитесь и зарядитесь сейчас во имя Иисуса.
1: Он творит все новое. У кого-то из вас проблемы с желудком. Вы повредили его ткань. Бог восстанавливает ее для вас. У вас снова будет нормальный желудочный сок. Все восстановится, словно не было никаких проблем. Примите это и ходите в свободе.
0: У многих проблемы с пищеварением, с тонкой и толстой кишкой. Проблемы с желудком.

желудком, с пищеводом. Бог исцеляет вас прямо сейчас во имя Иисуса. Просто примите все, что Он имеет для вас. Господь, мы благодарим Тебя, потому что Ты целитель. Когда мы принимаем Тебя, мы принимаем ответы на всякую нужду. Спасибо. Если вы получили исцеление, то сообщите нам. Поделитесь с нами своей радостной вестью. Напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. А закончим мы словами: «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя».

О, привет! Вот вы где. Я думаю, что меня должны арестовать или оштрафовать, потому что я очень хорошо себя чувствую. Евангельская музыка заряжает меня, и я надеюсь, что и вас. В этом и смысл Gospel в Америке. Это словно перекресток, место встречи для разных видов музыки Gospel и для исполнителей. И мне очень нравится встречаться со знаменитыми артистами прошлого, которые были известны уже давно, но я никогда с ними не встречался. Или я обновляю знакомство, потому что мы не виделись уже давно. Есть и такие, которые необычные и которые новые. Как наши первые исполнители сегодня, это пять братьев с Полинезийских островов американской Сомалии. Отец — ветеран Вьетнамской войны, а сейчас он пастор. Они выступают на молодежных собраниях, в лагерях, в школах, в церквях и по телевизору по всему миру. В США, в Канаде, в Голландии, в Швейцарии, в Новой Зеландии и других. А сейчас пик их карьеры — появление на передаче «Gospel в Америке». Итак, группа «Catinas».

Эти полчаса всегда приносят мне хорошее чувство, потому что, хотя и записывал разные виды песен, рок-н-ролл и кантри, народную музыку и почти все остальные виды музыки, конечно, рождественскую, ностальгическую, все это за 40 лет моей карьеры, когда я был записывающимся артистом евангельской музыки. Но если бы я мог исполнять только один вид музыки до конца моей жизни, это была бы музыка гаспел, евангельская музыка. Не только потому, что она мне нравится музыкально, но потому, что она о нем и об отношениях с Богом. Конечно, я разделяю это чувство с большинством исполнителей здесь. Этот молодой человек в первый раз на передаче «Гаспел в Америке». Он из Индианы, он симпатичный большой парень. Ему надо было бы играть в профессиональный футбол. Его новый альбом называется «Прочная скала». Он нравится молодым людям. И вы услышите, почему. Итак, Рики Рассел.

Здорово! Слава Господу! И мне нравится, как ты делаешь это смелое заявление, и что ты веришь в обещания из Библии. Ты из Индианаполиса, не так ли? Из самого Индианаполиса? Я наполовину из Калифорнии, наполовину из Индианаполиса. А, ты наполовину из Калифорнии? Да, моя тетя там живет, она ходит в церковь Андре Крауча, так что я часто там. Правда? Да, я и там, и тут. Я завидую тебе, потому что ты уже был вовлечен с хранителями обещаний с этой организацией. По разным причинам из-за расписания я никогда не смог посетить ни одного собрания хранителей обещаний, но я знаю, что ты даже там пел. О, это здорово, это благословение. О, благословение. Это собрание мужчин. Это дает тебе знать, что мы, как мужчины, должны делать для Господа в наших домах, в семье, в структуре церкви даже. Да, и конечно. И знаешь, много неправильного в нашем обществе и в семьях между мужьями и женами, мужчинами и женщинами, потому что мужчины не знают, что Бог ожидает от них. Да, действительно, есть истинное неведение. И, конечно, отсутствие желания даже узнать очень часто. Я думал о марше миллиона мужчин. У этого марша цель была хорошей. Это звучало как что-то близкое. Люди начали переживать и заботиться о речах и об ораторе. Но я подумал, что из многих сотен тысяч мужчин, которые были в Вашингтоне, многие, должно быть, поехали домой с новым чувством посвящения Господу, женам, семьям и обществу. Так что часть этого марша была, я думаю, хорошей. Но хранители обещания совершенно чисты, не так ли? Да, чисты. И это многорасовое собрание, не так ли? Там нет разделений на собрание хранителей обещания. Нет. Я хочу сказать о марше миллионам мужчин. Я надеюсь, что эти люди взяли домой то, чего они добились в Вашингтоне, применили это. Потому что сам марш без применения его ничего не значит. Но самое тяжелое для нас — это применять христианские принципы дома. Это правда. Да, и хранители обещаний — это прекрасно. Я рад, что ты вовлечен с ними и поешь для них. Я слышу, что ты поешь песни моей дочери. О, да, когда я еще был ребенком, песня «Ты зажигаешь мою жизнь» была моей любимой. И я пел ее в хоре и сольно. И у этой песни есть особое значение для моего сердца. Так что каждый раз, когда я угнетен, я пою «Ты зажигаешь мою жизнь». И я знаю, что Господь зажигает мою жизнь. Это моя любимая песня. Да, и ты пел ее с большим хором. Да, это был 80-голосный хор. Я хотел бы услышать это. У тебя есть новый альбом «Прочная скала», «Прочная скала». И это название песни. Но там также другие песни. И ты споешь одну из них для нас.

Я бы ни за что не променял это место ни с кем, даже с вами. У вас есть возможность сказать, каких артистов нам приглашать на программу, потому что я хочу знать, какие артисты вам нравятся, и какой вид музыки, gospel, вам нравится. И мы постараемся удовлетворить ваши заявки и пожелания. Так что обязательно напишите по адресу на вашем экране. И не забудьте, что ваше письмо или открытка попадут в нашу лотерею. Мы будем вытаскивать имена и пошлем записи людей, которые были на этой передаче. Так что это будет для тех, кто нам написал. А сейчас группа, которая уже выступала более 40 лет. Они были повсюду, от Grand Ole Opry до Белого дома. Они получили многочисленные призы Голубя. Их последний альбом называется «Высокая езда». И они ездили высоко уже 40 лет. Итак, группа «Kinsmen».

0: Но не прекрасно ли это? Вы рады, что посмотрели этот выпуск «Gospel в Америке», не так ли? У нас почти закончилось время, но у нас есть несколько секунд, чтобы напомнить вам, что я хочу услышать от вас. Очень важно, чтобы вы написали мне письмо или открытку. Дайте мне знать, кого бы вы хотели, чтобы мы пригласили на эту программу. И какой вид музыки gospel вам нравится, и мы учтем ваши письма. И чтобы показать, что мы это ценим, мы проводим лотерею. Просто напишите нам по адресу на вашем экране, и, может быть, мы вытащим ваше письмо или открытку и пошлем вам компакт-диск или кассету с записью музыки из нашей передачи. Так что не забудьте написать нам. Но сейчас я думаю, что у меня осталось время для этого музыкального номера, и я спою для вас.
1: Hey, I got good news. I've got great good news. My soul is bound for glory. My future is secure. I got good news. I've got great good news. We've got a friend in heaven, that's for sure. Ooh, I got good news. I've got great good news. God loved the world so much.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Программа наша посвящена очень древней книге, книге Библии. Это священное писание всегда актуально в каждое время и в каждом поколении. И тема нашей встречи – «Тайна непростительного греха» и «Евангелие от Иуды». В гостях у нас Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте!
0: Сразу, Александр, возникает вопрос. Вот есть мнение, что существует некий непростительный грех. Но тут же возникает вопрос, неужели любящий Бог, который готов прощать человека, не может простить какой-то грех? Неужели жертва Иисуса Христа на Голгофском кресте не явлена полноценно, чтобы не простить какой-то либо грех? Неужели это так?
1: Первое, о чем следует сказать. Нет такого греха, который не мог бы простить Бог. Первое. Второе, о чем следует сказать. В Библии есть непростительный грех. Первое не исключает второе, второе не отменяет первое. Понимаете? Давайте разберемся.
0: Давайте, что-то немножечко Евангелие... вроде бы понятное, что-то вы начинаете путать.
1: Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 12 глава. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 22 по 32 текст. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 22 по 32 текст. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ, и говорил, не это ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простится человеком, а хула на духа не простится человеком. Посему, если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем.
0: Но присутствует идея все же какого-то непростительного греха.
1: Да.
0: Итак, это не простится?
1: Помните, первое, Бог может простить любой грех. Нет такого греха, который бы он, Бог, не мог бы простить. Второе, есть непростительный грех.
0: Замечательно.
1: Да.
0: То есть одно другому не противоречит.
1: Нет.
0: Но как это так?
1: Одно другому не противоречит, и другое первое не отменяет. Понимаете?
0: Но вам нужно как-то прояснить.
1: Сейчас разберемся. Фарисеи, вот заметьте, Иисус Христос творит чудо. Фарисеи приписывают действие божественной силы силе бесовской. Так?
0: Получается,
1: он Духом Святым исцеляет, а они говорят силою князя бесовского Вельзевула. То есть они называют Божью силой силой дьявольской, бесовской. И в контексте этого Иисус говорит о непростительном грехе. Это очень важно.
0: Это важно, но как-то вот, может, какая-то иллюстрация, чтобы, может быть, более яснее было, Александр.
1: Ну, давайте. Вообще,

0: Классическая иллюстрация следующая. Вот как бы представьте себе дом, в котором вы якобы живете. Ну, вы живете. Mm-hmm. И свет сквозь окна проникает внутрь дома и освещает все пространство дома. Так вот, говорится, дом — это как бы мы, а свет — это свет Божий. Стучится к нам, проникает к нам. И как бы классически объясняется, что вот этот непростительный грех — своего рода кладка, которой я закладываю окна. И последний кирпичик, который делает дом непроницаемым для света, это и есть непростительный грех. Но позвольте другую иллюстрацию.
1: Да.
0: Это, в принципе, направление верное, но не совсем точно. Был такой интересный человек, Шарль Бодлер. Mm. Это французский поэт, эссеист, критик.
1: Какого столетия?
0: Основоположник эстетики декаданса и символизма. Это 19 век.
1: 19 столетия.
0: Очень специфический человек. И у него есть стихотворение «Авель и Каин».
1: Вы прочитаете?
0: Да, прочитаю. А вы постарайтесь сфокусироваться на своих эмоциях, которые вы переживаете, слушая стихотворение. Две части.
1: Я постараюсь.
0: Две части.
1: Хорошо.
0: «Авель и Каин» — первое. «Сын Авеля, дремли, питайся, к тебе склонен с улыбкой Бог. Сын Каина, в грязи валяйся, свой испустив предсмертный вздох. Сын Авеля, твое курение отрада ангельских сердец. Сын Каина, твое мучение изведает ли свой конец? Сын Авеля, ты о посеве не думай, Бог его вознес. Сын Каина, в голодном чреве твоем как будто лает пес. Сын Авеля, ты грейся перед патриархальным очагом. Сын Каина, морозь свой верит шакал несчастный под кустом. Сын Авеля, люби и множься, как деньги множатся твои. Сын Каина, ты не тревожься, когда услышишь зов любви. Сын Авеля, умножен Богом твой род, как по лесу клопы. Сын Каина, ты по дорогам влачи с семьей свои стопы». И вторая часть. «Ага, сын Авеля, в болото лечь плоть твоя осуждена. Сын Каина, твоя работа как следует не совершена. Сын Авеля, пощад не требуй, пронзен рогатиной насквозь. Сын Каина, взбирайся к небу и Господа оттуда сбрось».
1: Это один и тот же автор?
0: Это Шарль Бодлер, автор такого сборника, нашумевшего в свое время «Цветы зла».
1: Вот это он в один момент написал стихотворение?
0: Вот как вы воспринимаете? Каин и Авель, портреты которые. Да, это две части.
1: Ну вот первая часть, ну, очень схожая с той библейской историей, которую мы знаем, что Каин убивает Авеля.
0: Ах,
1: и...
0: Олег Владимирович, нет у вас поэтического слуха. Нет. Вот заметьте. Каин – все хорошо. А нет. Вот Авель – все хорошо. Авель... А Каин вызывает чувство... жалости, обиды, несправедливости, что у Авеля все хорошо?
1: Ну, может быть, чуток небольшой. Ага. Все же вот Каин образ негативный, наверное, у читателя остается. Нет, вот и, здесь, может быть, навеян вот, автор.
0: Вы прослушали.
1: Последняя, вторая часть?
0: Вот заметьте, как он подает. «Сын Авеля, люби и множься, как деньги множатся твои». Смотрите, какой счастливый, беззаботный, огороженный Богом, обустроенной жизни. А вот Каин, сын Каина, ты по дорогам влачи семьей своей стороны.
1: Здесь какой-то вот героизм Каина, наверное, сосредоточен.
0: Задача стоит, чтобы Авель, подобно некоторым капиталистам, вызвал неприязнь у слушателя. У него все хорошо, все замечательно, его нужно свергнуть.
1: Он автор не марксист был?
0: Нет, автор декадент.
1: Все понятно.
0: И символист.
1: Но вот видите, сейчас вы проясните.
0: А вот Каина цель, чтобы читатель испытал жалость, несправедливость. Конечно, после такого он просто обязан убить, свергнуть, наказать, восстановить справедливость.
1: Смещение акцентов героизма, да? То есть,
0: да,
1: получается, вот
0: все,
1: туда
0: все,
1: смещается Каина
0: все
1: тогда?
0: Все меняется. Положительный герой, библейский положительный герой, вы абсолютно правы в этом, что Каин хороший, положительный герой. Но задача положительного героя очернить, а отрицательного героя обелить. Понимаете? И чтобы положительный герой вызвал негодование, гнев, возмущение –

0: Отрицательный герой, герой нашел у читателя сострадание, сопереживание, поддержку. Некую...
1: С ним несправедливо поступили, да?
0: Да, эмпатию эмоциональную вызвали, несправедливость. А, и вот смотрите, вы верно отметили, и просто начально библейское понимание помешало вам услышать посыл, мессендж, как говорит молодежь, Бодлера. А давайте откроем Исаия, 5 главу, 20 текст. Смотрите, есть некоторая страшная вещь.
1: Пятая глава, да?
0: Пятая глава, 20 текст. Пятая глава, 20 текст. Есть некая страшная вещь. Исаия призывает проклятие на таких людей. Горе тем, которые зло называют добром. И добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким.
1: Александр, все же возникает вопрос. Так... В чем же вот этот непростительный грех? В чем же вот, этот, вот эта хула на Духа Святого? То есть Бог не может простить или Он не хочет прощать?
0: Дело не в Боге. Не в том, что Он не может или не хочет. Нет. Дело в человеке. Это такой грех, в котором человек не может раскаяться. Смотрите. Вот мы с вами сказали, Иисус исцеляет Божьей силой. А фарисеи как называют? Чью силу исцеляет Иисус?
1: Демонической.
0: Демонической. То есть Божья сила в их глазах становится какой силой? Демонической.
1: Демонической.
0: Одновременно с этим демоническая сила. Распятие Христа, к примеру. Что это правильно, это нужно. Лучше, чтобы один погиб, нежели многие.
1: Да.
0: В то время демоническая сила становится каким? Какой в их понимании?
1: Божественная.
0: Божья сила называется дьявольской, дьявольская сила называется Божьей. Белое называется черным, черное белым, горькое сладким, сладкое горьким. Понимаете?
1: Да.
0: И доброе злым, и злое добрым. То есть человека полностью подменяется понятие на 180 градусов. И он не может воспринимать то, что делает Бог, в его понимании делает дьявол. Это не дело...
1: Это как, может быть, ну, не совсем попадающая вот иллюстрация вот к вашему там сейчас примеру. В обществе, ну, иногда принято, человек, может, приходит в новый коллектив, и какая-то вечеринка, корпоратив, и предлагает выпить. Человек отказывается, там, может быть, и сразу вот реакция. Ты что, там, больной? Что-то не так? То есть у тебя не все в порядке, да? То есть часть, может быть, общества, это... Ну, в культуре привита, вот обязательно атрибут, это там алкоголь, это, там, это свое компаньонское. Там.
0: Некая рацию есть в вашем примере, но все равно. Вот давайте так я попробую объяснить. Вот зрение и мозг. Мы с вами знаем, помните, физика, оптика, раздел физики, вот эти все линзы построения. Мы с вами видим мир как? Помните? Как вот мир перед нашими глазами предстает, мир перед нашими глазами. Какой?
1: Ну, в смысле, разнообразный 3D.
0: В общем, мы видим все вверх ногами. Ну, это оптика, это
1: все,
0: физика.
1: Понятно.
0: Да.
1: Это в обратном
0: направлении. Все мы видим вверх ногами. Помните, линза преломляется вверх ногами.
1: Ну, что-то помню, может, где-то не до конца я помню.
0: А как мы видим правильно? Мозг переворачивает картинку. Здесь происходит нечто подобное. Человек видит одно, видит деяние Божье, происходящее является деянием Божьим, но настолько искажено сознание и все эти призмы человеческие, что сознание Божье в его сознании, деяние Божье в его сознании предстает как деяние дьявольское. Белое, фактически белое, становится, интерпретируется как черное, и наоборот, черное интерпретируется как белое, понимаете?
1: Но это сознательное у человека же решение, то есть всех же фарисеев, автор.
0: Мы сейчас скажем, о чем это произойдет. Вот я называю эти штуки мысли-вирусы.
1: Мысли-вирусы.
0: Мысли-вирусы. Ну, так физиологически, к сожалению, данность такова есть, что желудок умнее, чем мозг. Желудок умнее, чем мозг.
1: Почему?
0: Если вы съели что-то порченное, что делает ваш желудок?
1: Ну, дает о себе знать.
0: И каким образом?
1: Ну, пучит, болит.
0: Возвращает все это назад. Вас рвет. Желудок тошнит. И вы способны вырвать то порченное, негодное, что может отравить или убить вас. А с мозгом, если вы услышали, прочли, увидели что-то негодное, ну, дьявольское, черное, горькое, а мозг тошнит или нет? Вот мозг не способен сделать то, что может сделать желудок. И в этом смысле я это называю мысли-вирус. По сути, вы инфицированы.
1: Хорошо,
0: ложью.
1: Александр. А вот этого вируса, как он называется, мысли-вируса, может быть какая-то прививка, то есть, ну, иными словами, как-то устоять от этого влияния, от этого демонического?
0: Нужен крепкий духовный иммунитет, который складывается, ну, из целого ряда аспектов. Первое. Внимание и открытость Святому Духу.
1: Мы с вами говорили, то есть важность молиться, да? То есть...
0: Молиться, и не просто молиться, можно молиться не выше потолка. Молиться и воспринимать Святого Духа. То есть это внимательность к тому, что Он говорит, и открытость к тому, чтобы принять то, что Он говорит.
1: Ну и подразумевается, конечно же, чтение Священного Писания.
0: Конечно, безусловно. И чтение, и молитва. Абсолютно вы правы. Это как одни из самых таких широких каналов общения Бога с человеком. То есть внимание и открытость к Святому Духу. Любовь и доверие к Библии, Слову Божьему. Не к другим людям, не к чьим-то мнениям, не к духовным или недуховным авторитетом, а именно к Священному Писанию, к 66 книгам Ветхого и Нового Завета, к Библии. И третье – стремление притворить это в жизнь. То, что открывается Духом, то, что видишь в Писании. Жить согласно этому. Жить. Вот это то, что создает крепкий иммунитет на эти духовные мысли-вирусы. Вот простой вам пример, как это работает, иллюстрация. Ну, знаете, один из сооснователей компании Apple.
1: Стив Джобс.
0: Стив Джобс, да. Он, один из его таких главных лозунгов жизни был следующий. Он иногда, не зная, как поступить, спрашивал себя, как бы я поступил, если бы это был последний день моей жизни. Вот он себя так спрашивал. И он рассказывал как-то о том, как он познакомился со своей женой. Вот он увидел девушку красивую, она ему понравилась. Какие-то повадки, особенности, наблюдая за ней, он увидел. И, ну, как молодой человек, был не уверен, подойти, не подойти, заговорить, не заговорить, как быть. И он себе задал вопрос, а если бы это был последний день моей жизни, что бы я сделал? И он тут же ответил, конечно, подошел бы и заговорил. И он подошел и заговорил, она потом стала его женой. То же самое с Библией, с Духом Святым. Библия иногда показывает нам наши изъяны, несовершенства или перспективы, куда нужно расти. Вот знаем мы с вами, допустим, древнееврейский, древнеарамейский и древнегреческий.
1: Не только вот эта вот пагубность человеческая,
0: да,
1: не, возможности.
0: И возможности, да. И возможности. И то, что нужно исправить, и то, к чему можно стремиться. И Господь открывает нам через Слово. И если мы говорим, ай, потом, или, ну ладно, я не готов, мне трудно, нет, я слишком люблю это, то все, мы, по сути, ослабляем наш местный иммунитет, духовный иммунитет. Поэтому открытость Духу Святому, любовь к Слову и готовность жить согласно открытому свету. А вот теперь, ну да, спасибо.
1: Вот Александр... Но все же интересует вот, относительно Евангелия от Иуды. Мы обозначили вот эту тему с вами. Вот мы говорим о непростительном грехе, вот вы говорите о вот этом мысли-вирусе. И вот Евангелие от Иуды, вот как это есть особенность этого Евангелия?
0: Да, смотрите. В 70-х годах прошлого века в Египте был найдена рукопись. Небольшой кодекс. Как позже оказалось, Евангелие Иуды. Очень нашумевшее, уже в 21 веке после издания нашумевшее. Вот мы наконец-то узнаем истинное христианство, кто есть Иисус, кто есть Иуда. Столько было лозунгов, столько было пыли из-за всего этого.
1: Привлекла особенность.
0: Да, внимание привлекло, эта находка привлекла массу внимания, этот текст привлек внимание. Хотя это не было чем-то новым. Мы знаем о Евангелии Иуды, от Иринея Леонского.
1: Он уже упоминал об этом, да?
0: Да, одного из ключевых.

0: первых апологетов отцов церкви. Это второй век. Он упоминает Евангелие Иуды как еретическое. Так вот, содержание Евангелия Иуды. Вы помните, у Иисуса Христа есть близкие ученики. Да, сколько их?
1: 12.
0: 12. Один из них?
1: Предатель.
0: Предатель Иуда Искариот.
1: Да.
0: Кстати, помните, сколько было учеников апостолов по имени Иуда?
1: 2.
0: Абсолютно неверно. Был Иуда один, был Иуда Искариот и был Иуда Фома-близнец.
1: А.
0: Фома — это близнец, дедим. А он тоже Иуда. Три Иуды было. Ну, и они различаются. Там патронимы, клички и прочее. Иуда Искариот. По всей видимости, местность. Откуда? Искариота. Так вот, мы знаем, какой он с точки зрения Евангелий, библейских, канонических,
1: богодухновенных. В Евангелии от Иоанна описано, что он вор.
0: Давайте откроем Евангелие от Иоанна, раз вы вспомнили. Евангелие от Иоанна, 12 глава. 12 глава, с 3 по 8 текст. 12 глава, Евангелие от Иоанна, с 3 по 8 текст. Пусть будет так. Хотел Марка прочитать, но раз вы предложили Иоанна, пусть будет Иоанна. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мирра, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мирра за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же это он не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иоанн однозначно характеризует Иуду. Он характеризует его как предателя. Мы это знаем. 30 серебряников, помните, он ищет возможности предать Иисуса. И характеризует его как хищника, вора. Так вот, Евангелие от Иуды, Иуда предстает по-другому. Иисус ходит и учит учеников, и, в принципе, ученики недотепы. Ну, вот как уже упоминаемый нами Санчо Панса, который, ну, никак не может понять романтический порыв Дон Кихота. Или там, как Киса Воробьянинов, который, ну, не доходит у него замыслы Остапа.
1: Хотя образ вот христианства и апостолов это совсем иной.
0: То есть они,
1: хотя в Евангелии считают, что...
0: Евангелие Иуды. Вот 11 недотеп, которые Иисуса не понимают вечно. Но это, да. Иисус должен принести жертву. Истинную жертву, которая искупит, спасет людей. Кто? Как? И вот здесь Иуда единственный, Иуда Искариот, в Евангелии от Иуда, единственный, кто понимает Иисуса. И он идет и готов принять бесславие, вечное поругание, как предатель, вор и прочее. Проклятие. Это имя. Вы назвали бы вы своего сына Иуду? Иудушка. Нет, потому что это имя стало
1: нарицательным,
0: да. И вот он идет на сознательное пренебрежение своим авторитетом, будущим, имиджем, скажем так. Ради того, чтобы принести истинную жертву. Ведь кто-то должен предать Иисуса, чтобы истинный агнец был принесен в жертву. А те недотепы не понимают. И получается, смотрите, из Иуды, предателя и вора библейского, в Евангелии Иуды он становится кем?
1: Героем.
0: Героем, единственным учеником, который понял
1: это
0: Иисуса.
1: И взял на себя.
0: Да.
1: Ну,
0: принес
1: страшно даже сказать жертву. Миссию.
0: Да. Смотрите, каков мысливирус-то.
1: Да.
0: Каков. Понимаете?
1: Это, вдруг... вот, это тоже агностики, да?
0: Ну, не агностики. Ой,
1: агностики.
0: Нет,
1: агностики. Гностики.
0: Гностики. Конечно, гностическое Евангелие. Да, агностики – это другое. Да. Это уже мировоззренческое так наше современное. И вдруг то, что в Библии черное, Иуда, и его поступок, в Евангелии Иуды становится белым. А то, что в Библии белое, например, преданность 11, пусть они и не понимают чего-то, там становится черным, понимаете? Зло называется добром, добро злом, белое черным, черное белым. И таким образом человек,

0: который попадает на эту инфекцию, он не может уже откликнуться на призыв к покаянию, поскольку Божья сила для него дьявольская, а дьявольская сила для него Божья. Понимаете?
1: Самое
0: у него все переворачивается. Понимаете?
1: Да, самое страшное, что этот вирус...
0: Непростительный грех.
1: Не останавливается.
0: Нет, он сюда забрался. Нельзя вытошнить. Вот в чем проблема. Не желудок, мозг не умеет тошнить. Это все равно, что, знаете как? Ну, я просто говорю, чтобы вы могли понять. Это все равно, что Гитлер спаситель. Смотрите. Возникло израильское государство. Почему возникло?
1: Из-за чего возникло?
0: Ну, вот Израиль, вот современный Израиль, да, как возник?
1: 1948 год.
0: Да, ну, после войны с Египтом, этой краткосрочной. Как возник Израиль? Почему все сообщество мировое решило помочь?
1: Ну, включая какие-то политические моменты, ну и плюс...
0: Холокост.
1: Холокост.
0: Израиль.
1: Евреи пострадали,
0: миллионы. Да, евреям позволили создать свое государство, потому что был Холокост. А Холокост кто сделал?
1: Фашистская Германия.
0: Ну, и в частности, нацистская идеология, в частности, Адольф Гитлер. Поэтому Адольф Гитлер, по сути, создал израильское государство. Он специально, может быть, принес эту жертву ради создания государства. Смотрите, как работает. И вдруг кто-то был и осужден историей, вдруг становится неизвестным.
1: Ну, это большая трагедия, когда...
0: Вот это и есть непростительный грех. Не потому, что Бог не может простить, а потому что человек, который... заражен этим мысли-вирусом, он не способен понять. У него белое предстает как черное, и Божье как дьявольское, а дьявольское как Божье. Понимаете?
1: Александр, у вас есть несколько секунд, чтобы зрителям подсказать вот противовирус, где приобрести и как.
0: Мы обозначили с вами местный иммунитет. Нужно читать Слово Божие, доверять Слову Божьему, быть внимательными к Святому Духу и жить по тому, как написано в Библии. Это иммунитет, который позволит нам справиться с любой инфекцией.
1: Александр, большое вам спасибо за интересную нашу встречу, за интересное ваше рассуждение, размышления. Мы ждем на очередных наших программах. До новых встреч. Дорогие друзья, будьте всегда честны перед собой, будьте честны перед Господом. В Слове Божьем написано, что блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Стремитесь и желайте в своей жизни обрести это чистое сердце. А это все возможно с нашим Спасителем Иисусом. Доверяйте Ему и продолжайте свой путь. Будьте благословенны и до новых встреч. До свидания.

Любовь Бога – это истинный эталон совершенства. В свое время мне пришлось поработать на заводе. Я поменял несколько рабочих мест, а один раз даже поменял одно предприятие на другое. И заметил, что везде бытовало одно правило. Его формулировали по-разному. Ну, например, так: «Неси с завода каждый гвоздь. Ты здесь хозяин, а не гость». Или вот так: «Когда от многого берешь немножко, то это не воровство, а дележка». И выражалось это в том, что рабочие, ну, не все, конечно, а многие, выходя с завода, что-то выносили с собой, причем довольно часто. Позже, когда я поверил в Бога, я задумывался: это сколько же всего ежедневно выносится с завода? Ну, через проходную, конечно. Это ведь люди выходят, кто с напильником в кармане, кто припоясан наждачной бумагой, кто отверточку прибрал, кто притирочную пасту в карман засунул. Ну, я представил себе: один отверточку, другой кто-то отверточку, а за год это сколько же отверточек, километров наждачной бумаги, токарных резцов, напильников и прочего всего. Но вот что интересно: когда кто-то у кого-то в цеху украл что-то, и это вышло наружу, то это было подло. Вот пример. Работник, назовем его номер один, украл что-то у другого, назовем его номер два. И это вышло наружу, и работник номер два все это высказал работнику номер один. И начальник цеха узнал: позор. Было много нецензурных слов, эпитетов и прочего. Были приняты какие-то меры. Да, работника номер один, конечно же, поставили на вид. Может быть, даже премии лишили. Вот всю ситуацию можно было бы выразить двумя словами. Где твоя совесть, работник номер один? Хорошо. В этот же день работник номер два вынес с завода напильник и что-то еще. На проходной его, конечно, не заметили, как и многих других. На проходной ведь не досматривают. И не кажется ли, что было бы справедливым сказать и работнику номер два: «Эй, работник номер два, где твоя совесть?» И когда я говорил о том, что первый украл у второго, то кажется, что он бессовестный. А второй с совестью. Но ведь как он возмущался. Но только я дошел до того, что и второй не без греха, то какой напрашивается вывод? Второй тоже без совести? Да, но если оба без совести, зачем тогда возмущаться? И вот что интересно. Совесть-то есть у обоих, и семьи есть у обоих, и взаимоотношения есть, без которых, ну, без совести совсем не обойтись. Но получается так, что их совесть не позволяет воровать у своих, но позволяет делать это у государства, которое, в общем-то, тоже состоит из людей, среди которых, согласитесь, не все чужие. К какому выводу придем? Совесть есть, но только она как-то странно настроена, по-своему. Получается, напрашивается сам собой вопрос: есть ли какой-нибудь авторитет для подражания? Да. Любовь Бога – это истинный эталон совершенства. Наверное, старшее поколение помнит сборник короткометражных фильмов Леонида Гайдая. Называется он «Деловые люди». Он появился в 1962 году. И там есть сюжет, снятый по рассказу о Генри. Называется «Дороги, которые мы выбираем». Там трое грабителей, если, как мне не отказывает память, ограбили почтовый поезд
поубивали там сколько-то людей и унесли 30 тысяч долларов. Одного из трех грабителей убили в процессе, а двое других смогли ускакать на лошадях. Так у одного из двух лошадь сломала ногу, и ее пришлось пристрелить. Ее всадник надеялся было, что его-то товарищ, с которым он дружил 3 года, вывезет его на своем коне. Но ошибся. Товарищ этот сказал фразу, ставшую крылатой: «Боливар не выдержит двоих», и пристрелил своего друга. Я, когда впервые смотрел этот сюжет, думал: какой негодяй, ради денег друга убил. Но потом я не мог избавиться от мысли: да, но ведь они оба бандиты. То есть один бандит убил другого бандита, они оба воры. Просто одного совесть позволяет не только грабить банки и убивать охрану, но и убивать ради денег друзей. Его совесть так отрегулирована. Но мы говорим: о, он дошел, да, и дальше разные эпитеты: скотство, что он не человек, ну и прочее, и прочее. Вот каким образом отрегулирована совесть? Вопрос интересный, и мы к нему вернемся. Но сперва хочется выяснить вот что. Что же такое совесть? Постараемся ответить на этот вопрос. Вот как об этом говорит философская энциклопедия. Совесть – это способность человека, критически оценивая свои поступки, мысли и желания, осознавать, переживать свое несоответствие должному как собственное несовершенство. Вот это вот способность переживать свое несовершенство. Да, я прочитал много разных мнений насчет того, что такое совесть. Но вот это мне понравилось больше всего. Почему? Здесь затронуто понятие совершенства, и это правильно. Посмотрите, что получается. У всех людей понятие совершенства разное. Ведь и у воров есть понятие совершенства. Ну, там пацан, мужик, честный вор в законе. Ведь и там есть свой кодекс законов. Причем довольно почитаемый в этих кругах. Есть своя жизнь и поступки по понятиям, где воровство у своих – крысятничество.

пресекается. Хотя это же общество воров. Это воры. Есть свое совершенство, наверное, во всех кругах. У спортсменов, артистов, банкиров, водителей автомобилей, проституток. У всех сообществ, больших или маленьких, есть свое понятие совершенства. Так если человек живет вот в каком-то своем узком сообществе, то и понятие о совершенстве будет не шире, чем представление вот этого сообщества. Это может быть узкий круг друзей, тусовка какая-нибудь, какая-нибудь группа на Фейсбуке или ВКонтакте. А может, человек ни с кем не считается, и у него свое индивидуальное понятие совершенства, как у Джека Потрошителя. А есть те, у кого любовь Бога – это истинный эталон совершенства. В 1995 году мне посчастливилось поехать в Голландию с моими друзьями. По пути мы пересекли Польшу и Германию, мы ехали на автобусе. И вот в Польше нам пришлось переночевать в каком-то маленьком городочке. И там была такая красивая католическая церковь. А дело в том, что в тот день был какой-то церковный праздник. И большинство жителей были католики, и вот весь город потоком шли в эту церковь. Я думал, как они там все поместятся. А вот еще интересно, все люди были красиво одеты. Девушки в красивых белых платьях, причем все как, ну, яблони в цвету, парни во фраках, все с цветами. А я протестант, я не католик. Я даже до сих пор не знаю, что это был за праздник такой. Вот скажите, как это возможно, плохой я или хороший? И я не думаю, что я плохой. Я протестант, и у меня совесть протестантская. А у католика совесть католическая. У него совесть католика. Мы все имеем, ну, немножко разные представления о совершенстве. Но можно ли плохим назвать человека, если он не такой, как я? Не думаю. С точностью можно сказать, что мы из разных сообществ. Я не могу осуждать мусульманина за то, что он не такой, как я. У него тоже есть представление о совершенстве, и я могу его не осуждать, а быть к нему, как говорят, толерантным. Я могу уважать его. Кто был я или те, кто рядом? У нас у каждого есть своя совесть, только у каждого своя. Она у нас у каждого по-своему отрегулирована. И когда затрагивается этот вопрос, то обычно и говорится как о свободе совести. Конечно, лишь бы совесть людей имела рамки законов жизни, за которые нельзя выходить. Убийца, вор, насильник в обществе недопустимы. Так от чего же зависит то, как отрегулирована совесть? Для чего она? Что это такое? Говорит ли Священное Писание об этом что-нибудь? Да. Любовь Бога – это истинный эталон совершенства. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание о совести. Ну, во-первых, надо сказать, что Ветхий Завет не использует слово «совесть». И такое ощущение, что этого слова и не было вовсе. Но есть нечто, что заменяет слово «совесть». Ну, например, такие термины, как «сердце» или «страх Господень». Ну, к примеру, 110-й Псалом, 10-й стих. «Начало мудрости – страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его». Заметьте, как говорится, у кого верный разум? Ну, проще говоря, у того, у кого правильная совесть, а у тех, кто боится Бога, исполняет Его заповеди. Какие? Какие заповеди следует исполнять? Те, которые Бог дал. А что, если я к Нему не стремлюсь? А что, если Бог мне не нужен? То какие заповеди я буду исполнять,
и будет ли мой разум верным? Вот как выражена одна из проблем грешного человечества. Этот текст описывает времена, когда люди только что согрешили. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, то они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли их и помышления сердца их были зло во всякое время. Посмотрите, Господь наставлял праведных людей древности не вступать во взаимоотношения с дочерями язычников, судя по всему, чтобы те не склонили праведников к языческой вере. Но, тем не менее, люди Бога ослушались, поступали по-своему, женились на тех женщинах, какие нравились их очам. И написано, что люди пренебрегли Духом Святым. Важно понять, что у Бога есть план для его людей. Дух Святой говорит везде, его можно услышать везде, и, услышав, принимать правильные решения в жизни. А можно его голосом пренебречь, выбрать какой-нибудь другой путь. Но тогда совесть будет руководствоваться теми законами, которые человек выбирает и которые приняты в том обществе, в котором человек живет и общается. Совесть поведет по ложному пути. Она перестанет соответствовать тому предназначению, которое дал для нее сам Господь. И вот что пишет апостол Павел о том, как это выглядит у язычников, у которых была возможность принять Бога, но они его не приняли. Об этом написано в послании к римлянам. Апостол Павел говорит: называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому и предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Так чего требует Господь? И как они не заботились иметь Бога в разуме? Вот в чем проблема. Человек должен заботиться о том, чтобы в его сердце был Бог. И если Бога там нет, то и совесть будет говорить что-то такое, что я сам себе решил. Я сам себе, получается, Бог. И можно сделать вывод, что такое совесть. Совесть – это некий нравственный инструмент, который Бог при творении человека заложил в каждом из нас. Но этот инструмент
Богом предназначен для того, чтобы через него говорил Дух Святой. И человек может заботиться о том, чтобы Бог был в сердце, а может и не заботиться об этом, принимая во внимание, что

Повесть. Это из послания к евреям, глава 9. «Кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». И первое послание Петра, 3 глава. «Так и нас, ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Что следует из прочитанного? Ну, во-первых, совесть можно очистить, и это делает кровь Христа. Второе. Цель чистой совести – наставить человека, чтобы он мог служить Богу живому. И третье. Человек, принимающий крещение, делает это с целью обещать Богу добрую совесть. А это возможно только тогда, если человек выберет путь совершенствования в богопознании. Да, такой человек будет иметь духовный рост и постоянное совершенствование. Как-то вспомнилось мне высказывание кого-то из великих. Оно звучало примерно так. Если завтрашний день не изменит чего-то к лучшему, то тогда зачем он нужен? Есть еще нечто, что необходимо добавить. Дело в том, что очень часто верующие люди склонны подменять понятия. Можно перепутать праведность с законничеством. Вот что я имею в виду. Бог призывает людей соблюдать Его заповеди. Но не всегда соблюдение заповедей приводит к богопознанию. Как это происходит? А происходит это тогда, когда люди забывают о том, что изменяет и очищает человека не закон, а любовь. Закон может только обличить и приговорить к смерти. А мы все грешники, значит, закон нас может только убить. Закон, он показывает на проблему, а решает ее Бог. Бог не убийца, а, во-первых, любящий отец, а потом уже праведный судья. Бог есть любовь. Вот любовь и есть та цель, к которой надо стремиться. Это она, божественная характеристика, которую надо познавать, стремясь познать Бога. Это она является эталоном регулировки совести. Любовь Бога. Это истинный эталон совершенства. Если не понять, не принять этого внимания, то можно постоянно себя в чем-то осуждать, казнить за то, что ты не соответствуешь стандартам праведности и так дальше. Но это неправильно. Совесть, которая так говорит, это неправильно говорящая совесть. Она нуждается в очищении. Есть другая крайность сказать, ну, раз Бог есть любовь, то на закон мы смотреть вообще не будем, а будем делать все, что захотим. Бери от жизни все, пока не умрем. Но совесть этих людей еще больше не права. Скорее всего, это вообще отсутствие таковой, это бессовестность. Нам нужна какая-то золотая середина. Нам нужно понять, зачем закон. А зачем любовь? Ведь и то, и другое должно быть на своем месте. Не надо их отвергать. Они на своих местах совершают каждый правильную свою работу. Давайте рассмотрим это на примере. В Евангелии от Иоанна есть одна история, в которой ненавидящие Иисуса Христа иудеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и предложили, чтобы Иисус исполнил закон, говорящий, что таковых нужно побивать камнями насмерть. И тут подлог. Христа хотели подставить. Что получится, если Иисус кинет камень? Иудеи сразу сдадут его представителю власти Понтию Пилату, потому что в те времена только римская власть могла казнить. Если Иисус Христос не кинет камень, то ему предъявят обвинение в том, что он не исполняет требования из закона, и тогда
Ну,

какой он мессия. И вот с этим коварным умыслом они не весть где нашли бедную женщину, вина которой была доказана. И Иисус поступил интересно. Он наклонился и стал писать что-то на земле. Любопытные свидетели сего подошли посмотреть, что он там пишет. А Иисус лишь сказал: кто без греха, первый брось в нее камень. И все по очереди удалились. Считают, что Иисус писал на песке грехи тех людей, кто требовал казни. Быть может, их грехи требовали их самим того же, смерти. Написано так в Евангелии от Иоанна, 8 главе. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха первый брось на нее камень?» И опять, наклонившись, низко писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал: «Женщина, где ж твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечает: «Никто, Господи». Иисус сказал: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Знаете, что мне здесь нравится? А то, что у этих убийц была совесть, голос которой они услышали. Для них еще не все потеряно. Но еще бы, перед ними стоял сам Бог. Вот она, любовь, и вот он, закон. Любовь сказала: «Иди, я не осуждаю тебя». Закон сказал: «Иди и не греши». Любовь имеет те качества, к которым стремятся христиане. Она долготерпит, милосердствует, не завидует. Любовь не превозносится, не гордится и не бесчинствует. Не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь Бога – это истинный эталон совершенства.

Сегодня каждый человек хотел бы реальных, искренних отношений к себе. И в этой связи мне хочется рассказать одну историю. Это случилось с человеком, который летел в самолете в бизнес-классе. В его еду попал таракан. И когда он увидел в своей еде этого представителя насекомых, он вызвал стюардессу. Конечно, все были очень раздосадованы этим фактом. И как только самолет приземлился, он пошел на стойку авиакомпании, предъявил жалобу, написал на две страницы все свое возмущение, все свои эмоции передал и отправился с чувством выполненного долга домой. И теперь он, находясь дома, считал, что он очень правильно поступил, и это так важно было с его стороны добиться справедливости. И вот спустя 2 недели ему приходит письмо. В этом письме очень красиво описано, что авиакомпания в связи с этим обстоятельством, в связи с этим событием приносит ему искреннее сочувствие. И она просит прощения за то, что такой инцидент мог произойти на борту самолета, в котором он летел. Конечно же, авиакомпания предъявила в целом абзаце описание того, какие были сделаны выводы и какие последствия наступили в связи с этим событием. Написали о том, что стюардесса получила строгий выговор, а главный повар, который был ответственен за доставку пищи на борт этого самолета, будет уволен. Конечно же, была проведена санобработка на борту этого лайнера и в местах, где готовится пища для пассажиров. И когда этот человек читал эти слова, затем он дошел до абзаца, в котором было очень ярко описано то, что авиакомпания приносит свои извинения. Этих извинений было целый абзац, и он так наслаждался тем, как внимательно в этой авиакомпании относятся к пассажирам. И далее там приглашали вновь пользоваться этой авиакомпанией для перелетов, потому что все выводы были сделаны. И вот после всех этих любезностей, которые были изложены в этом письме, внизу стояло имя руководителя этой компании и его подпись. Человек, который читал весь этот текст, еще лучше себя начал чувствовать. Он подумал: ну вот, дело сделано, теперь все будет по-другому. И ему казалось, что то, что было достигнуто, имеет важнейшее значение для всей его жизни, потому что он поступил абсолютно правильно. Но когда он повернул листочек с письмом на другую сторону, он обнаружил там небольшой

большую надпись, сделанную от руки простым карандашом. Там было написано следующее. «Направьте этому жалобщику стандартный ответ по тараканам». Люди сегодня нуждаются в искреннем отношении. Лицемерие беспокоит людей. Оно сеет недоверие и отторжение. И в связи с этим, когда мы с вами говорим о христианстве, когда мы говорим о христианах, то к христианам точно такое же внимательное отношение. Людям хотелось бы в христианине видеть человека, который действительно достойно поступает в своей жизни, действительно правильно себя ведет в отношении окружающих людей. Именно поэтому я приглашаю вас сегодня посмотреть на картину, которая описана в Евангелии от Матфея, 17 главе. Ей предшествуют события, описания, которые касаются основы рассказа о Царстве Божьем. Более того, Иисус Христос обещает, что те люди, которые находятся сегодня рядом с Ним, они станут участниками вот того события, которое связано с явлением Царства Божьего. И когда мы с вами приступаем к чтению 17 главы, здесь евангелист Матфей обращается к нам для того, чтобы описать события, в которые было вовлечено определенное количество учеников. Это был узкий круг людей, которые вместе с Иисусом Христом оказались в определенном месте. Но здесь звучат слова, которые важны для каждого христианина. Потому что Иисус Христос был заинтересован в том, чтобы христианин увидел, его последователи, ученики его, увидели реальность Царства Божьего. Царство Божие должно ощущаться человеком как действительно существующая реальность. И только тогда это понимание дает силы и вдохновение для того, чтобы, идя путем следования за Христом, пройти этим путем от начала и до конца в послушании и верности. Итак, Евангелие от Матфея, 17 глава, и мы начинаем свое чтение с первого текста. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет, и вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть». Удивительное описание Евангелия, не правда ли? Когда мы читаем эти слова, которые описывают здесь действия Иисуса Христа, когда мы читаем с вами слова, связанные с тем, как характеризуется присутствие Царства Божия посреди людей, живущих на этой грешной земле. Это событие встречи с Богом, с прославленным Христом, всегда имеет последствия. Именно так случилось с Моисеем. Когда мы вспоминаем с вами книгу «Исход», Моисей находился в присутствии Божьем на протяжении определенного промежутка времени. И когда он спускался с горы, для всех сынов Израилевых было видно, что он присутствовал в реальности прославленного Бога, потому что лицо его светилось. Светилось настолько, что этого нельзя было не заметить, потому что вся внутренность его была освещена вот этим общением, контактом, влиянием со стороны Бога, который открывал себя, свой характер для своего слуги Моисея. И вот сейчас, когда мы смотрим с вами на 17 главу Евангелия от Матфея, Иисус Христос берет только некоторых из своих учеников, и они поднимаются на гору, и там они становятся свидетелями откровения Царства Божьего, славы Божьей, в том проявлении, которое могло быть допущено для каждого грешного человека, стоящего там. Они становятся очевидцами прославленного Иисуса Христа. И тут, когда мы читаем эти слова, написано так: «Преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет». Это описание характерно для явления Бога, потому что, когда мы с вами смотрим на Исаия 6 главу, или смотрим на описание книги Откровения, где Иоанн, находясь на острове Патмос, видит прославленного Иисуса Христа, мы видим те же самые слова, которые используются и здесь. Слава Божья представляется таким образом. Прославленный Христос становится реальностью для учеников, для христиан,
которые последовали за Иисусом Христом. Это описание крайне важно для нас с вами, людей, живущих на расстоянии столетий от этих событий. Нам крайне важно посмотреть на то, что случилось с Иисусом Христом, Его обещание о славе Божьей, о Царстве Божьем, это реальность, в которой мы можем оказаться, в которой мы будем, находясь вместе с Иисусом Христом, и которая существует реально для того, чтобы мы могли стать участниками этого Царствия. И далее, когда мы читаем эти слова: «И вот явились им Моисей и Илия с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: „Господи, хорошо нам здесь быть“». Хорошо нам здесь быть. Находиться в Царстве Божьем, в присутствии Бога всегда хорошо. Это всегда вызывает особое состояние человека. Хорошо нам здесь быть. Тогда, когда христианин появляется в обществе людей, тогда, когда он строит свои отношения с своими коллегами на работе, тогда, когда христианин строит свои отношения в семье, рядом с ним всегда быть хорошо. Хорошо нам здесь быть, говорит Петр, потому что реальность Царства Божия для него абсолютно ощутима. И именно поэтому здесь мы с вами делаем акцент на том, что происходит в опыте учеников Иисуса Христа. Потому что они переживают особое чувство. Христос и Моисей, и Илия, беседующие с ним, отражают картину, которая очень важна для человека, живущего на этой земле. Потому что Моисей представляет людей, которые жили на земле, умерли и после воскресения восхищены к небу. Илия представляет другую группу людей. Людей, которые жили на земле и живыми оказались взяты Господом на небеса. Здесь эта картина отражает всю палитру ожидания верующего человека. И именно поэтому Петр говорит: «Хорошо нам здесь быть». В Царстве Божьем быть хорошо. Второй момент, на который мы обратим внимание – сейчас, исследуя этот отрывок, состоит в следующем. Что происходит с человеком? Какова его первая реакция, когда он оказывается в Царстве Божьем? Что за побуждение появляется в его сердце? Что происходит с его сознанием? Остается ли он обычным человеком, который исповедует обычные ценности, или что-то происходит другое? И именно для этого мы вновь обращаем внимание на 4 текст 17 главы и говорим: «Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Удивительная вещь. Человек по своей природе всегда очень эгоистичен. И первое, что он обычно вспоминает, это то, что происходит с ним. Своя рубашка ближе к телу. Но когда Петр оказывается в реальности присутствия Царствия Божьего, на его опыт накладывается это впечатление, которое он отражает в понимании того, что Бог прославленный пред ним предстоит. И он говорит вещь, которая странна для обычного человека. Он спрашивает: «Если ты хочешь, мы можем сделать для тебя место для жилья». Другими словами, апостол Петр готов жить рядом с Иисусом Христом, готов спать просто на земле, лишь бы, чтобы это время, это состояние продлилось как можно дольше, чтобы эти кущи были построены, Моисей и Илия находились с ними. И тогда Петр забудет о себе, он забудет о своих целях, задачах, настроениях, которые связаны с его опытом веры. Петр будет радоваться тому, что у Христа и его, присутствующих рядом с ним, Моисея и Илии, прославленных, будет свой дом, своя куща, место для пребывания. Когда мы смотрим на человека, живущего на этой земле, в условиях греховного мира, мы говорим, что подобного рода изменения происходят только под влиянием благодати Божьей. Человек забывает о себе, забывает о том, что ему по-настоящему хочется, как эгоистичной личности. И он начинает думать
а другие.

Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». То, что переживает здесь Петр, то, что он чувствует, те изменения, которые происходят в его сознании, побуждают нас задуматься о том, что в Царстве Божьем на самом деле все будет по-другому. И вот эта новая реальность, когда человеку хорошо, рядом с Богом, рядом с Его присутствием, в Его славе, он забывает о себе, он начинает думать о других. Но, дорогие, христианин, живущий на этой земле, ведь это человек, который осознает реальность существования Царства Божьего уже сегодня. Уже сегодня Бог ожидает от нас, что мы, живя на этой земле, будем отражать реальность Царства Божьего. Реальность не только в нашем мировоззрении, в нашем мироощущении. Реальность отражать в наших поступках, в нашей жизни, в нашем опыте. Мы действительно людям скажем о том, что нам хорошо с Иисусом. И скажем это тем, что мы будем думать о их нуждах, о их ожиданиях, о том, в чем нуждаются сегодня они. Далее мы с вами продолжаем чтение 17 главы, и написано следующее, с 5 стиха. «Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их, сказал, встаньте и не бойтесь». Несколько важных моментов, которые хочется подчеркнуть в связи с тем, что мы рассматриваем этот отрывок сегодня. Посмотрите, когда Иисус Христос, прославленный, предстал пред Петром, его сознание изменилось, его мысли стали течь по-другому, его опыт отношений с людьми поменялся. И следующее, что происходит с ним? Что происходит в этот момент, когда он таким образом ощущает себя в присутствии Иисуса Христа? В этот момент звучит голос. Этот голос свидетельствует о том, что Иисус Христос – посланный Сын Божий. Когда мы с вами слышим этот голос, глаголющий к Петру и его братьям, когда мы слышим проявление Божьего особого откровения для них, мы понимаем, что Господь акцентирует внимание на том, что происходило давно. Ведь когда-то, когда Моисей завершал свой земной путь, он обращался к Израилю и говорил эти великие слова, которые несли в себе огромную надежду. Он говорил о том, что Бог в определенное время пошлет пророка, и он говорил, пошлет как меня, для того, чтобы он приготовил их к принятию спасения. И теперь Иисус Христос пришел, и он находится здесь на земле, и он ведет Петра и других апостолов, других учеников, людей, весь Израиль, он ведет к познанию истины Божьей. Он ведет их так, чтобы они увидели реальность Царствия Божия, так же, как они когда-то видели реальность обетованной земли, географически перед своими глазами. Глядя на эту ситуацию, мы обнаруживаем потрясающую заботу со стороны Бога, чтобы передать свое откровение. Глас глаголющий, обращенный к ним, говорит о том, что вот он тот, надежда всей вселенной, надежда всех миров, надежда нашего грешного мира. Вот он, Иисус Христос, благодаря жертве которого будет искуплено все человечество. Вот тот, который даст откровение о характере и любви Божьей, обращенной к человеку, живущему на этой земле. И далее звучит эта прекрасная фраза «Его слушайтесь». Мы дождались. Теперь важно слышать, важно услышать голос этого Сына Божьего, который преобразился, который отразил реальность Царства Божия для каждого из нас. Важно услышать Его слова, важно увидеть Его поступки, важно довериться Ему, важно последовать за Ним, потому что здесь открывается

открывается вход в Царствие Божие через истину характера Божьего. И далее, на что мы делаем еще один важный акцент в этих текстах. Шестой стих говорит: «И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались». Конечно, состояние, когда человек встречается с прославленным Сыном Божьим, когда он встречается с Богом, когда он встречается с реальностью Царства Божьего, его состояние не может остаться статичным. То, что происходит с Петром и другими учениками, это характеристика, которая случается со всеми людьми, которые оказываются в реальной встрече с прославленным. Потому что Моисей падает перед кустом, потому что 6 глава Исаии повествует о том, что происходит с пророком Исаией. Потому что, когда мы с вами смотрим на книгу Откровения, мы видим, что происходит с Иоанном, когда он на острове Патмос встречается с прославленным Иисусом Христом. Он тоже падает, и там даже описана эта характеристика, как мертвый. Потому что то, с чем встречается грешный человек, не может не вызывать этого состояния. Но что передает это действие со стороны учеников для нас? Почему сказано так? Они пали. Да, здесь есть два состояния. С одной стороны, речь идет о поклонении живому Богу. Когда живой Бог открывает себя, человек не может устоять. Он падает и признает его власть, и признает его авторитет, и признает его силу, и признает его присутствие, определяющим для всего, что окружает. Но есть и второй момент. И вот этот второй момент весьма важно подчеркнуть для нас с вами сегодня. Потому что здесь представляется для нас иная картина. И эта картина состоит в том, что Христос подходит к своим ученикам. И здесь прямо так и написано: «Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: „Встаньте, не бойтесь“». Вообще, вот это описание испугавшихся учеников – это очень часто повторяющийся эпизод в опыте евангелистов. Евангелисты говорят о том, что в тот или иной момент общение Христа с учениками, они переживали вот это состояние страха. Они боялись стихийных бедствий на море, они боялись других явлений, обстоятельств, которые возникали вокруг них. Они боялись бесноватого, который бежал по берегу земли Гадаринской. Они часто находились в состоянии страха. Но что хотел передать Иисус Христос для учеников тогда и для нас с вами сегодня? Когда мы доверяем живому Богу, когда мы искренны в отношениях с Ним, когда мы признаем и понимаем реальность Царства Божьего, когда мы поклоняемся перед Богом, страх должен уйти. Именно поэтому действие, которое здесь описано в 7 стихе, оно выражает вот эту особую заботу Иисуса Христа. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте, не бойтесь». Прикосновение десницы Иисуса Христа, прикосновение того, кто избавляет от всякого страха, потому что это прикосновение того, который наполнен настоящей любовью, оно снимает переживание страха. Как важно нам с вами сегодня, глядя на это повествование 17 главы, сделать выводы, которые отражают необходимые характеристики Царствия Божия и поведения христианина, живущего в этой реальности. Потому что на самом деле реальность Царства Божия заставляет человека ощутить совершенно другие чувства. В чем состоят эти чувства? Первый вывод, который мы делаем из нашего сегодняшнего исследования 17 главы Евангелия от Матфея. Первый вывод звучит следующим образом. Когда Петр оказался рядом с прославленным Иисусом Христом, ему по-настоящему стало хорошо. И он говорит это: «Хорошо нам здесь быть». Быть с Иисусом Христом всегда хорошо. И поэтому Евангелие призывает

Поет нас почаще вспоминать о том, что говорил Иисус Христос, стремиться к Нему, открывать страницы Священного Писания для того, чтобы почувствовать и понять, более глубоко посмотреть на то, что является преимуществами отношений с Иисусом Христом. Потому что рядом со Христом нам всегда будет хорошо. Рядом с Христом прославленным мы не можем чувствовать себя одиноко. Мы не можем чувствовать себя разбитыми, греховными особенностями, переживаниями этой жизни. Рядом с Иисусом Христом человек по-настоящему чувствует себя счастливым. Следующий аспект, следующий важный вывод, который мы должны сделать. Этот вывод касается подлинной христианской жизни. Потому что искренность человека в поведении, в поступках, в действиях, она продиктована его верностью Слову. И Петр говорит, не только хорошо нам здесь быть, он говорит и следующее. Если хочешь, я для тебя готов что-то сделать. Дорогие, как часто наши близкие, наши родные, члены нашей семьи ожидают от нас этих коротких, но таких красивых слов. Если хочешь, я сделаю для тебя это и другое, и третье. Если ты хочешь, чтобы я тебе послужил, если ты хочешь, чтобы я тебе помог, я сделаю. Мне это не будет трудно. Как сильно мир нуждается в этих словах. Как сильно мы с вами нуждаемся сегодня в этом состоянии. Если ты хочешь, я готов послужить для тебя. И, наконец, мы переходим к третьей важной составляющей этого отрывка из Евангелия от Матфея. Что мы здесь обнаруживаем? Когда люди слышат голос Божий, они слышат откровение Божье, они становятся участниками получения прямой информации, вербальной информации от самого Небесного Отца. Потому что Он говорит, вот тот, который должен совершить все необходимое для спасения человечества. Когда мы слышим этот голос, который содержит в себе важнейшую информацию, как важно нам с вами сегодня принять его в свой адрес. Голос сказал для Петра и других учеников, его слушайтесь. Кто должен стать источником определяющей информации из Евангелия для лично меня, для моей жизни? Для формирования моего сознания. Только Он. Его слушайтесь. Иисуса Христа, Господа и Спасителя, который в Евангелии открывает характер Божий, который пройдет с учениками через многие испытания и который призывает каждого из нас с вами сегодня услышать о том, что Царство Божие реально. И когда мы с вами встретимся с реальностью Царства Божьего, в нашем сердце будет огромное желание сказать, нам здесь хорошо. Может быть, нужно что-то сделать для окружающих. Может быть, мы можем как-то послужить для вас. Скажите, и мы сделаем то, что вы хотите. Потому что мы открыты для этого служения. Потому что мы забываем о себе, когда мы видим реальность Господа Иисуса Христа рядом с нами. И, наконец, Христос говорит, не бойтесь. Если вас что-то беспокоит сегодня, если какой-то страх приходит в вашу жизнь, откройте Евангелие от Матфея 17 главу и вдумайтесь. Иисус Христос специально берет с собой этих учеников, чтобы они увидели реальность Царства Божьего. Они понесут эту реальность, это описание реальности Царства Божия по всему миру. И они убедят многих и многих людей, что Царство Божие открыто для каждого из нас сегодня –